своих питает и насытить не может. От того, что, вскармливая их грудью своей, не песнь любви поет, а песнь ненависти к соседу. Знаешь ли, дитя мое, отчего люди стали уродливы и лишились красоты предков своих? От того, что презрели образ Божий, что изнутри в душе творит красоту лица и личину земную предпочли. Знаешь ли, дитя мое, отчего умножились болезни и мора страшные? От того, что вообразили люди здоровье не даром Божьим, но данью, которую должна им природа. А то, что с мукой отъемлется, с двойными муками приходится защищать. Знаешь ли, дитя мое, отчего люди воюют за землю, не стыдясь уподобления кротам? От того, что земля проросла в сердцах, и глаза их только то видят, что растет в сердце. И от того, что грех сделал их слишком немощными для борьбы за небо. Не плачь, дитя мое, скоро придет Господь и все управит.

0: Надежда Теффи. Счастливая. Читает Оксана Федорова.
1: Я помню, мне 6 лет, моей сестре 4. Мы долго бегали после обеда вдоль длинного зала. Догоняли друг друга, визжали и падали. Теперь мы устали и притихли. Стоим рядом, смотрим в окно на мутно-весеннюю сумеречную улицу. Слушаем, как дрожат хрусталики канделябров от проезжающих по улице телег. Нам жутко обернуться. Нам кажется, что зал уже совсем потемнел. И потемнел весь этот большой гулкий дом, в котором мы живем. Отчего он такой тихий сейчас? Около своего плеча вижу испуганный круглый глаз сестры. Она смотрит на меня, заплакать ей или нет. И тут я вспоминаю мое сегодняшнее дневное впечатление. Такое яркое, такое красивое, что забываю сразу и темный дом, и тускло-тоскливую улицу. «Лена!» — говорю я громко и весело. «Лена, я сегодня видела Конку!» Я не могу рассказать ей все о том безмерно радостном впечатлении, какое произвела на меня Конка. Вагон был красный или желтый, красивый. Народа в нем сидело много, все чужие, так что могли друг с другом познакомиться и даже поиграть в какую-нибудь тихую игру. А сзади на подножке стоял кондуктор, весь в золоте. А может быть и не весь, а только немножко, на пуговицах. И трубил в золотую трубу. Рам-ра-ра! Само солнце звенело в этой трубе и вылетало из нее злато-звонкими брызгами. Как расскажешь это все? Можно сказать только: «Лена, я видела Конку». Да и не надо ничего больше. По моему голосу, по моему лицу, она поняла всю беспредельную красоту этого видения. –

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди», 1919 год. Среди книг и рукописей епископа Херсонского Иннокентия Солотчина оказалась копия письменного доклада томскому архиерею, пославшему его обследовать необыкновеннейшее чудо. В одном алтайском селе нужно было совершить крещение новообращенного. Возле стоял и восприемник, бывший прежде язычником. Когда священник зачитал молитвы, где и спрашивалось об освящении воды наитием Святого Духа, то восприемник испуганно закричал, прерывая священника. «Это и со мною так было! Это и со мною было!» Едва успокоили его, заставили замолчать. Что же оказалось? Когда священник молился о наитии Святого Духа, сей бывший язычник, а теперь христианский восприемник, ничего не думая и, конечно, не разумея даже слов молитвы, вдруг явно увидел Духа Божия, спускавшегося из-под купола на чан с водою в виде огня Пятидесятницы. И огонь этот растаял в воде. Вот тут-то и закричал созерцатель этого чуда. О совершившемся донесено было архиерею, а тот и назначил ответственным следователем епископа Херсонского Иннокентия Солотчина. Он под присягой допросил всех свидетелей, и все подтвердилось с несомненной достоверностью.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: О, Господи, душе дай крылья, чтоб полететь она могла, и из земного бы насилья в Твой свет заоблачный ушла, где отдых радости беспечный. Дай ей любовью подышать усталой в суете той вечной, где ей наскучно.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Над Афоном светило яркое солнце. Монах Паисий вышел за калитку своей маленькой хижины кельи и, приложив руку к глазам, смотрел на дорогу. Сегодня к нему должен был приехать молодой человек из Афин. Накануне отец Паисий получил от него письмо, в котором тот очень просил о встрече. Гости к отцу Паисию приезжали часто. Монах с радостью их принимал, угощал сладким лукумом, беседовал, старался помочь советом. Одного только не любил. Когда его начинали хвалить, превозносить и выставлять чуть ли не святым. Те, кто часто приезжал к отцу Паисию, знали об этом и старались скрывать свои чувства. Нынешний гость был на Афоне впервые. Монах заметил его издалека и приветливо помахал рукой. Он пригласил молодого человека войти, усадил его, напоил чаем. Наконец пришло время разговора. «Отец, я столько слышал о вас. Вы просто не представляете, как вас почитают люди, как святого». Отец Паисий нахмурился и негромко кашлянул, желая переменить тему. Но гость продолжал в том же духе. Тогда монах поднялся и с улыбкой сказал: «Пойдем-ка, я тебе покажу одну интересную вещь». Похлопывая молодого человека по плечу, он вывел его за калитку и указал на дорогу, по которой тот только что пришел. «Видишь, там у поворота что-то блестит, так ярко, прямо как золото. Сбегай, узнай, что это такое». Заинтересованный парень послушно ушел. Но когда он вернулся, на лице его было недоумение. «Отец, да там просто консервная банка валяется. Солнце на нее светит, и она сверкает, словно золотая», — сказал он. Отец Паисий засмеялся. «Вот и я, как эта консервная банка. Издалека всем кажется, что я какой-то особенный. А ты посмотри на меня. Но какой я святой! Смиренный, избегающий славы и считающий гордость корнем всех грехов, отец Паисий заслужил огромную людскую любовь, потому что никогда не превозносился и всегда говорил: «Гордость – это генеральный штаб всех страстей. Если мы справимся с гордостью, мы поразим и все страсти, и в сердце придут смирение и любовь».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Иногда мы слышим, что про какого-нибудь человека говорят, что у него больная душа. Но что это значит? Каковы причины недуга? Как помочь такому человеку? Хочу поделиться с вами словами преподобного Силуана Афонского. «Раньше я не знал, что значит «душа больная», а теперь отчетливо вижу это и в себе, и в других. Когда душа смирится и предастся на волю Божию, то становится здравою и бывает зело покойно в Боге, и от этой радости молится, чтобы все познали Господа Духом Святым, который ясно свидетельствует душе спасения».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писателя Татьяны Боткиной, дочери Евгения Боткина, лейб-медика семьи императора Николая II. 1918 год. Милиция перевела сверженного императора в дом инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Царь не один. С ним государыня Александра Федоровна и их дочери. Здоровье царевича Алексея – главная забота царской четы. Ребенок болен. С раннего детства он страдает гемофилией. Малейший ушиб или легкий удар вызывает кровотечение, которое никто не может остановить. Свидетельствует один красноармеец из екатеринбургской охраны. Его лицо было бледно и прозрачно. Он еле ходил, и отец носил его всегда на руках. Горсточка преданных делит с ними плен в доме Ипатьева. Это комнатная девушка Анна Демидова, камердинер Алексей Труп, повар Иван Харитонов и другие. Большевистская революция не жалеет и маленьких людей. Однажды Клементий Нагорный, матрос, приставленный к маленькому Алексею, выступил против солдат, обижавших цесаревича. После этого его бросили в тюрьму, а в ожидании выстрела в затылок, который, по высказыванию одного красноармейца, должен напомнить этой каналии, что нельзя сопротивляться рабоче-крестьянской власти.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В русском морском министерстве назревали крупные неприятности. Виновником их стал американский инженер Джон Гоуэн, с которым после окончания Крымской войны министерство заключило контракт на очистку Севастопольской бухты от затонувших судов. Проработав 5 с лишним лет вместо оговоренных контрактом 4, американец так и не сделал ничего существенного. А вскоре и вовсе заявил, что условия для работы в Крыму неблагоприятные, что он предпринял все от него зависящее и со спокойной совестью и крупным гонораром отбыл восвояси. Между тем, на дне бухты по-прежнему оставались десятки затопленных судов, которые мешали проходу кораблей в порт Севастополя. В морском ведомстве хватались за головы и пытались сообразить, кому теперь доверить столь сложное и ответственное дело, с которым даже заморский инженер и тот не справился. Поэтому, когда в канцелярию министерства поступило письмо от рядового севастопольского купца Петра Телятникова с предложением взять на себя работы по поднятию затонувших судов, его поначалу не восприняли всерьез. Тут американец со своей техникой не смог ничего сделать. Куда уж нашему брату? Отложили письмо, да вскоре и забыли о нем. А Петр Андреевич терпеливо ждал ответа. Но когда все сроки вышли, а из министерства так и не написали, купец надел свой лучший английский костюм и лично отправился на прием в морское ведомство. Оставаться в стороне, когда родному Севастополю требовалась помощь, он не мог и не хотел. Когда началась Крымская война, и большинство жителей города уехали в поисках более безопасного места, Петр Телятников и его родной брат Михаил, с которым у них был общий бизнес, остались в Севастополе. Они всеми силами помогали русским войскам, обеспечивали воинов провизией, снабжали госпитали и лазареты необходимыми медикаментами и оборудованием. В 1854 году по указу адмирала Корнилова на северной стороне Севастополя было основано воинское кладбище, которое вскоре получило название «Братское». Телятниковы сразу же включились в работу по обустройству солдатских захоронений, не жалея денег на это святое и благородное дело. Словом, к судьбе родного города Петр и Михаил никогда не были равнодушны, не собирались оставаться и теперь. В морском ведомстве Петра Андреевича выслушали, вспомнили про письмо и, детально все обсудив, нашли его предложение вполне рациональным. К тому же основную часть затрат на работы по подъему судов Телятников брал на себя. И вот, наконец, работа закипела. Уже в первый год со дна были подняты крупные военные катера «Громоносец» и «Грозный» – бриг «Меркурий». В общей сложности стараниями Петра Андреевича более 35 судов вновь поднялись на поверхность. Большинство из них удалось отремонтировать и снова пустить в ход. При этом каких-то выдающихся технических средств у Телятникова не было. Всего-навсего пара кораблей с установленными на них подъемниками и несколько водолазов. Зато было упование на Божью помощь и бескорыстное желание помочь. Медали за усердие, которыми впоследствии его наградила городская дума, он хранил как реликвию, не выставляя на показ. Также скромно, не кичась, а исполняя евангельскую заповедь творить милостыню в тайне, братья помогали и храмам. Вместе с Михаилом Андреевичем Петр выделил средства на строительство монашеских корпусов Херсонесского монастыря. Там же на пожертвование братьев Телятниковых была построена церковь 7 святых священномучеников херсонских. Поддерживали братья и просвещение. Когда в Севастополе было решено открыть женскую гимназию, Телятниковы приняли в этом деле активное участие, помогая деньгами и строительными материалами. Михаил Петрович впоследствии стал постоянным попечителем нового учебного заведения. Говорят, по иронии судьбы, партнеры по бизнесу однажды предложили Телятниковым поехать в Америку, чтобы заняться там выгодной торговлей. Но братья наотрез отказались. «Где родился, там и сгодился», – ответили они. И остались в Севастополе, продолжая помогать любимому городу.
0: Имена, имена милосердия. Радио «Вера».

делается с рекой, можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Некоторые события священной истории по разным причинам не нашли отражения в библейском тексте, но были сохранены христианами как устное предание. Так, например, православная церковь верит, что первым человеком, узнавшим о воскресении Христа из мертвых, стала его матерь, Дева Мария. В Евангелии об этом ничего не сказано. Апостолы, описавшие жизнь Спасителя, указывают, что первыми о воскресении узнали жены мироносицы. Но многие святые отцы, толкователи Библии, пишут, что воскресший Христос первым явился Богородице. Предание о том, что именно Дева Мария стала первым свидетелем величайшего чуда, отражено Церковью в богослужебных песнопениях. Например, в воскресном молитвословии, названном по первым словам «Ангельские силы на гробе Твоем». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Тропарь, как тип песнопения, не только передает отношение церкви к празднуемому событию, но и повествует о его исторической канве. Песнопение «Ангельские силы на гробе Твоем» мысленно переносит нас в ночь воскресения Христа из мертвых, позволяет прикоснуться к атмосфере того удивительного события. Послушаем его церковнославянский текст. «Ангельские силы на гробе Твоем, истригущие омертвеша, и стоящая Мария во гробе, ищущие пречистого тела Твоего. Пленилась и ад, не

0: Усився от него, встретилась и деву, даруй живот, воскрес из мертвых, Господи, слава Тебе». В переводе на русский язык этот текст выглядит так. «Ангельские силы при гробе твоем и охранявшие его омертвили, а Мария стояла в гробнице и искала пречистое тело твое. Ты опустошил ад, не потерпев от него. Ты встретил деву, дарующую жизнь, воскресший из мертвых, Господи, слава Тебе». Как мы видим, автор песнопения, а имени его, к сожалению, мы не знаем, показывает нам такую последовательность евангельских событий. После того, как Спаситель воскрес, ангелы появились у его погребальной пещеры, откатили камень от входа и напугали стражников, поставленных фарисеями. Опустевший гроб увидела Мария Магдалина. Христос же, победив власть ада, встретил деву, то есть явился своей матери, несказанно ее обрадовав.
1: «Тропарь, ангельские силы на гробе твоем» служит хорошей иллюстрацией того, как трепетно православные христиане относятся к сохранению устного предания. Православная церковь основывает свое учение не только на библейском тексте, но и на многовековой традиции веры, которая открывает нам трогательные моменты священной истории. А теперь давайте послушаем тропарь «Ангельские силы на гробе твоем» в исполнении хора Коломенской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Владимир Короленко, художник Алымов, читает Роксана Бабаян.
1: Солнце уже село за синие вершины береговых гор, когда наш пароход, гулко шлепая колесами, прошел так называемые «Самарские ворота». Публика толпилась на правом борту, разглядывая в бинокли причудливый царев курган, точно каравай хлеба, разлегшийся в широкой лощине. Вот и он остался позади, затягиваясь холодноватую вечернюю мглою, и шум пароходных колес отдавался близким эхом от подступившей к самым бортам Соколовой горы. На мачтах зажглись огни, так как день угасал. По временам на длинных прямых плесах нам все еще видно было солнце, висевшее в пылающем багровом облаке, насыщенном огнем и золотом. Река в этом месте удивительно молчалива и пустынна. Волга, Волга, есть что-то особенное, какое-то ей только свойственное ощущение, необыкновенно сильное и замечательно цельное, которая охватывает душу только на ее просторе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Постом радую надежду свою на Тебя, грядущий Господи. Пост ускоряет приготовление к пришествию Твоему. Ожидание единственное дней и ночей моих. Пост истончает плоть мою, чтобы оставшееся легче было духом осветить. В ожидании Тебя не желаю питаться кровью, отнимая чью-то жизнь, чтобы радость ожидания разделили со мною и животные. Воистину не спасет меня одно воздержание от пищи. Даже если одним песком озерным питаться стану, не придешь ты ко мне, если пост не войдет глубоко в душу мою. В молитве открылось мне, что пост телесный – символ поста истинного, полезный начинающим в уповании на Тебя, но обременительный тому, кто только им ограничится. Потому и приобщил я к посту душу свою, чтобы очистилась она от множества женихов дерзких и словно невесту приготовить ее для Тебя. И внес пост и в ум свой, чтобы изгнать из него мечтания о мирском и разрушить все замки воздушные, возведенные из мечтаний этих, чтобы ум мой освободился от мира и приготовился принять мудрость Твою. И внес пост я в сердце свое, чтобы умертвить в нем все страсти и пристрастия мирские, чтобы мир небесный не овладел сердцем моим, когда снизойдет на него дух Твой пламенный. И наложил я пост на язык свой, чтобы отвык он от многословия и воздержанно говорил те слова, которые прокладывают дорогу пришествию Твоему. И связал я постом заботы свои, чтобы отогнал он их словно ветер, отгоняющий туман, чтобы не висели они пеленою густою между Тобой и мной и не возвращали к миру взгляд мой. И пост принес в душу мою смирение перед тварным миром и нетварным, и кротость перед людьми и всеми тварями, и влил в душу мою храбрость, о которой не ведал, пока вооружен был всем оружием мира. Чем было бы упование мое без поста, если не пустословием, прошедшим через многие уста, пока моих не достигло? Ложный пост сопутствует надежде ложной, отсутствие поста сопровождает безнадежность. Но словно колесо, идущее вслед колесу, истинный пост идет за упованием истинным. Помоги мне, Господи, поститься с радостью и радостно уповать. Радость из радости и праздников праздник, грядущий ко мне с улыбкой солнечной.

0: Вы слушаете радио «Вера». Елизавета Водовозова. «Береза». Читает Роксана Бабаян.
1: Под осень подул сильный ветер. В воздухе закружилось и понеслось множество пыли, песку и всякого сору. Смотрите, сколько крошечных крылатых насекомых прилетело к вам на письменный стол. Однако они не двигаются. Ба! Да это семечки березы! Опять рванул ветер, и все эти семечки поднялись и понеслись далеко-далеко. То опускаются они вниз и падают на землю, то, взлетев очень высоко, сядут на деревья, на развалившиеся дома и колокольни. Семена, упавшие в озера, лужи и реки, без сомнения погибнут, а от других может родиться красивое молодое деревце. Народ недаром любит березку. Ее длинный, стройный ствол покрыт ослепительно белой корой. Гибкие ветви темно-красного цвета красиво свешивают свою кудрявую зелень. Как все любят березу! В лесу крот роет свои подземные ходы под ее приветливыми ветвями. Птички прилетают клевать ее семечки. Люди, благодарные, что она первая после снегов и морозов, оживляет их прелестную зеленью, пляшут, поют и встречают с ней свой весенний праздник – Троицу. Кто ставит березку в уголь и подле крыльца? Кто загораживает ее окна от ярких солнечных лучей? Дети упрашивают мать убрать березками кроватку, чтобы при их пробуждении зелень напоминала им о наступающем празднике и веселье.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний философа и писателя Сергея Фуделя. 1922 год. Москва. Бутырская тюрьма. Тюрьма — это прежде всего школа общения с людьми. Конечно, можно и голову сломать в этой принудительной школе, но если Бог поможет, то в сердце останется только скорбь о человеке. Начало любви к нему. Один современный ученый как-то сказал мне, что из всей его жизни только один его поступок кажется ему действительно значительным. Не научные его открытия и работы, и не выдержка его в течение нескольких лет тяжелой одиночки, где он зимой замерзал, а только то, что однажды, не имея сам ничего, он разломил свою заветную тюремную пайку хлеба и дал половину голодному и совсем ему незнакомому человеку. Он говорил мне об этом, не хвастаясь, а именно как ученый, констатирующий какой-то удивительный, но в то же время ясный для него факт. Я сам не раз испытывал точно прикосновение к току, эту встречу с поступком какой-то малейшей любви ко мне посторонних людей. Помню, в новосибирской тюрьме подошел ко мне один отпетый бандит и угрюмо, как бы не глядя, сунул мне луковицу. Могу сказать, что бесхитростная приязнь служит и в наше время единственным языком, понятным для всех.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Блажен, кто улыбается, кто с радостным лицом несет свой крест безропотно под терновым венцом, не унывает в горести, в печали терпелив и слезы копит бережно, их в сердце затаив. Блажен, кто скуп на жалобы, кто светлую душой благословляет с кротостью суровый жребий свой, кто средь невзгод, уныния, тревоги и скорбей не докучает ближнему кручиною своей, кто, помня цель заветную, безропотной стопой и весело, и радостно идет своей стезей.

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Монах Паисий ехал в Афины. В салоне автомобиля, на котором рано утром его забрал с Афона один старый знакомый, было душно. Отец Паисий тяжело переносил долгую дорогу и обычно ехал с открытым окном. Зная об этом, водитель предусмотрительно опустил стекло. Но сегодня в машине, кроме монаха и водителя, ехал еще один пассажир. Обеспокоенный тем, что он может почувствовать себя некомфортно, отец Паисий спросил: «Вам не холодно? Я-то привык так ездить, но все-таки в окно сильно дует». «Нет, батюшка, что вы, все в порядке», – заверил монаха пассажир. Однако вскоре отец Паисий заметил, что попутчик застегнул пиджак на все пуговицы и стал поеживаться от холода. «Послушайте, так дело не пойдет», – обратился к нему монах. «Вы же замерзли, а молчите. Давайте сделаем так. Сейчас закроем окно, а если мне станет нехорошо, я об этом сразу скажу, и мы снова его откроем. А потом вы, как только почувствуете, что замерзаете, тоже сразу, без всяких церемоний, об этом скажете. Будем проще друг с другом. А то так, не дай бог, кто-нибудь из нас точно приедет в Афины больным». Так они и поступили. На протяжении всего оставшегося пути, если кому-то становилось некомфортно, он без стеснения говорил об этом другим, и проблему тут же решали. В итоге путешествие для всех завершилось благополучно. «Нужно общаться друг с другом просто и открыто», настаивал святой афонский старец Паисий Святогорец, который сам всегда был прост и открыт для тысяч приходящих к нему за советом людей. «Когда человек искренне высказывает то, что чувствует, он и сам ощущает себя свободно и облегчает жизнь другим».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: В наше время люди жалуются на отсутствие любви. Что мешает нам любить? В Евангелии от Матфея мы читаем: «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». А в корне всякого беззакония лежит гордыня. Хочу поделиться с вами словами архимандрита Кирилла Павлова. «Дух явный или тайной гордыни и тщеславия обладает нами, так что почти каждый из нас много и высоко думает о себе и мало и низко о других. Возвышая, восхваляя себя и унижая, презирая ближних, станем ли мы со смирением служить им? Отсюда в семье и обществе вместо любви, согласия и взаимных услуг царят взаимная неуступчивость, взаимное недоброжелательство, зависть и ненависть друг к другу, ссоры, распри, раздоры».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний философа князя Евгения Трубецкого. 1877 год. Москва. Когда, наконец, турки были остановлены в своем движении на Белград ультиматумом императора Александра II, наступили дни всеобщего ликования. И мы, дети, тоже радостно чувствовали, что одержана большая победа. Наша победа. Когда государь явился в Москву и произнес в Кремлевском дворце свою знаменитую речь с фразой «Я сам москвич и горжусь Москвой», не только присутствующие были потрясены до слез. Тут были и умиление, и чувство национальной гордости. Тогда не было раздвоения в образованном русском обществе. Сомнения в патриотизме России и в особенности в патриотизме простого русского народа в то время не возникали. Наоборот, идеализация русского мужика и русского солдата в то время доходила до той степени преклонения, которую теперь даже трудно себе представить. Простой народ считался тогда главным носителем, первоисточником патриотизма. А отсутствие патриотизма, согласно славянофильской формуле, признавалось грехом людей, оторванных от народа. Единодушие было поразительное –

0: тех, кто хочет верить. Имена, имена милосердия.
1: По цветущему майскому саду Царскосельского лицея разносился звонкий юношеский голос. Лицеисты собрались вокруг своего однокашника Саши Пушкина, а он, стоя на большом пне, как на сцене, с упоением читал им свои новые стихи. Стихи были веселые. В толпе студентов то и дело раздавался одобрительный хохот и аплодисменты. Из первого ряда слушателей на Пушкина внимательно смотрел невысокий молодой человек. Ему нравились Сашины стихи, и он улыбался и аплодировал вместе со всеми. Молодой человек учился классом младше Пушкина и, кстати, был его тезкой. Его тоже звали Саша, Саша Бизак. Он стоял и думал о том, что Пушкин непременно станет большим поэтом, и в душе искренне желал ему успеха. Александр Павлович Бизак, в отличие от Пушкина, выбрал военную стезю. Во время русско-турецкой войны он сражался на передовой, а в минуты опасности молился Богу и вспоминал стихи своего, теперь уже прославленного, лицейского приятеля. «Ты брани меч извлек и клятву дал святую от ига оградить страну свою родную». Эти строки стали для Бизака своего рода девизом. Он участвовал во всех военных кампаниях того времени и в 1856 году за безупречную многолетнюю службу был произведен в генералы от артиллерии. А спустя еще 4 года указом императора Александра II Бизака назначили генерал-губернатором Оренбургского края. Оренбуржцы поначалу настороженно отнеслись к новому губернатору, но уже совсем скоро стало понятно – за резкими солдатскими манерами скрывается по-настоящему доброе сердце. Генерал-губернатор быстро вник во все самые насущные проблемы. То, чего горожане от прежних властей не могли добиться десятилетиями, Александр Павлович смог воплотить буквально в течение года. Появились мостовые, тротуары, общественные бани, а главное, город наконец-то получил водопровод. У таких скорых преобразований был свой секрет. Большинство из них Бизак осуществлял не за казенный, а за собственный счет. Распространяться об этом он не любил, но слухи о его добрых делах все равно просачивались в народ, и оренбуржцы не уставали молиться о здравии своего губернатора. Всегда суровый на вид, этот труженик был благодушен, внимателен к нуждам подчиненных и искренне готов каждому помочь и сделать доброе. Примерный семьянин, гостеприимный хозяин, он был симпатичен, и в крае едва ли найдется человек, который о Бизаке в этом отношении скажет иначе, вспоминал писатель-историк Федор Лобысевич. По праздникам в большом особняке Бизаков давались приемы. Это были очень необычные вечера. На них можно было встретить и знатную даму в кринолине, и крестьянку в пестром сарафане. Двери были открыты для представителей всех сословий. Часто устраивали Бизаки и благотворительные поэтические вечера, по возможности приглашая на них знаменитых поэтов, а выручку с билетов передавали на нужды городских учебных заведений и храмов. Вместе со своей супругой Александр Павлович учредил в Оренбурге общество вспомоществования бедным. Он первый внес пожертвования в его кассу, подав пример многим состоятельным жителям города. Вскоре общество уже могло обеспечивать бедняков пособиями, бесплатным медицинским обслуживанием и обедами. Словом, оренбуржцам было из-за чего грустить, когда их губернатора неожиданно перевели в Киев. На посту киевского генерал-губернатора Александр Павлович проявил себя столь же добрым, щедрым и милосердным человеком. Он осуществил масштабную программу по восстановлению ветхих православных храмов и строительству новых, добился назначения денежных пособий православному духовенству. Александр Павлович стал постоянным жертвователем Киево-Печерской лавры. Там нашел он и свой последний приют. В 1868 году, во время деловой поездки в Петербург, Бизак скончался и был похоронен в Киеве. Россия потеряла выдающегося военного и государственного деятеля, а два ее города – по-настоящему родного человека. В память об Александре Павловиче в Оренбурге и Киеве появились улицы, названные в его честь.
0: Имена, имена милосердия.

зачем я не могу нести, о мой Господь, твои оковы? Твоим страданиям страдать, и крест на плечи твой приять, и на главу венец терновый. О, если б мог я лобызать лишь край святой твоей одежды, лишь пыльный след твоих шагов. О мой Господь, моя надежда, моя и сила, и покров. Тебе хочу я все мышления, тебе всех песней благодать. И думы дня, и ночи бденья, и сердце каждого биенья, и душу всю мою отдать. Алексей Толстой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Великая суббота – особенный день в церковном календаре. Заканчивается Страстная неделя, и православные христиане ожидают наступления праздника Воскресения Христова. В субботу перед Пасхой мы молитвенно вспоминаем пребывание тела Христа в гробе и Его схождение душой в ад. Во времена Ветхого Завета умершие праведники не могли попасть в Царство Небесное. Оно было для людей закрыто. Души всех людей после кончины отправлялись в преисподнюю. Однако праведники испытывали там меньшие мучения. После смерти на кресте Христос отправился душой в ад для того, чтобы разрушить власть дьявола над человечеством. Богослужение Великой Субботы наполнено разными по настроению песнопениями. Одни из них готовят нас к Пасхе, а потому являются радостными, предваряющими воскресение Спасителя. Другие молитвословия сочувствуют Христу, принесшему страшное мучение и встретившему смерть лицом к лицу. Одно из главных песнопений Великой Субботы начинается со слов «Да молчит всякая плоть человеча». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Песнопение «Да молчит всяка плоть человеча» звучит на литургии в тот момент, когда священник переносит хлеб и чашу с вином на престол, то есть освященный стол в центре алтаря. Это действие символизирует собой одновременно крестный путь Христа и его погребение. Обычно считается, что распятие было самым страшным для спасения.

0: Так выглядит первая часть песнопения «Да молчит всякая плоть человечья», которая говорит о добровольности подвига Христа. Вторая часть молитвословия приоткрывает нам завесу тайны пребывания Спасителя в аду. «Пред ним шествуют сонмы ангелов со всяким их начальством и властью, многоокие херувимы и шестикрылые серафимы, закрывая лица и возглашая песнь «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Церковное предание сообщает нам, что вместе со Христом в ад пришли ангелы, но не для того, чтобы помочь Спасителю. Он, как Бог, все совершил сам, а чтобы лично увидеть чудо победы Сына Божьего над преисподней.
1: Песнопение «Да молчит всяка плоть человеча» поется в православных храмах только на литургии Великой Субботы. Богослужение Великой Субботы уникально и не может быть повторено в иное время. У нас есть возможность послушать песнопение «Да молчит всякая плоть человеча» в исполнении хора-ансамбля «Хронос». Давайте ею воспользуемся.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительная организация «Теплые встречи» из Воронежа помогает людям с онкологическими диагнозами улучшить качество жизни. Проект оказывает психологическую поддержку, приглашает на занятия адаптивной физкультурой и арт-терапией во время лечения и в стадии ремиссии. Одна из подопечных фонда – 38-летняя Екатерина Клевцова. 11 лет назад ей поставили диагноз – рак молочной железы. Тогда лечение дало эффект и наступила ремиссия. Однако 3 года назад болезнь вернулась. Сейчас Екатерина продолжает терапию и получает психологическую помощь от фонда «Теплые встречи». Волонтеры проекта навещают Екатерину в больнице, привозят продукты, оказывают финансовую поддержку и помогают составить план лечения для Екатерины в Москве. Другая подопечная фонда «Теплые встречи» – Оксана Беличенко – узнала о своем диагнозе 7 лет назад. Сейчас женщина находится в стадии лечения. Оксана признается, что изменить отношение к болезни и выйти из состояния депрессии ей помогли проекты фонда. Психологические консультации, экскурсии, фестивали и общение с другими онкопациентами. Чтобы люди с онкологическими диагнозами находили силы бороться с болезнью и продолжали радоваться жизни, поддержите проект «Теплые встречи» на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Никакого зла не могут причинить мне люди, если нет во мне места ранимого. Видел я две пещеры. В одной из них обитало эхо, а другая была нема. Посещали те пещеры люди. В первой дети любопытные толпились, перекрикиваясь с ней. Другую же быстро покидали посетители, ибо не получали ответа. Если ранима душа моя, на всякое зло будет откликаться она, и стану посмешищем для людей, и все больше будут они досаждать мне насмешками своими. Но не смогут мне навредить злоречивые, если язык мой забудет произносить злые слова. Не опечалят меня и насмешки, если нет насмешничества в сердце моем, чтобы отозваться, словно козий бубен. Не отвечу я на гнев гневом, если гнездо гнева опустеет в душе моей и некому будет проснуться в нем. Не уколет меня никакая страсть человеческая, если мои страсти превратятся в пепел. Не огорчит меня неверность друзей, если тебя избрал я другом своим. Не сокрушит меня и неправда мирская, если изгнана будет неправда из мыслей моих. Не соблазнят меня лживые духи мирских наслаждений, почести и власти, если душа моя будет чиста, как невеста, тоскующая о Духе Святом и Его одного приемлющая. И никого не столкнут люди в ад, если сам себя не столкнет. И никого люди на плечах своих не возвысят до престола Божия, если сам не возвысится. Если не распахнуты окна души моей, никакая грязь не налетит в нее. Пусть вся природа восстанет на меня, бессильна она против души моей. Разве что до срока станет гробом тело моего. Всякое семя засыпается навозом, чтобы скорее всходило и росло. Если душа моя, увы, оставит девство свое и примет семя мирское, должна будет принять и навоз, что мир бросает на свои нивы. Но тебя я призываю день и ночь. Вселись в душу мою и затвори все входы от врагов моих. Соделай пещеру души моей пустой и немой, чтобы никто из мира не пожелал войти в нее. Душа моя, единственная забота моя, будь на страже, различай голоса стучащихся в тебя. А когда узнаешь голос хозяина своего, откройся и отзовись во весь голос. Душа моя, пещера вечности, не дай разбойникам входить в тебя и разводить костры свои в тебе. Храни безмолвие, когда ждут от тебя отклика, и жди терпеливо хозяина своего. Воистину придет он.

0: Светлое радио. Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Таисия Аведикова.
1: Вечерний дождь свежестью, потоками, каплями растворил морской расплавленный воздух. Вдыхаешь его и не можешь насытиться. Медленно зажигаются огни. Тяжелые капли бьют изо всех сил по листьям и крыше. И где-то тут от родины, и где-то тут от, казалось бы, потерянного навсегда, забытого. Нет, не в каплях жизнь и не в пресыщенном разреженном воздухе. Она подспудна, может, в этой неслышной мелодии, в тишине пустых комнат. В этих бестолковых нотах коснешься клавиш, зазвучит то бодро и вдохновенно, то словно сдавленным стоном резанет. И снова, как раньше, выхожу в свой ночной мокрый сад. Там, где я живу в гостях, есть сад. Неподалеку в детских спят дети, не слышно, и дремлют на шкафах их куклы и самолетики. Их детство разливается по дому чудным, умиротворяющим мягким светом. Уютно, как встарь. А дождь, а жизнь, она здесь и сейчас, в этих каплях дождя, в детском сопении неподалеку, в небесах сумрачных и изливающих свежесть. Она есть.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний художника Михаила Нестерова. 1886 год. После смерти жены мои родители ничем своего сочувствия моему горю не выказали, и все оставалось в продолжении года по-прежнему. Однако внезапно, под напором сознания, что все мои беды, все мое горе и несчастье произошли от моей вины, что они были мне посланы во искупление моего греха, моего своеволия, за то, что я не исполнил волю своих стариков, женился без их согласия, без их благословения, эта мысль томила меня. От нее я не мог отделаться, пока внезапно не решил поехать в Уфу просить моих тоже измученных, хотя и безмолвствующих стариков простить меня. Вот и дом, ворота открыты. Извозчик въезжает, и вижу мать. Она тоже увидала. Оба разом бросились друг к другу. Так и замерли во взаимных объятиях. Все было забыто, все прощено. Опять нашли один другого. Слезы, но слезы радости, облегчения. А там в дверях сестра, отец, общее семейное счастье. А что было потом, сколько было сказано такого, что таилось в самой глубине сердца. И там, в Уфе, я опять горячо молился, благодарил Бога за новую помощь, за новую ко мне милость Его. И пошли счастливые дни. Расспросы, самые любовные расспросы обо всем дорогом, о дочке Олюшке, об искусстве. Какие дивные были те дни для меня».

святее дружбы чувства нет. И тот, кто жертвою чудесной спасает мир и льет нам свет, дает тому пример небесный. Он исцелял, благотворил, и Бог изведал сердца нужды. Но величайшее для дружбы свое он чудо сотворил.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: К вечеру на Афон опустился легкий туман. Монах Паисий уже собирался закрыть калитку своей маленькой хижины-кельи, как вдруг откуда-то из влажной дымки раздались голоса. Монах понял, что это к нему идут запоздалые гости, и остался поджидать их у калитки. Вскоре на тропинке показались несколько молодых людей. Они поздоровались с отцом Паисием, он пригласил их войти, и гости сходу начали излагать монаху свои взгляды на жизнь. «Батюшка, мы студенты. В Бога мы верим, но не понимаем, зачем нужны священники, наставники в вере. Разве мы сами не можем найти свой путь к Господу? Зачем нам чье-то руководство?» Молодые люди горячились, возмущались и больше говорили сами с собой, чем с монахом. Отец Паисий с улыбкой слушал их и ничего не говорил в ответ. Потом вдруг встал и спокойно объявил: «Ну что ж, дорогие мои, уже поздно, мне пора на молитву. А вы ступайте-ка в свою гостиницу». Продолжая беседу между собой, посетители вышли на улицу. Туман тем временем сгустился так, что на расстоянии вытянутой руки ничего нельзя было разглядеть. Потоптавшись на тропинке, идущей круто вниз, они через некоторое время вернулись в келью отца Паисия. «Батюшка, вы не поможете нам найти дорогу? Мы не знаем местность и боимся сбиться с пути», — попросили они монаха. Отец Паисий улыбнулся. «Значит, все-таки для того, чтобы указать верный путь, нужен наставник», — смеясь спросил он студентов. А те примолкли, соглашаясь с монахом. К афонскому старцу Паисию Святогорцу за духовным руководством приезжали люди со всего земного шара. А отец Паисий, которого еще при жизни почитали за святого, всегда подчеркивал, что и сам нуждается в руководстве. И говорил об этом так. К примеру, человек выезжает из Афин и направляется во Флорину. Карта-то у него, конечно, есть, и он в нее заглядывает. Но все-таки он останавливается возле какого-нибудь киоска и спрашивает, правильно ли едет, хорошая ли впереди дорога. А если не будет спрашивать, то подвергнется опасности или свернет не туда, куда нужно. Также и христианин, не имеющий духовного наставника, с которым он мог бы советоваться, продвигаясь по своему духовному пути, запутывается и выбивается из сил. А тот, кто с доверием идет к своему наставнику и спрашивает его мнение, получает помощь.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Многие из нас читают Евангелие из святых отцов, но зачастую это так и остается чтением, а на практике прочитанное не применяется. Необходимо научиться использовать на опыте святоотеческое учение, советы святых и само Священное Писание. Именно жить по-евангельски, а не создавать видимость благочестия, обманывая себя и других. Хочу поделиться с вами словами иеромонаха Серафима Роуза. Духовная жизнь – не теория, не алгоритм. Все, что мы узнаем в православии, должно войти, врасти в нашу жизнь. Каждый должен читать книги по своим силам и уровню подготовки, читать без фантазий, со смирением, с ясным сознанием того, насколько мы сильно подвержены влиянию мира и насколько далеки от христианского совершенства.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний композитора Микаэла Таривердиева «Я просто живу». 1947 год. Грузия. Тбилиси. У нашего сапожника Сурена, что сидел в подвале в маленькой каморке, заставленной старыми башмаками, была большая семья. Он много работал, чтобы ее прокормить. Это был удивительно спокойный человек, смирившийся со всем, с нищетой, со своей судьбой, а главное, с отсутствием каких-либо надежд. Впрочем, может быть, я это додумываю сейчас для себя. Может быть, он и не ждал ничего, ничего не требуя от жизни. Он тихо напевал старинные армянские песни. Любимая его песня «Ах, любовь, любовь». Если он не пел, то молчал. Он никогда не назначал цену за свою работу, брал то, что ему давали. Люди вели себя по отношению к нему удивительно порядочно. Даже те, что были бедны, давали ему порой больше, чем стоила его работа.
0: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Князья Трубецкие давали бал. Казалось, вся московская знать собралась в гостиной зале их дома в Знаменском переулке. Оркестр играл вальс, пары кружились по начищенному до блеска паркету. Дамы постарше сидели в отдалении, развлекаясь наблюдением за танцующими. «Посмотрите, с кем это там наш Александр Сергеевич Пушкин вальсирует уже третий раз подряд?» – спросила одна из них. Другая, наведя лорнет, улыбнулась. «Да это же сама хозяйка, Надежда Борисовна Трубецкая». Вокруг Надежды Борисовны с юных лет собиралось самое изысканное интеллектуальное общество. Она любила литературу и искусство, была хорошо знакома с Вяземским и Гоголем, а Пушкин и Жуковский считались одними из ближайших друзей семейства. Надежда Трубецкая служила фрейлиной при дворе императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I. Казалось, ничто не способно было омрачить ее блистательной, красивой жизни. Но вдруг в одночасье скончался супруг Надежды Борисовны. При дворе ходили слухи, что княгиня не любит своего мужа, которого все за глаза называли неуклюжим. Может быть, из-за того, что сама Трубецкая на сплетни внимания не обращала и никак их не комментировала, никто не ожидал, что смерть супруга станет для нее ударом. А Надежда Борисовна по-настоящему любила князя. Переживая горе от потери, княгиня уединилась в своем особняке. Шли дни, недели, месяцы, а Трубецкая все не показывалась при дворе. В одиночестве, читая Священное Писание, она о многом передумала и пришла к выводу, что жизнь не может состоять из одних балов и нарядов. Без любви к ближним и милосердия жизнь пуста и бессмысленна. Она и раньше входила во всевозможные попечительские советы, делала пожертвования, но все это больше напоминало формальность. Теперь же Надежда Борисовна осознанно решила посвятить себя благотворительности. Зима 1860 года выдалась теплой и дождливой. Снег то обильно выпадал, то таял. И если респектабельные жители Первопрестольной жаловались лишь на капризы погоды и необходимость носить калоши, то многие московские бедняки, ютящиеся в подвалах, оказались в отчаянном положении. Талые воды проникали в их и без того сырые жилища. На помощь пришла княгиня Трубецкая. Она сняла большой дом у Калужских ворот и переселила туда тех, кому грозило затопление. И все же это было временное жилье. Опасность минует, и эти люди должны будут вернуться в свои сырые, затхлые, совершенно непригодные к жизни подвалы, размышляла Надежда Борисовна и решила не допустить этого. Вместе с несколькими поддерживавшими ее дамами из высшего света княгиня Трубецкая организовала братолюбивое общество снабжения неимущих квартирами. С помощью собственных средств и пожертвований Надежда Борисовна сумела создать фонд общества, состоящий из нескольких собственных многоквартирных домов и капитала. Таким образом, те, кто обращался в общество за помощью, могли рассчитывать на получение квартиры либо денежного пособия для аренды достойного жилья. Сама императрица Мария Федоровна покровительствовала этому важному проекту княгини Трубецкой. Надежда Борисовна взяла под свою опеку Арбатское отделение дамского попечительства о бедных. При ее деятельном участии открылись ремесленная школа для мальчиков и несколько бесплатных лечебниц. В первые же дни Крымской войны 1877 года Надежда Трубецкая организовала в Москве общество попечения о раненых и больных воинах. Впоследствии эта организация вошла в состав Российского Красного Креста. Позже Трубецкая на собственные средства устроила санитарный поезд, в котором сама в качестве сестры милосердия отправилась на фронт. Княгине к тому моменту исполнилось 65 лет. Совершая добрые дела, Надежда Борисовна не чувствовала возраста. Вернувшись из Крыма, она учредила в московских Хамовниках детский приют для сирот. А узнав, что в Оренбурге от страшного пожара пострадали едва ли не все его жители, лично отправилась туда с материальной помощью. Надежда Трубецкая потратила на благотворительность ровным счетом все свое состояние. В глубокой старости она осталась без средств к существованию. Но добро всегда возвращается к человеку старицей. Созданное княгиней братолюбивое общество по снабжению неимущих квартирами дало приют своей благотворительнице и позаботилось о ней в последние годы ее жизни.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию можно только верить. Федор Тютчев.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Праздник Пасхи – не только великое торжество в честь воскресения Христова, но и день окончания Великого Поста. Встречая Пасху, православные христиане радуются победе Спасителя над смертью. И это светлое чувство обращено не только к душам людей. Православные христиане угощают себя и близких традиционными для пасхального дня блюдами – куличами, крашенными яйцами, творожными пасхами. С древних времен в православной церкви существует традиция освящать их в храме. Обычно верующие приносят куличи и яйца до начала пасхального богослужения. Священник читает над ними молитву и кропит святой водой. Во время кропления он поет молитвословие, в котором сжато повествуется о событиях, произошедших после смерти Спасителя на кресте. По первым своим словам, это песнопение называется «Егда снишелыси к смерти». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Во время освящения пасхальных угощений священник поет тропарь «Егда снишелыси к смерти». Тропарь, как тип песнопения, был заимствован церковью из светской культуры Византии. Первоначально тропарем назывался торжественный гимн, который исполнялся солдатами при возвращении из победоносного похода. В церковном богослужении тропарем именуется песнопение, прославляющее победу Бога над грехом, смертью и дьяволом. Церковнославянский текст тропаря, звучащего при освящении пасхальных угощений, выглядит так. «Егда снесшелыси к смерти животе бессмертный, тогда ад умертвилыси блистанием божества. Егда же и умершее от преисподних воскресил еси, вся силой небесной взываху, жизнодавче Христе Боже наш, слава тебе». Перевести этот текст на русский язык можно так. «Когда сошел ты к смерти, жизнь бессмертная, тогда ад умертвил ты сиянием божества. Когда же ты и умерших из преисподней воскресил, все силы небесные взывали, податель жизни, Христе Боже наш, слава тебе». Молитвословие «Егда снишелыси к смерти» рассказывает нам о том, как, умерев на кресте, Христос сошел в ад и разрушил его власть над душами умерших людей. Праведники покинули преисподнюю и смогли войти в Царство Небесное. Ангелы же, увидев произошедшее, стали прославлять Спасителя, вернувшего человечеству рай.
2: Тропарь «Егда снишелыси к смерти» звучит в преддверии пасхального богослужения не случайно. Священник, освящая пасхальное угощение, напоминает прихожанам о том, что еда – приятная, но не главная составляющая праздника Пасхи. Молитвословие «Егда снишелыси к смерти» рассказывает нам о великом подвиге Христа, который претерпел муки и смерть, сошел в преисподнюю, чтобы спасти всех людей от власти греха и дьявола. Давайте послушаем песнопение «Егда снишелыси к смерти» в исполнении хора Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Таисия Аведикова.
1: Морозная ночь и огненное туманное непроглядное зарево в небесах над храмом. В узких бойницах окон мерцает синева, такая далекая, такая близкая, странная. Храм, часовня, сад пустой и заброшенный. Уже не пройтись по нему крестным ходом с пением, как летом. Сейчас уже просто летишь поверх обледеневших ступенек в часовню. Скрипит замерзший замок, окоченевшие пальцы берут его напором. Проваливаешься во внутреннее ладанное тепло. Отсвет в окне в виде креста, белого, сияющего. Взгляды святых со стен сквозь душу. Тишина, безмолвие. И только тиканье часов отсчитывают свой век. Отсчитывают ускользающие мгновения. Время, которое стоит на месте, которое не движется здесь ничуть. И ничто не меняется. Оно только отсвечивает вечностью.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волею и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Между внешним и внутренним важно соблюдать баланс. Ведь если осуществить перекос куда-либо, то последствия могут оказаться самыми печальными. Без внешнего внутреннее может просто угаснуть. Внешнее без внутреннего наполнения станет просто пустышкой. О верном балансе в религиозной жизни говорит нам отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
9: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
10: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония.
9: Все полны лицемерия и беззакония.
8: Однажды Господь Иисус произнес довольно загадочные слова: «Не нарушить я пришел закон, но исполнить». Интересно, что именно в неисполнении, даже в прямом нарушении постановлений пророка Моисея обвиняли Христа его оппоненты. И надо сказать, подобные обвинения в ряде случаев не были беспочвенными. Спаситель не всегда умывал, например, руки и ноги перед трапезой, общался с сомнительными личностями и иногда не соблюдал пост так, как того требовали иудейские учители. Неужели Христос, говоря «Не нарушить я пришел закон, но исполнить», обманывает своих слушателей, а также современных читателей Евангелия? Конечно же, нет. Слова Спасителя необходимо понимать в правильном смысловом контексте. Ведь речь в данном случае идет не о ветхозаветном законе в понимании раввинов-толкователей, а о сути всего законодательства пророка Моисея, а именно о любви к Богу и человеку. При всем своем обрядовом многообразии и детальном описании, как и какое животное приносить в жертву, какие продукты можно или нельзя есть, ветхозаветный закон имел единственную цель – отвлечь человека от приземленной материальной реальности и указать на важность жизни духовной. Уже в жестокую и кровавую эпоху Ветхого Завета Господь через пророков напоминал древним евреям, что жизнь любого человека важна для Бога, и что за пределами иудейской цивилизации тоже живут благочестивые и богобоязненные люди. К сожалению, ко времени Рождества Христова суть Ветхозаветного закона многими иудеями была утрачена. Акцент делался на обрядовой стороне, за что, собственно, Господь Иисус своих оппонентов и критиковал. Спаситель действительно не нарушал закона, а в тех случаях, когда Христос шел против традиционной религиозности, тем самым он на собственном примере показывал, что действительно важно для духовной жизни, а что является чисто человеческим привнесением, тем самым пресловутым отцеживанием комара. Спаситель выступал с критикой в адрес одного из самых распространенных в иудейской среде искажений заповеди Моисея. Ко времени Христа стало принятым считать, что ближний, о котором говорит Писание, это соплеменник или единоверец. Соответственно, к иностранцу или язычнику разрешалось относиться самым жестоким образом. Господь дает верное толкование постановления Отца Небесного. Любовь, к которой призывается последователь закона, не ограничивается национальной или религиозной принадлежностью. Она может и должна быть адресована к любому человеку. В том и состоит, например, смысл притчи о милосердном самарянине. Логика Христа для ушей современных ему иудеев казалась не только неприемлемой, но даже оскорбительной. Ведь Спаситель сравнивал их с грешными язычниками, заботящимися только о тех, кто им приятен. Но можно сколько угодно долго критиковать оппонентов Спасителя. Сложнее посмотреть на себя самого. Давайте ответим честно. У кого никогда не возникало в уме вот такое оправдание нежелания помочь какому-либо человеку? Он в Бога не верит и вообще не православный, а еще он грешник, не буду ему помогать. Давайте же не будем поддаваться лицемерию. Исполним призыв Христа, желающего, чтобы мы стали похожи в мудром милосердии на Отца Небесного, милующего каждое свое творение, посылающего дождь для всех людей, для добрых и для злых.

0: Утреннее чтение Евангелия – вдохновляющее начало нового дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Василий Дохненко.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. И был вечер, и было утро. Город просыпается. В окнах домов загорается свет, на улицах появляются редкие прохожие, и начинается движение автомобилей. Люди спешат на работу. А мы с Борисом возвращаемся с ночной смены. Мы с ним не только коллеги, но еще и прихожане одного храма. Наблюдая за пробуждающимся городом, я говорю: люди на работу, а мы с работы. Все трудятся днем, а ночью отдыхают. И в Псалтыре написано: «Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера». Люди, считай, живут в библейском ритме. А как же такие, как мы, работающие по ночам? Борис на секунду задумался. Все очень просто. Вспомни, что говорится о создании мира Богом. И был вечер, и было утро, день один, день второй, день третий и так далее. Каждый день творения начинается с вечера. Точно, говорю я. Ведь и в церкви все праздники начинаются накануне вечером. Начал батюшка служить всеночное бдение или вечерню, значит, пришел праздник. А основное торжество, конечно, утром, на литургии. Ну да, у нас так же. Начали работу вечером, а закончили утром, подхватывает Борис. Считай все по Писанию. Мы понимаем, что это сравнение весьма условное, но все же нам приятно. Улыбаясь, мы прощаемся друг с другом до вечера.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Об отображении крестных страданий Христа в искусстве настоятель Московского храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин.
2: К эпохе Возрождения прошло уже 1000 лет с момента запрета распятия как способа смертной казни в Европе. Этот запрет был введен еще Константином Великим. И, конечно, поскольку это, слава богу, не практиковалось, то художники Возрождения, они не знали, как выглядит человек на кресте. Они рисовали гвозди, пробивающие ладони, а не запястья, как на самом деле. Ткань ладони сразу бы порвалась, человек бы упал. И в основном изображается такой очень красивый Христос. И на иконах, кстати, тоже это есть. И есть такой художник Северного Возрождения Матиас Грюнвальд. Я советую набрать в поиске в сети его знаменитые алтари. Это человек, который, читая Евангелие, пришел в ужас, пытаясь понять, как умирал человек на кресте. И поэтому его Христос, распятый на древе, это позеленевший, избитый, исколотый, умерший человек с вывернутыми в страшных болевых судорогах руками и ногами, претерпевший действительно страшную муку, о которой римский историк Тацит говорит, что это самая страшная смерть, которую выдумало человечество. И, глядя на эту картину, ни один человек не может остаться спокойным, когда он читает о распятии Христа. И я думаю, что тот же самый мотив показать, как это страшно, стал основой для Мела Гибсона, когда он снимал свой знаменитый фильм «Страсти Христовы». Это тоже желание. Это напоминает нам слова апостола Павла о том, что мы не должны забывать, какой ценой мы куплены. Мы искуплены какой ценой, дорогою. Что претерпел Христос на кресте? Как он страшно умер? Тем более, что сейчас есть материалы исследований, связанных с Туринской плащаницей, и есть слова и патологоанатомов, и медиков о том, действительно, какая это страшная смерть.
0: Актуальная тема.

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Фотографию плачущей пожилой женщины в окружении четырех довольных мальчишек я увидела на сайте миртесен.ру. Не хотелось верить, что школьники обидели бабулю. Но текст под фото меня приятно удивил. Оказалось, что мальчики напротив спасли 75-летнюю американку Джерри Саттл от тюрьмы. А прослезилась она исключительно от счастья. Наша героиня проживает в собственном доме в городе Ризель, что в штате Техас. Там принят закон, согласно которому высота травы на приусадебном участке не должна превышать 45 сантиметров. Джерри Саттл про этот закон не знала. За газоном не ухаживала, поэтому помощник шерифа направил ей по почте повестку в суд. Как иногда бывает, почта сработала некорректно. Уведомления Джерри не получила, поэтому в участок не явилась. А вскоре после этого, хотите верьте, хотите нет, ей вручили ордер на арест. Над пожилой женщиной нависла угроза тюремного заключения. Братья Рейнольдсы с двумя друзьями услышали об этом от соседей. Недолго думая, они схватили отцовские газонокосилки и побежали к дому Джерри Саттл. Заметив из окна компанию незнакомых мальчишек, хозяйка сначала испугалась, а потом разглядела газонокосилки и расплакалась. На улице стояла 30-градусная жара, но это не помешало добровольцам. Через несколько часов вся трава у дома была скошена. Эта история напомнила мне старый советский фильм «Тимур и его команда». Его герои бескорыстно оказывали помощь всем, кто в ней нуждается. Заботливые пионеры настолько полюбились зрителям, что у них появились последователи по всей стране. Надеюсь, современные тимуровцы из штата Техас тоже вдохновили окружающих на добрые дела. Поэтому ни с Джерри Саттл, ни с другими одинокими пенсионерами впредь ничего плохого не случится. Ведь добро, как и взаимовыручка, заразительны. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Радио Вера.
2: Сегодня, 11 августа, церковь вспоминает святого мученика Келлиника, святую мученицу Серафиму, святителя Лупа, епископа Труа, мученика Евстафия Мцхетского, преподобно-мученика Анатолия Смирнова. Святой мученик Келлиник жил на рубеже 3-4 веков в Киликии, на юго-востоке Малой Азии. Он был воспитан в христианской вере и видел смыслом своей жизни проповедь Христа. Келлиник отправился по городам и селениям и многих обратил в христианство. Его схватили в городе Анкире, современной Анкаре. Он предстал перед правителем города и отказался принести жертву идолам. Келлиник бесстрашно заявил, что не боится мучений и надеется получить от Христа силы пережить испытания. Мученика пытали и приговорили к казни. Чтобы запугать как можно больше народу, его плетьми погнали в другой город. Путь был трудным, и воины, которые сопровождали приговоренного, изнемогали от жажды. В отчаянии они стали просить Келлиника, чтобы он испросил у Господа воду. Христианин сжалился над своими мучителями. По его молитве и с помощью Божией из камня забил чудесный родник. Воины думали отпустить Келлиника, но побоялись наказания. Они отвели его до места казни. Келлиник сам вошел в пылающий костер и предал душу Богу. Преподобный Ефрем Сирин призывал: «Приди же и будь учеником святых мучеников. Научишься у них совершенной вере, любви к Богу, великой сострадательности. Они вышли победителями из пылающего костра, а ты побеждай пламенеющее злое желание. Они кротостью и великодушием победили мучителей, и ты побеждай мучительство гнева». Мы прославляем святого мученика Келлиника и просим его о молитвенной помощи. Святой мученик Келлиник, моли Бога о нас. –

1908 году бельгийский поэт и драматург Марис Миттерлинк выпустил в свет пьесу «Синяя птица». По сценарию сказки сразу же был поставлен спектакль на сцене Московского художественного театра. Премьера пришлась на десятилетний юбилей коллектива, возглавляемого Константином Сергеевичем Станиславским. И режиссеру было важно, чтобы веха истории театра была отмечена яркой постановкой. Первая русская трактовка «Синей птицы» отличалась от западных вариаций. Если в европейских спектаклях звучала печаль о недостижимости счастья, то Станиславский в своей работе проповедовал веру во всепобеждающую силу добра. Объясняя актерам сверхзадачу, он говорил: «Синяя птица должна быть наивна, проста, легка, жизнерадостна, весела и призрачна, как детский сон, и вместе с тем величава». Подобное видение пьесы Миттерлинка воплотилось спустя 68 лет в совместной советско-американской музыкальной экранизации сказки. Основой доброго, оптимистичного звучания этого мюзикла стали мелодии композитора Андрея Петрова. Тексты песен написал английский поэт Тони Харрисон. Сразу же после выхода картины на экраны фирма «Мелодия» выпустила пластинку с сюитой Андрея Петрова «Синяя птица». Все музыкальные номера из кинопостановки для записи на диск перевела на русский язык поэтесса Татьяна Калинина. Особенно яркой в этом альбоме оказалась песня «Зов Синевы» в исполнении Людмилы Синчиной. Она звучит в унисон замыслу Станиславского. Легко, жизнерадостно и волшебно.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Многие из нас искренне хотят, чтобы их дети выросли верующими людьми. И мы делаем для этого все возможное. Вводим их в храм, учим молитвам, приучаем соблюдать посты. Но проходит время, и мы с горечью замечаем, что у детей пропадает интерес к вере. Некоторые исполняют религиозные предписания формально, равнодушно, а кто-то и вовсе уходит из церкви. Почему так происходит? На одну из возможных причин указывает отрывок из 2 и 3 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Богу же благодарение, всегда победители нас, творящему о Христе Иисусе».
3: Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца».
2: «Не на скрижалях каменных, но на скрижалях сердца плотяных».
1: Только что прозвучавший отрывок апостол Павел начинает с образа благоухания. «Мы – Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». То есть любой человек словно несет с собой незримый аромат, и его невозможно ни скрыть, ни заглушить никаким естественным запахом. Это нечто, что исходит из самого нашего сердца. Наше внутреннее настроение, наш дух. Люди улавливают его интуитивно. И поэтому с некоторыми нам неуютно и тревожно, с некоторыми комфортно и спокойно. Поэтому мысль апостола ясна. Некоторые наполнены духом жизни и благодати, они источают мир. Некоторые, напротив, источают тяжелый запах смерти. Эту же логику Павел продолжает при помощи образа письма. «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками». Опять же, под письмом апостол подразумевает не слова, которые пишутся на бумаге чернилами. Скорее, это тот след, который мы пропечатываем на полотне этой жизни самим своим присутствием. Общаясь друг с другом, мы словно оставляем на душах собеседников свой отпечаток. Иногда он легкий и светлый, иногда тяжелый и мучительно болезненный. Как же это относится к теме воспитания веры в наших детях? Самым непосредственным образом. Дети – это наше письмо. Это всегда прямой отпечаток нас, родителей. Отсюда и вывод. Если мы живем в напряжении, страхе, стыде, суете, и наше собственное христианство почему-то не дает нам силы справиться с этими мрачными состояниями, наши слова о Боге будут иметь удушающий эффект для нашего ребенка. И однажды он естественным образом захочет на свежий воздух. Он может даже на время разорвать связь с религиозной традицией. Но не потому, что он против церкви и Бога, а потому, что он против нашей родительской версии религиозной веры. Веры, которая не дает нам самим силы жить эту жизнь полноценно. А он хочет встретить живого Бога, которого его детская душа чувствует острее, чем наша. Безусловно, проблема расцерковления наших детей уходит своими корнями не только в духовное невежество родителей. Но наша задача, как родителей, в первую очередь обращать внимание именно на то, с чем мы реально можем работать, то есть на самих себя. И начать можно с простого – принять ту мысль, что нашим близким нужна не просто информация о Боге, не просто погружение в ритуальную жизнь церкви и в ее духовно-аскетические практики. Наши окружающие остро нуждаются в живой атмосфере присутствия Бога, а она передается не столько через наши назидательные речи, сколько через наши повседневные состояния. А потому, если мы болеем душой за своих родных, нет у нас иного пути, как самим становиться живым свидетельством присутствия Христа в этом мире, чтобы наши слова о Боге, как говорит апостол Павел, были написаны не чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца.
0: Апостольские чтения.

0: Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд «Подсолнух» работает с 2006 года и помогает детям с нарушениями иммунитета. Организм таких ребят не может самостоятельно бороться с вирусами и инфекциями. Чтобы точно установить диагноз, им нужен специальный генетический анализ. Сделать данную диагностику по полису обязательного медицинского страхования сегодня невозможно. А денег на дорогостоящую процедуру для ребенка у многих родителей нет. В такой ситуации оказалась семья 5-месячного Лёвы из Краснодарского края. Первые месяцы жизни Лёва провел в детской краевой больнице. Местные врачи долго не могли найти причину частых тяжелых воспалений и направили семью в Московский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Там у Лёвы заподозрили первичный иммунодефицит. Это значит, что из-за редкой мутации в генах организм ребенка не защищается от инфекций. Любая простуда может обернуться для Льва серьезными осложнениями. Чтобы подтвердить диагноз, мальчику требовалось провести генетический анализ. Для врачей он стал ключом к пониманию, какое именно звено в иммунитете ребенка сломалось. Благодаря поддержке фонда «Подсолнух» удалось оплатить диагностику для Лёвы. Но среди подопечных благотворительной организации еще немало ребят, которым нужна помощь в проведении обследования. Поддержать их вы можете на сайте фонда «Подсолнух». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: «Дело дня».

Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

Сегодня в 18.00 в эфире «Радио Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостьей программы будет директор благотворительного фонда «Блаженной Матроны Московской» Надежда Арзамасцева.

Сегодня, 11 августа, церковь вспоминает святого мученика Келлиника, святую мученицу Серафиму, святителя Лупа, епископа Труа,

Судья увидел знатную госпожу, он испугался и отпустил девушку, но вскоре снова вызвал ее. Серафиму принуждали отречься от Христа и принести жертву идолам, но она отказалась. Во время пыток палачи упали бездыханными. Серафима сжалилась над ними, взмолилась Господу, и они поднялись невредимыми. Они рассказали, что ангел Господень заслонил с собой девушку, запретив им подходить к ней. Бессильный перед непреклонностью христианки, судья приказал ее казнить. Римлянка Савина с благоговением похоронила тело своей наставницы. Святитель Дмитрий Ростовский говорил: «Насколько высока честь мученичества, измерил сам Сын Божий, распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых. Церковь прославляет мученицу Серафиму и просит ее: «Святая мученица Серафима, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: Статный мужчина в простом крестьянском чекмене, шерстяном кафтане, прогуливался по живописному берегу Амура. Совсем недавно на эти земли приехали русские переселенцы. Ставропольские казаки, воронежские крестьяне. На пустынных когда-то местах появились деревни и села. На деревянном мостике полоскала в реке белье молодая казачка. Человек в кафтане остановился и заговорил с женщиной. Спросил, хорошо ли ей живется и нет ли в чем недостатка. Казачка охотно рассказала о том, как устроилась на новом месте. Она решила, что незнакомец кто-то из вновь прибывших жителей села. И не догадывалась, что перед ней собственной персоной стоит сибирский генерал-губернатор Николай Николаевич Муравьев-Амурский. Его называли Петром Великим Восточной России. «Мальчишка полцарства получил», – шептались при дворе, когда в 1847 году император Николай I назначил 37-летнего графа Муравьева губернатором Восточной Сибири. Несмотря на действительно небольшой по меркам XIX века для губернаторской должности возраст, Николай Николаевич к новым обязанностям отнесся со всей серьезностью. Каждую неделю новый губернатор в своей иркутской резиденции проводил личный прием граждан. Не делал различия между чинами и сословиями. Вопросы старался решать на месте, не откладывая в долгий ящик. В Муравьевскую эпоху процветал град Иркутский. Всем нашлась работа и служба.

0: «Жизнь совершенно изменилась», – писали историки. По инициативе Муравьева был открыт Сибирский отдел Императорского русского географического общества. Предпринятая им экспедиция на берега Амура стала отправной точкой в деле всей жизни Муравьева – окончательного присоединения Дальнего Востока к России. На эти обширные земли в то время серьезно засматривались европейцы, англичане и французы. Император поставил Николаю Николаевичу условие, чтобы не пахло порохом. Завоевание Приамурья должно произойти мирным путем. А уж как это сделать, пусть думает сам Муравьев. Он и придумал. Губернатор начал потихоньку заселять пустующие приамурские земли русскими переселенцами. Когда по берегам дымят избы и кричат русские младенцы, многие вопросы решаются сами собой, говорил Муравьев. В мае 1858 года, когда русские уже вполне обжились на новом месте, губернатор начал переговоры с Китаем по вопросу о границе. Власти Поднебесной признали полное право русских на земли по берегам Амура. Громадные пространства с богатейшими природными ресурсами и выходом к Тихому океану. Нетщетно трудились мы. Амур стал достоянием России. Святая Православная Церковь молится за нас. Россия благодарит, обратился Николай Николаевич Муравьев к своим соратникам в тот памятный день. В честь грандиозной дипломатической победы приамурская русская крепость Усть-Зейск была переименована в город Благовещенск, а сибирского губернатора стали именовать Муравьевым Амурским. В 1861 году Николай Николаевич вышел в отставку. Люди бежали за губернаторской коляской с криками: «Мы тебя, граф, не забудем! Не забудь и ты нас!» И Муравьев не забыл. Последующим правителям Сибири он во всем помогал, давал дельные советы. В памяти тех, кто знал Муравьева Амурского, он остался таким, каким описал его однажды литератор Иван Александрович Гончаров. «Ни усталого взгляда, ни вялого движения, какая энергия, какая широта горизонтов и воля, для которой нет препятствий!»
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике Игорь Кочубеев.
3: Разные обстоятельства бывают в нашей жизни, и одна из таких добродетелей, которая связана с милостыней, вот она, ну, такая довольно спорная. Кто-то считает, что милостыню нужно подавать, кто-то напротив, что, допустим, она запотеет в руке дающего, и мы понимаем, что главное, этим мы должны не навредить. А для себя некоторую формулу выработал: когда человек, вот прям проситель, обращается, то стараюсь его испытать. Обстоятельства следующие: подходит мужчина, ну, такой вот довольно подходящий, трепанной одежде, в старой, ветхой, рассказывает свою историю, просит помочь с билетом, если не ошибаюсь, в Нижегородскую область. Возникает вопрос: а что же ты здесь делаешь? Рассказывает про неудачную любовь и там какая-то была бытовая драма, а сейчас твердо решил вернуться к матери в Нижегородскую область, да вот возможности там денег нету, и просил он средств на билет. Ну, я предложил сначала его отвезти, потому что просил он вот эту помощь, находясь в приличном отдалении, через полгорода от ЖД вокзала. Выяснилось, что билеты есть, а, ну, несмотря на то, что и времени особо не хватало, и как бы денег так особо наличных не было, ну, для себя принял решение, что в данном случае, если дело окажется, ну, таким реальным, то человеку помощь эту окажу. И, ну, вот в результате посадил этого человека на поезд. И, с одной стороны, каково было мое удивление, что в те годы, занимаясь предпринимательской деятельностью, у нас был должник, договорные отношения не были до конца оформлены, и мы уже не ожидали средства за ту сделку получить, как бы мы-то свои обязательства выполнили. Ну и в какой-то момент нам сказали, что оплаты не будет. И каково было мое удивление, что буквально на следующий день после этих обстоятельств нам пришла выплата. Тогда сумма была по тем меркам приличная. И с тех пор я знаю, каков процент в банке Господа Бога. И второй пример радости был такой, что когда я сунул свой номер телефона на всякий случай, и со мной связались о том, что добрался он до матери, и потребность человека случилась реальная. Ну и кто знает, быть может, еще и в этом человеке удалось повстречать Господа Бога.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Между внешним и внутренним важно соблюдать баланс. Ведь если осуществить перекос куда-либо, то последствия могут оказаться самыми печальными. Без внешнего внутреннее может просто угаснуть. Внешнее без внутреннего наполнения станет просто пустышкой. О верном балансе в религиозной жизни говорит нам отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония».
2: «Все полны лицемерия и беззакония».
1: Однажды Господь Иисус произнес довольно загадочные слова: «Не нарушить я пришел закон, но исполнить». Интересно, что именно в неисполнении, даже в прямом нарушении постановлений пророка Моисея обвиняли Христа его оппоненты. И надо сказать, подобные обвинения в ряде случаев не были беспочвенными. Спаситель не всегда умывал, например, руки и ноги перед трапезой, общался с сомнительными личностями и иногда не соблюдал пост так, как того требовали иудейские учители. Неужели Христос, говоря «Не нарушить я пришел закон, но исполнить», обманывает своих слушателей, а также современных читателей Евангелия? Конечно же, нет. Слова Спасителя необходимо понимать в правильном смысловом контексте. Ведь речь в данном случае идет не о ветхозаветном законе в понимании раввинов-толкователей, а о сути всего законодательства пророка Моисея, а именно о любви к Богу и человеку. При всем своем обрядовом многообразии и детальном описании, как и какое животное приносить в жертву, какие продукты можно или нельзя есть, ветхозаветный закон имел единственную цель – отвлечь человека от приземленной материальной реальности и указать на важность жизни духовной. Уже в жестокую и кровавую эпоху Ветхого Завета Господь через пророков напоминал древним евреям, что жизнь любого человека важна для Бога, и что за пределами иудейской цивилизации тоже живут благочестивые и богобоязненные люди. К сожалению, ко времени Рождества Христова суть ветхозаветного закона многими иудеями была утрачена. Акцент делался на обрядовой стороне, за что, собственно, Господь Иисус своих оппонентов и критиковал. Спаситель действительно не нарушал закона, а в тех случаях, когда Христос шел против традиционной религиозности, тем самым он на собственном примере показывал, что действительно важно для духовной жизни, а что является чисто человеческим привнесением, тем самым пресловутым отцеживанием комара. Спаситель выступал с критикой в адрес одного из самых распространенных в иудейской среде искажений заповедей Моисея. Ко времени Христа стало принятым считать, что ближний, о котором говорит Писание, это соплеменник или единоверец. Соответственно, к иностранцу или язычнику разрешалось относиться самым жестоким образом. Господь дает верное толкование постановления Отца Небесного. Любовь, к которой призывается последователь закона, не ограничивается национальной или религиозной принадлежностью. Она может и должна быть адресована к любому человеку. В том и состоит, например, смысл притчи о милосердном самарянине. Логика Христа для ушей современных ему иудеев казалась не только неприемлемой, но даже оскорбительной. Ведь Спаситель сравнивал их с грешными язычниками, заботящимися только о тех, кто им приятен. Но можно сколько угодно долго критиковать оппонентов Спасителя. Сложнее посмотреть на себя самого. Давайте ответим честно. У кого никогда не возникало в уме вот такое оправдание нежелания помочь какому-либо человеку? Он в Бога не верит и вообще не православный, а еще он грешник, не буду ему помогать. Давайте же не будем поддаваться лицемерию. Исполним призыв Христа, желающего, чтобы мы стали похожи в мудром милосердии на Отца Небесного, милующего каждое свое творение, посылающего дождь для всех людей, для добрых и для злых».

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Сущие иудеи добегут в горы. Согласитесь, сколь необычный и таинственный этот Христов призыв, который относился не только к его земным современникам, ставшим свидетелями гибели Иерусалима от рук римлян, но приложим и ко всем последователям Господа Иисуса в дни исторического бытия Новозаветной Церкви. Горы в приточной речи Иисуса – суть мир духовный и вечный, в противоположность миру земному, вещественному и тленному. Нам следует немедленно, сегодня и сейчас, прилепиться умом и сердцем к подателю духовных благ, Искупителю, без сожаления оставив все земные пристрастия, а еще прежде того греховные привычки, несовместимые со званием христианина.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Поговорим о молитве Иисусовой. Это поучение идет в виде беседы старца с учеником. Итак, начнем. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клете соделается вожделенным для него, тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителю и хранилищем внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами. Сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения, он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонение налево называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонение направо называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами, по-видимому, благими, только по-видимому. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося. Одни прорастают из благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением. Другие предлагаются ангелам-хранителям. Иные возникают из падшего естества. Наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов помыслы, правильнее, воспоминания, ощущения, содействуют молитве. Оживляют ее, усиливают внимание, чувство покаяния, производят умиление, плач, сердце. Слезы обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого. Возвещают о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а в демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по причине связи и общения падших духов с падшим человеческим естеством. И первым плодом действия их является высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимое духовные и высокие разумения, отвлекают ими от молитвы, производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения, истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благие. О, как справедливо называют отцы упражнения молитвы Иисусовой и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира сего. Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопений и прочих молитвословий. Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова? Старец. Она состоит из следующих слов. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй на грешного. Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две половины и повелевают от утра до обеда примерно говорить: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», а после обеда: «Сыне Божий, помилуй мя». Это древнее предание, но лучше приучиться, если то можно, к произношению цельной молитвы. Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и новоначальных. А мы, друзья мои, все с вами новоначальные и немощные. И будем стараться совершать дело нашего спасения со вниманием и усердием. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает сценарист, драматург Илья Бацаев.
2: Эта история случилась со мной на юбилее православного фестиваля «Братья» летом 2025 года. Тогда мы вместе с моим творческим проектом «Знамение» должны были дать свой первый большой сольный концерт. Случиться это должно было на открытой сцене перед аудиторией из нескольких сотен человек. Все это были люди, приехавшие на юбилей фестиваля из разных уголков мира. Оттого внутри себя я чувствовал колоссальную ответственность. Итак, наступает день концерта. Участники приехали, их тексты вызубрены, рубашки выглажены, время настроить музыкальные инструменты. На сцену выходит наш звукорежиссер Петя Лиляев. Включает провод в гитару, но ее не слышно. Петя пробует один раз, другой, переподключает провода, но все тщетно. Звук не идет. Дальше к делу подключается звукорежиссер фестиваля. Он начинает перенастраивать оборудование. Но никакого эффекта это не приносит. Остается 5 минут до начала концерта. Перед сценой уже сидят зрители, которые предвкушают наши номера, даже не подозревая, что концерт на грани срыва. И Петя, и местный звукорежиссер сходятся в одном. Из-за прошедшего ночью дождя не работает главный кабель, запитывающий всю аудиосистему. А он у звукорежиссера один. И вот я уже начинаю объявлять собравшимся зрителям, что концерт переносится, как вижу бегущего со всех ног ко мне нашего поэта Кирилла Сунцова. Кирилл кричит всем зрителям: «Стойте! Никуда не уходите!» Дальше он достает из своего портфеля большой оранжевый кабель и добавляет: «Концерт состоится!» Затем к нему бежит звукорежиссер фестиваля. Они вместе подключают провод Кирилла, и оборудование работает. А дальше случается наш первый большой сольный концерт. Концерт, который у сцены слушает больше 300 православных христиан с разных уголков мира. После концерта Кирилл рассказал, откуда он взял новый кабель питания. Как оказалось, он решил ехать на наш концерт прямо со своей дачи, где использовал кабель для газонокосилки. И хоть шнур и был длиной 60 метров и много весил, но Кирилл все равно решил его взять с собой, совершенно неясно для чего. Но именно благодаря этому абсолютно нелогичному поступку Кирилла и состоялся наш концерт. Конечно, это была воля Божия. И здорово, что Кирилл к ней прислушался.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 11 августа, церковь вспоминает святого мученика Келлиника, святую мученицу Серафиму, святителя Лупа, епископа Труа, мученика Евстафия Мцхетского, преподобного мученика Анатолия Смирнова. Святитель Луп родился в 383 году в городе Туль на северо-востоке современной Франции, а тогда римской области Галлия. Он происходил из знатной семьи и получил хорошее классическое образование. Луп воспитывался в христианской вере. Его невеста Пименеола также происходила из благочестивого рода. 6 лет супруги прожили в браке, а потом решили посвятить себя Богу и приняли монашество. В 426 году Лупа избрали епископом города Труа. Современники чтили Лупа за его скромную и праведную жизнь, помощь беднякам, заступничество за узников. В 451 году войска гуннов под предводительством Аттилы окружили Труа. У города не было ни бастионов, ни гарнизона. Епископ с молитвой вышел навстречу полководцу и спросил, кто он. «Я Аттила, бич Божий», — ответил гунн. Тогда кроткий Луп произнес: «Наказывай нас настолько, насколько позволит ведущая тебя рука». Слова епископа запали в сердце Аттилы. Гунны прошли через Труа, не причинив никому вреда. На обратном пути Аттила взял епископа в заложники, но отпустил, дойдя до Рейна, и попросил молиться о нем. Лупа стали подозревать в сговоре с гуннами, и тогда епископ покинул Труа. Он поселился на одинокой горе. К праведнику стали приходить люди за духовной поддержкой. По молитвам Лупа не раз совершались исцеления. Горожане признали свою неправоту и призвали епископа вернуться в Труа. чине святителей Церковь прославляет тех иерархов, которые отличались личной праведностью, подлинно пасторским попечением о верующих, правдолюбием. Вспоминая святителя Лупа, епископа Труа, мы просим его. Святитель Луп, моли Бога о нас. –

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

Имя Иоганна Штрауса, сына, в первую очередь ассоциируется с вальсом, излюбленным танцем европейской знати середины XIX века. Причем Штраус превращает свои сочинения в настоящие симфонические поэмы, воплощающие любовь композитора к его родной Австрии. Почти каждый танец Штрауса носит какое-то название, благодаря чему перед глазами слушателя воплощаются прекрасные пейзажи тенистых лесов, стремительных водопадов и скалистых утесов. Содержание штраусовских вальсов богато оттенками различных душевных состояний. Здесь и мечтательность, и нежность, и юмор, и порыв. Переход от одного настроения к другому совершается плавно, без резких контрастов, а мелодии интенционно близки к австрийскому песенному фольклору. Интересная история связана с самым известным вальсом Штрауса «На прекрасном голубом Дунае». Дело в том, что этот чудный танец первоначально был песней. Штраус написал его по заказу мужского хорового общества Вены, впервые пробуя себя в жанре вокального вальса. Однако текст не прижился. Поэтому через некоторое время композитор создал инструментальную версию, которая настолько полюбилась австрийской публике, что превратилась в один из национальных символов. Отныне каждый год этот вальс исполняется на Венском рождественском концерте, наполняя сердца слушателей светлой радостью, что так созвучно великому празднику Рождества. Вальс Иоганна Штрауса «На прекрасном голубом Дунае» прозвучит в исполнении Венского филармонического оркестра. Дирижер Ханс Мюллер.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Многие из нас искренне хотят, чтобы их дети выросли верующими людьми. И мы делаем для этого все возможное. Вводим их в храм, учим молитвам, приучаем соблюдать посты. Но проходит время, и мы с горечью замечаем, что у детей пропадает интерес к вере. Некоторые исполняют религиозные предписания формально, равнодушно, а кто-то и вовсе уходит из церкви. Почему так происходит? На одну из возможных причин указывает отрывок из 2 и 3 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Богу же благодарение, всегда победители нас, творящему о Христе Иисусе».
3: Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца».
2: «Не на скрижалях каменных, но на скрижалях сердца плотяных».
1: Только что прозвучавший отрывок апостол Павел начинает с образа благоухания. «Мы – Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». То есть любой человек словно несет с собой незримый аромат, и его невозможно ни скрыть, ни заглушить никаким естественным запахом. Это нечто, что исходит из самого нашего сердца. Наше внутреннее настроение, наш дух. Люди улавливают его интуитивно. И поэтому с некоторыми нам неуютно и тревожно, с некоторыми комфортно и спокойно. Поэтому мысль апостола ясна. Некоторые наполнены духом жизни и благодати, они источают мир. Некоторые, напротив, источают тяжелый запах смерти. Эту же логику Павел продолжает при помощи образа письма. «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками». Опять же, под письмом апостол подразумевает не слова, которые пишутся на бумаге чернилами. Скорее, это тот след, который мы пропечатываем на полотне этой жизни самим своим присутствием. Общаясь друг с другом, мы словно оставляем на душах собеседников свой отпечаток. Иногда он легкий и светлый, иногда тяжелый и мучительно болезненный. Как же это относится к теме воспитания веры в наших детях? Самым непосредственным образом. Дети – это наше письмо. Это всегда прямой отпечаток нас, родителей. Отсюда и вывод. Если мы живем в напряжении, страхе, стыде, суете, и наше собственное христианство почему-то не дает нам силы справиться с этими мрачными состояниями, наши слова о Боге будут иметь удушающий эффект для нашего ребенка. И однажды он естественным образом захочет на свежий воздух. Он может даже на время разорвать связь с религиозной традицией. Но не потому, что он против церкви и Бога, а потому, что он против нашей родительской версии религиозной веры. Веры, которая не дает нам самим силы жить эту жизнь полноценно. А он хочет встретить живого Бога, которого его детская душа чувствует острее, чем наша. Безусловно, проблема расцерковления наших детей уходит своими корнями не только в духовное невежество родителей. Но наша задача, как родителей, в первую очередь обращать внимание именно на то, с чем мы реально можем работать. то есть на самих себя. И начать можно с простого. Принять ту мысль, что нашим близким нужна не просто информация о Боге, не просто погружение в ритуальную жизнь церкви и в ее духовно-аскетические практики. Наши окружающие остро нуждаются в живой атмосфере присутствия Бога, а она передается не столько через наши назидательные речи, сколько через наши повседневные состояния. А потому, если мы болеем душой за своих родных, нет у нас иного пути, как самим становиться живым свидетельством присутствия Христа в этом мире, чтобы наши слова о Боге, как говорит апостол Павел, были написаны не чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Мария Миргородская. Работница храма. Звонарь, певчая, фотограф, руководитель церковной лавки.
0: Частное мнение.
2: В нашем храме есть традиция дарить на Дни Ангела букетик цветов, небольшой подарок и обязательно воздушный шарик. Несколько лет назад случилась очень забавная история как раз из-за этой самой традиции. Был День Ангела у нашего диакона, отца Леонида. Подарок собрали, букетик купили, шарик надули. После литургии отец-настоятель пожелал отцу Леониду всего самого доброго. Спели многое лето и вручили подарки. А потом мы пошли пить кофе в нашу кофейню. Тут заходит отец Леонид, и мы снова начали его поздравлять и заодно угощать вкусным кофе. И вдруг мы замечаем, что шарика в его руках нет. Спрашиваем: «Отец Леонид, а где же шарик?» А отец Леонид в ответ рассказывает о том, что пока собирался выходить из алтаря, шарик у него выскользнул из рук и улетел под купол храма. Мы, конечно, немножко расстроились, ведь шарик принес бы столько радости деткам отца Леонида. Но делать нечего, ведь такой длинной лестницы, чтобы достать шарик из-под купола храма, у нас нет. Шло время. Про шарик мы периодически вспоминали и все ждали, когда же он спустится. Должен ведь сам то ли сдуться, то ли еще как-то, но спуститься. И вот однажды утром, когда мы все приходим каждый на свое послушание, заходим в комнату охраны, чтобы взять ключи, а там перепуганный охранник Миша. Явно что-то случилось. А случилось вот что. Ночью охранник периодически посматривает в камеры. Вдруг что-то не так, или нарушитель какой забрел на территорию храма. Так и в этот раз смотрит в камеры. А там, при полной темноте, в храме что-то двигается, будто живое. Он стал звонить всем подряд. Нашему настоятелю, старости, завхозу, своему сменщику. Все ему говорили: «Ну сходи, посмотри, что там?» Но он наотрез отказался заходить. «Там привидение, я не пойду». И вот утром Миша рассказывает о ночном приключении и с огромными от страха глазами говорит нашей дежурной Лене: «Я в храм не пойду». «Ни за что, как хотите. Идите сами и проверяйте, что там такое». Тут пришел отец Леонид, и они вместе с Леной пошли в храм. Там парил шарик. Уже не под куполом, а вполне на уровне человеческого роста. Как же мы все смеялись! Но смех смехом, а охранник и вправду очень испугался. И ведь недаром говорят, у страха глаза велики. Он был совсем не выцерковленным человеком, поэтому ночью зайти в храм и побоялся. Думаю, любой верующий человек на его месте перекрестился бы, включил свет и проверил, что там не так. А без Бога-то страшно. Отловили мы наш шарик, чтобы он больше не хулиганил. И пошли молиться за Мишу, чтобы Господь его утешил и в свой час коснулся его сердца. Ведь Бог никому не давал духа страха. С Богом только радость, и от шарика тоже.
0: Частное мнение.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

поклонников. Его отец и братья хотели, чтобы он также стал жрецом. Но в возрасте 30 лет Евстафий оставил семью и родину и переселился в древнюю столицу грузинского царства Мцхету. Знатный перс стал простым сапожником. Он часто посещал христианский собор и принял крещение от архидиакона Самуила, будущего католикоса-архиепископа. Грузия в то время находилась под властью персидского шаха, поэтому Евстафия и других персов, принявших христианство, вызвали к нему на суд. Кто-то испугался смерти и отрекся от Христа, но Евстафий с честью вынес заключение. Его освободили по ходатайству грузинской знати. Через несколько лет персы вновь арестовали Евстафия и потребовали оставить веру. Он отказался и мужественно встретил смертный приговор. Тело мученика было с честью похоронено христианами под престолом Мцхетского собора Светицхавели. Тем самым верующие подчеркнули, что мученики – основа церкви. «У Бога все живы, и мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Мы обращаемся к ним, как к самолитвенникам, и, вспоминая святого Евстафия Мцхетского, просим: «Святой мученик Евстафий, моли Бога о нас».

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В 1853 году молодой служащий Министерства государственных ресурсов Российской империи Николай Яковлевич Данилевский приехал в Никольское, вологодское имение своего давнего друга, помещика Александра Павловича Межакова. Повод для визита был нерадостным. Совсем недавно Николай Яковлевич потерял супругу. Она скончалась спустя всего 9 месяцев после свадьбы от скоротечной чахотки. Данилевский надеялся, что общество близкого человека притупит боль утраты. Александру Павловичу Межакову горе друга было понятно и близко. Он сам год назад похоронил жену, оставшись с 6 детьми на руках. Старшей его дочери Ольге было 15 лет. Оля Межакова была внучатой племянницы святителя Игнатия Брянчанинова. Она получила прекрасное домашнее образование, свободно говорила на нескольких иностранных языках, много читала. Данилевского девушка считала человеком необыкновенным и восхищалась им. Ведь Николай Яковлевич где только не побывал. На своей должности он постоянно ездил в экспедиции, исследовал территории Российской империи, изучал их климат, флору, фауну и промыслы, которыми занимались жители разных уголков страны. Вот, например, про Вологодскую губернию господин Данилевский целую книгу написал. Ольга сама видела ее в батюшкиной библиотеке. А вчера

0: А за ужином он рассказывал, что собирается в скором времени отправиться на Каспий и Северный Ледовитый океан. Как далеко! Когда-то теперь она снова его увидит. Николай Яковлевич в тот свой приезд не заметил особого к нему отношения со стороны старшей дочери друга и того, как розовели щеки девушки, когда за общей беседой гость вдруг о чем-нибудь ее спрашивал. Вскоре Данилевский покинул Никольское на целых 9 лет. Каспийская и Северная экспедиции оказались трудными, но плодотворными и принесли Николаю Яковлевичу золотую константиновскую медаль Русского географического общества. Вернувшись из долгой экспедиции, Данилевский узнал горестную новость. Его дорогой друг Александр Павлович Межаков скончался. Он поспешил в Никольское. Его встретила Ольга. Это была уже не робкая девочка, которую он когда-то знал. Перед Николаем Яковлевичем предстала настоящая красавица. Молодая хозяйка. И он вдруг всем сердцем почувствовал, что любит ее. Любит уже давно. Просто почему-то раньше не знал об этом. 15 октября 1861 года в Заболоцкой церкви родового имения Межаковых Ольга Александровна и Николай Яковлевич обвенчались. В Никольском у супругов родились дети. У Данилевских их было 5. В парке усадьбы до сих пор сохранились 5 лиственниц, которые супруги посадили в честь каждого из своих чад. А потом в семье появился приемный сын. Маленького беспризорника Ольга Александровна повстречала на одной из улиц Вологды. Мальчик что-то рисовал углем на заборе. Данилевские дадут ему блестящее образование. Алексей Зреляков окончит Петербургскую академию художеств и станет известным живописцем. В 1864 году семья Данилевских перебралась в Крым, где они приобрели небольшое имение Мшатка близ Фароса. Поселившись там, супруги редко куда-то выезжали. Зато в их доме всегда было много гостей. Однажды Мшатку посетил Лев Толстой. Вот что он писал об этом визите. «Был в Крыму и поехал к Данилевскому. Он очень мне полюбился. И его жена». В Мшатке Николай Яковлевич закончил труд всей своей жизни. Книгу «Россия и Европа» об уникальном пути русской цивилизации и о единственном спасении ее в православии. В Крыму супруги серьезно увлеклись садоводством. Их общими стараниями в имении появился сад с абрикосами, оливами и кипарисами. Данилевские называли его «ландшафтом души». Особенно любили они кипарисовую рощу. Там, под сенью высоких стройных деревьев, Николай Яковлевич и Ольга Александровна нашли свой последний приют. Они прожили в браке 24 года. «Все мои чувства, мысли и надежды относились к ней одной», – говорил Николай Яковлевич о жене. А она всю жизнь обращалась к мужу со словами «Милый, дорогой мой».
1: Семейные истории. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Между внешним и внутренним важно соблюдать баланс. Ведь если осуществить перекос куда-либо, то последствия могут оказаться самыми печальными. Без внешнего внутреннее может просто угаснуть. Внешнее без внутреннего наполнения станет просто пустышкой. О верном балансе в религиозной жизни говорит нам отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие – горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония».
1: Однажды Господь Иисус произнес довольно загадочные слова: «Не нарушить я пришел закон, но исполнить». Интересно, что именно в неисполнении, даже в прямом нарушении постановлений пророка Моисея обвиняли Христа его оппоненты. И надо сказать, подобные обвинения в ряде случаев не были беспочвенными. Спаситель не всегда умывал, например, руки и ноги перед трапезой, общался с сомнительными личностями и иногда не соблюдал пост так, как того требовали иудейские учители. Неужели Христос, говоря «Не нарушить я пришел закон, но исполнить», обманывает своих слушателей, а также современных читателей Евангелия? Конечно же, нет. Слова Спасителя необходимо понимать в правильном смысловом контексте. Ведь речь в данном случае идет не о ветхозаветном законе в понимании раввинов-толкователей, а о сути всего законодательства пророка Моисея, а именно о любви к Богу и человеку. При всем своем обрядовом многообразии и детальном описании, как и какое животное приносить в жертву, какие продукты можно или нельзя есть, ветхозаветный закон имел единственную цель – отвлечь человека от приземленной материальной реальности и указать на важность жизни духовной. Уже в жестокую и кровавую эпоху Ветхого Завета Господь через пророков напоминал древним евреям, что жизнь любого человека важна для Бога, и что за пределами иудейской цивилизации тоже живут благочестивые и богобоязненные люди. К сожалению, ко времени Рождества Христова суть ветхозаветного закона многими иудеями была утрачена. Акцент делался на обрядовой стороне, за что, собственно, Господь Иисус своих оппонентов и критиковал. Спаситель действительно не нарушал закона, а в тех случаях, когда Христос шел против традиционной религиозности, тем самым он на собственном примере показывал, что действительно важно для духовной жизни, а что является чисто человеческим привнесением, тем самым пресловутым отцеживанием комара. Спаситель выступал с критикой в адрес одного из самых распространенных в иудейской среде искажений заповедей Моисея. Ко времени Христа стало принятым считать, что ближний, о котором говорит Писание, это соплеменник или единоверец. Соответственно, к иностранцу или язычнику разрешалось относиться самым жестоким образом. Господь дает верное толкование постановления Отца Небесного. Любовь, к которой призывается последователь закона, не ограничивается национальной или религиозной принадлежностью. Она может и должна быть адресована к любому человеку. В том и состоит, например, смысл притчи о милосердном самарянине. Логика Христа для ушей современных ему иудеев казалась не только неприемлемой, но даже оскорбительной. Ведь Спаситель сравнивал их с грешными язычниками, заботящимися только о тех, кто им приятен. Но можно сколько угодно долго критиковать оппонентов Спасителя. Сложнее посмотреть на себя самого. Давайте ответим честно. У кого никогда не возникало в уме вот такое оправдание нежелания помочь какому-либо человеку? Он в Бога не верит и вообще не православный, а еще он грешник, не буду ему помогать. Давайте же не будем поддаваться лицемерию. Исполним призыв Христа, желающего, чтобы мы стали похожи в мудром милосердии на Отца Небесного, милующего каждое свое творение, посылающего дождь для всех людей, для добрых и для злых».

0: Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Есть такое выражение «вопиюще безграмотный». Но в контексте сегодняшней темы я бы предложила другое словосочетание – «вопиюще грамотный». Многие знают таких людей. Они все время всех поправляют, пытаясь научить говорить и писать правильно. Давайте рассудим, почему они так делают. Есть мнение, что это проявление языкового миссионерства, когда человек решает, что без него великий и могучий погибнет под лавиной ошибок, и надо срочно его спасать. С подобной причиной соседствует еще одна. Многим действительно неприятно слышать и читать неграмотный текст. Как у человека с музыкальным слухом неверная нота вызывает подчас физический дискомфорт, так и на людей с языковым слухом любая грамматическая ошибка действует травмирующе. Как же быть, если такой вечно поправляющий всех человек – вы сами? Во-первых, понять, что заставить другого писать грамотно одним своим комментарием невозможно. Во-вторых, признать, что зачастую мы больше хотим выразить эмоцию и недовольство, чем действительно научить грамотности. В-третьих, принять факт, что причина неграмотности заключается не в злом умысле, а в обстоятельствах жизни человека. И в-четвертых, решить, что важнее – прослыть вопиюще грамотным или добрая атмосфера в семье и на работе. Значит ли это, что можно забыть о правилах и красивой грамотной речи? Конечно, нет. Но стоит ограничить круг своего влияния. Думаю, что точно исправлять ошибки в произношении и написании нужно у детей. Если ваш ребенок принес из детского сада или школы слово с неверным ударением, то нужно сразу поправить. Правильно говорить «звонит», «красивее». Лучше не привыкать к ошибкам. Или сказать «если ты будешь говорить правильно, то и твои друзья за тобой потянутся». Можно читать вслух, подмечая правильные ударения, вместе заглядывать в словари. Так потихоньку вы воспитаете грамотного человека, любящего свой родной язык. А еще я предлагаю принять тот факт, что мы все можем ошибаться. Стоит быть терпимее и, не осуждая других, самим стремиться к саморазвитию. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Радио «Вера». Актуальная тема.
3: Об отображении крестных страданий Христа в искусстве настоятель Московского храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
4: К эпохе Возрождения прошло уже 1000 лет с момента запрета распятия как способа смертной казни в Европе. Этот запрет был введен еще Константином Великим. И, конечно, поскольку это, слава богу, не практиковалось, то художники Возрождения, они не знали, как выглядит человек на кресте. Они рисовали гвозди, пробивающие ладони, а не запястья, как на самом деле. Ткань ладони сразу бы порвалась, человек бы упал. И в основном изображается такой очень красивый Христос. И на иконах, кстати, тоже это есть. И есть такой художник Северного Возрождения Матиас Грюнвальд. Я советую набрать в поиске в сети его знаменитые алтари. Это человек, который, читая Евангелие, пришел в ужас, пытаясь понять, как умирал человек на кресте. И поэтому его Христос, распятый на древе, это позеленевший, избитый, исколотый, умерший человек с вывернутыми в страшных болевых судорогах руками и ногами, претерпевший действительно страшную муку, о которой римский историк Тацит говорит, что это самая страшная смерть, которую выдумало человечество. И, глядя на эту картину, ни один человек не может остаться спокойным, когда он читает о распятии Христа. И я думаю, что тот же самый мотив показать, как это страшно, стал основой для Мела Гибсона, когда он снимал свой знаменитый фильм «Страсти Христовы». Это тоже желание. Это напоминает нам слова апостола Павла о том, что мы не должны забывать, какой ценой мы куплены. Мы искуплены какой ценой дорогою. Что претерпел Христос на кресте? Как он страшно умер? Тем более, что сейчас есть материалы исследований, связанных с Туринской плащаницей, и есть слова и патологоанатомов, и медиков о том, действительно, какая это страшная смерть.
1: Актуальная тема.
5: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио Вера. Каждый вечер в 21.05.
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях настоятель Московского храма святителя Мартина Исповедника, священник Владислав Мишин. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере и выбору священнического служения. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы будут приурочены к 155-летию со дня рождения русского религиозного мыслителя, протоиерея Сергия Булгакова. Сегодня у нас в студии доцент кафедры философии и религиоведения Свято-Тихоновского университета Наталья Ваганова. И разговор пойдет о теме иконописи и религиозного искусства в размышлениях отца Сергия.
1: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: Радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Мне не раз доводилось слышать чудесные истории, связанные со святым Николаем. Люди с большой благодарностью и любовью отзываются об этом удивительном человеке. Как-то раз я нашла в интернете интересную статью. В ней приводились многочисленные свидетельства людей о помощи Николая Чудотворца. Мне особенно запомнилась история нашей соотечественницы Ольги Павловой. Произошла она в 2018 году. Благодаря святому Николаю женщина обрела родных. Ольга росла в неполной семье. Родители разошлись, когда ей было 1.5 года. С тех пор папу она видела лишь на старых фотографиях, но знала, что он вместе с другими родственниками живет в Азербайджане. Оле всегда хотелось разыскать его, и когда ей исполнилось 30 лет, она все же решилась на поиски. Несколько лет женщина пыталась самостоятельно найти информацию о местонахождении своего отца, обращалась в разные организации, на азербайджанское телевидение, но все бесполезно. Однажды Ольга отправилась на отдых в Италию. Во время своего путешествия она побывала в городе Бари у мощей Николая Чудотворца. Женщина очень просила святого помочь в поисках отца. И спустя месяц героине этой истории пришло письмо от азербайджанских журналистов. Они нашли ее родных, которые живут в городе Баку. Оказалось, что родственники, в свою очередь, тоже пытались разыскать Ольгу. А когда узнали контакты, сами ей позвонили. У них женщина выяснила, что отец умер много лет назад, но осталась его семья, которая очень хочет с ней познакомиться. Ольгу пригласили в гости. Долгожданная встреча состоялась. В Баку тепло приняли новообретенную родственницу. Ее окружили вниманием и заботой. Ольга с интересом общалась с родными, обменивалась с ними рассказами из жизни. И вместе им было хорошо. Женщина чувствовала счастье и безмерную благодарность святому Николаю. Ведь дорогие сердцу мгновения, проведенные в кругу родных, это его бесценный подарок. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио. Сегодня, 11 августа, церковь вспоминает святого мученика Келеника, святую мученицу Серафиму, святителя Лупа, епископа Труа, мученика Евстафия Мцхетского, преподобно-мученика Анатолия Смирнова. Преподобно-мученик и иеромонах Анатолий Смирнов родился в середине 19 века. Он был иноком Глинской пустыни, находящейся недалеко от Сум. Отец Анатолий был высокообразованным иноком, вел подвижническую жизнь. Он был замечательным певцом и незаурядным регентом, писал духовную музыку. В начале 20 века его в числе других монахов пригласили в Свято-Троицкий мужской миссионерский монастырь. Обитель была основана на берегу озера Иссык-Куль с целью распространения православия в Туркестанском крае. С 1909 года иеромонах Анатолий служил в городе Верном, современной Алма-Ате. Он духовно окормлял Иверско-Серафимовскую женскую обитель и управлял архиерейским хором в Вознесенском кафедральном соборе. После прихода к власти большевиков отец Анатолий вместе с другими монахами ушел в горы. В Аксакайском ущелье они основали скит. В 21 году красноармейцы убили 2 монахов, а остальные покинули горы. Отец Анатолий ушел в Сухуми и жил в горах близ Нового Афона. В начале 30-х годов монахини Иверско-Серафимовского монастыря получили известие об аресте и расстреле иеромонаха Анатолия Смирнова. Мы молимся преподобному ученику Анатолию Смирнову о даровании нам твердости в вере и уповаем на его заступничество нас пред Господом. Святой преподобный мученик Анатолий, моли Бога о нас. –

0: 26 февраля 1943 года, во время Второй мировой войны, экипаж американских летчиков под командованием Хью Эшкрафта возвращался с боевого задания из Германии на базу в Англии. В небе над Гамбургом самолет был подбит зенитным огнем и лишился одного двигателя. Эшкрафт передал по рации о плачевном положении команды и закончил свое сообщение просьбой: «Кто хочет, пусть молится о нас». Самолет чудом дотянул до базы. На родине экипажа, в штате Северная Каролина, газетчики, рассказав об этом событии, упомянули, что летчики вымолили у Бога свое спасение. Заметка попалась на глаза поэту Гарольду Адамсону, и он написал о героях-летчиках стихотворение, в котором были такие строчки: «Все цели поражены, операция выполнена, и, уповая на Господа, мы летим домой на одном крыле и на молитве». Композитор Джимми МакХью положил этот текст на музыку, и получилась баллада, прозвучавшая вскоре в исполнении американки Веры Лин. Песня быстро стала известна среди участников антигитлеровской коалиции. Еще большую популярность она приобрела после того, как ее спела звезда оркестра Глена Миллера, 15-летняя Анна Шелтон. Именно эту джазовую версию песни любили распевать американцы на авиабазе союзников в Полтаве. Оттуда произведение распространилось по фронтам Великой Отечественной. В том же 1943 году супруги Самуил Болотин и Татьяна Сикорская перевели шлягер на русский язык, и его исполнил Леонид Утесов вместе со своей дочерью Эдит. В русском тексте не упоминалось о молитве, поскольку это противоречило государственной идеологии. То обстоятельство, что экипаж летчиков смог вернуться на базу чудом, поэты выразили словами: «На честном слове и на одном крыле». Эта фраза на долгие годы стала популярной. Она и сегодня звучит в ситуациях, когда что-то удается вопреки логике и естественному ходу вещей.
1: Был озабочен

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Многие из нас искренне хотят, чтобы их дети выросли верующими людьми. И мы делаем для этого все возможное. Вводим их в храм, учим молитвам, приучаем соблюдать посты. Но проходит время, и мы с горечью замечаем, что у детей пропадает интерес к вере. Некоторые исполняют религиозные предписания формально, равнодушно, а кто-то и вовсе уходит из церкви. Почему так происходит? На одну из возможных причин указывает отрывок из 2 и 3 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Богу же благодарение, всегда победители нас, творящему о Христе Иисусе».
3: Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца».
2: «Не на скрижалях каменных, но на скрижалях сердца плотяных».
1: Только что прозвучавший отрывок апостол Павел начинает с образа благоухания. «Мы – Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». То есть любой человек словно несет с собой незримый аромат. И его невозможно ни скрыть, ни заглушить никаким естественным запахом. Это нечто, что исходит из самого нашего сердца. Наше внутреннее настроение, наш дух. Люди улавливают его интуитивно. И поэтому с некоторыми нам неуютно и тревожно, с некоторыми комфортно и спокойно. Поэтому мысль апостола ясна. Некоторые наполнены духом жизни и благодати, они источают мир. Некоторые, напротив, источают тяжелый запах смерти. Эту же логику Павел продолжает при помощи образа письма. «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками». Опять же, под письмом апостол подразумевает не слова, которые пишутся на бумаге чернилами. Скорее, это тот след, который мы пропечатываем на полотне этой жизни самим своим присутствием. Общаясь друг с другом, мы словно оставляем на душах собеседников свой отпечаток. Иногда он легкий и светлый, иногда тяжелый и мучительно болезненный. Как же это относится к теме воспитания веры в наших детях? Самым непосредственным образом. Дети – это наше письмо. Это всегда прямой отпечаток нас, родителей. Отсюда и вывод. Если мы живем в напряжении, страхе, стыде, суете, и наше собственное христианство почему-то не дает нам силы справиться с этими мрачными состояниями, наши слова о Боге будут иметь удушающий эффект для нашего ребенка. И однажды он естественным образом захочет на свежий воздух. Он может даже на время разорвать связь с религиозной традицией. Но не потому, что он против церкви и Бога, а потому, что он против нашей родительской версии религиозной веры. Веры, которая не дает нам самим силы жить эту жизнь полноценно. А он хочет встретить живого Бога, которого его детская душа чувствует острее, чем наша. Безусловно, проблема расцерковления наших детей уходит своими корнями не только в духовное невежество родителей. Но наша задача, как родителей, в первую очередь обращать внимание именно на то, с чем мы реально можем работать, то есть на самих себя. И начать можно с простого – принять ту мысль, что нашим близким нужна не просто информация о Боге, не просто погружение в ритуальную жизнь церкви и в ее духовно-аскетические практики. Наши окружающие остро нуждаются в живой атмосфере присутствия Бога, а она передается не столько через наши назидательные речи, сколько через наши повседневные состояния. А потому, если мы болеем душой за своих родных, нет у нас иного пути, как самим становиться живым свидетельством присутствия Христа в этом мире, чтобы наши слова о Боге, как говорит апостол Павел, были написаны не чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца.
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Екатерина Каштанова. Экономист, специалист по рекламе.
0: Частное мнение.
2: Мне не раз приходилось слышать мысль, что наши сегодняшние духовные труды совсем малы по сравнению с подвигами христиан первых веков или даже начала 20 века. У отцов церкви я читала, что в последние времена не будет никаких особенных подвигов у ищущих Царствие Божие. Спасаться же будут только терпением скорбей и болезней. В таком случае мне думалось, что и награда должна быть меньше, раз меньше подвиг. Но однажды я прочитала в Священном Писании слова, которые меня и потрясли, и тронули до слез. «Господь Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же», восклицает апостол Павел. «Господь Иисус Христос и вчера, и сегодня, и во веки веков силен являть божественное заступление, свою божественную силу всем нам». Оказывается, Господь любит нас, как любил первых подвижников. А я ведь всегда это чувствовала. Мне было неловко, что я совсем мало делаю ради собственного спасения. И в момент уныния Господь стал утешать меня. Такие, казалось бы, мелочи, но важные лично для меня. Мне казалось, что я уже опоздала на автобус, а выяснилось, что изменилось расписание, и он меня дождался. Господь видел, какой трудный у меня был день, как я устала, и сделал мне такой маленький бытовой подарок. В компании рассказывают какую-то историю, и она становится ответом на мои внутренние поиски. Именно когда это нужно. Кто все эти жизненные нити видит и соединяет? А еще Господь дает мне сил сдержаться и не сказать кому-то злого слова. Делает так, что на улице мяукает кошка, и я просыпаюсь на службу в храм без опозданий. Для меня все это не про мистицизм, а про то, что через подобные мелкие проявления заботы я чувствую полноту Божьей любви. Умом понимаю, что Его любовь безгранична, но по-человечьи чувствую вот в таких маленьких деталях. И я сделала для себя вывод. Не нужно унывать, что мне не по силам великие подвиги. Нужно стараться делать все, что могу, чтобы идти к любящему Отцу Небесному. И Он примет и малое делание. Недаром говорится, что Бог и намерение целует.
0: Частное мнение.

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 11 августа, слушайте фрагменты романа Антония Погорельского «Монастырка». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

Сегодня, 11 августа, церковь вспоминает святого мученика Келлиника, святую мученицу Серафиму, святителя Лупа, епископа Труа, мученика Евстафия Мцхетского, преподобно-мученика Анатолия Смирнова. Святой мученик Келлиник жил на рубеже 3-4 веков в Киликии, на юго-востоке Малой Азии. Он был воспитан в христианской вере и видел смыслом своей жизни проповедь Христа. Келлиник отправился по городам и селениям и многих обратил в христианство. Его схватили в городе Анкире, современной Анкаре. Он предстал перед правителем города и отказался принести жертву идолам. Келлиник бесстрашно заявил, что не боится мучений и надеется получить от Христа силы пережить испытания. Мученика пытали и приговорили к казни. Чтобы запугать как можно больше народу, его плетьми погнали в другой город. Путь был трудным, и воины, которые сопровождали приговоренного, изнемогали от жажды. В отчаянии они стали просить Келлиника, чтобы он испросил у Господа воду. Христианин сжалился над своими мучителями. По его молитве и с помощью Божией из камня забил чудесный родник. Воины думали отпустить Келлиника, но побоялись наказания. Они отвели его до места казни. Келлиник сам вошел в пылающий костер и предал душу Богу. Преподобный Ефрем Сирин призывал: «Приди же,

0: Время милосердия. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Когда в августе 1914 года газеты сообщили, что Германская империя объявила войну России, привычная жизнь Санкт-Петербурга изменилась до неузнаваемости. Уже вскоре указом императора город получил новое имя – Петроград. Весть о начале войны жители встретили с большим подъемом патриотического духа. Мужчины отправлялись на фронт, а женщины объединялись в благотворительные организации помощи военным и становились сестрами милосердия. Из-за большого числа раненых, поступавших с фронта, городу требовались новые госпитали. Их разворачивали в частных домах, в помещениях институтов и дворцах. В августе 1915 года император Николай II принял решение о размещении в Зимнем дворце лазарета, предназначенном для лечения тяжело раненых солдат. Он носил имя наследника, цесаревича Алексея, и вмещал до 1000 военнослужащих. В просторных помещениях устраивали операционные, перевязочные и процедурные комнаты, а палаты для раненых разместили в гербовом, фельдмаршальском и других залах. Галерея героев войны 1812 года была отведена под рентгеновский кабинет и комнату, где хранилось постельное белье. Лазареты устраивались и в других просторных домах города. На Литейном проспекте госпиталь развернули в парадных залах Юсуповского дворца, а на Невском, во дворце Белосельских-Белозерских, был устроен англо-русский госпиталь, где русских солдат лечили английские врачи. Он появился по инициативе Лондонского министерства иностранных дел в знак дружбы и взаимной помощи. Часть кровати для лазарета была подарена военнослужащим

0: Шотландского драгунского полка, чьим почетным полковником являлся император Николай II. Весь персонал состоял из английских врачей и волонтеров, приехавших в Россию помочь русским солдатам. На эмблеме англо-русского госпиталя были изображены британский лев и русский двуглавый орел, поддерживающие знак Красного Креста. Английский врач Эндрю Флеминг вспоминал: «Мы установили хорошие отношения с нашими русскими союзниками и были для них символом британской признательности и сострадания за те жертвы, которые они принесли на войне». В здании благородного собрания на Итальянской улице находился еще один иностранный госпиталь японского Красного Креста. Он предназначался для лечения тяжелых ранений нижних чинов. Среди его персонала был православный священник-японец, отец Павел Акира Морита, знавший русский язык. А в качестве сестры милосердия там трудилась супруга японского посла, баронесса Катока. Вплоть до революционных событий в России госпитали Петрограда продолжали лечить раненых воинов, а Зимний дворец оставался лазаретом до его захвата большевиками в октябре 1917 года. Стены петроградских дворцов и простых домов навсегда запечатлели память о подвиге благотворителей, русских врачей и сестер милосердия Первой мировой войны. Память о них осталась в воспоминаниях очевидцев и на фотокарточках из лазарета Зимнего дворца. А мы можем вспомнить о них, проходя через парадные залы Эрмитажа.
1: Открываем историю. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Между внешним и внутренним важно соблюдать баланс. Ведь если осуществить перекос куда-либо, то последствия могут оказаться самыми печальными. Без внешнего внутреннее может просто угаснуть. Внешнее без внутреннего наполнения станет просто пустышкой. О верном балансе в религиозной жизни говорит нам отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония».
2: «Все полны лицемерия и беззакония».
1: Однажды Господь Иисус произнес довольно загадочные слова: «Не нарушить я пришел закон, но исполнить». Интересно, что именно в неисполнении, даже в прямом нарушении постановлений пророка Моисея обвиняли Христа его оппоненты. И надо сказать, подобные обвинения в ряде случаев не были беспочвенными. Спаситель не всегда умывал, например, руки и ноги перед трапезой, общался с сомнительными личностями и иногда не соблюдал пост так, как того требовали иудейские учители. Неужели Христос, говоря «Не нарушить я пришел закон, но исполнить», обманывает своих слушателей, а также современных читателей Евангелия? Конечно же, нет. Слова Спасителя необходимо понимать в правильном смысловом контексте. Ведь речь в данном случае идет не о ветхозаветном законе в понимании раввинов-толкователей, а о сути всего законодательства пророка Моисея, а именно о любви к Богу и человеку. При всем своем обрядовом многообразии и детальном описании, как и какое животное приносить в жертву, какие продукты можно или нельзя есть, ветхозаветный закон имел единственную цель – отвлечь человека от приземленной материальной реальности и указать на важность жизни духовной. Уже в жестокую и кровавую эпоху Ветхого Завета Господь через пророков напоминал древним евреям, что жизнь любого человека важна для Бога, и что за пределами иудейской цивилизации тоже живут благочестивые и богобоязненные люди. К сожалению, ко времени Рождества Христова суть ветхозаветного закона многими иудеями была утрачена. Акцент делался на обрядовой стороне, за что, собственно, Господь Иисус своих оппонентов и критиковал. Спаситель действительно не нарушал закона, а в тех случаях, когда Христос шел против традиционной религиозности, тем самым он на собственном примере показывал, что действительно важно для духовной жизни, а что является чисто человеческим привнесением, тем самым пресловутым отцеживанием комара. Спаситель выступал с критикой в адрес одного из самых распространенных в иудейской среде искажений заповедей Моисея. Ко времени Христа стало принятым считать, что ближний, о котором говорит Писание, это соплеменник или единоверец. Соответственно, к иностранцу или язычнику разрешалось относиться самым жестоким образом. Господь дает верное толкование постановления Отца Небесного. Любовь, к которой призывается последователь закона, не ограничивается национальной или религиозной принадлежностью. Она может и должна быть адресована к любому человеку. В том и состоит, например, смысл притчи о милосердном самарянине. Логика Христа для ушей современных ему иудеев казалась не только неприемлемой, но даже оскорбительной. Ведь Спаситель сравнивал их с грешными язычниками, заботящимися только о тех, кто им приятен. Но можно сколько угодно долго критиковать оппонентов Спасителя. Сложнее посмотреть на себя самого. Давайте ответим честно. У кого никогда не возникало в уме вот такое оправдание нежелания помочь какому-либо человеку? Он в Бога не верит и вообще не православный, а еще он грешник, не буду ему помогать. Давайте же не будем поддаваться лицемерию. Исполним призыв Христа, желающего, чтобы мы стали похожи в мудром милосердии на Отца Небесного, милующего каждое свое творение, посылающего дождь для всех людей, для добрых и для злых».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Татьяна Батышева.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Мороженое. Я работаю продавцом в киоске с мороженым. Люди меня не видят. Окошко у киоска маленькое. А я их вижу и потихоньку наблюдаю. Вон девочка лет 7 на вид. Каждый день тут ее вижу. Она живет в доме напротив. Подойдет к киоску и подолгу стоит, разглядывает этикетки. Но ничего не покупает. Другие дети несколько раз на дню прибегают за мороженым. А вот она только смотрит. Вот опять идет. Не выдерживаю, окликаю ее. Смотрит испуганно, но почему-то доверчиво. Молчит. «Мороженое покупать будешь?» – спрашиваю. Девчушка грустнеет. «У меня денег нет», – говорит протяжно. «Ну, пойди, у мам попроси», – отвечаю. Она печалится еще больше, опускает голову и почти шепчет. «А у меня мамы нет. Я с бабушкой живу. А она старенькая, ей деньги на лекарства нужны». У меня комок подступает к горлу. Достаю из холодильника пломбир и протягиваю ей. Она хлопает в ладоши от радости. А мне вдруг так тепло стало, как будто я не мороженое продаю, а горячие пирожки –

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 11 августа. Рождество святителя Николая Чудотворца. Об особом почитании этого святого в народе председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш.
2: Святитель Николай Чудотворец – очень интересная фигура. Четвертый век. Практически исторически известно про него очень мало. Был в мирах Ликийских, был епископом. Вероятно, участвовал в Первом Вселенском соборе. В IV веке были величайшие святые – Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов, чуть позже уже Иоанн Златоуст. Это те, буквально на ком стоит вся нынешняя вечная христианская истина, на их интерпретации христианской веры. А Николай Чудотворец, про него, его богословских трудов тут ничего не известно. Но нету города, где нету церкви, посвященной святителю Николаю Чудотворцу. Люди помнят святителя Николая по всей христианской вселенной. Уже Запад сейчас от Христа отошел, но они также помнят святителя Николая, те из них, которые остались христианами, как и мы с вами. Санта-Клаус, известная фигура, заменяющая собой Деда Мороза. Кто это такой? Санктус Николаус, святой Николай. С тех древнейших времен осталась память о его доброте, о его любви к людям, о его заботе о каждом простом человеке. И вот эти соображения, эти факты его бытия, его жизни прошли через века. И сегодня в русском народе в особенности остались и зафиксировались как те важнейшие качества христианина и особенно христианского архиерея.
0: Актуальная тема.
1: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск. Проводят больше времени с близкими.
3: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
1: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
3: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
1: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
3: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: И пусть лето будет радостным и светлым.
3: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
4: Изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
5: Чтобы понять настоящее.
4: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
5: Чему же учит нас история?
4: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: радио. Истории.
1: Рассказывает преподаватель английского языка Елена Миронова.
2: Однажды одни знакомые отдавали хороший письменный стол, и мне надо было привезти его домой. Я заказала грузовое такси. Позвонив водителю, я попросила его помочь донести стол до квартиры. Мужчина согласился. По дороге его машина застряла, и он не мог выехать целый час. Наконец он привез стол и донес его до квартиры. Когда он пришел, я спросила, не знает ли он кого-нибудь, кто мог бы собрать стол. К моей радости он предложил свою помощь и сказал, что завтра сам с утра соберет стол. Действительно, утром он пришел и собрал стол и отказался взять деньги. Он сказал, что ему хорошо и радостно на душе, когда совершает добрые поступки. Вот такие добрые и отзывчивые люди нас окружают.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 11 августа, церковь вспоминает святого мученика Келлиника, святую мученицу Серафиму, святителя Лупа, епископа Труа, мученика Евстафия Мцхетского, преподобного мученика Анатолия Смирнова. Святая мученица Серафима родилась в начале II века в Антиохии. Серафима с рождения воспитывалась в христианской вере. Позже она жила в Риме у знатной римлянки Савины и обратила ее в христианство. Когда начались гонения на христиан, на суд была вызвана и Серафима. Она бесстрашно отправилась к палачам. За ней последовала и Савина. Когда судья увидел знатную госпожу, он испугался и отпустил девушку, но вскоре снова вызвал ее. Серафиму принуждали отречься от Христа и принести жертву идолам, но она отказалась. Во время пыток палачи упали бездыханными. Серафима сжалилась над ними, взмолилась Господу, и они поднялись невредимыми. Они рассказали, что ангел Господень заслонил с собой девушку, запретив им подходить к ней. Бессильный перед непреклонностью христианки, судья приказал ее казнить. Римлянка Савина с благоговением похоронила тело своей наставницы. Святитель Дмитрий Ростовский говорил: «Насколько высока честь мученичества, измерил сам Сын Божий распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых». Церковь прославляет мученицу Серафиму и просит ее: «Святая мученица Серафима, моли Бога о нас».

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

В начале 1874 года в Императорской академии художеств состоялась выставка художника Виктора Гартмана, незадолго до того ушедшего из жизни. Акварели, работы маслом, карандашные наброски, эскизы театральных декораций и костюмов, а также собственноручно сделанные живописцем предметы быта во многом перекликались с образами древнерусской культуры, которая служила для мастера источником вдохновения. Выставка произвела впечатление на друга Гартмана, композитора Модеста Петровича Мусоргского. Бережно храня в памяти увиденное, Мусоргский решил воплотить свои мысли в музыке и буквально за 3 недели создал фортепианную сюиту, то есть цикл из нескольких пьес, объединенных общим замыслом. Произведение получило название «Картинки с выставки». Новое сочинение Мусоргского воплотило в себе сразу несколько привязанностей композитора: его симпатию к ушедшему другу, интерес к старине и ярким красочным образом, а главное – любовь к родной стране. Так русские мотивы наглядно прослеживаются в пьесе, именуемой «Прогулка». Эта пьеса необычна. Она открывает цикл, а затем видоизмененно звучит между частями сюиты, являясь связующим мостиком между контрастными сюжетами и настроениями. Мусоргский изображает, как посетитель выставки переходит от одного экспоната к другому, и этим посетителем является он сам. Тема прогулки написана в русском духе, с характерным для народных песен переменным метром. Постепенно к ней присоединяются голоса, как бы образуя народный хор. Спокойное, мерное движение напоминает хоровод. «Прогулка» из цикла «Картинки с выставки» Модеста Петровича Мусоргского прозвучит в оркестровке Мариса Равеля. Исполнитель – Государственный симфонический оркестр СССР. Дирижер – Евгений Светлов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Многие из нас искренне хотят, чтобы их дети выросли верующими людьми. И мы делаем для этого все возможное. Вводим их в храм, учим молитвам, приучаем соблюдать посты. Но проходит время, и мы с горечью замечаем, что у детей пропадает интерес к вере. Некоторые исполняют религиозные предписания формально, равнодушно, а кто-то и вовсе уходит из церкви. Почему так происходит? На одну из возможных причин указывает отрывок из 2 и 3 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Богу же благодарение, всегда победители нас, творящему о Христе Иисусе».
3: Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца».
2: «Не на скрижалях каменных, но на скрижалях сердца плотяных».
1: Только что прозвучавший отрывок апостол Павел начинает с образа благоухания. «Мы – Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». То есть любой человек словно несет с собой незримый аромат, и его невозможно ни скрыть, ни заглушить никаким естественным запахом. Это нечто, что исходит из самого нашего сердца, наше внутреннее настроение, наш дух. Люди улавливают его интуитивно, и поэтому с некоторыми нам неуютно и тревожно, с некоторыми комфортно и спокойно. Поэтому мысль апостола ясна. Некоторые наполнены духом жизни и благодати, они источают мир. Некоторые, напротив, источают тяжелый запах смерти. Эту же логику Павел продолжает при помощи образа письма. «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками». Опять же, под письмом апостол подразумевает не слова, которые пишутся на бумаге чернилами. Скорее, это тот след, который мы пропечатываем на полотне этой жизни самим своим присутствием. Общаясь друг с другом, мы словно оставляем на душах собеседников свой отпечаток. Иногда он легкий и светлый, иногда тяжелый и мучительно болезненный. Как же это относится к теме воспитания веры в наших детях? Самым непосредственным образом. Дети – это наше письмо. Это всегда прямой отпечаток нас, родителей. Отсюда и вывод. Если мы живем в напряжении, страхе, стыде, суете, и наше собственное христианство почему-то не дает нам силы справиться с этими мрачными состояниями, наши слова о Боге будут иметь удушающий эффект для нашего ребенка. И однажды он естественным образом захочет на свежий воздух. Он может даже на время разорвать связь с религиозной традицией. Но не потому, что он против церкви и Бога, а потому, что он против нашей родительской версии религиозной веры. Веры, которая не дает нам самим силы жить эту жизнь полноценно. А он хочет встретить живого Бога, которого его детская душа чувствует острее, чем наша. Безусловно, проблема расцерковления наших детей уходит своими корнями не только в духовное невежество родителей. Но наша задача, как родителей, в первую очередь обращать внимание именно на то, с чем мы реально можем работать, то есть на самих себя. И начать можно с простого – принять ту мысль, что нашим близким нужна не просто информация о Боге, не просто погружение в ритуальную жизнь церкви и в ее духовно-аскетические практики. Наши окружающие остро нуждаются в живой атмосфере присутствия Бога, а она передается не столько через наши назидательные речи, сколько через наши повседневные состояния. А потому, если мы болеем душой за своих родных, нет у нас иного пути, как самим становиться живым свидетельством присутствия Христа в этом мире, чтобы наши слова о Боге, как говорит апостол Павел, были написаны не чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Смоглюк, культуролог, многодетная мама.
0: Частное мнение.
2: Одно из негласных правил нашей семьи – зовут – иди. Не уточняй, не переспрашивай, оставь все и иди. Я часто обращаюсь за помощью к мужу. И так благодарна, что он всегда отзывается. Дети тоже уже знают, что есть ситуации, когда только папа может помочь. Однажды мы были на даче. Я пошла катать спящего младенца в коляске и увидела на дороге птичку. Судя по тому, что она дала мне подойти к ней очень близко, с ней было что-то не так. А так как я была с малышом, не могла ей помочь, я позвонила мужу. «Лёша, иди на дорогу вдоль леса». Он ничего не переспросил, а просто пришел. Хотя знаю, что он был очень занят в этот момент. Когда Лёша поднял птицу, оказалось, что ноги ее опутаны веревкой, которую не без труда муж аккуратно убрал, и птичка упорхнула от нас. В такие моменты, когда муж рядом и выручает, я чувствую себя защищенной, чувствую себя этой птичкой. Я так рада оказаться в сильных и заботливых руках. А еще думаю о том, что если мой муж, простой человек, может прийти по моей просьбе, то неужели всемогущий и любящий Господь не придет ко мне на помощь, если я позову? Но весь вопрос в том, доверяю ли я ему так же, как человеку рядом. Есть ли у меня с ним отношения? Это так просто и так сложно одновременно. Теперь в сложных ситуациях я стараюсь, чтобы первый мой крик о помощи был направлен к Богу. Уверена, что Господь сразу придет и разрешит любую ситуацию наилучшим для меня образом.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Сегодня в 18.00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостьей программы будет директор благотворительного фонда «Блаженной Матроны Московской» Надежда Арзамасцева.

Сегодня, 11 августа, церковь вспоминает святого мученика Келлиника, святую мученицу Серафиму, святителя Лупа, епископа Труа, мученика Евстафия Мцхетского, преподобного мученика Анатолия Смирнова. Святитель Луп родился в 383 году в городе Туль на северо-востоке современной Франции, а тогда римской области Галлия. Он происходил из знатной семьи и получил хорошее классическое образование. Луп воспитывался в христианской вере. Его невеста Пименеола также происходила из благочестивого рода. 6 лет супруги прожили в браке, а потом решили посвятить себя Богу и приняли монашество. В 426 году Лупа избрали епископом города Труа. Современники чтили Лупа за его скромную и праведную жизнь, помощь беднякам, заступничество за узников. В 451 году войска гуннов под предводительством Аттилы окружили Труа. У города не было ни бастионов, ни гарнизона. Епископ с молитвой вышел навстречу полководцу и спросил, кто он. «Я Аттила, бич Божий», — ответил гунн. Тогда кроткий Луп произнес: «Наказывай нас настолько, насколько позволит ведущая тебя рука».

0: вернуться в Труа.
1: В чине святителей церковь прославляет тех иерархов, которые отличались личной праведностью, подлинно пасторским попечением о верующих, правдолюбием. Вспоминая святителя Лупа, епископа Труа, мы просим его: «Святитель Луп, моли Бога о нас».

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Он задал тон русскому стилю в архитектуре. В шутку и в то же время с восхищением каламбурили коллеги об архитекторе Константине Андреевиче Тоне. Его главные творения – храм Христа Спасителя на Волхонке и Большой Кремлевский дворец, известны, пожалуй, каждому. А еще Константин Тон стал создателем бывшего Николаевского, а ныне Московского вокзала в Санкт-Петербурге, оружейной палаты в Кремле и множество зданий, монументов и храмов по всей России. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона так сформулирована заслуга зодчего перед Отечеством. Он первый отвернулся от слепого подражания западноевропейским образцам и указал русским архитекторам на богатый источник вдохновения, кроющийся в памятниках их родной старины. Все началось в 1826 году, когда прихожане Петербургской церкви святой великомученицы Екатерины, что за Калинкиным мостом, решили взамен обветшавшей деревянной построить новую, каменную. Император Николай I пожелал лично утвердить проект будущего храма. Через год 8 архитекторов предоставили свои чертежи государю. Император внимательно рассмотрел каждый и ни один не одобрил. «Что это все хотят строить в римском стиле?» – возмущался он. «Разве нет у нас образцов в совершенно русском вкусе?» Слух о том, что император пожелал возвести в столице храм в подлинно русском стиле, дошел до молодого архитектора Константина Андреевича Тона. Он решил принять участие в императорском конкурсе и вскоре представил государю свой архитектурный замысел. В облике будущей церкви угадывались силуэты древних пятиглавых кремлевских соборов. Николай I был восхищен. Он утвердил предложение Тона. И с тех пор самые масштабные, самые значимые архитектурные задачи царь поручал Константину Андреевичу. Архитектурный стиль Тона получил название русско-византийского и приобрел статус официального стиля русской национальной архитектуры. Именно Тон в 1829 году разработал проект и стал главным архитектором храма Христа Спасителя в Москве. Он возводился в честь победы русского воинства в Отечественной войне 1812 года и в память о павших на полях ее сражений солдатах. По задумке Константина Андреевича, в архитектуре Величественного собора сплетались воедино мотивы древнего византийского зодчества и белокаменных храмов Владимира Суздальской Руси. Тон лично руководил всеми работами, начиная от доставки строительных материалов, гранита и мрамора с севера России, заканчивая росписью храма, для работы над которой привлек самых известных художников того времени.

0: Сурикова, Верещагина, Крамского. Храм Христа Спасителя стал в буквальном смысле трудом всей жизни Константина Андреевича Тона. Весной 1880 года к подножию только что отстроенного собора, сверкающего золотом куполов и крестов, принесли носилки с 80-летним стариком. Это был Тон. Он хотел подняться, чтобы взойти по ступеням в храм, но сил не хватило. Тогда он с глазами полными слез перекрестился, глядя на свое детище. Архитектор скончался, не дожив совсем немного до освящения храма и первой в нем литургии. Главное творение Константина Андреевича Тона, храм Христа Спасителя, по сей день остается духовным символом Москвы. Воссозданный в 2000 году по чертежам Тона, он снова открыл свои двери для верующих. И на каждом богослужении молятся в нем о Создателе святого храма сего.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике Игорь Кочубеев.
3: Разные обстоятельства бывают в нашей жизни, и одна из таких добродетелей, которая связана с милостыней, вот она, ну, такая довольно спорная. Кто-то считает, что милостыню нужно подавать, кто-то напротив, что, допустим, она запотеет в руке дающего, и мы понимаем, что главное, этим мы должны не навредить. А для себя некоторую формулу выработал, когда человек, вот прям проситель, обращается, то стараюсь его испытать. Обстоятельства следующие. Подходит мужчина, ну, такой вот довольно подходящий, в потрепанной одежде, в старой, ветхой, рассказывает свою историю, просит помочь с билетом, если не ошибаюсь, в Нижегородскую область. Возникает вопрос, а что же ты здесь делаешь? Рассказывает про неудачную любовь, и там какая-то была бытовая драма, а сейчас твердо решил вернуться к матери в Нижегородскую область, да вот возможности, там денег нету, и просил он средств на билет. Ну, я предложил сначала его отвезти, потому что просил он вот эту помощь, находясь в приличном отдалении, через полгорода от ЖД вокзала. Выяснилось, что билеты есть. А, ну, несмотря на то, что и времени особо не хватало, и как бы денег так особо наличных не было, ну, для себя принял решение, что в данном случае, если дело окажется, ну, таким реальным, то человеку помощь эту окажу. И, ну, вот в результате посадил этого человека на поезд. И, с одной стороны, каково было мое удивление, что в те годы, занимаясь предпринимательской деятельностью, у нас был должник, договорные отношения не были до конца оформлены, и мы уже не ожидали средства за ту сделку получить, как бы мы-то свои обязательства выполнили. Но и в какой-то момент, ну, нам сказали, что оплаты не будет. И каково было мое удивление, что буквально на следующий день после этих обстоятельств нам пришла выплата, тогда сумма была по тем меркам приличная, и с тех пор я знаю, каков процент в банке Господа Бога. И второй пример радости был такой, что когда я сунул свой номер телефона на всякий случай, и со мной связались о том, что добрался он до матери, и потребность человека случилась реальная, ну и кто знает, быть может, еще и в этом человеке удалось повстречать Господа Бога.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Между внешним и внутренним важно соблюдать баланс. Ведь если осуществить перекос куда-либо, то последствия могут оказаться самыми печальными. Без внешнего внутреннее может просто угаснуть. Внешнее без внутреннего наполнения станет просто пустышкой. О верном балансе в религиозной жизни говорит нам отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония».
2: «Все полны лицемерия и беззакония».
1: Однажды Господь Иисус произнес довольно загадочные слова: «Не нарушить я пришел закон, но исполнить». Интересно, что именно в неисполнении, даже в прямом нарушении постановлений пророка Моисея обвиняли Христа его оппоненты. И, надо сказать, подобные обвинения в ряде случаев не были беспочвенными. Спаситель не всегда умывал, например, руки и ноги перед трапезой, общался с сомнительными личностями и иногда не соблюдал пост так, как того требовали иудейские учители. Неужели Христос, говоря «Не нарушить я пришел закон, но исполнить», обманывает своих слушателей, а также современных читателей Евангелия? Конечно же, нет. Слова Спасителя необходимо понимать в правильном смысловом контексте. Ведь речь в данном случае идет не о ветхозаветном законе в понимании раввинов-толкователей, а о сути всего законодательства пророка Моисея, а именно о любви к Богу и человеку. При всем своем обрядовом многообразии и детальном описании, как и какое животное приносить в жертву, какие продукты можно или нельзя есть, ветхозаветный закон имел единственную цель – отвлечь человека от приземленной материальной реальности и указать на важность жизни духовной. Уже в жестокую и кровавую эпоху Ветхого Завета Господь через пророков напоминал древним евреям, что жизнь любого человека важна для Бога, и что за пределами иудейской цивилизации тоже живут благочестивые и богобоязненные люди. К сожалению, ко времени Рождества Христова суть ветхозаветного закона многими иудеями была утрачена. Акцент делался на обрядовой стороне, за что, собственно, Господь Иисус своих оппонентов и критиковал. Спаситель действительно не нарушал закона, а в тех случаях, когда Христос шел против традиционной религиозности, тем самым он на собственном примере показывал, что действительно важно для духовной жизни, а что является чисто человеческим привнесением, тем самым пресловутым отцеживанием комара. Спаситель выступал с критикой в адрес одного из самых распространенных в иудейской среде искажений заповеди Моисея. Ко времени Христа стало принятым считать, что ближний, о котором говорит Писание, это соплеменник или единоверец. Соответственно, к иностранцу или язычнику разрешалось относиться самым жестоким образом. Господь дает верное толкование постановления Отца Небесного. Любовь, к которой призывается последователь закона, не ограничивается национальной или религиозной принадлежностью. Она может и должна быть адресована к любому человеку. В том и состоит, например, смысл притчи о милосердном самарянине. Логика Христа для ушей современных ему иудеев казалась не только неприемлемой, но даже оскорбительной. Ведь Спаситель сравнивал их с грешными язычниками, заботящимися только о тех, кто им приятен. Но можно сколько угодно долго критиковать оппонентов Спасителя. Сложнее посмотреть на себя самого. Давайте ответим честно. У кого никогда не возникало в уме вот такое оправдание нежелания помочь какому-либо человеку? Он в Бога не верит и вообще не православный, а еще он грешник, не буду ему помогать. Давайте же не будем поддаваться лицемерию. Исполним призыв Христа, желающего, чтобы мы стали похожи в мудром милосердии на Отца Небесного, милующего каждое свое творение, посылающего дождь для всех людей, для добрых и для злых.
0: Евангелие.

0: Время духовной радости. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: «Сущие в Иудее да бегут в горы». Согласитесь, сколь необычный и таинственный этот Христов призыв, который относился не только к его земным современникам, ставшим свидетелями гибели Иерусалима от рук римлян, но приложим и ко всем последователям Господа Иисуса в дни исторического бытия Новозаветной Церкви. Горы – в приточной речи Иисуса суть мир духовный и вечный, в противоположность миру земному, вещественному и тленному. Нам следует немедленно, сегодня и сейчас, прилепиться умом и сердцем к подателю духовных благ, Искупителю, без сожаления оставив все земные пристрастия, а еще прежде того греховные привычки, несовместимые со званием христианина.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Об отображении крестных страданий Христа в искусстве настоятель Московского храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
2: К эпохе Возрождения прошло уже 1000 лет с момента запрета распятия как способа смертной казни в Европе. Этот запрет был введен еще Константином Великим. И, конечно, поскольку это, слава богу, не практиковалось, то художники Возрождения, они не знали, как выглядит человек на кресте. Они рисовали гвозди, пробивающие ладони, а не запястья, как на самом деле. Ткань ладони сразу бы порвалась, человек бы упал. И в основном изображается такой очень красивый Христос. И на иконах, кстати, тоже это есть. И есть такой художник Северного Возрождения, Матиас Грюнвальд. Я советую набрать в поиске в сети его знаменитые алтари. Это человек, который, читая Евангелие, пришел в ужас, пытаясь понять, как умирал человек на кресте. И поэтому его Христос, распятый на древе, это позеленевший, избитый, исколотый, умерший человек с вывернутыми в страшных болевых судорогах руками и ногами, претерпевший действительно страшную муку, о которой римский историк Тацит говорит, что это самая страшная смерть, которую выдумало человечество. И, глядя на эту картину, ни один человек не может остаться спокойным, когда он читает о распятии Христа. И я думаю, что тот же самый мотив «показать, как это страшно» стал основой для Мела Гибсона, когда он снимал свой знаменитый фильм «Страсти Христовы». Это тоже желание. Это напоминает нам слова апостола Павла о том, что мы не должны забывать, какую ценой мы куплены. Мы искуплены какой ценой дорогою. Что претерпел Христос на кресте? Как он страшно умер? Тем более, что сейчас есть материалы исследований, связанных с Туринской плащаницей, и есть слова и патологоанатомов, и медиков о том, действительно, какая это страшная смерть.
0: Актуальная тема. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
3: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время – творить добро. Дело дня – программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь, ежедневно на радио «Вера».

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Однажды в магазине канцтоваров меня удивил набор для рисования под названием «Картина по номерам». Оказалось, что это своеобразная раскраска для взрослых, состоящая из полотна с пронумерованными фрагментами и красок соответствующих номеров. А вскоре я узнала из средств массовой информации о детском докторе из Краснодара Алексее Завальском, который благодаря таким картинам освоил ремесло художника, что стало подспорьем для его основной работы – спасать детей. Алексей Завальский родился в станице Архангельской Краснодарского края в 1983 году. Увлекался биологией, окончил Кубанский государственный медицинский университет и стал детским врачом-реаниматологом. Уже много лет Алексей работает в отделении санитарной авиации и реанимации детской краевой клинической больницы. Перевозит на вертолете тяжело больных ребятишек. Борется за каждого малыша, радуется каждой победе. Кроме медицинской помощи в стационаре, такие больные часто нуждаются в долгосрочном и дорогостоящем лечении на дому. Доктор Завальский всегда хотел помочь своим подопечным материально, но не имел такой возможности. В 2017 году он начал писать картины. После тяжелых дежурств, по его словам, творчество помогает переключиться на новую волну. Когда картин накопилось много, друзья посоветовали Алексею их продать. Как раз в то время его маленькому пациенту Радомиру был жизненно необходим специальный аппарат – откашливатель. Стоимостью около 1 000 000 рублей, и родители не знали, где взять денег. «А что, если попробовать?» – подумал Завальский, глядя на картины, бесцельно стоявшие в квартире. К удивлению автора-любителя, его работами заинтересовалось множество людей. Теперь Алексей продает их на интернет-аукционах в социальной сети. Указывает начальную стоимость и время окончания торгов. Тот, кто предложит наибольшую цену, и становится владельцем картины. Все вырученные средства художник-реаниматолог отправляет своим пациентам. Узнав о его инициативе, другие местные художники тоже решили продать несколько работ в помощь больным детям. И это меня совсем не удивляет. Как настоящий врач, Алексей Завальский делает все ради спасения своих подопечных. И его поступки вдохновляют окружающих на добрые дела. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. В эфире Радио Вера.
2: Сегодня, 11 августа, церковь вспоминает святого мученика Келлиника, святую мученицу Серафиму, святителя Лупа, епископа Труа, мученика Евстафия Мцхетского, преподобно-мученика Анатолия Смирнова. Святой мученик Евстафий Мцхетский жил в VI веке. Он происходил из рода персидских жрецов-огнепоклонников. Его отец и братья хотели, чтобы он также стал жрецом. Но в возрасте 30 лет Евстафий оставил семью и родину и переселился в древнюю столицу грузинского царства Мцхету. Знатный перс стал простым сапожником. Он часто посещал христианский собор и принял крещение от архидиакона Самуила, будущего католикоса-архиепископа. Грузия в то время находилась под властью персидского шаха, поэтому Евстафия и других персов, принявших христианство, вызвали к нему на суд. Кто-то испугался смерти и отрекся от Христа, но Евстафий с честью вынес заключение. Его освободили по ходатайству грузинской знати. Через несколько лет персы вновь арестовали Евстафия и потребовали оставить веру. Он отказался и мужественно встретил смертный приговор. Тело мученика было с честью похоронено христианами под престолом Мцхетского собора Святицхавели. Тем самым верующие подчеркнули, что мученики – основа церкви. «У Бога все живы, и мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Мы обращаемся к ним, как к самолитвенникам. И, вспоминая святого Евстафия Мцхетского, просим: святой мученик Евстафий, моли Бога о нас».

финале фестиваля «Песни года 81» публика особенно тепло приветствовала Льва Лещенко. Исполненное популярным певцом произведение «Родительский дом» тронуло слушателей всех поколений. Музыку для этой песни написал композитор Владимир Шаинский. Текст вышел из-под пера Михаила Рябинина. Для 50-летнего поэта строки об отчим доме значили немало. Прежде чем стихи легли на бумагу, автору вспомнилось счастливое довоенное детство в Ленинграде, родная квартира неподалеку от станции «Технологический институт». Именно там семью Михаила Иосифовича застала Великая Отечественная война и блокада. По дороге жизни 10-летнего мальчика с мамой эвакуировали из осажденного города. На несколько лет приютом для скитальцев стал угол чужого дома в небольшом городке на Кавказе. Но ребенку и это местечко запомнилось как родное, поскольку было согрето материнским теплом. Родительским домом вошла в жизнь Михаила Рябинина и маленькая угловая комната в ленинградской коммуналке, где семья поселилась после войны. Тяготы, выпавшие на долю поэта в детстве, помогли ему усвоить важный урок. Отчье гнездо – вовсе не стены, а люди, заслоняющие от опасности и всегда готовые поддержать. И чем можно отплатить им, отцу и маме, за заботу? Только бесконечной благодарностью. Эта мысль прозвучала в песне «Родительский дом», и ее разделили тысячи слушателей.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Многие из нас искренне хотят, чтобы их дети выросли верующими людьми. И мы делаем для этого все возможное. Вводим их в храм, учим молитвам, приучаем соблюдать посты. Но проходит время, и мы с горечью замечаем, что у детей пропадает интерес к вере. Некоторые исполняют религиозные предписания формально, равнодушно, а кто-то и вовсе уходит из церкви. Почему так происходит? На одну из возможных причин указывает отрывок из 2 и 3 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Богу же благодарение, всегда победители нас, творящему о Христе Иисусе».
3: Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца».
2: «Не на скрижалях каменных, но на скрижалях сердца плотяных».
1: Только что прозвучавший отрывок апостол Павел начинает с образа благоухания. «Мы – Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». То есть любой человек словно несет с собой незримый аромат, и его невозможно ни скрыть, ни заглушить никаким естественным запахом. Это нечто, что исходит из самого нашего сердца. Наше внутреннее настроение, наш дух. Люди улавливают его интуитивно. И поэтому с некоторыми нам неуютно и тревожно, с некоторыми комфортно и спокойно. Поэтому мысль апостола ясна. Некоторые наполнены духом жизни и благодати, они источают мир. Некоторые, напротив, источают тяжелый запах смерти. Эту же логику Павел продолжает при помощи образа письма. «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками». Опять же, под письмом апостол подразумевает не слова, которые пишутся на бумаге чернилами. Скорее, это тот след, который мы пропечатываем на полотне этой жизни самим своим присутствием. Общаясь друг с другом, мы словно оставляем на душах собеседников свой отпечаток. Иногда он легкий и светлый, иногда тяжелый и мучительно болезненный. Как же это относится к теме воспитания веры в наших детях? Самым непосредственным образом. Дети – это наше письмо. Это всегда прямой отпечаток нас, родителей. Отсюда и вывод. Если мы живем в напряжении, страхе, стыде, суете, и наше собственное христианство почему-то не дает нам силы справиться с этими мрачными состояниями, наши слова о Боге будут иметь удушающий эффект для нашего ребенка. И однажды он естественным образом захочет на свежий воздух. Он может даже на время разорвать связь с религиозной традицией. Но не потому, что он против церкви и Бога, а потому, что он против нашей родительской версии религиозной веры. Веры, которая не дает нам самим силы жить эту жизнь полноценно. А он хочет встретить живого Бога, которого его детская душа чувствует острее, чем наша. Безусловно, проблема расцерковления наших детей уходит своими корнями не только в духовное невежество родителей. Но наша задача, как родителей, в первую очередь обращать внимание именно на то, с чем мы реально можем работать, то есть на самих себя. И начать можно с простого – принять ту мысль, что нашим близким нужна не просто информация о Боге, не просто погружение в ритуальную жизнь церкви и в ее духовно-аскетические практики. Наши окружающие остро нуждаются в живой атмосфере присутствия Бога, а она передается не столько через наши назидательные речи, сколько через наши повседневные состояния. А потому, если мы болеем душой за своих родных, нет у нас иного пути, как самим становиться живым свидетельством присутствия Христа в этом мире, чтобы наши слова о Боге, как говорит апостол Павел, были написаны не чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Разувакина. Поэт, писатель, журналист.
0: Частное мнение.
2: Спору нет, до чего важен мирный дух в семье. Особенно сохранение его между мужем и женой. Есть пары, где один эмоционально поддерживает другого, если тот другой ослаб. Растревожился, опечалился, испугался. Причем роли эти меняются. То муж жену поддерживает, то наоборот. А в итоге гармония. Это прекрасно. А у нас в семье иначе. Мы с мужем всегда на одной эмоциональной волне. Есть в этом свои плюсы. Понимаем друг друга без слов. Один что-то подумал, второй тут же ответил. Мы уже привыкли. Но есть и минусы. Ведь как подъемы, так и спады в настроении у нас всегда одни на двоих. И вот ситуация. Вечер длинного трудного дня, устали оба, перегружены информацией не самой приятной. Скорее бы спать. Но муж еще что-то пишет в ноутбуке, у него дела. А я домываю посуду. И вдруг роняю чашку. Она сама выскальзывает из рук. Нет, не разбилась. Но так громко звякнула. Муж подпрыгивает на месте, будто кот. У него вырываются слова упрека. И вот тут самое главное. Я не виновата, ведь так. Я устала, очень хочу спать и все равно тружусь. Ну какие ко мне претензии? Но он устал тоже и все равно трудится точно так же. Такой уж у нас день. И он ведь тоже не виноват. Упрек случился спонтанно. Мы на одной волне. Помнить об этом, знать всегда. И потому не важно, кто первым скажет «прости». Прости, хоть и не виноват. Прости, что нечаянно досадил. Или досадила. Мы ведь оба устали. И мы оба не идеальны. Но мы – это именно мы. Мы вместе. А завтра будет другой день. Иногда просить прощения нужно просто ради сохранения мира в доме. Ради того, чтобы дом не разделился, устоял. И ради родного человека, с которым не хочется ссоры. Один скажет «прости», а другой ответит «это ты меня прости». Это как пароль и отзыв. И все, проехали. Через минуту уже и не вспомним, как резко чашка звякнула. Ведь наше общее «мы» гораздо ценнее любой чашки, которая, кстати, и не разбилась.
0: Частное мнение.

Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях настоятель московского храма святителя Мартина Исповедника, священник Владислав Мишин. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере и выбору священнического служения. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы будут приурочены к 155-летию со дня рождения русского религиозного мыслителя, протоиерея Сергия Булгакова. Сегодня у нас в студии доцент кафедры философии и религиоведения Свято-Тихоновского университета Наталья Ваганова. И разговор пойдет о теме иконописи и религиозного искусства в размышлениях отца Сергия.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

Сегодня, 11 августа, церковь вспоминает святого мученика Келлиника, святую мученицу Серафиму, святителя Лупа, епископа Труа, мученика Евстафия Мцхетского, преподобно-мученика Анатолия Смирнова. Преподобно-мученик и иеромонах Анатолий Смирнов родился в середине XIX века. Он был иноком Глинской пустыни, находящейся недалеко от Сум. Отец Анатолий был высокообразованным иноком, вел подвижническую жизнь. Он был замечательным певцом и незаурядным регентом, писал духовную музыку. В начале XX века его в числе других монахов пригласили в Свято-Троицкий мужской миссионерский монастырь. Обитель была основана на берегу озера Иссык-Куль с целью распространения православия в Туркестанском крае. С 1909 года иеромонах Анатолий служил в городе Верном, современной Алма-Ате. Он духовно окормлял Иверско-Серафимовскую женскую обитель и управлял архиерейским хором в Вознесенском кафедральном соборе. После прихода к власти большевиков отец Анатолий вместе с другими монахами ушел в горы. В Аксакайском ущелье они основали скит. В 21 году красноармейцы убили двоих монахов, а остальные покинули горы. Отец Анатолий ушел в Сухуми и жил в горах близ Нового Афона. В начале 30-х годов монахини Иверско-Серафимовского монастыря получили известие об аресте и расстреле иеромонаха Анатолия Смирнова. Мы молимся преподобному ученику Анатолию Смирнову о даровании нам твердости в вере и уповаем на его заступничество нас пред Господом. Святой преподобный мученик Анатолий, моли Бога о нас. –

0: Побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: «Родители любили нас горячо», вспоминал в своем дневнике старого врача выдающийся русский хирург Николай Иванович Пирогов. Он был младшим ребенком в многодетной семье чиновника Ивана Ивановича Пирогова и его супруги Елизаветы Ивановны. Будущий доктор-подвижник, чье имя спустя годы будут носить больницы и медицинские вузы по всей России, появился на свет 25 ноября 1810 года. Николай Иванович писал, что жизнь в родительском доме была весела и привольна, и из детства своего он вынес одни лишь приятные воспоминания. И первое из них – это присутствие рядом матери, ее любовь и тепло. «И теперь еще помню я, как, любуясь ее платьем, чепцом и локонами, висевшими из-под него, целовал ее тонкие руки, вязавшие для меня чулки», – вспоминал Пирогов. Своего отца Николай Иванович запомнил как примерного семьянина, заботливого и доброго. Часто возвращаясь со службы из своего ведомства, Иван Иванович покупал по пути домой подарки детям. Особенно Коля радовался, когда отец приносил ему книги. Вместе с Иваном Ивановичем они читали по вечерам басни Эзопа и многотомное детское чтение Карамзина. Большое внимание родители уделяли духовному воспитанию детей. «Бога бойтесь, царя чтите». По этому простому принципу жила семья Пироговых. Каждый день домочадцы вместе молились, не пропускали ни одной церковной службы в воскресные праздничные дни. Соблюдали посты. «В Великий пост мяса не получала даже моя любимица, кошка Машка», шутя рассказывал Пирогов. С огромной теплотой в своих мемуарах Николай Иванович вспоминал своих сестер Анну и Пелагею. Они были намного старше и относились к нему с материнской нежностью и заботой. А благодаря одному из братьев, Амосу, Николай уже в раннем детстве почувствовал свое призвание. Амос страдал ревматизмом. Многочисленные доктора не могли помочь мальчику. Но однажды родители пригласили знаменитого профессора медицины Ефрема Осиповича Мухина. После назначенных им процедур Амос стал поправляться. Все, и особенно маленький Коля, восприняли это как чудо. С тех пор любимым занятием Николая стала игра в доктора. Коля был врачом, а пациента приходилось изображать кому-нибудь из домашних. Николай подрастал, и стремление лечить людей из игры превратилось в потребность. Родители поддержали жизненный выбор сына. После 2 лет обучения в пансионе, хотя Коле тогда исполнилось всего 14, он подал прошение о зачислении на медицинский факультет Московского университета. Николай успешно выдержал экзамен. Иван Иванович поехал с сыном в часовню Иверской Божьей Матери. Там по их просьбе отслужили благодарственный молебен. Пирогов на всю жизнь запомнил слова, которые сказал ему тогда отец. «Невидимое ли это Божие благословение, Николай, что ты вступаешь в университет?»

0: Но не успел Коля начать обучение, как семью постигла беда. Ивана Ивановича по лживому навету обвинили в служебной растрате. От переживаний он слег и вскоре скончался. Материальное положение семьи стало крайне тяжелым. Матери и сестрам пришлось искать работу. Николай был уверен, что придется оставить учебу в университете, ведь за нее нужно было платить. Но Елизавета Ивановна сказала ему: «Пока есть хоть какая-нибудь возможность, ты будешь учиться». Всю жизнь доктор Пирогов был благодарен ей. «Самый священный мой долг – долг благодарности моей матери и двум старшим сестрам. Со смерти отца несколько лет эти три женщины содержали меня своими трудами», – говорил Николай Иванович. Всю свою последующую жизнь он возвращал им этот долг, постоянно заботясь и оберегая. Елизавета Ивановна последние годы провела в доме сына в Санкт-Петербурге. В 1851 году матушка, соборовавшись, умерла на моих руках, писал Пирогов. Николай Иванович заметил однажды, что в семьях, где царят любовь и уважение, вырастают отзывчивые люди, полезные для общества. И эти слова в полной мере можно отнести к его родным и к нему самому.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Между внешним и внутренним важно соблюдать баланс. Ведь если осуществить перекос куда-либо, то последствия могут оказаться самыми печальными. Без внешнего внутреннее может просто угаснуть. Внешнее без внутреннего наполнения станет просто пустышкой. О верном балансе в религиозной жизни говорит нам отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония».
2: Все полны лицемерия и беззакония.
1: Однажды Господь Иисус произнес довольно загадочные слова: «Не нарушить я пришел закон, но исполнить». Интересно, что именно в неисполнении, даже в прямом нарушении постановлений пророка Моисея обвиняли Христа его оппоненты. И надо сказать, подобные обвинения в ряде случаев не были беспочвенными. Спаситель не всегда умывал, например, руки и ноги перед трапезой, общался с сомнительными личностями и иногда не соблюдал пост так, как того требовали иудейские учители. Неужели Христос, говоря «Не нарушить я пришел закон, но исполнить», обманывает своих слушателей, а также современных читателей Евангелия? Конечно же, нет. Слова Спасителя необходимо понимать в правильном смысловом контексте. Ведь речь в данном случае идет не о ветхозаветном законе в понимании раввинов-толкователей, а о сути всего законодательства пророка Моисея, а именно о любви к Богу и человеку. При всем своем обрядовом многообразии и детальном описании, как и какое животное приносить в жертву, какие продукты можно или нельзя есть, ветхозаветный закон имел единственную цель – отвлечь человека от приземленной материальной реальности и указать на важность жизни духовной. Уже в жестокую и кровавую эпоху Ветхого Завета Господь через пророков напоминал древним евреям, что жизнь любого человека важна для Бога, и что за пределами иудейской цивилизации тоже живут благочестивые и богобоязненные люди. К сожалению, ко времени Рождества Христова суть ветхозаветного закона многими иудеями была утрачена. Акцент делался на обрядовой стороне, за что, собственно, Господь Иисус своих оппонентов и критиковал. Спаситель действительно не нарушал закона, а в тех случаях, когда Христос шел против традиционной религиозности, тем самым он на собственном примере показывал, что действительно важно для духовной жизни, а что является чисто человеческим привнесением, тем самым пресловутым отцеживанием комара. Спаситель выступал с критикой в адрес одного из самых распространенных в иудейской среде искажений заповеди Моисея. Ко времени Христа стало принятым считать, что ближний, о котором говорит Писание, это соплеменник или единоверец. Соответственно, к иностранцу или язычнику разрешалось относиться самым жестоким образом. Господь дает верное толкование постановления Отца Небесного. Любовь, к которой призывается последователь закона, не ограничивается национальной или религиозной принадлежностью. Она может и должна быть адресована к любому человеку. В том и состоит, например, смысл притчи о милосердном самарянине. Логика Христа для ушей современных ему иудеев казалась не только неприемлемой, но даже оскорбительной. Ведь Спаситель сравнивал их с грешными язычниками, заботящимися только о тех, кто им приятен. Но можно сколько угодно долго критиковать оппонентов Спасителя. Сложнее посмотреть на себя самого. Давайте ответим честно. У кого никогда не возникало в уме вот такое оправдание нежелания помочь какому-либо человеку? Он в Бога не верит и вообще не православный, а еще он грешник, не буду ему помогать. Давайте же не будем поддаваться лицемерию. Исполним призыв Христа, желающего, чтобы мы стали похожи в мудром милосердии на Отца Небесного, милующего каждое свое творение, посылающего дождь для всех людей, для добрых и для злых».

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Создатели первой славянской азбуки, как глаголицы, так и кириллицы, брали за основу греческий алфавит, а потому сохранили ту же последовательность букв или литер. Сами же греки, как известно, заимствовали свой алфавит у финикийцев. Сравните названия букв «альфа», «бета», «гамма», «дельта» и «алеф», «бейт», «гимель», «далет». Порядок этих литер, как мы видим, сохранился и у славян. Аз, буки, вети, глаголь, добро и так далее. Одной из причин такой последовательности является числовое значение букв. Каждая литера – это число. Запись чисел при помощи букв сохранилась вплоть до XVIII века, когда при Петре I стали употребляться арабские цифры. Первая буква «аз» в славянском алфавите обозначала 1, буки – 2 и так далее до 10. Потом, начиная с 11 буквы, шли обозначения десятков. Например, буква «люди» — это 30, «мыслите» — 40, «рцы» называло число 100, а «слово», именно так называлась эта литера, обозначало уже число 200. Чтобы понять, что это цифра, а не буква, сверху ставили специальный знак — титло. Итак, русский алфавит заимствовал порядок букв из греческого, при этом сохранив и их числовые значения. Наш алфавит имеет богатую историю. Он пережил несколько реформ, которые выравнивали соответствие между книжными знаками и устной речью. Изначально азбука включала 43 буквы. Со временем количество литер менялось. Некоторые буквы, например, «кси», «ять», совсем перестали использовать. К 1942 году букв в нашей азбуке стало 33, и по сей день сохраняется это количество. А для запоминания алфавита придумано множество стихотворений. Например, вот такое от современного поэта Михаила Яснова. «Здравствуй, чтение мое, А, Б, В, Г, Д, Е, Ё. Прочитаю громко всем, Ж, З, И, И, К, Л, М. Ну-ка снова перечту, Н, О, П, Р, С, Т, У. Прочитай со мной и ты, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, И. Твердый знак и мягкий знак, не прочесть нам их никак. Но читаю дважды я. Эй-ю-я, эй-ю-я». С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Радио «Вера». Актуальная тема.
3: Сегодня 11 августа, Рождество святителя Николая Чудотворца. Об особом почитании этого святого в народе председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш.
4: Святитель Николай Чудотворец – очень интересная фигура. IV век. Практически исторически известно про него очень мало. Был в мирах Ликийских, был епископом. Вероятно, участвовал в Первом Вселенском соборе. В IV веке были величайшие святые – Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов, чуть позже уже Иоанн Златоуст. Это те, буквально на ком стоит вся нынешняя вечная христианская истина, на их интерпретации христианской веры. А Николай Чудотворец, про него, его богословских трудов тут ничего не известно. Но нету города, где нету церкви, посвященной святителю Николаю Чудотворцу. Люди помнят святителя Николая по всей христианской вселенной. Уже Запад сейчас от Христа отошел, но они также помнят святителя Николая, те из них, которые остались христианами, как и мы с вами. Санта-Клаус, известная фигура, заменяющая собой Деда Мороза. Кто это такой? Санктус Николаус, святой Николай. С тех древнейших времен осталась память о его доброте, о его любви к людям, о его заботе о каждом простом человеке. И вот эти соображения, эти факты его бытия, его жизни прошли через века и сегодня в русском народе в особенности остались и зафиксировались как те важнейшие качества христианина и особенно христианского архиерея.
1: Актуальная тема.
5: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера». События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».

0: Рассказывает председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии, настоятель князь Владимирского собора в Санкт-Петербурге, священник Илья Макаров.
1: Эта история связана с моими знакомыми в Санкт-Петербурге. Можно сказать, что я и познакомился с ними благодаря этой истории. Есть человек по имени Денис, который всегда помогает бездомным людям. Он их кормит, одевает, он знает их жизнь, их судьбу. Он иногда даже к себе домой может кого-то привезти переночевать. То есть он прям вот живет этим. И однажды в пункте кормления бездомных он увидел одну женщину, которая была очень удрученной, печальной. Он узнал ее судьбу, и она ему рассказала историю своей жизни, и что ее очень сильно обижает сын, который ведет себя неадекватно, который там употребляет, который безобразничает. Она не может от него отказаться, конечно же, не может его выгнать, но ее сильно обижает. И после этой истории Денис познакомился с Владом буквально вот на другой день, узнал, что это бывший полицейский, сейчас он юрист, рассказал ему эту историю, о которой очень переживал, а тот говорит: давай пойдем поговорим с ним. Они знали, где живет эта женщина, пришли домой, дождались сына, и Влад выводит его на улицу и очень долго с ним беседует. Обошлось, конечно же, без рукоприкладства, никакого физического воздействия, только моральное. Но после этого разговора сын реально изменился. Мама теперь не нарадуется. Он действительно изменил свой образ жизни. Но он перестал употреблять. Он все-таки взялся за ум. Он стал искать работу. Он понял, что мама самое дорогое, что у него есть в жизни. После этой истории Денис, Влад, я стали вместе уже общаться и добрые дела совершать не только в Петербурге, но и за его пределами. Мы вместе возим гуманитарную помощь в Мариуполь. А я рад тому, что Господь мне показывает, какие есть добрые люди и как можно силой слова изменить судьбу человека.
2: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 11 августа, церковь вспоминает святого мученика Келлиника, святую мученицу Серафиму, святителя Лупа, епископа Труа, мученика Евстафия Мцхетского, преподобного мученика Анатолия Смирнова. Святой мученик Келлиник жил на рубеже 3-4 веков в Киликии на юго-востоке Малой Азии. Он был воспитан в христианской вере и видел смыслом своей жизни проповедь Христа. Келлиник отправился по городам и селениям и многих обратил в христианство. Его схватили в городе Анкире, современной Анкаре. Он предстал перед правителем города и отказался принести жертву идолам. Келлиник бесстрашно заявил, что не боится мучений и надеется получить от Христа силы пережить испытания. Мученика пытали и приговорили к казни. Чтобы запугать как можно больше народу, его плетьми погнали в другой город. Путь был трудным, и воины, которые сопровождали приговоренного, изнемогали от жажды. В отчаянии они стали просить Келлиника, чтобы он испросил у Господа воду. Христианин сжалился над своими мучителями. По его молитве и с помощью Божией из камня забил чудесный родник. Воины думали отпустить Келлиника, но побоялись наказания. Они отвели его до места казни. Келлиник сам вошел в пылающий костер и предал душу Богу. Преподобный Ефрем Сирин призывал: «Приди же и будь учеником святых мучеников. Научишься у них совершенной вере, любви к Богу, великой сострадательности. Они вышли победителями из пылающего костра, а ты побеждай пламенеющее злое желание. Они кротостью и великодушием победили мучителей, и ты побеждай мучительство гнева». Мы прославляем святого мученика Келлиника и просим его о молитвенной помощи. Святой мученик Келлиник, моли Бога о нас –

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Здравствуйте, с вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. На пересечении Таганской и Абельмановской улиц в сердце золотоглавой Москвы колокольным благодатным звоном встречает гостей старинный Покровский Ставропигиальный женский монастырь. Несмотря на столичность и массовую застройку, на территории монастыря всегда тихо, зелено и духовно легко. Ежедневно тысячи паломников посещают Покровский собор, чтобы помолиться возле раки с мощами святой Матроны Московской, и ежедневно, по воле Божией, случается чудо. Возникновение Покровского Ставропигиального женского монастыря относят к 1635 году. Обитель была основана царем Михаилом Федоровичем в память об отце, патриархе Филарете. Строительство велось уже при следующем правителе, Алексея Михайловича. Изначально это был мужской монастырь. Первым каменным строением стал собор Покрова Богородицы, сооруженный в 1655 году. А в 18 веке были построены другие сооружения – 30-метровая колокольня и Воскресенский храм. В дальнейшем монастырь не раз перестраивался, в советские годы фактически не функционировал. Часть помещений использовалась как общежитие для работников трамвайного депо. Монастырское кладбище было уничтожено, и на его территории создан парк отдыха. Теперь это Таганский парк. Только в 1994 году монастырь был возвращен церкви. Сейчас он является действующим. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
3: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: «Страсти по Иоанну», посвященные евангельским событиям распятия Христа. Однако Бах обращался и к другим, менее торжественным и даже шутливым произведениям. Чего стоит одна кофейная кантата, повествующая о девушке и ее пристрастии к кофе? Многогранность композиторского дарования Баха проявилась и в инструментальной музыке. В период с 1724 по 1736 годы Бах написал 5 оркестровых сюит. Сюитой называется цикл из нескольких пьес, объединенных общим замыслом. Некоторым таким пьесам музыкант дал характерные заголовки. Так в сюиту номер 2 вошла композиция под названием «Боденри», что в переводе с французского означает «шалость» или «шутка». Музыка шутки полностью соответствует своему названию. Она изящная, легкая, грациозная. Мелодию исполняет солирующая флейта, деревянный духовой инструмент, обладающий высоким, свистящим, но мягким звуком. Эта пьеса стала показательным произведением для исполнителей-флейтистов благодаря своему быстрому темпу и технической сложности. Шутку из второй оркестровой сюиты Иоганна Себастьяна Баха исполнит Санкт-Петербургский академический симфонический оркестр. Дирижер Геннадий Рождественский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Многие из нас искренне хотят, чтобы их дети выросли верующими людьми. И мы делаем для этого все возможное. Вводим их в храм, учим молитвам, приучаем соблюдать посты. Но проходит время, и мы с горечью замечаем, что у детей пропадает интерес к вере. Некоторые исполняют религиозные предписания формально, равнодушно, а кто-то и вовсе уходит из церкви. Почему так происходит? На одну из возможных причин указывает отрывок из 2 и 3 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Богу же благодарение, всегда победители нас, творящему о Христе Иисусе».
3: Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца».
2: «Не на скрижалях каменных, но на скрижалях сердца плотяных».
1: Только что прозвучавший отрывок апостол Павел начинает с образа благоухания. «Мы – Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». То есть любой человек словно несет с собой незримый аромат, и его невозможно ни скрыть, ни заглушить никаким естественным запахом. Это нечто, что исходит из самого нашего сердца. Наше внутреннее настроение, наш дух. Люди улавливают его интуитивно. И поэтому с некоторыми нам неуютно и тревожно, с некоторыми комфортно и спокойно. Поэтому мысль апостола ясна. Некоторые наполнены духом жизни и благодати, они источают мир. Некоторые, напротив, источают тяжелый запах смерти. Эту же логику Павел продолжает при помощи образа письма. «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками». Опять же, под письмом апостол подразумевает не слова, которые пишутся на бумаге чернилами. Скорее, это тот след, который мы пропечатываем на полотне этой жизни самим своим присутствием. Общаясь друг с другом, мы словно оставляем на душах собеседников свой отпечаток. Иногда он легкий и светлый, иногда тяжелый и мучительно болезненный. Как же это относится к теме воспитания веры в наших детях? Самым непосредственным образом. Дети – это наше письмо. Это всегда прямой отпечаток нас, родителей. Отсюда и вывод. Если мы живем в напряжении, страхе, стыде, суете, и наше собственное христианство почему-то не дает нам силы справиться с этими мрачными состояниями, наши слова о Боге будут иметь удушающий эффект для нашего ребенка. И однажды он естественным образом захочет на свежий воздух. Он может даже на время разорвать связь с религиозной традицией. Но не потому, что он против церкви и Бога, а потому, что он против нашей родительской версии религиозной веры. Веры, которая не дает нам самим силы жить эту жизнь полноценно. А он хочет встретить живого Бога, которого его детская душа чувствует острее, чем наша. Безусловно, проблема расцерковления наших детей уходит своими корнями не только в духовное невежество родителей. Но наша задача, как родителей, в первую очередь обращать внимание именно на то, с чем мы реально можем работать, то есть на самих себя. И начать можно с простого – принять ту мысль, что нашим близким нужна не просто информация о Боге, не просто погружение в ритуальную жизнь церкви и в ее духовно-аскетические практики. Наши окружающие остро нуждаются в живой атмосфере присутствия Бога, а она передается не столько через наши назидательные речи, сколько через наши повседневные состояния. А потому, если мы болеем душой за своих родных, нет у нас иного пути, как самим становиться живым свидетельством присутствия Христа в этом мире, чтобы наши слова о Боге, как говорит апостол Павел, были написаны не чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Светлана Чехова. Предприниматель, общественный деятель.
0: Частное мнение.
2: Когда в жизни все хорошо, она протекает, как во сне. Спокойная жизнь ничего не меняет. Ни в нашем сердце, ни в нашем бытии. Мне кажется, она, по сути, теряет смысл. Человек рожден для того, чтобы стать лучше. Но он не будет менять себя просто так. Что-то должно его к этому сподвигнуть. Когда начинаются испытания, начинается сама жизнь. Трудности рождают перемены. Человек задумывается о жизни, начинает что-то делать. Нет трудностей, нет преодоления препятствий, нет развития личности. Святитель Григорий Богослов говорил: «Великое благодарение трудам на суше, опасностям на море и тем страхам, которыми я спасен. Они, поставив меня выше всего изменчивого, явным образом обратили к горнему». Был период жизни, когда я столкнулась с массой разных проблем, к которым оказалась совсем не готова. Близкий человек ушел из жизни. Дети были маленькие. Весь день я проводила в заботах с ними, а по ночам работала, наполняя сайт по продаже систем безопасности. От недосыпа и истощения начались проблемы со здоровьем. Было тяжело с финансами. Я была подавлена и разбита. Часто плакала от усталости и бессилия. Любила вспоминать прошлое, казалось, все мое счастье осталось там. Или мечтала о будущем, что когда-нибудь будет по-другому. Но на самом деле, витая в прошлом и неизвестном будущем, я предавала настоящее. Чтобы выдержать нагрузку, которая на меня свалилась, я должна была стать сильнее. Чтобы поддержать себя духовно, я ходила несколько раз в неделю в храм. Также часто оставалась после службы и беседовала со священником. Иногда разговоры длились часами. Изучала Евангелие, жития святых, много молилась. И именно та молитва в тот непростой период была самой горячей и самой искренней в моей жизни. Чтобы поддержать себя физически, я стала бегать. А потом так увлеклась, что решила и поучаствовать в марафоне. Помимо бегового марафона, случайно наткнулась на марафон книжный «52 книги за 52 недели», где нужно было читать по одной книге в неделю. И каждую свободную минуту я читала на прогулке с детьми, пока укладывала спать, даже пока готовила. Это очень сильно мне помогло, так как я всегда была занята. Мне некогда было предаваться плохим мыслям и состояниям. Больше жила внутренней жизнью. Спустя какое-то время стало легче. Появилась радость, энергия. Я стала заниматься творчеством, переехала в другой город, ожила и расцвела снова. Самые сложные периоды – самые благословенные. Это понимаешь лишь спустя время. Когда тебе больно, хочется, чтобы это поскорее закончилось. Но именно в этот момент происходит невидимое чудо – чудо преображения души. Душа в страданиях очищается и становится красивой. Именно в эти периоды учишься смирению, любви и вере. Так или иначе, у нас всех бывают непростые времена. В них важно сохранять оптимизм, находить за что благодарить Бога, как советовал старец Николай Гурьянов. Не забывай благодарить Господа даже в трудные моменты жизни. Он ждет этого и пошлет еще большее благо. Человек с благодарным сердцем никогда ни в чем не нуждается.
0: Частное мнение.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

Вот-вот разорвутся, кто сегодня не первый. Тот на старте споткнулся, разбиваются мысли. А черные скалы не теряется смысл. Каждый год все сначала.

0: душа не пропала.
1: Радио Вера. Сегодня, 11 августа, церковь вспоминает святого мученика Келеника, святую мученицу Серафиму, святителя Лупа, епископа Труа, мученика Евстафия Мцхетского, преподобно-мученика Анатолия Смирнова. Святая мученица Серафима родилась в начале II века в Антиохии. Серафима с рождения воспитывалась в христианской вере. Позже она жила в Риме у знатной римлянки Савины и обратила ее в христианство. Когда начались гонения на христиан, на суд была вызвана и Серафима. Она бесстрашно отправилась к палачам. За ней последовала и Савина. Когда судья увидел знатную госпожу, он испугался и отпустил девушку, но вскоре снова вызвал ее. Серафиму принуждали отречься от Христа и принести жертву идолам, но она отказалась. Во время пыток палачи упали бездыханными. Серафима сжалилась над ними, взмолилась Господу, и они поднялись невредимыми. Они рассказали, что ангел Господень заслонил с собой девушку, запретив им подходить к ней. Бессильный перед непреклонностью христианки, судья приказал ее казнить. Римлянка Савина с благоговением похоронила тело своей наставницы. Святитель Дмитрий Ростовский говорил: «Насколько высока честь мученичества, измерил сам Сын Божий распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых». Церковь прославляет мученицу Серафиму и просит ее: «Святая мученица Серафима, моли Бога о нас».

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В начале 20 века, примерно в 150 километрах от Астрахани, у места впадения Волги в Каспийское море, появился настоящий плавучий город. Его образовали сотни морских судов, шхун, дебаркадеров и барж, которые выходили в море на рыбные и тюленьи промыслы. Мелководье Волги не позволяло большим морским судам проходить в торговый порт Астрахани. Поэтому более чем по полгода рыбаки проводили в море, образуя такой необычный безымянный город с населением до 100 тысяч человек. В нем было все необходимое – магазины, продовольственные склады, больница, телеграф и почта. Не было лишь православного храма, где жители могли бы посещать богослужения и участвовать в таинствах. Идея создания плавучей церкви принадлежала астраханскому мещанину Николаю Янкову. В 1907 году он предложил епископу Георгию Орлову проект устройства церкви корабля. Идея получила широкую поддержку в епархии и в астраханском Кирилло-Мефодиевском обществе ревнителей веры. К 1910 году на сумму, собранную их силами, был приобретен пассажирский пароход. За два месяца судно перестроили под нужды православного храма. В носовой части разместили церковь, которую венчали шесть куполов и звонница с колоколами. Иконостас для чудесного храма разработал архитектор Сергей Корягин, а старинные иконы для него пожертвовал местный купец. 11 апреля 1910 года плавучий храм был торжественно освящен во имя святителя Николая Чудотворца, покровителя моряков. Во время проповеди владыка Георгий сказал: «Мы знаем, что на военных судах существуют церкви, но не слышали, чтобы были у нас где-нибудь храмы Божии, плавающие для потребностей приречных или приморских обитателей. Наша плавающая церковь есть уникальный опыт в этом роде». Так храм-пароход на Волге стал первой плавучей церковью в истории. Это событие было отмечено императором Николаем II. В телеграмме епископу Георгию он написал: «Искренне радуюсь доброму делу, удовлетворению духовных нужд ловецкого населения и благодарю всех за выраженные чувства». 16 апреля златоглавый храм-пароход, выкрашенный в белый цвет, вышел в свое первое плавание. Среди членов экипажа был настоятель протоиерей Петр Горохов, четверо монахов и четверо послушников астраханской Чуркинской пустыни, один из которых был фельдшером.

0: Кроме помещения церкви, на борту устроили трапезную и лазарет. Сердца поселенцев морского города наполнялись радостью, когда они слышали церковный благовест над водной гладью. Более 400 молящихся могли участвовать в богослужении на корабле. Кроме плавучего города в дельте Волги, пароход заходил и в прибрежные деревни, где у жителей не было возможности посещать храм. К 1915 году судно сильно обветшало, и его содержание стало особенно дорого обходиться. Храм-пароход перестал выходить в плавание, а еще спустя 3 года произошла революция, и новая власть разобрала храм. Судно было переоборудовано для новых нужд. По образу первого русского плавучего корабля в 1998 году на реке Дон был устроен храм-корабль «Святитель Иннокентий», на котором до 2011 года совершалась миссионерская проповедь среди жителей Волгоградской области. А в 2004-м на Волге появился самоходный плавучий храм во имя благоверного князя Владимира, сконструированный на основе десантного корабля. Команда этого храма продолжает нести свою непростую службу, как когда-то ее нес плавучий храм во имя святителя Николая Чудотворца.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из книги воспоминаний художницы Аллы Андреевой «Плавание к небесному Кремлю». 1925 год. Московская область. С Ходьковским монастырем у меня связано такое воспоминание. Как-то мама познакомилась с двумя монахинями. Их звали матушка Смарагда и матушка Маргарита. Они жили вместе в келье, где я бывала. Я хорошо помню эту келью и запах в ней. Совершенно особый запах деревянного лампадного масла, восковых свечей, вероятно, и ладана. В келье был поразительной чистоты выскобленный белый пол, две кровати. На одной из них сидела, видимо, очень больная старшая из монахинь. По-моему, это была матушка Маргарита. Вторая, более молодая и подвижная, за ней ухаживала. Я обычно садилась на скамеечку. Меня очень волновала тогда идея греха, ада, посмертного воздаяния, все эти очень серьезные вещи. Я спросила об этом матушку Маргариту. Она мне спокойно сказала: «Ну что же тебе об этом беспокоиться? Ты хорошая девочка, слушаешься маму и папу. Можешь не волноваться». Милая, милая старая монахиня даже не подозревала, что значили для меня эти слова. Подо мной как бы разверзлась преисподняя, потому что я ведь никого не слушалась, ни маму, ни папу. И даже когда они не замечали этого непослушания, то я-то знала. Это было одним из очень сильных переживаний. Передо мной впервые встала проблема греха и посмертия.
0: Голоса.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма Всех Святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Святитель Николай Чудотворец – один из любимых и почитаемых святых в России. Существует множество историй о том, как святитель Николай чудесным образом спасал от бед и несчастий, или о том, как по его молитвам люди обретали семьи. А еще святитель Николай покровительствует путешествующим. Однажды этот святой помог и мне. Как-то по дороге домой меня застигла сильнейшая снежная буря. Вокруг метель, дороги не видно, уже намело огромные сугробы. Скорость моей машины была небольшой, но я все же не справилась. Машину повело на ледяной колее, и я слетела с дороги куда-то в огромный сугроб. Да так глубоко, что невозможно было открыть двери. Что же делать? Оставалось ждать помощи и молиться. В моей сумочке лежала иконка святителя Николая. На обратной стороне тропарь этому святому. Тропарь значит гимн, прославление какого-либо праздника или святого. В храмах его поют довольно часто. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского и Иверского женского монастыря. Первая часть по-русски звучит так: «Правилом веры и образом кротости, примером воздержания, явила тебя пастве твоей непреложная истина», то есть Бог. Вот как эти строчки звучат на церковнославянском языке. «Правила веры и образ кротости, воздержание учителя, явите стаду твоему, я же вещей истина». Теперь давайте послушаем первый фрагмент –

0: Вторая часть песнопения по-русски звучит так: «Для этого ты смирением приобрел величие, а нищетою — богатство». А вот как эта строчка звучит на церковнославянском языке. «Сего ради стяжал еси смирением высокое, нищетою — богатое». Давайте послушаем этот небольшой фрагмент.
1: «Сего ради стяжал еси смирением высокое, нищетою — богатое».
0: Последний фрагмент тропаря по-русски звучит так. «Святитель Николай, моли Бога о спасении душ наших». Или по-церковнославянски «Отче, священноначальниче Николая, моли Христа Бога спастися душам нашим». Послушаем третью часть.
1: «Отче,

Но как же помог мне святитель Николай? Чем закончилось мое приключение? Сижу в сугробе, молюсь, но недолго пришлось ждать помощи. Слышу голоса людей, будто откапывают меня. Слава Богу! Среди моих спасителей был юноша. Когда он увидел мою дорожную ситуацию, притормозил, вышел и начал останавливать все машины подряд. А потом нашел большой трактор, который и вытащил меня обратно на дорогу. «Спасибо вам всем!» — кричала я вслед людям, которые садились по своим автомобилям, чтобы ехать дальше. «Как тебя зовут?» — спросила я юношу. Он уже собирался уезжать, убедившись, что его помощь больше не нужна. «Николай», — сказал он. «Буду за тебя молиться, Николай», — ответила я ему. Мы все разъехались по своим делам, а я все думала, как же мне отблагодарить всех тех, кто помог мне выбраться из снежного капкана. И каждый раз в день памяти святителя Николая я вспоминаю этих людей. Пусть всегда в пути им помогает Господь, ангелы и святитель Николай Чудотворец. Предлагаю вместе послушать «Тропарь святителю Николаю» полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 11 августа, церковь вспоминает святого мученика Келлиника, святую мученицу Серафиму, святителя Лупа, епископа Труа, мученика Евстафия Мцхетского, преподобно-мученика Анатолия Смирнова. Святитель Луп родился в 383 году в городе Туль на северо-востоке современной Франции, а тогда римской области Галлия. Он происходил из знатной семьи и получил хорошее классическое образование. Луп воспитывался в христианской вере. Его невеста Пименеола также происходила из благочестивого рода. 6 лет супруги прожили в браке, а потом решили посвятить себя Богу и приняли монашество. В 426 году Лупа избрали епископом города Труа. Современники чтили Лупа за его скромную и праведную жизнь, помощь беднякам, заступничество за узников. В 451 году войска гуннов под предводительством Аттилы окружили Труа. У города не было ни бастионов, ни гарнизона. Епископ с молитвой вышел навстречу полководцу и спросил, кто он. «Я Аттила, бич Божий», — ответил гунн. Тогда кроткий Луп произнес: «Наказывай нас настолько, насколько позволит ведущая тебя рука». Слова епископа запали в сердце Аттили. Гунны прошли через Труа, не причинив никому вреда. На обратном пути Аттила взял епископа в заложники, но отпустил, дойдя до Рейна, и попросил молиться о нем. Лупа стали подозревать в сговоре с гуннами, и тогда епископ покинул Труа. Он поселился на одинокой горе. К праведнику стали приходить люди за духовной поддержкой. По молитвам Лупа не раз совершались исцеления. Горожане признали свою неправоту и призвали епископа вернуться в Труа. В чине святителей церковь прославляет тех иерархов, которые отличались личной праведностью, подлинно пасторским попечением о верующих, правдолюбием. Вспоминая святителя Лупа, епископа Труа, мы просим его: «Святитель Луп, моли Бога о нас».
1: Радио «Вера».

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Краски России.
3: А вот Сергей, один из ценнейших экспонатов Нижегородского художественного музея. Картина Петра Верещагина «Рынок в Нижнем Новгороде». Взгляни, какая потрясающая точность в изображении городского пейзажа.
4: Андрей Борисович, ну как-то странно все это. Невозможно же убедиться, что художник правдиво нарисовал именно торговую площадь. Работал-то он аж в далеком 1867 году. А свидетелей с тех времен не осталось.
3: Убедиться нетрудно. Достаточно выйти из Кремля, спуститься к Рождественской улице и встать на то место, где Верещагин создавал свою картину. Мы увидим, что многие запечатленные на его полотне здания сегодня вполне узнаваемы. И старинные купеческие дома, и кремлевская Ивановская башня.
4: Ну что ж, аргумент. Не поспоришь.
3: А самое отрадное, что храм Рождества Иоанна Предтечи до сих пор остается центром площади, как на картине Верещагина.
4: Да, на картине церковь главенствует. Непонятно даже, почему художник не упомянул ее в названии произведения. Просто рынок в Нижнем Новгороде, да и все.
3: Исторически рынок в Нижнем – это не просто место, где покупали и продавали. Несколько веков он был одновременно и градообразующим предприятием. Он был и биржей труда, и клубом по интересам. Купцы держали на торгу, ну, то есть в районе базара, лавки. Строили здесь доходные дома и сдавали жилье в наем. Рыбаки, бурлаки, грузчики с пристани могли недорого и сытно пообедать в обжорном ряду. Городская беднота ютилась в ночлежках.
4: То есть в районе рынка пересекались пути и богатых, и нищих?
3: Да, здесь встречались и общались представители всех сословий. А церковь Рождества Иоанна Предтечи служила для них объединяющим началом. В ее ограде складывались традиции городского самоуправления. Принимались на общем собрании важные решения. Яркий тому пример – создание Нижегородского ополчения против польских интервентов в 1612 году. Купец-мясник Кузьма Минин обратился тогда к землякам с воззванием именно с паперти Иоанна Рождественского храма.
4: Андрей Борисович, а ведь глядя на всю эту толпу на картине Верещагина, можно представить, как народ оборачивается к церкви и слушает героя.
3: А вот только церковь в начале 17 столетия выглядела иначе, чем на картине. Изображенный художником каменный корабль построили в 1676 году взамен одноглавой деревянной клети.
4: Послушайте, а современный храм сильно отличается от того, что писал Верещагин?
3: Ну, он сохранил общие черты, но есть и важные отличия. Например, на картине нет часовни Александра Невского. Ее построили в 1882 году в память трагически погибшего императора Александра II. А свое произведение художник закончил на 15 лет раньше, в 1867.
4: То есть это даже свидетельство эпохи.
3: И это не фигура речи, а буквальный факт. Видишь, на картине еще одно церковное здание. Вот там, позади храма Рождества Иоанна Предтечи. Это Спасская часовня. В 70-х годах XIX века ее перестраивали. А в конце 20-го столетия историки оценивали масштаб реконструкции, сравнивая картину Верещагина с более поздними фотографиями нижегородского мастера Андрея Карелина.
4: Ну надо же, произведение искусства может служить историческим документом.
3: Изучать его и полезно, и не скучно. Ведь в нем, в красках, запечатлены страницы летописи нашей Родины.
1: Картину Петра Верещагина «Рынок в Нижнем Новгороде» можно увидеть в Нижегородском художественном музее.
2: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. «Чего не умеете, тому учитесь. Ленность всему мать. Кто чего не умеет, тому не научится».
1: Такой призыв звучит из уст древнерусского князя Владимира Всеволодовича Мономаха. В конце XI века он написал для своих сыновей завещание, которое вошло в литературу как поучение Владимира Мономаха. Адресованное прежде всего его детям, оно имеет более широкий замысел – быть наставлением будущим правителям и вообще русским людям. Из княжеского завета следует, что осваивать надо было целый комплекс умений. Военное искусство, телесное воздержание, справедливое ведение судебных дел, дипломатию, экономику и благотворительность. Постигать любые практические навыки бессмысленно без одновременного воспитания души. Важная часть поучения – нравственное завещание князя. Он просит учиться сдерживать обиду, гордыню, гнев. Призывает к покаянию, милосердию, почитанию духовенства, посещению церковных служб, непрестанной молитве. Главный же противник образования и духовного просвещения человека – его лень. «Да не застанет вас солнце в постели», – поучал чуждой праздности князь Владимир Мономах.
0: Цитата дня.

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Польский зоолог и детская писательница, автор популярных в советское время книг о животных Антонина Жабинская, вероятно, вряд ли могла когда-нибудь подумать о том, что однажды книгу напишут о ней самой. И тем не менее это случилось. В 2007 году американская натуралистка Диана Акерман поведала всему миру удивительную историю пани Жабинской в своем документальном романе «Жена смотрителя зоопарка». Рассказать действительно было о чем. Супруга и верная помощница Яна Жабинского, владельца одного из крупнейших в довоенной Европе варшавского зоопарка, Антонина обладала удивительной способностью находить контакт с животными. Они были для нее родными существами, членами семьи и отвечали ей такой же глубокой привязанностью. Диана Акерман посвятила немало страниц этим трогательным взаимоотношениям, описывая, например, как Антонина выхаживала, кормя из бутылочки, двух маленьких рысят, или как ее маленький сын Ришард учился ходить вместе с львенком и детенышем шимпанзе. Однако любовь Антонины Жабинской распространялась не только на братьев наших меньших. В годы Второй мировой войны жена смотрителя зоопарка совершила настоящий подвиг человеколюбия. На протяжении всего периода оккупации Польши немцами Антонина с помощью мужа прятала в своем большом доме, расположенном на территории зоопарка, скрывавшихся от фашистского режима евреев. Рассказам о том, как, рискуя жизнью, Жабинские спасали людей из варшавского гетто, посвящена большая часть книги. В своем повествовании автор опиралась на уникальные документы – дневники Антонины Жабинской, ее немногочисленные интервью, воспоминания ее супруга Яна и работников зоопарка. Может быть, поэтому стилистика произведения, которое авторы и издатели позиционируют как роман, ближе все же к документальной прозе. Автор рассказывает о том, как Антонина знакомила скрывающихся в ее доме людей с животными – зайцем, собаками, хомяком, лисятами. И охваченные постоянным страхом, гости поневоле отвлекались от тревожных мыслей. В чириканье птиц, мычанье коров, в человеческих голосах во всем этом слышится голос Бога, считала Антонина Жабинская, и всей душой любила создание Творца. Диана Акерман не раз упоминает о том, что ее героиня была верующей, и даже сравнивает ее дом, в котором люди и животные смогли пережить страшные годы оккупации и спастись для новой жизни, с Ноевым ковчегом. Ковчегом, у руля которого стояла простая и скромная жена смотрителя зоопарка. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Церковь в честь Смоленской иконы Божьей Матери в селе Тысяцкое Тверской области была построена в 18 веке. Многие годы храм являлся духовным и культурно-просветительским центром округи, хранил множество редких святынь. В нем находилось уникальное объемное распятие Спасителя, старинные иконы и ажурное паникадило, подобное которому можно увидеть только в историческом музее Санкт-Петербурга. С приходом советской власти и периода безбожия церковь разграбили, а в ее здании в разное время располагались сельский клуб, столовая, производственные цеха. Последние десятилетия храм пустовал и продолжал разрушаться. Но в 2016 году в селе образовалась инициативная группа, которая занялась восстановлением святыни. Добровольцы поставили крышу и главку с крестом. А в 2023 году в храме Смоленской иконы Божией Матери состоялась первая за десятки лет божественная литургия. С тех пор богослужения здесь проходят регулярно. Неравнодушные прихожане продолжают восстанавливать внутреннее убранство церкви. Местные умельцы изготовили кованые подсвечники и паникадило в процессе создания иконостаса. Но многое еще предстоит сделать. Провести газовое отопление, заменить окна и полы. Впереди работы по ремонту колокольни. Приходу удалось закупить пиломатериалы и воздвигнуть леса для ее реставрации. Теперь нужна наша помощь для дальнейшего строительства и установки балок для колоколов. Поскольку своих ресурсов у прихожан немного, с восстановлением церкви им помогает фонд «Мои друзья». Организация открыла сбор на ремонт колокольни храма Смоленской иконы Божией Матери в селе Тысяцкое. Помочь возродить святыню и поддержать работу фонда можно на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело

0: слушаете радио «Вера». География Веры.
1: Феодосия в переводе с греческого означает «богом данное». Город с таким названием расположен на побережье живописного залива Черного моря в юго-восточной части Крымского полуострова. История Феодосии насчитывает 2500 лет. До Рождества Христова город был частью Боспорского царства. В VI веке это государство, а вместе с ним и Феодосия, принадлежали Византии, затем Хазарам, Золотой Орде, в XIV веке Генуэзской республике. Генуэзцы построили на побережье крепость. Вокруг форта один за другим вырастали христианские храмы и монастыри. Место, где они соседствовали, получило название «Святая долина». Здесь учился работать над фресками иконописец Феофан Грек. Его росписи сохранились в храме Дмитрия Солунского, действующем и сейчас. Древнее здание уцелело в период османского владычества с 15 по 18 век. Турки устроили в Феодосии крупнейший в Причерноморье невольничий рынок. Отсюда пленников, захваченных на славянских землях, отправляли по морю в Константинополь. Конец этим преступлениям положила русско-турецкая война. По ее итогам, в 1783 году Феодосия стала частью Российской империи. Здесь на протяжении десятилетий мирно сосуществовали греки, русские, армяне. В XIX веке город прославил своим талантом художник Иван Айвазовский. В 1880 году он создал общественную картинную галерею, где разместил обширную коллекцию своих полотен. Сегодня этот музей – один из старейших не только в Феодосии, но и на всем Крымском полуострове.
2: Радио «Вера Феодосии» можно слушать на частоте 106.1 FM. Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
3: Сегодня, 11 августа, слушайте фрагменты романа Антония Погорельского «Монастырка». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Многие из нас искренне хотят, чтобы их дети выросли верующими людьми. И мы делаем для этого все возможное. Вводим их в храм, учим молитвам, приучаем соблюдать посты. Но проходит время, и мы с горечью замечаем, что у детей пропадает интерес к вере. Некоторые исполняют религиозные предписания формально, равнодушно, а кто-то и вовсе уходит из церкви. Почему так происходит? На одну из возможных причин указывает отрывок из 2 и 3 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
5: «Богу же благодарение, всегда победители нас, творящему о Христе Иисусе».
6: Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца.
5: Не на скрижалях каменных, но на скрижалях сердца плотяных.
4: Только что прозвучавший отрывок апостол Павел начинает с образа благоухания. «Мы – Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». То есть любой человек словно несет с собой незримый аромат, и его невозможно ни скрыть, ни заглушить никаким естественным запахом. Это нечто, что исходит из самого нашего сердца, наше внутреннее настроение, наш дух. Люди улавливают его интуитивно, и поэтому с некоторыми нам неуютно и тревожно, с некоторыми комфортно и спокойно. Поэтому мысль апостола ясна. Некоторые наполнены духом жизни и благодати, они источают мир. Некоторые, напротив, источают тяжелый запах смерти. Эту же логику Павел продолжает при помощи образа письма. «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками». Опять же, под письмом апостол подразумевает не слова, которые пишутся на бумаге чернилами. Скорее, это тот след, который мы пропечатываем на полотне этой жизни самим своим присутствием. Общаясь друг с другом, мы словно оставляем на душах собеседников свой отпечаток. Иногда он легкий и светлый, иногда тяжелый и мучительно болезненный. Как же это относится к теме воспитания веры в наших детях? Самым непосредственным образом. Дети – это наше письмо. Это всегда прямой отпечаток нас, родителей. Отсюда и вывод. Если мы живем в напряжении, страхе, стыде, суете, и наше собственное христианство почему-то не дает нам силы справиться с этими мрачными состояниями, наши слова о Боге будут иметь удушающий эффект для нашего ребенка. И однажды он естественным образом захочет на свежий воздух. Он может даже на время разорвать связь с религиозной традицией. Но не потому, что он против церкви и Бога, а потому, что он против нашей родительской версии религиозной веры. Веры, которая не дает нам самим силы жить эту жизнь полноценно. А он хочет встретить живого Бога, которого его детская душа чувствует острее,

0: повседневные состояния. А потому, если мы болеем душой за своих родных, нет у нас иного пути, как самим становиться живым свидетельством присутствия Христа в этом мире, чтобы наши слова о Боге, как говорит апостол Павел, были написаны не чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца.
1: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, огневидная икона Богородицы в судьбах России.
1: Икона Божией Матери огневидная от других отличается красными оттенками, в которых изображены лик и одежды Пречистой Девы. Изначально образ не имел этой особенности и назывался «кафрептис», что переводится с греческого как «отображение» или «зеркало». Такое имя автор, византийский иконописец VI века, присвоил иконе не случайно. Он подчеркнул, что в душе Богородицы отобразились черты, присущие Богу – милосердие, смирение, чистота. В 9 столетии к власти в Константинополе пришел император-иконоборец Феофил. Нечестивый царь повелел бросить икону «кафрептис» в костер. Но она не сгорела. Лишь изображение приобрело красный оттенок. Уцелевшая в огне святыня стала собственностью одного из константинопольских аристократов. Желая послужить Богу, он под видом нищего странника отправился на Афон. Подвижник взял с собой икону Царицы Небесной. На Святой Горе он принял постриг с именем Павел и основал монастырь в юго-западной части полуострова. В дальнейшем монах был прославлен в лике святых, и обитель получила его имя. Икона Божией Матери «Кафрептис» поныне остается одной из главных святынь Афонского монастыря преподобного Павла. Подвижники Святой Горы создали немало списков образа Божией Матери отображения. Иконописцы воспроизводили красные оттенки, полученные иконой в огне в IX веке. Созданные на Афоне изображения

0: Учения распространились по всему православному миру. В XVIII веке они появились и в России. В народе икону за необычный цвет стали называть «огневидной». После этого образ получил новое богословское прочтение. Смысл изображения оказался созвучен словам молитв, в которых Богородица именуется «подсвечником с огнем божественным» и «огневидной колесницей Бога». В XVIII веке в России была создана икона с надписанием «огневидная». Церковь учредила празднование образа 10 февраля. По новому стилю это 23 число. Сегодня один из самых древних списков огневидной иконы хранится в Государственном историческом музее в Москве.
1: Небесная заступница. Огневидная икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Светлое радио. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Первое послание апостола Петра.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из мемуаров баронессы Варвары Мейндорф, урожденной княжны Шарвашидзе, фрейлины императрицы Марии Федоровны. 11 августа 1904 года. Взгляды Петра Альденбургского были очень просты и либеральны. Его мать, принцесса Евгения, владела имением в Воронежской губернии. В Рамоне Петр и воспитывался, с раннего детства общаясь с простыми деревенскими людьми. Принцесса Евгения всегда мечтала, чтобы ее сын любил народ. Он очень переживал из-за экономического неравенства в обществе. Петр и император Николай II были примерно одного возраста. Петр часто говорил об императоре, что если бы он был бы частным лицом, то был бы самым большим либералом из всех либералов. Взгляды Петра Александровича были хорошо известны Николаю II. Когда порка была отменена, порка использовалась как наказание для крестьян вместо штрафа, император поздравил Петра Александровича, словно это была его личная победа.
0: Голоса

0: радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. В небольшом городке Волфилл, канадской провинции Новая Шотландия, расположен знаменитый университет Акадия. Среди его подразделений есть Богословский колледж и при нем исследовательская группа экспертов, изучающих библейскую историю. В январе 2015 года сотрудник Акадии, исследователь Нового Завета Крейг Эванс, объявил об удивительной находке. Команда, работавшая под его руководством, обнаружила фрагмент Евангелия, датируемый 80-ми годами первого века от Рождества Христова. Найденный экземпляр оказался самым древним из всех, которые до сих пор были известны историкам. Ранее никому не удавалось найти библейский текст моложе второго века.
1: Исследовательская группа колледжа изучала погребальную египетскую маску и обнаружила, что эта маска сделана из древнего папируса. В самом этом факте не было ничего удивительного. У древних египтян было принято закрывать лица усопших масками. Чем богаче человек, тем роскошней маска. Для фараонов маски изготавливались из золота, для простолюдинов — из папируса. Если новый папирус оказывался кому-то не по карману, в ход шел старый и списанный. Вот такой старый папирус и оказался в основе маски, попавшей в руки ученым.
0: Обнаружив в маске текст, исследователи решили его извлечь и прочитать. Клей удалили по новейшей технологии, не повредив чернила. Маска при этом, конечно, была полностью уничтожена, но, по словам ученых, она не представляла исторической ценности. А вот надпись. Глазам удивленных исследователей предстал фрагмент Евангелия от Марка. Когда и кто использовал Евангелие, чтобы закрыть им лицо усопшего? На второй вопрос наука вряд ли сможет ответить. А вот для определения возраста находки было решено использовать радиоуглеродный анализ. Этот метод исследования биологического материала, основанный на подсчете различных типов изотопа углерода, был открыт в 1946 году будущим лауреатом Нобелевской премии Уиллардом Либби. Справедливости ради стоит отметить, что радиоуглеродный анализ не позволяет установить возраст точно. Во-первых, он имеет погрешность от 70 до 300 лет. Во-вторых, дает сбои, если биологический материал имеет более древние или более молодые примеси. Поэтому радиоуглеродный анализ обычно стараются дополнить другими исследовательскими методами. Так поступили и ученые из Акадии. Возраст находки уточнялся ими с помощью анализа типа письма и изучения других документов, найденных вместе с маской. Полученные ими данные позволяют утверждать, что найденное в маске Евангелие от Марка действительно самое древнее из всех известных нам на сегодняшний день. Как случилось, что именно его экземпляр попал в Египет?
1: Сам апостол Марк не был участником евангельских событий, но близко знал первых апостолов. Особенно близко сошелся он с апостолом Петром. Вместе они совершили миссионерское путешествие в Азию, в земли, где некогда находился Вавилон. Марк был истинным миссионером. Очевидно, и свое Евангелие он писал именно с целью проповедовать Слово Божие другим народам. Именно поэтому в нем отсутствуют ссылки на Ветхий Завет, имеющие значение для иудеев. И в то же время подробно объясняется смысл иудейских обычаев, непонятных для жителей других земель. Могло ли Евангелие, написанное апостолом Марком, попасть в Египет? Безусловно, могло, и не в одном экземпляре. Марк был первым проповедником христианства в Египте. Именно он основал христианскую церковь в Александрии. Там он проповедовал, там творил чудеса силою Святого Духа, там был растерзан языческой толпой.
0: Как именно отрывок евангельского текста нашли канадские ученые в египетской маске? Об этом мы пока не знаем. Владелец маски потребовал от Крейга Эванса хранить молчание на время проведения исследований. И канадский ученый даже дал в этом расписку. Все подробности планируется раскрыть в монографии, которая готовится к выходу. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.

0: Сегодня, 11 августа, церковь вспоминает святого мученика Келеника, святую мученицу Серафиму, святителя Лупа, епископа Труа, мученика Евстафия Мцхетского, преподобного мученика Анатолия Смирнова. Святой мученик Евстафий Мцхетский жил в VI веке. Он происходил из рода персидских жрецов-огнепоклонников. Его отец и братья хотели, чтобы он также стал жрецом. Но в возрасте 30 лет Евстафий оставил семью и родину и переселился в древнюю столицу грузинского царства Мцхету. Знатный перс стал простым сапожником. Он часто посещал христианский собор и принял крещение от архидиакона Самуила, будущего католикоса-архиепископа. Грузия в то время находилась под властью персидского шаха, поэтому Евстафия и других персов, принявших христианство, вызвали к нему на суд. Кто-то испугался смерти и отрекся от Христа, но Евстафий с честью вынес заключение. Его освободили по ходатайству грузинской знати. Через несколько лет персы вновь арестовали Евстафия и потребовали оставить веру. Он отказался и мужественно встретил смертный приговор. Тело мученика было с честью похоронено христианами под престолом Мцхетского собора Светицхавели. Тем самым верующие подчеркнули, что мученики – основа церкви. «У Бога все живы, и мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Мы обращаемся к ним, как к самолитвенникам, и, вспоминая святого Евстафия Мцхетского, просим, святой мученик Евстафий, моли Бога о нас».
1: Радио «Вера».

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Сегодня в 18.00 в эфире «Радио Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостьей программы будет директор благотворительного фонда «Блаженной Матроны Московской» Надежда Арзамасцева.

0: Страницы летописи. XIX век принес России особые духовные испытания. В высшем свете распространились идеи вольтерьянства. Было сильно влияние католического монашеского ордена и иезуитов. Многие дворяне утверждали, что православное духовенство не имеет достаточного уровня образования, чтобы вести диалог с просвещенными людьми. Именно в этот исторический момент на московскую кафедру Русской Православной Церкви взошел митрополит Филарет, один из самых образованных людей своего времени. Будущий святитель Василий Михайлович Дроздов родился в 1782 году в подмосковном городе Коломна. Мать и отец его происходили из духовного сословия, и будущее сына видели в служении Богу и церкви. Василий окончил философский класс Троицкой духовной семинарии в Сергиевом Посаде, где в совершенстве изучил древние языки – латинский, греческий и еврейский. В 26 лет он принял монашеский постриг с именем Филарет и получил назначение на должность преподавателя философии и церковной истории в Санкт-Петербургской академии. В 1812 году стал ректором этого учебного заведения, будучи уже в сане архимандрита и научном звании профессора богословия. Во время Отечественной войны с Наполеоном Филарет отдавал большую часть своего жалования на военные нужды. В эти нелегкие годы он убедился, сколь велика в народе потребность в духовной пище. Архимандрит с радостью согласился принять участие в переводе священного писания с еврейского, греческого и латинского на русский язык. Это переложение предназначалось для домашнего чтения, в отличие от церковнославянского перевода, используемого в богослужениях. В 1813 году Филарет вступил в только что основанное Российское библейское общество, взял на себя задачу переложить на родной язык Евангелие от Иоанна, выбрал переводчиков других библейских книг. Благодаря его трудам стало возможным издание полной Библии на русском. В 1817 году состоялась архиерейская хиротония архимандрита Филарета. Спустя еще 5 лет он возглавил Московскую епархию. В столице митрополит продолжил писать богословские труды, важнейшим из которых стал христианский катехизис православной церкви. По поручению императора Александра II святитель создал окончательную редакцию манифеста об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Но не только высокий уровень образования отличал митрополита Филарета. Талантливый иерарх, ученый-богослов и государственный деятель был христианином, внимательным к своей внутренней жизни. Премудрость его была освящена евангельским смирением, и порой это воздействовало на людей сильнее любых аргументов. Однажды во время заседания Московского благотворительного тюремного комитета известный филантроп доктор Федор Гаас стал говорить о том, что даже на рецидивистов недопустимо накладывать наказания, превышающие меру их вины. Председательствующий святитель Филарет прервал докладчика.
1: Что вы все защищаете рецидивистов? Без вины в тюрьму не сажают.
2: А как же Христос? Вы забыли о Христе, владыка!
0: Вскричал в сердцах доктор Гаас. Все присутствующие опешили. В аудитории установилась тишина. И в этой тишине прозвучал тихий голос митрополита.
1: Нет, Федор Петрович, это не я забыл о Христе, когда произносил свои поспешные слова. Это Христос меня покинул.
0: Открыто признав свою неправоту, святитель стяжал уважение всех, кто при этом присутствовал. 5 августа 1867 года в Москве отпраздновали 50-летие служения Филарета в архиерейском сане. Присутствовавший на торжестве поэт Федор Тютчев написал о юбиляре так: «Маленький, хрупкий, с глазами полными жизни и ума, он непобедимой высшей силой господствовал над всем, что происходило вокруг него. Перед своим апофеозом он оставался совершенством простоты и естественности. Казалось, он принимает все эти почести только за тем, чтобы передать их кому-то другому, чьим случайным представителем он теперь является. Спустя 3 месяца митрополит Филарет отошел в вечность, отслужив в день кончины свою последнюю литургию. На похороны святителя собралась вся Москва. Шли дни, месяцы, годы, и люди убеждались, что митрополит не оставил их в своем предстоянии перед Христом. Об этом свидетельствовали многочисленные чудеса, совершавшиеся по молитвам святителю. В 1994 году архиерейский собор Русской Православной Церкви прославил митрополита Филарета в лике святых.

Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Духовное состояние человека видно из качества его помыслов. Люди судят о вещах и событиях в соответствии с тем, что имеют в себе сами. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Ни один наш поступок не проходит бесследно. Каждое наше действие, каждое слово отзывается на окружающих нас людях и сохраняется в их памяти, светлым или мрачным воспоминанием. Как хорошо не забывать об этом! Героини повести «Гости маленького полковника», написанной в начале 20 века американской писательницей Энни Джонстон, это удается. 9-летняя Бетти приехала погостить к своей крестной, матери маленького полковника. За несколько дней до конца визита Бетти заразилась корью. К всеобщему изумлению, спокойная и благоразумная девочка разрыдалась. «Не хочу! Я не стану болеть корью! Ни за что, ни за что!» Взрослые пытаются понять, чем вызвано такое бурное горе. Бетти в ответ рассказывает им о писателе Роберте Стивенсоне, авторе «Острова сокровищ». Последние годы жизни он провел на острове в Южных морях. Местные жители выложили для Стивенсона, которого они прозвали сказочником, дорогу белым камнем и назвали ее «Дорогой любящего сердца». Какая связь между этой историей и отчаянием Бетти? Вот как она отвечает на этот вопрос. «Я хотела, чтобы для крестной эти 3 недели были моей дорогой любящего сердца. Поэтому я так старалась не оставить в ее памяти резких слов, недобрых взглядов, капризов. А теперь вот я заболела, и все испорчено». Крестная смогла утешить Бетти, объяснив, что в болезни нет ее вины, и корь не испортит ее дороги любящего сердца. Нас окружают люди, в памяти которых мы, как маленькая героиня повести Энни Джонстон, можем создавать свою дорогу любящего сердца. Если не забывать о том, что каждое наше слово, каждый поступок либо украшают ее, либо разрушают. Насколько бережнее и вдумчивее станет наше отношение к ближним.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера». Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсон в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Между внешним и внутренним важно соблюдать баланс. Ведь если осуществить перекос куда-либо, то последствия могут оказаться самыми печальными. Без внешнего внутреннее может просто угаснуть. Внешнее без внутреннего наполнения станет просто пустышкой. О верном балансе в религиозной жизни говорит нам отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие».
2: «Все полны лицемерия и беззакония».
1: Однажды Господь Иисус произнес довольно загадочные слова: «Не нарушить я пришел закон, но исполнить». Интересно, что именно в неисполнении, даже в прямом нарушении постановлений пророка Моисея обвиняли Христа его оппоненты. И, надо сказать, подобные обвинения в ряде случаев не были беспочвенными. Спаситель не всегда умывал, например, руки и ноги перед трапезой, общался с сомнительными личностями и иногда не соблюдал пост так, как того требовали иудейские учители. Неужели Христос, говоря «Не нарушить я пришел закон, но исполнить», обманывает своих слушателей, а также современных читателей Евангелия? Конечно же, нет. Слова Спасителя необходимо понимать в правильном смысловом контексте. Ведь речь в данном случае идет не о ветхозаветном законе в понимании раввинов-толкователей, а о сути всего законодательства пророка Моисея, а именно о любви к Богу и человеку. При всем своем обрядовом многообразии и детальном описании, как и какое животное приносить в жертву, какие продукты можно или нельзя есть, ветхозаветный закон имел единственную цель – отвлечь человека от приземленной материальной реальности и указать на важность жизни духовной. Уже в жестокую и кровавую эпоху Ветхого Завета Господь через пророков напоминал древним евреям, что жизнь любого человека важна для Бога, и что за пределами иудейской цивилизации тоже живут благочестивые и богобоязненные люди. К сожалению, ко времени Рождества Христова суть ветхозаветного закона многими иудеями была утрачена. Акцент делался на обрядовой стороне, за что, собственно, Господь Иисус своих оппонентов и критиковал. Спаситель действительно не нарушал закона, а в тех случаях, когда Христос шел против традиционной религиозности, тем самым он на собственном примере показывал, что действительно важно для духовной жизни, а что является чисто человеческим привнесением, тем самым пресловутым отцеживанием комара. Спаситель выступал с критикой в адрес одного из самых распространенных в иудейской среде искажений заповеди Моисея. Ко времени Христа стало принятым считать, что ближний, о котором говорит Писание, это соплеменник или единоверец. Соответственно, к иностранцу или язычнику разрешалось относиться самым жестоким образом. Господь дает верное толкование постановления Отца Небесного. Любовь, к которой призывается последователь закона, не ограничивается национальной или религиозной принадлежностью. Она может и должна быть адресована к любому человеку. В том и состоит, например, смысл притчи о милосердном самарянине. Логика Христа для ушей современных ему иудеев казалась не только неприемлемой, но даже оскорбительной. Ведь Спаситель сравнивал их с грешными язычниками, заботящимися только о тех, кто им приятен. Но можно сколько угодно долго критиковать оппонентов Спасителя. Сложнее посмотреть на себя самого. Давайте ответим честно. У кого никогда не возникало в уме вот такое оправдание нежелания помочь какому-либо человеку? Он в Бога не верит и вообще не православный, а еще он грешник, не буду ему помогать. Давайте же не будем поддаваться лицемерию. Исполним призыв Христа, желающего, чтобы мы стали похожи в мудром милосердии на Отца Небесного, милующего каждое свое творение, посылающего дождь для всех людей, для добрых и для злых».

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Моисей Оптинский.
1: Приближался праздник Богоявления 1811 года. Дремучий Рославльский лес, что на юге Смоленской губернии, занесло густым снегом. Казалось, ни одного живого существа не было в его застывших в зимнем сне дебрях. Но в лесной глуши, вдали от человеческого жилья, жили монахи-отшельники, поселившиеся здесь, чтобы в уединении вести молитвенную жизнь. Среди них был молодой монах по имени Моисей. Он жил в своей хижине-келье на берегу лесной речки Фроловка. Течение тут было сильное, и даже в холода река обычно не замерзала. Однажды вечером Моисей вместе с двумя живущими по соседству монахами поставили сети в надежде наловить рыбы к праздничному столу. Правда, надежда эта была небольшой. Рыба в реке и летом-то почти не водилась, а теперь стояли настоящие крещенские морозы. В лесу монахи жили очень скудно. Ягоды, грибы, коренья, летом свежие, зимой сушеные, были их обычным пропитанием. Люди наведывались к отшельникам редко, и хотя приносили им то мешок муки, то крупу, этих припасов надолго не хватало. Вот и теперь у монахов ничего не было для праздничной трапезы. Если бы только Господь послал рыбки. Всю ночь отец Моисей горячо молился Богу, прося не оставить братьев своим милосердием. Рано утром, в наступивший праздник Богоявления, монахи отправились освещать воду в реке. Чинно пропели праздничные песнопения, погрузили в воду крест. Когда закончили молебен, отец Моисей предложил проверить сети. «Рано еще», — отозвался один из монахов. «Всего только ночь простояли. Летом на неделю оставляли, а только крохотная плотва попалась». «Правда твоя», — вздохнул монах Моисей. Но на всякий случай все же слегка потянул сеть на себя. И ахнул. Она была тяжелой. Остальные монахи бросились к нему, и вскоре на обледеневшем берегу реки лежали 6 крупных налимов. «Благословил Господь!» Перекрестившись, с благоговением проговорил отец Моисей. «Праздничная трапеза удалась на славу!» Через несколько лет из рославльских лесов монах Моисей перешел на жительство в монастырь Оптина-Пустынь, где вскоре был назначен настоятелем. Усердный молитвенник и родитель о ближних, он всякого призывал надеяться на Бога. «Имей упование на всемилостивого Господа, и не оставлен будешь», — говорил старец Моисей Оптинский, прославленный церковью в чине

0: Радио «Вера».
1: Как хорошо! В безмерной высоте летят рядами облака чернее, и свежий ветер дует мне в лицо, перед окном цветы мои качая. Вдали гремит, и туча, приближаясь, торжественно и медленно несется. Как хорошо! Перед величием бури души моей тревога утихает.

Радио «Вера». Светлое радио. Любовь не может быть без уважения. Николай Лесков.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний композитора Микаэла Таривердиева «Я просто живу». 20 век – страшный век. Это Первая мировая война, когда впервые весь мир воевал против всего мира. Это Вторая мировая война. Да, это век больших перемен. Не лучших перемен, нет. Стала меняться мораль. Человечество стало уходить от Господа Бога. А когда после Первой мировой войны появилось потерянное поколение, это было поколение, изумленное тем, что человек может сделать с человеком. И искусство, и музыка стали показывать мир этого человека. Так появился авангард. Музыка разрушения. Эмоциональное, доброе, стало считаться сентиментальным и смешным. Простая музыка для людей стала музыкой второго сорта. С этого началось резкое расслоение музыки. 20 век разделил музыкантов на тех, кто не соглашался с этой позицией, позицией разрушения, и тех, кто делал искусство на этих принципах. Разрушение, которое происходит в душах, отражается и в искусстве. У одних, как протесты, внутреннее стремление к духовности, теплу, нежности. У других, как отражение того разрушения, которое мы наблюдаем в жизни. Сегодня я могу сказать спокойно. Мне нравится музыка с мелодикой, неважно какой. У Прокофьева тоже мелодика, другая, но мелодика. Мне нравится музыка, которая обращена к душе, к Богу. Я хочу добра. Я не могу, живя внутри этого зла, еще и в искусстве воспринимать это же зло.
0: Голоса.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Как все-таки причудливо переплетены нити земной истории, дружище Анатолий Наумович. Вот мы с тобой стоим в ограде Елеонского монастыря в Иерусалиме. А кажется, здесь, в тени олив, укрылся кусочек России.
2: Верно, Андрей Борисович. Вот, например, посмотри. Мраморное надгробие с белым крестом. И знаешь, кто здесь похоронен?
1: Так написано же, игуменья Тамара, настоятельница обители с 1951 по 79 год.
2: Но знаешь ли ты, что до принятия монашества матушку Тамару звали Татьяна Константиновна Романова, в замужестве Багратион Кухранская?
1: Да что ты говоришь? То есть это дочь великого князя Константина Константиновича Романова? Того самого, что писал замечательные стихи под псевдонимом К.Р.?
2: Совершенно верно. Рассказывают, что после погребения игумени на ее могильный холмик кто-то вместе с цветами положил листок с пронзительными стихами ее отца. Давай я тебе процитирую. «Нет, мне не верится, что мы воспоминания, а жизни в гроб с собой не унесем, что смерть, прервав навек и радость, и страдания, нас усыпит забвенье тяжким сном. Не может быть, нет, все, что свято и прекрасно, простившись с жизнью, мы переживем и не забудем, нет, но чисто, но бесстрастно возлюбим вновь, сливаясь с божеством».
1: А я, когда слышу о детях Константина Константиновича, всегда вспоминаю строчку из другого его произведения. «Не все ль, кто сеяли слезами, святою радостью пожнут?» Сыновья и дочери великого князя вынесли в жизни столько страданий, что невольно и горячо желаешь им святой радости. Христос, претерпев распятие, подарил людям ликование воскресения. И так хочется верить, что для тех, кто мужественно прошел за ним крестным путем, за пределами этой жизни, наступила Пасха.
2: Послушай, а как именно сложились судьбы детей князя Константина?
1: Даже те из них, кто пережил революцию и сумел выехать за границу, потеряли столько близких, что боль утрат не могла утихнуть до самой смерти. А трое сыновей великого князя, Иван, Константин и Игорь, были убиты большевиками в 1918 году в Алапаевске. Их сбросили в шахту и закидали гранатами. Вместе с ними тогда приняли мученический подвиг настоятельница Марфа Мариинской обители, великая княгиня Елизавета Федоровна, и еще несколько человек из дома Романовых.
2: Святые люди!
1: Да, и русская зарубежная православная церковь провозгласила это как безусловный факт. Все алапаевские мученики без исключения были причислены ей в 1981 году к лику святых.
2: Андрей, а что за стихотворение ты процитировал? «Кто сеял слезы, пожнет радость». Потрясающая мысль.
1: Стихотворение, которое завершает эта строка, Константин Константинович посвятил своей старшей сестре Вере в замужестве герцогини Вюртембергской. Но сама цитата взята из 125-го псалма. В переводе Евгении Бируковой она звучит так. «Сеявшие слезы пожнут радость. Уходившие в плен плакали и роняли, как семена слезы свои. А те, кто вернется, придут в радости и пожнут урожай». А Российское библейское общество предлагает такой вариант. «Тот, кто со слезами сеял, будет с радостью жать урожай. Шел сеятель, шел и плакал. Он вернется с весельем, неся снопы».
2: В этом псалме говорится о вавилонском пленении иудеев.
1: Именно. А еще точнее о возвращении из этого плена. 125-я песнь Псалтыри так и начинается. «Когда возвратил Господь из плена сынов Сиона, как мы были утешены! Тогда исполнились радости уста наши, язык наш висели. Тогда говорили народы: великое сотворил с ними Господь, великое сотворил с нами Господь, и мы возвеселились.
2: А что? Возвращение из плена действительно воспринималось как чудо? Освобождение было неожиданностью для иудеев?
1: Можно сказать, что произошло невозможное. Вавилоняне никогда не отпускали своих пленников. О том, что Вавилон кто-то может победить, и помыслить было невозможно. Царь Валтасар, сын Навуходоносора, разрушившего Иерусалим, был уверен в несокрушимости двойных стен своей столицы. Он беззаботно пировал со своими приближенными, пил вино из священных сосудов Иерусалимского храма, когда однажды таинственная рука начертала на стене чертога загадочные слова «Мене текел упарсин». Вавилонские мудрецы не могли растолковать своему напуганному господину написанное. И только иудейский пророк Даниил объяснил грозное значение этой надписи. «Мене исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. У парсин разделено царство твое и дано медянам и персам». В ту же ночь Валтасар был убит, а вскоре Вавилон захватило персидское войско.
2: Интересно, почему персы позволили евреям вернуться в Иерусалим?
1: Для иудеев в этих событиях было очевидно вмешательство Бога. Они с искренней радостью приветствовали персов. И это понравилось персидскому царю Киру. Он не просто позволил пленникам вернуться на родину и вернул им отнятые Навуходоносором сокровища, но и из своей казны дал денег на восстановление Иерусалимского храма.
2: Правда. Иррациональное что-то в этом есть. Чудесное.
1: Это и в псалме отражено, хотя бы в этом противопоставлении Божьего «когда» и человеческого «тогда». Когда Господь возвратил нас, тогда мы были утешены. И даже соседние языческие племена говорили не «великое сотворил с ними Кир», а именно «помощью Бога» объясняли освобождение.
2: Андрей, а ведь Татьяне Константиновне Романовой, наверное, тоже не верилось, что наступит время, когда в России вновь откроются храмы. Но только в нашем случае слезы роняли одни, а радость пожинает другие.
1: А ты вспомни, Толь, то стихотворение великого князя Константина, которое лежало на могильном холмике его дочери. «Я, как и он, нисколько не сомневаюсь, все, что свято и прекрасно, живо и по ту сторону жизни. Так что радость у нас с матушкой Тамарой общая».
3: Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья и язык наш пения. Тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними! Великое сотворил Господь над нами!» Мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои.

0: Сегодня, 11 августа, церковь вспоминает святого мученика Келлиника, святую мученицу Серафиму, святителя Лупа, епископа Труа, мученика Евстафия Мцхетского, преподобного мученика Анатолия Смирнова. Преподобно-мученик и иеромонах Анатолий Смирнов родился в середине XIX века. Он был иноком Глинской пустыни, находящейся недалеко от Сум. Отец Анатолий был высокообразованным иноком, вел подвижническую жизнь. Он был замечательным певцом и незаурядным регентом, писал духовную музыку. В начале XX века его в числе других монахов пригласили в Свято-Троицкий мужской миссионерский монастырь. Обитель была основана на берегу озера Иссык-Куль с целью распространения православия в Туркестанском крае. С 1909 года иеромонах Анатолий служил в городе Верном, современной Алма-Ате. Он духовно окормлял Иверско-Серафимовскую женскую обитель и управлял архиерейским хором в Вознесенском кафедральном соборе. После прихода к власти большевиков отец Анатолий вместе с другими монахами ушел в горы. В Аксакайском ущелье они основали скит. В 21 году красноармейцы убили двоих монахов, а остальные покинули горы. Отец Анатолий ушел в Сухуми и жил в горах близ Нового Афона. В начале 30-х годов монахини Иверско-Серафимовского монастыря получили известие об аресте и расстреле иеромонаха Анатолия Смирнова. Мы молимся преподобному мученику Анатолию Смирнову о даровании нам твердости в вере и уповаем на его заступничество нас пред Господом. Святой преподобномученик Анатолий, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
3: Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. По православному преданию, на земле существует четыре места, которым особо покровительствует Богородица. Иверия, Грузия, гора Афон в Греции, Киево-Печерская лавра и Дивеевский женский монастырь, расположенный в одноименном селе в 180 километрах от Нижнего Новгорода. Его история берет свое начало в Киеве. Жила там когда-то в одном из монастырей матушка Александра, в прошлом богатая рязанская барыня. И было ей видение Царицы Небесной, которая наказала Александре идти на север. Та так и сделала. Не дойдя 12 верст до Сарова, в селе Дивеево она вновь увидела Богородицу. «Вот место, которое я повелела тебе искать», — сказала она. В 1780 году стараниями матушки была поставлена Казанская церковь, ставшая краеугольным камнем новой обители. Рядом с ней построили кельи для сестер, которые прибывали сюда со всех концов России. Монахини, многие из которых в миру были помещицами и дворянками, жили по строгому саровскому уставу. Монастырь в Сарове их духовно окормлял. Весь день они проводили в трудах и молитвах, а пищу принимали только раз в сутки. В 1798-м, незадолго до своей кончины, матушка Александра поручила заботу о Дивееве саровскому иеродьякону Серафиму, известному своими духовными подвигами. Наделенный даром исцеления и прозорливости, Серафим жил аскетом в лесной келье. Однако позднее Богородица велела ему выйти из затвора и подвязаться на благо Дивеева. Именно иеромонах Серафим основал рядом с Казанской церковью мельничную общину. Из этой общины и вырос тот Дивеевский монастырь, каким мы его видим сегодня. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
5: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях настоятель московского храма святителя Мартина Исповедника, священник Владислав Мишин. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере и выбору священнического служения. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы будут приурочены к 155-летию со дня рождения русского религиозного мыслителя, протоиерея Сергия Булгакова. Сегодня у нас в студии доцент кафедры философии и религиоведения Свято-Тихоновского университета Наталья Ваганова. И разговор пойдет о теме иконописи и религиозного искусства в размышлениях отца Сергия.
1: Светлый вечер на Светлом радио. Свидание с шедевром.
6: Простите, вам не мешает открытая штора? Солнце яркое сегодня и светит прямо на вас. Может быть, закрыть?
7: Благодарю, не нужно. Такое хорошее солнышко. Тем более мы будем проезжать сейчас красивое озеро.
6: Меня зовут Виктор Андреевич.
7: А меня Маргарита Константиновна. Очень приятно. Вот и озеро. Посмотрите, какое великолепие.
6: Действительно потрясающая красота. Какие холодные темные воды. Деревья вокруг такие древние, замшелые. Вдали деревенька виднеется. Вы знаете, что-то мне этот пейзаж очень напоминает. А вот что. Мою любимую картину «Озеро» Аполлинария Васнецова.
7: Правда? Это ваша любимая картина, а я ее часто вижу. Я работаю в Третьяковской галерее.
6: Да вы что? Замечательно. Скажите, пожалуйста, а Васнецов писал эту картину с натуры или образ озера он придумал?
7: Натура была, но писал ее Васнецов по памяти. Скорее всего, на картине он изобразил озеро Светлояр в Нижегородской области. И действительно, оно во многом похоже на то озеро, которое мы с вами проезжаем.
6: А откуда мы знаем, что Васнецов писал именно озеро Светлояр?
7: В 1902 году, когда Васнецов создал свой шедевр, он как раз занимался декорациями к опере Сергея Василенко «Град Китиж». Легенда гласит, что древнерусский город Китиж при нашествии татар скрылся на дне озера Светлояр. Так вот, если сравнить пейзажи Светлояра и картину Аполлинария Михайловича, мы увидим приблизительно один и тот же ландшафт.
6: Так вот откуда необычайная таинственность полотна. Значит, город Китиж. Я иногда подолгу смотрю на репродукции этой картины и чувствую, что там очень много смысла, глубины. Все это трудно выразить словами.
7: «Величественный реквием». Так художник Нестеров назвал эту картину. Васнецов будто прощается с ушедшей в прошлое Древней Русью, доносит до зрителей ее последние отблески. Он сплетает реальный вид озера Светлояр с былинным эпосом. Мы словно видим в темных водах какие-то очертания канувшего туда Китежа. Гениальный художник достигает здесь совершенно потрясающего эффекта.
6: Как будто нерассказанная сказка, правда?
7: Очень хорошее сравнение. Да, действительно, перед нами чарующий и загадочный вид, какая-то нераскрытая тайна. Героев сказки пока нет, но такое впечатление, что действо вот-вот начнется. И из-за непроходимого леса выйдут персонажи.
6: На картине изображена одинокая женщина, собирающая белые цветы на берегу. А кто она?
7: Есть такое мнение, что женщина собирает цветы на могилу. Может быть, предчувствие трагических революционных событий?
6: Очень неожиданная трактовка. Но что удивительно, при всех этих возможных смыслах картины все-таки производит очень светлое, мирное впечатление.
7: Да, вы правы. Бывает, я иногда понервничаю на работе, но как постою немного возле этой картины, на душе спокойно становится.
6: Маргарита Константиновна, спасибо вам огромное. Когда я буду в Москве, обязательно приду в Третьяковскую галерею, чтобы по-новому взглянуть на шедевр Васнецова «Озеро».
1: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Долгов.
1: Иногда христиане задают вопрос, как понять, живем ли мы по воле Божией или по своей воле. Совершают какой-либо поступок, а потом сомневаются, теряют покой, опасаются последствий. А уж если заболеют, то считают, что ошиблись и что Бог наказал. Хочу поделиться с вами словами архимандрита Фадея Витовницкого. Если ты печалишься о чем-то, значит, ты не полностью предался воле Божией. Хотя внешне и кажется, что полностью. Тот, кто живет по его воле, ни о чем не беспокоится. Когда ему бывает что-то нужно, он молится об этом Богу. И если не получит, остается безмятежным, как будто получил искомое. Душа, преданная Богу, ничего не боится. Ни угроз, ни врагов, ничего. Обо всем, что с ней происходит, она говорит: «Так хотел Господь». Если приходит болезнь, думает, что она ей полезна, иначе Бог не послал бы ее. Так сохраняется мир в душе и в теле.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, один из величайших богословов Церкви, жил и проповедовал в IV веке от Рождества Христова и получил свое прозвание за удивительный дар слова. Его проповеди яркие, образные, возвышенные и в то же время простые и понятные доходили до людских сердец, пробуждали в них веру. Византийский историк Созамен оставил документальное свидетельство о проповедях Иоанна Златоуста. Святитель садился на ступени храма, а народ обступал его со всех сторон. Многие проповеди и беседы константинопольского архиепископа были записаны. Они оставались актуальными на протяжении столетий и сегодня помогают людям. Некоторые из них мы найдем под обложкой книги «Иоанн Златоуст. Мудрость для жизни. Избранное наставление на каждый день». Кто из нас не сетовал порой на материальное положение? Святитель Иоанн говорит по этому поводу вроде бы очевидные вещи. Однако поражаешься тому, насколько мудрые его слова. «Бог в изобилии нам подает все, что гораздо нужнее денег. Воздух, воду, огонь, солнце и все подобное». Впрочем, Златоуст дает и совет, как поступать в любой нужде. «Ты позаботься о Божьем, и Бог попечется о твоем». Подлинно, хотя бы тысячи горестей с тобой случились, все победишь, потому что Бог всегда награждает с преизбытком. Под заботой о Божьем святитель подразумевает прежде всего молитву. Вот что он говорит. «Где молитва и благодарение, туда приходит благодать Святого Духа. Молитва есть оружие великое, сокровище неоскудевающее, богатство никогда не истощимое. Возносимая с усердием из души скорбящей и сердца сокрушенного, такая молитва восходит к небу». Соблюдение заповедей Божьих – еще одно важное дело на пути веры, говорит святитель Иоанн на страницах книги «Мудрость для жизни». Заповеди Божьи прекрасны и тогда, когда только хвалят их, но они оказываются еще прекраснее, когда их исполняют. И наипервейшая из заповедей, по мнению Златоуста, о любви к ближнему. Богу угодно, чтобы христианин не о себе только заботился. Как дело зодчего строить, так дело христианина всеми способами приносить пользу ближним. Христианин должен делать добро не однажды, не дважды или трижды, но во всю жизнь. Как тело наше не однажды насыщается для поддержания себя, но имеет нужду в ежедневном питании, так и мы ежедневно имеем нужду в совершении добрых дел. Слова святителя Иоанна Златоуста несут духовный свет, пробуждают в сердце стремление к христианским добродетелям и духовному совершенству. В этих избранных наставлениях на каждый день кроется настоящая сокровищница мудрости для жизни. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Валентин Левочкин. Отрывок из статьи «Кредо значит верую». Часы Пасхи сочинены двумя московскими композиторами – Владимиром Довганем и Иваном Вишневским. Музыка блистательная, одновременно мощная и нежная, мастерски сделанная. Следует выделить «Воскресение Христово видевши» Довганя, отмеченное особо проникновенной и теплой мелодией, и «Ипокаи» Вишневского.
2: «Ипокаи» в переводе с греческого означает «одновременно вслушиваться и быть послушным». В Древней Церкви этим словом называли способ исполнения псалмов, при котором диакон начинал пение, а молящийся народ допевал произведение или исполнял припев к нему. В настоящее время название «Ипокаи» носит церковное песнопение, в котором чаще всего повествуется о том, как ангел возвестил женам-мироносицам о воскресении Христа. Они передали пасхальную весть апостолам, а те, в свою очередь, распространили ее по всему миру.

0: Радио «Вера». География веры. Белокаменный собор Николая Чудотворца – одна из главных достопримечательностей Оренбурга. Храм стоит на улице Чкалова. Сегодня это центр города, а в 19 столетии здесь располагалась казачья слободка. Называлась она «Форштадт», что в переводе с немецкого языка означает «предместье». Селение, состоявшее в основном из деревянных зданий, серьезно пострадало при пожаре в 1879 году. Огонь полностью уничтожил деревянную Георгиевскую церковь, единственную в Форштадте. Тогда казаки решили возвести каменный храм. Средства на строительство собирали всем миром. Первый камень в основании церкви был заложен в 1883 году. А спустя 3 года состоялось торжественное освящение храма во имя святителя Николая Мерликийского. В 1891 году на богослужении здесь побывал царевич Николай Романов, будущий российский император. Высокий гость пожаловал прихожанам богато украшенное Евангелие. Драгоценная книга исчезла во время лихолетия после революции 1917 года. Безбожники закрыли и разграбили церковь. А в 1944-м под ее сводами возобновились богослужения. На тот момент храм Николая Чудотворца оказался единственным действующим в городе и стал кафедральным, то есть главным собором Оренбургской епархии. Этот статус Никольский храм хранит и поныне.
1: Радио «Вера» в Оренбурге можно слушать на частоте 88,3 FM.
2: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
2: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания «Радио Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
2: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
2: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на Радио «Вера». Апостольские чтения.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Многие из нас искренне хотят, чтобы их дети выросли верующими людьми. И мы делаем для этого все возможное. Вводим их в храм, учим молитвам, приучаем соблюдать посты. Но проходит время, и мы с горечью замечаем, что у детей пропадает интерес к вере. Некоторые исполняют религиозные предписания формально, равнодушно, а кто-то и вовсе уходит из церкви. Почему так происходит? На одну из возможных причин указывает отрывок из 2 и 3 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
4: Богу же благодарение, всегда победители нас, творящему о Христе Иисусе.
5: Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца.
4: Не на скрижалях каменных, но на скрижалях сердца плотяных.
3: Только что прозвучавший отрывок апостол Павел начинает с образа благоухания. «Мы – Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». То есть любой человек словно несет с собой незримый аромат, и его невозможно ни скрыть, ни заглушить никаким естественным запахом. Это нечто, что исходит из самого нашего сердца, наше внутреннее настроение, наш дух. Люди улавливают его интуитивно, и поэтому с некоторыми нам неуютно и тревожно, с некоторыми комфортно и спокойно. Поэтому мысль апостола ясна. Некоторые наполнены духом жизни и благодати, они источают мир. Некоторые, напротив, источают тяжелый запах смерти. Эту же логику Павел продолжает при помощи образа письма. «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками». Опять же, под письмом апостол подразумевает не слова, которые пишутся на бумаге чернилами. Скорее, это тот след, который мы пропечатываем на полотне этой жизни самим своим присутствием. Общаясь друг с другом, мы словно оставляем на душах собеседников свой отпечаток. Иногда он легкий и светлый, иногда тяжелый и мучительно болезненный. Как же это относится к теме воспитания веры в наших детях? Самым непосредственным образом. Дети – это наше письмо. Это всегда прямой отпечаток нас, родителей. Отсюда и вывод. Если мы живем в напряжении, страхе, стыде, суете, и наше собственное христианство почему-то не дает нам силы справиться с этими мрачными состояниями, наши слова о Боге будут иметь удушающий эффект для нашего ребенка. И однажды он естественным образом захочет на свежий воздух. Он может даже на время разорвать связь с религиозной традицией. Но не потому, что он против церкви и Бога, а потому, что он против нашей родительской версии религиозной веры. Веры, которая не дает нам самим силы жить эту жизнь полноценно. А он хочет встретить живого Бога, которого его детская душа чувствует острее, чем наша. Безусловно, проблема расцерковления наших детей уходит своими корнями не только в духовное невежество родителей. Но наша задача, как родителей, в первую очередь обращать внимание именно на то, с чем мы реально можем работать, то есть на самих себя. И начать можно с простого – принять ту мысль, что нашим близким нужна не просто информация о Боге, не просто погружение в ритуальную жизнь церкви и в ее духовно-аскетические практики. Наши окружающие остро нуждаются в живой атмосфере присутствия Бога, а она передается не столько через наши назидательные речи, сколько через наши повседневные состояния. А потому, если мы болеем душой за своих родных, нет у нас иного пути, как самим становиться живым свидетельством присутствия Христа в этом мире. Чтобы наши слова о Боге, как говорит апостол Павел, были написаны не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца.
0: Апостольские чтения.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Есть на северо-западе Ярославской области маленький старинный городок Пошехонье. Примерно 150 километров от областного центра, и вот вы уже посреди настоящей пошехонской старины. Городу 200 с лишним лет, а самой главной его достопримечательности, Троицкому собору, еще больше. Это старейшее из сохранившихся каменных зданий в Пошехонье. Величавый пятиглавый храм стоит в самом центре, на площади Свободы. Его зеленые купола и высокую нарядную четырехъярусную колокольню видно из любой точки города. Когда-то на площади располагался главный городской торг, и она носила название «Базарная». Белокаменные торговые ряды в виде двух арочных галерей были построены еще в первой половине XIX века. Они прекрасно сохранились и продолжают выполнять свое предназначение. Троицкий собор расположен прямо за ними. Приземистый, почти кубический, похожий на изящную шкатулку, он представляет собой типичный образец ярославской храмовой архитектуры. Когда-то на месте Пошехонья стояло большое село Пертома. Один из его богатых жителей, Петр Тимофеевич Белавин, пожертвовал крупную сумму на строительство каменного собора. В 1717 году храм был возведен и освящен во имя Святой Живоначальной Троицы, а в 1777 село Пертома указом императрицы Екатерины II было переименовано в Пошехонье и стало городом. Он постепенно развивался, и именно Троицкий собор служил ориентиром для строительства новых улиц, которые расходились от него в стороны наподобие солнечных лучей. Во второй половине XIX века рядом с храмом выросла 73-метровая колокольня. В отличие от сдержанного и лаконичного внешнего убранства собора, колокольня поражает воображение декоративным разнообразием. Арочные пролеты, граненые полуколонны и лепные карнизы создают эффект кружевой воздушности. Увы, красота не спасла храм и колокольню в безбожные советские времена. В 1920-е в Троицком соборе городские власти устроили, страшно представить, мазутный цех, а звонницу переделали под водонапорную башню. Но таким образом храму хотя бы удалось выстоять. В 90-е годы 20 века его возвратили Русской Православной Церкви. Сегодня Троицкий собор в Пошехонье большей частью восстановлен. Там совершаются богослужения, кипит приходская жизнь и сохраняется дух пошехонской старины. Неспешный, тихий и молитвенный.
0: Пространствие. Путешествуем

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие. Книга притчей Соломоновых.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1919 год. Калужская область. Шамардинский женский монастырь. Монахиня Елизавета и монахиня Анатолия были живыми летописями монастыря. Я так любила послушать их рассказы о том времени, когда еще жил батюшка Амвросий, когда каждое его слово ценилось как святыня. Монахиня Анатолия, несмотря на свою бывшую светскость, на свою образованность, она училась на высших курсах, и на свое увлечение, как она рассказывала французской революции, была буквально потрясена случайным свиданием с батюшкой Амвросием и совершенно переродилась. Она сделалась верной послушницей батюшки. Ей было назначено послушание – заведовать золотошвейной мастерской. Там необходим был вкус к изящному, которым и отличалась монахиня Анатолия. А монахиня она сделалась необыкновенно смиренной, любвеобильной и простой. Сестры из мастерской ее нежно любили, да и все в монастыре. После смерти любимого старца она очень скорбела и сразу заметила в себе упадок зрения, сделалась до крайности близорука и стала бояться всякой простуды. Мне часто приходилось навещать ее при болезни, и я любила слушать ее беседы о старцах. У нее была необыкновенная память и способность передавать словами всякое тонкое впечатление. Я уважала ее за детскую веру и простоту. Однажды, во время голода, ей захотелось рыбки, и она обратилась с детской молитвой к святому апостолу Иоанну. «Угодничи Божий, любимый ученик Господа, ты ведь был рыбак, пошли мне рыбки». И вот в этот же день в дверь стучится какой-то крестьянин и говорит: «Здесь болящая, я принес ей рыбки».
0: Голоса

проблем в серых ниток клубок, что судьба их едва ли развяжет. Но надежды в себе сохраняй ты росток, потерпи, выход время покажет.

0: православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Бытует мнение, что вера и наука – вещи несовместимые. На самом деле, это, конечно же, штамп, существующий в нашей стране с советских времен. Практика же показывает, вера и наука, вера и образование совместимы и вполне. И история сохранила для нас примеры того, как именно православные священнослужители внесли значимый вклад в развитие науки, культуры и образования. Необходимо отметить, что университет как образовательная структура возник именно в православной стране. В 866 году с разрешения императора Михаила архиепископ Лев-математик создал Магнаврскую школу, прозванную также Пандидактирион или Константинопольский университет. В Константинопольском университете изучались как светские, так и богословские дисциплины. Кстати, в России первое высшее учебное заведение, Славяно-Греко-Латинскую академию, также создали церковные служители, ученые-братья, монахи Ионики и Сафроний Лихуды. Письменность, которой мы сегодня пользуемся, также является плодом деятельности ученых-священнослужителей. Кириллицу придумали святые братья Кирилл и Мефодий. Система здравоохранения и социальной помощи – тоже церковные изобретения. В IV веке на востоке Римской империи появились так называемые «василиды» – учреждения, которые объединяли больницу, столовую для неимущих, ночлежный дом и школу для бедных детей. Василиды были придуманы и организованы святителем Василием Великим, отсюда и такое название – «василида». Кстати, православным священнослужителям мы обязаны и появлению привычных нам предметов быта. Благодаря православным монахам Византии человечество получило такой удобный столовый прибор, как вилка. До того мясо и прочие продукты ели с ножа. Православные священнослужители стали первопроходцами в области исторической науки. Монах Дионисий Малый, живший в V веке, первым осуществил вычисление даты рождения Спасителя и положил начало отсчета лет от Рождества Христова. Вклад в мировую науку осуществлялся православными священнослужителями не только в древности. В XX веке русским Леонардо стал священник Павел Флоренский. Он не только оставил после себя значительные труды в области богословия и философии, но сделал большой вклад в развитие физики. Флоренский, получивший более 30 патентов на свои изобретения, придумал способ промышленной добычи йода из морской воды. Кроме того, отец Павел стал одним из основных участников ГОЭЛРО – проекта по электрификации территорий Советского Союза. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о вкладе православных священнослужителей в развитие науки и культуры.

0: Сегодня, 11 августа, церковь вспоминает святого мученика Келеника, святую мученицу Серафиму, святителя Лупа, епископа Труа, мученика Евстафия Мцхетского, преподобного мученика Анатолия Смирнова. Святой мученик Келеник жил на рубеже 3-4 веков в Киликии, на юго-востоке Малой Азии. Он был воспитан в христианской вере и видел смыслом своей жизни проповедь Христа. Келеник отправился по городам и селениям и многих обратил в христианство. Его схватили в городе Анкире, современной Анкаре. Он предстал перед правителем города и отказался принести жертву идолам. Келеник бесстрашно заявил, что не боится мучений и надеется получить от Христа силы пережить испытания. Мученика пытали и приговорили к казни. Чтобы запугать как можно больше народу, его плетьми погнали в другой город. Путь был трудным, и воины, которые сопровождали приговоренного, изнемогали от жажды. В отчаянии они стали просить Келеника, чтобы он испросил у Господа воду. Христианин сжалился над своими мучителями. По его молитве и с помощью Божией из камня забил чудесный родник. Воины думали отпустить Келеника, но побоялись наказания. Они отвели его до места казни. Келеник сам вошел в пылающий костер и предал душу Богу. Преподобный Ефрем Сирин призывал: «Приди же и будь учеником святых мучеников. Научишься у них совершенной вере, любви к Богу, великой сострадательности. Они вышли победителями из пылающего костра, а ты побеждай пламенеющее злое желание. Они кротостью и великодушием победили мучителей, и ты побеждай мучительство гнева». Мы прославляем святого мученика Келеника и просим его о молитвенной помощи. Святой мученик Келеник, моли Бога о нас.
1: Вы слушаете

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
3: Вот все и узнаете.
2: У нас в программе
4: «Вопросы Веры и Фомы».
0: Каждую субботу
1: в 9:30
4: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
5: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой.
6: Пересказкой.
5: Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки».
6: «Пересказки»
5: на радио «Вера». Каждый вечер
6: в 21:05.
7: Прообразы. Святые в литературе.
8: Святитель Николай Мирликийский – один из любимых святых русского народа. В России его называют Николаем Чудотворцем, Николаем Угодником, а иногда и вовсе по-простому, как члена семьи – Николой, Николушкой, Миколой. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святителе Николае Мирликийском и поэме Сергея Есенина «Микола». Место действия – Россия. Время действия – Третий век по Рождестве Христовом и век 20. В одном из писем известный поэт 20 века Сергей Есенин рассказал, как у него возник замысел поэмы «Микола», которая в первом варианте называлась «Микола Чудотворец». Есенин пишет: «В детстве я рос, дыша атмосферой народной поэзии. Очень рано узнал я стих о Миколе. Потом я и сам захотел по-своему изобразить Миколу». Как и в русских духовных стихах, есенинский Николай Чудотворец похож на русского крестьянина. Он ходит по селам и деревням в лаптях, несет за плечами мешок, завязанный веревкой, или, как говорили на Руси, стегловицей, стараясь помочь всем, кто находится в крайней нужде.
9: В шапке облачного скола, в лопоточках словно тень, ходит милостник Микола мимо сел и деревень. На плечах его котомка, стегловица в две тесьмы. Он идет, поет негромко иорданские псалмы. Ходит ласковый угодник, пот елейный льет с лица. Ой, ты лес мой хороводник, прибаюкай пришлица.
8: Конечно, пришлица, ведь святитель Николай Чудотворец родился и жил далеко от России. Он был епископом города Миры Ликийские на юге современной Турции и жил очень давно, в III веке по Рождестве Христовом. Николай, епископ Мир Ликийский, обладал беспримерным милосердием и любовью к ближним. Он подбрасывал деньги в дома бедняков, которые находились на грани отчаяния, помогал разорившимся купцам, силой молитвы спасал от гибели попавших в шторм моряков. Святитель старался тайно творить дела добра, но они все равно становились известны. Доброта без тщеславия, надменности и своекорыстия оказалась самым ценным сокровищем в глазах человечества. Вот уже много веков святитель Николай Мирликийский почитается христианами всего мира. Со времен крещения Руси русский народ тоже считает святителя Николая своим святым покровителем, заступником, ходатаем перед Богом. Это с удивительным лиризмом показано в поэме Сергея Есенина «Микола».
9: «Ходит странник по дорогам, где зовут его в беде, из земли гуторит с Богом в белой тучи бороде. Говорит Господь с престола, приоткрыв окно за рай: «О мой верный раб Микола, обойди ты русский край, защити там в черных бедах скорбью вытерзанный люд, помолись с ним о победах и за нищий их уют».
8: В детстве Сергей Александрович Есенин, выросший в крестьянской семье, ходил в храм на богослужение, молился перед иконами, среди которых наверняка был образ Николая Чудотворца. Потом Есенин уехал в Петербург и в Москву, стал модным и даже скандально известным поэтом. Но от того времени, когда он мальчиком пел в церковном хоре, в его поэзии осталось самое важное – исповедальность. Сергей Есенин так говорил о себе: «Пишу не для того, чтобы что-то выдумать, а потому что душа просит. Никого ничему не учу, а просто исповедуюсь перед всем миром, в чем прав и в чем виноват». Так родилась есенинская поэма о святителе Николае Мирликийском, любимом святом русского народа. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
7: Прообразы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Если же и терпим мы иногда скорби, так все больше от себя, от своих грехов, от своей неосторожности и от дьявола. Преподобный Антоний Оптинский.

0: Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. У святого Нила Синайского, подвижника и духовного писателя V столетия, есть изречение: «Ничего не предпочитай любви к ближнему». Эти слова можно было бы поставить эпиграфом к одной из сцен романа «Хорошие жены» американской писательницы Луизы Олькотт. В этом романе, продолжении «Маленьких женщин», она создала образ четырех сестер – Мэг, Бет, Эми и Джо. Джо – самая одаренная из сестер. Кроме того, она неугомонна, взбалмошна, ее одолевают честолюбивые стремления, в голове всегда кипят замыслы и планы. Она мечтает вырваться из дома и увидеть весь мир. Бет – ее полная противоположность. Тихая, впечатлительная, чуткая девочка, переболев в детстве скарлатиной и так и не оправившись, к 18 годам медленно угасает. Незадолго до смерти Бет просит Джо позаботиться о папе и маме. Старшие сестры уже далеко от родительского дома. «Даже если тебе будет нелегко, Джо, — просит она, — постарайся. Твои планы и замыслы, они хороши, но ты просто помни, я теперь хорошо это понимаю, любовь — единственное, что мы можем унести с собой». Джо выполняет просьбу сестры и пытается заменить ее родителям, окружает их теплом и любовью, стараясь смягчить утрату. Поступая так, она и сама обретает утешение. Джо впервые в жизни чувствует, что делает именно то, что нужнее всего ей самой и другим – дела любви. Вот как писал о таких делах архимандрит Георгий Лавров, преподобный исповедник российский: «Жизнь наша в том, чтобы как можно больше света и теплоты давать окружающим людям». Чем заканчивается повесть Олькотт? Успех не уходит от Джо. Напротив, она обильно пожинает его плоды, став известной писательницей. Но сначала Джо собирает в своем сердце главное сокровище – любовь.
0: Чтение. Размышления о литературе.

0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Сегодня в 18.00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостьей программы будет директор благотворительного фонда «Блаженной Матроны Московской» Надежда Арзамасцева.
2: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Между внешним и внутренним важно соблюдать баланс. Ведь если осуществить перекос куда-либо, то последствия могут оказаться самыми печальными. Без внешнего внутреннее может просто угаснуть. Внешнее без внутреннего наполнения станет просто пустышкой. О верном балансе в религиозной жизни говорит нам отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
3: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
4: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония».
3: «Все полны лицемерия и беззакония».
2: Однажды Господь Иисус произнес довольно загадочные слова: «Не нарушить я пришел закон, но исполнить». Интересно, что именно в неисполнении, даже в прямом нарушении постановлений пророка Моисея обвиняли Христа его оппоненты. И надо сказать, подобные обвинения в ряде случаев не были беспочвенными. Спаситель не всегда умывал, например, руки и ноги перед трапезой, общался с сомнительными личностями и иногда не соблюдал пост так, как того требовали иудейские учители. Неужели Христос, говоря «Не нарушить я пришел закон, но исполнить», обманывает своих слушателей, а также современных читателей Евангелия? Конечно же, нет. Слова Спасителя необходимо понимать в правильном смысловом контексте. Ведь речь в данном случае идет не о ветхозаветном законе в понимании раввинов-толкователей, а о сути всего законодательства пророка Моисея, а именно о любви к Богу и человеку. При всем своем обрядовом многообразии и детальном описании, как и какое животное приносить в жертву, какие продукты можно или нельзя есть, ветхозаветный закон имел единственную цель – отвлечь человека от приземленной материальной реальности и указать на важность жизни духовной. Уже в жестокую и кровавую эпоху Ветхого Завета Господь через пророков напоминал древним евреям, что жизнь любого человека важна для Бога, и что за пределами иудейской цивилизации тоже живут благочестивые и богобоязненные люди. К сожалению, ко времени Рождества Христова суть ветхозаветного закона многими иудеями была утрачена. Акцент делался на обрядовой стороне, за что, собственно, Господь Иисус своих оппонентов и критиковал. Спаситель действительно не нарушал закона, а в тех случаях, когда Христос шел против традиционной религиозности, тем самым он на собственном примере показывал, что действительно важно для духовной жизни, а что является чисто человеческим привнесением, тем самым пресловутым отцеживанием комара. Спаситель выступал с критикой в адрес одного из самых распространенных в иудейской среде искажений заповедей Моисея. Ко времени Христа стало принятым считать, что ближний, о котором говорит Писание, это соплеменник или единоверец. Соответственно, к иностранцу или язычнику разрешалось относиться самым жестоким образом. Господь дает верное толкование постановления Отца Небесного. Любовь, к которой призывается последователь закона, не ограничивается национальной или религиозной принадлежностью. Она может и должна быть адресована к любому человеку. В том и состоит, например, смысл притчи о милосердном самарянине. Логика Христа для ушей современных ему иудеев казалась не только неприемлемой, но даже оскорбительной. Ведь Спаситель сравнивал их с грешными язычниками, заботящимися только о тех, кто им приятен. Но можно сколько угодно долго критиковать оппонентов Спасителя. Сложнее посмотреть на себя самого. Давайте ответим честно. У кого никогда не возникало в уме вот такое оправдание нежелания помочь какому-либо человеку? Он в Бога не верит и вообще не православный, а еще он грешник, не буду ему помогать. Давайте же не будем поддаваться лицемерию. Исполним призыв Христа, желающего, чтобы мы стали похожи в мудром милосердии на Отца Небесного, милующего каждое свое творение, посылающего дождь для всех людей, для добрых и для злых.

0: для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Леонтий из скита святого Димитрия.
1: Афонский монах по имени Леонтий шагал по извилистой горной тропинке, ведущей из скита святого Димитрия, где он жил, в Корею, столицу Святой Горы. Отец Леонтий шел навестить знакомого монаха, который уже давно звал его в гости. Отлучался из скита отец Леонтий редко, а если вдруг случалось куда-нибудь отправиться, прежде монах подолгу молился перед иконой Божьей Матери. Он просил ее о помощи в предстоящем пути. Так было и в этот раз. Преодолев долгую дорогу, отец Леонтий наконец достиг Кореи. Знакомый радостно встретил его, проводил в Архандарик, комнату для приема гостей, и попросил немного подождать, пока он не управится с делами. Но только отец Леонтий присел на табурет, как со стула, стоящего напротив, поднялся незнакомый ему человек и ни с того ни с сего начал бронить отца Леонтия. «Ах, вот ты такой-сякой!» Чуть не с кулаками набросился он на опешившего монаха. «Притворяешься добрым человеком, но я-то знаю, какой ты негодный!» Отец Леонтий, хоть и совсем не ожидал такого поношения от незнакомца, лишь смиренно опустил голову. «Ну, Леонтий, теперь вспомни, о чем ты молил Пресвятую Богородицу?» Мысленно сказал он сам себе, а вслух, обращаясь к незнакомцу, произнес: «Так, брат, так, правду ты говоришь». Человек, не переставая браниться, приблизился к монаху. «Готовься, Леонтий, со смирением и побои принять», снова произнес про себя отец Леонтий. Но незнакомец вдруг упал перед монахом на колени и слезно стал просить у него прощения. «Прости, отче!» — восклицал он. «Обознался я, глазами плох, не разглядел как следует. За обидчика своего давешнего тебя принял». Оказалось, несколько дней назад его обидел какой-то человек, внешне похожий на отца Леонтия. И теперь, когда монах показался на пороге Архандарика, незнакомец решил, что это явился его обидчик. Расстались они друзьями. А вскоре пришел знакомый отца Леонтия, и монах с улыбкой рассказал ему о случившемся. «А если бы я не помолился перед уходом Божьей Матери, не спросил у нее кротости и смирения ко всему, что бы ни произошло, что из этого последовало бы?» – рассуждал отец Леонтий. «Я бы возразил, и дело того и гляди, дошло бы до рукоприкладства. Когда уничижит кто тебя, а ты не ответишь ему тем же, это путь Божий», – говорил афонский старец Леонтий из скита святого Димитрия. «С кротостью принимай невзгоды, и будешь готовым ко всему».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Леонтий из скита святого Димитрия.

0: Радио «Вера».
1: Бежит, бежит, и зыблется трава, и клонится предсмертным ураганом. Еще кричат ненужные слова, уже лежат, прижав ладони к ранам. О гибели вопит живая плоть, а ты молчи и восклоняйся духом. И в шуме бурь лови отверстым слухом, что говорит над бурями Господь.

Радио «Вера». Светлое радио. Нельзя быть таким слишком практичным, чтобы судить по результатам. Человечнее судить по намерениям. Александр Солженицын.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний художницы Аллы Андреевой «Плавание к небесному Кремлю». 1925 год. Московская область. С Ходьковским монастырем у меня связано такое воспоминание. Как-то мама познакомилась с двумя монахинями. Их звали матушка Смарагда и матушка Маргарита. Они жили вместе в келье, где я бывала. Я хорошо помню эту келью и запах в ней. Совершенно особый запах деревянного лампадного масла, восковых свечей, вероятно, и ладана. В келье был поразительной чистоты выскобленный белый пол, две кровати. На одной из них сидела, видимо, очень больная старшая из монахинь. По-моему, это была матушка Маргарита. Вторая, более молодая и подвижная, за ней ухаживала. Я обычно садилась на скамеечку. Меня очень волновала тогда идея греха, ада, посмертного воздаяния, все эти очень серьезные вещи. Я спросила об этом матушку Маргариту. Она мне спокойно сказала: «Ну что же тебе об этом беспокоиться? Ты хорошая девочка, слушаешься маму и папу. Можешь не волноваться». Милая, милая старая монахиня даже не подозревала, что значили для меня эти слова. Подо мной как бы разверзлась преисподняя, потому что я ведь никого не слушалась, ни маму, ни папу. И даже когда они не замечали этого непослушания, то я-то знала. Это было одним из очень сильных переживаний. Передо мной впервые встала проблема греха и посмертия.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Святитель Николай Чудотворец – один из любимых и почитаемых святых в России. Существует множество историй о том, как святитель Николай чудесным образом спасал от бед и несчастий, или о том, как по его молитвам люди обретали семьи. А еще святитель Николай покровительствует путешествующим. Однажды этот святой помог и мне. Как-то по дороге домой меня застигла сильнейшая снежная буря. Вокруг метель, дороги не видно, уже намело огромные сугробы. Скорость моей машины была небольшой, но я все же не справилась. Машину повело на ледяной колее, и я слетела с дороги куда-то в огромный сугроб. Да так глубоко, что невозможно было открыть двери. Что же делать? Оставалось ждать помощи и молиться. В моей сумочке лежала иконка святителя Николая. На обратной стороне тропарь этому святому. Тропарь значит гимн, прославление какого-либо праздника или святого. В храмах его поют довольно часто. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского и Иверского женского монастыря. Первая часть по-русски звучит так. «Правилом веры и образом кротости, примером воздержания, явила тебя пастве твоей непреложная истина, то есть Бог». Вот как эти строчки звучат на церковнославянском языке. «Правила веры и образ кротости, воздержание учителя, явите стаду твоему, я же вещей истина». Теперь давайте послушаем первый фрагмент –

0: Стена.
1: Вторая часть песнопения по-русски звучит так. «Для этого ты смирением приобрел величие, а нищетою — богатство». А вот как эта строчка звучит на церковнославянском языке. «Сего ради стяжал еси смирением высокое, нищетою — богатое». Давайте послушаем этот небольшой фрагмент.
0: «Сего ради стяжал еси смирением высокое, нищетою — богатое».
1: Последний фрагмент тропаря по-русски звучит так. «Святитель Николай, моли Бога о спасении душ наших». Или по-церковнославянски «Отче, священноначальниче Николая, моли Христа Бога спастися душам нашим». Послушаем третью часть.
0: Отче.

Но как же помог мне святитель Николай? Чем закончилось мое приключение? Сижу в сугробе, молюсь, но недолго пришлось ждать помощи. Слышу голоса людей, будто откапывают меня. Слава Богу! Среди моих спасителей был юноша. Когда он увидел мою дорожную ситуацию, притормозил, вышел и начал останавливать все машины подряд. А потом нашел большой трактор, который и вытащил меня обратно на дорогу. «Спасибо вам всем!» — кричала я вслед людям, которые садились по своим автомобилям, чтобы ехать дальше. «Как тебя зовут?» — спросила я юношу. Он уже собирался уезжать, убедившись, что его помощь больше не нужна. «Николай», — сказал он. «Буду за тебя молиться, Николай», — ответила я ему. Мы все разъехались по своим делам, а я все думала, как же мне отблагодарить всех тех, кто помог мне выбраться из снежного капкана. И каждый раз в день памяти святителя Николая я вспоминаю этих людей. Пусть всегда в пути им помогает Господь, ангелы и святитель Николай Чудотворец. Предлагаю вместе послушать «Тропарь святителю Николаю» полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 11 августа, слушайте фрагменты романа Антония Погорельского «Монастырка». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Вижу, вас тоже заинтересовала картина Алексея Саврасова «Волга».
2: Да, атмосферное полотно. Широкая панорама волжских далей так и призывает вдохнуть полной грудью, почувствовать мягкое тепло летнего вечера, влажность после дождя. Сколько в этой работе света, воздуха, простора.
1: Вот и я мысленно перенеслась на берег реки и как будто отдохнула. Не хочется уходить из музея, так бы и любовалась. Пытаюсь угадать место, которое нарисовал художник, и не получается. Знаете, я в свое время много путешествовала по Волге на теплоходе, но не соображу, где это. То ли Мышкин, то ли Кимры.
2: Пейзаж «Волга» был написан в 1874 году под Костромой в окрестностях села Молвитино. Сейчас оно называется Сусанино.
1: Вы в этом уверены?
2: Абсолютно. Видите справа на полотне церковь с шатровой колокольней? Это построенный в 17 столетии храм Воскресения Христова. Он также запечатлен на картине Саврасова «Грачи прилетели».
1: А, у художника был дом в тех краях.
2: Нет, своего жилья Саврасов в Молвитино не имел, как, впрочем, и ни в каком другом городе.
1: Но где-то же он жил.
2: Алексея как будто преследовала бесприютность. В 14 лет он, вопреки воле родителей, поступил в Московское училище живописи и ваяния и оставил отчий дом. Учился успешно. За одну из своих картин получил звание академика живописи. Саврасову предложили должность преподавателя. Кроме жалования, работа давала чин титулярного советника и бесплатную казенную квартиру.
1: И он согласился?
2: Конечно. Алексей как раз женился и должен был содержать семью.
1: Ну, значит, и жилье художник получил. А вы говорите, что своего угла не имел?
2: Пожалуй, только те маленькие апартаменты при училище живописец и мог назвать своим настоящим домом. Но вскоре Саврасовы его лишились. Администрация учебного заведения посчитала, что у Алексея Кондратьевича слишком мало учеников, и попросила освободить помещение.
1: Как неприятно.
2: Для художника такой поворот стал настоящим ударом. Во-первых, он мучился от сознания собственной ненужности, а во-вторых, не имел средств, чтобы снять приличную квартиру в Москве. Саврасовы переезжают в Ярославль. Супруга Алексея Кондратьевича раньше времени рождает дочку, девочка умирает. Художник очень тяжело переносит потерю, и жена убеждает его отправиться в творческое путешествие по Волге.
1: Да, работа помогает отвлечься от горя. Это я знаю по себе.
2: А во время поездки Саврасов действительно обрел умиротворение. Он долго искал вид, на который откликнется сердце, и нашел его в окрестностях Костромы. Этот пейзаж, запечатленный в работе «Грачи прилетели», сделал художника знаменитым. Этюды, выполненные в селе Молвитино, стали основой для других полотен, и в том числе вот для этой картины «Волга».
1: В работе Саврасова как будто сокрыт секрет утешения, который он сам узнал в трудный момент жизни.
2: Этот секрет раскрывается в живописных деталях. Художник выдвигает на первый план выразительный образ – чистое отражение неба в воде. Золото и лазурь отсвечивают не только в полноводной реке, но и в луже посреди размытой дождем дороги. В своей картине «Волга» Алексей Саврасов словно хочет нам напомнить, что в земных событиях отражается небесный промысел. И в страдании Господь не оставляет человека своей утешающей благодатью.
3: Картину Алексея Саврасова «Волга» можно увидеть в Калужском музее изобразительных искусств.
0: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Некоторые люди сомневаются в любви Бога. Помыслы сомнения внушает нам враг рода человеческого. Их принимать не стоит, а напротив, надобно отгонять подобные мысли. Всегда помните, что Бог есть любовь. И главное, чтобы сам человек ответил на любовь Бога взаимностью. Хочу поделиться с вами словами преподобного Силуана Афонского. Как узнать, любит ли меня Господь или нет? Вот признаки. Если ты крепко борешься с грехом, то любит тебя Господь. Если ты любишь врагов, то еще больше ты любим Богом. А если душу свою полагаешь за людей, то много любезен ты Господу, который и сам положил душу свою за нас.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. На обложках книг протоиерей Николай Агафонов никогда не указывает своего священного сана. Священника и писателя в самом себе он четко разделяет. Поэтому на полках книжных магазинов его произведения стоят всегда одними из первых. По алфавиту, на букву «А». Кавказская тема, за которую взялся в своей повести «Свет золотой луны» отец Николай, для русской литературы не нова. В ней попробовали себя и Лермонтов, и Лев Толстой. И хотя тень кавказского пленника нет-нет, да и мелькнет как бы между строк, все же автора никак нельзя упрекнуть в неоригинальности. Действие повести происходит в недалеком прошлом. Мирный инженер Анатолий Гаврилов вместе с товарищами попадает в лапы чеченских бандитов. За их жизни требуют большой выкуп. Но внезапно один из чеченцев, Хамзат Джанаралиев, узнает в Гаврилове своего армейского товарища, однажды в буквальном смысле спасшего ему жизнь. Вспомнив прошлое, он решает во что бы то ни стало вызволить Анатолия из плена, где того наверняка ожидала неминуемая смерть. После безуспешных попыток договориться со своими же подельниками, в конце концов Хамзат организует побег и сам бежит вместе с товарищем и остальными пленниками. Читатель должен быть готов к напряженному повествованию, неожиданным поворотам сюжета и порой весьма натуралистичным эпизодам. Автор вводит их не для красного словца. Без них книга просто не была бы до конца правдивой. Но рядом со всем этим удивительный лиризм и простая, но вечная философия жизни. Законы гор жестоки. И Хамзат прекрасно знал, на что идет, решив помочь пленникам. Ведь таким образом для своих он автоматически становился предателем, изгоем. Во время долгих переходов, скрываясь от погони, Хамзат и Анатолий много разговаривают. Чеченец задается вопросом о долге, верности своему роду, традициям, обычаям, земле, на которой родился и вырос. Обо всем том, к чему, увы, все меньше и меньше стремится наше современное общество, отодвигая далеко на задний план нормы морали и само понятие о человеческой чести и достоинстве. А ведь именно на этом, любви, уважении, на добродетелях и нравственности построена православная русская культура, размышляет герой, а вслед за ним и автор повести «Свет золотой луны» отец Николай Агафонов. И не просто размышляет, а предлагает и нам крепко над этим задуматься. Поэтому, наверное, хорошо, что повесть отца Николая Агафонова «Свет золотой луны» на полках книжных магазинов стоит на букву «А». Она, безусловно, из тех книг, что должны находиться в числе первых. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Донецк был образован в 1869 году как рабочий поселок Юзовка. Особую роль в истории этого селения сыграл протоиерей Александр Матвеевский. Священник поселился в Юзовке со своей большой семьей в то время, когда здесь еще не было церкви. Отец Александр собирал людей на богослужение у себя в доме. Он вдохновил паству на строительство храма, сначала деревянного, а затем и каменного. Став настоятелем собора Преображения Господня в Юзовке, Александр Матвеевский устроил школу для детей, организовал православное братство. Прихожане любили пастыря за доброту и самоотверженность. Особенно ярко она проявилась в 1892 году, когда во время эпидемии холеры город охватили бунты. Отец Александр с распятием в руках вышел навстречу обезумевшей толпе и призвал прекратить насилие. Смелый поступок священника многих тогда заставил отрезвиться. Уважение людей – главное наследство, которое Александр Матвеевский оставил своим 12 детям. 10 его сыновей стали, по примеру отца, священниками. Их имена также вошли в историю Донецка.
1: Радио «Вера» в Донецке можно слушать на частоте 102,6 FM.
2: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
3: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера». Ларец слов.
4: На протяжении веков главным и единственным святилищем иудеев являлся Иерусалимский храм. Он был построен царем Соломоном, позже разрушен вавилонянами, затем восстановлен и вплоть до своего окончательного уничтожения римлянами в первом веке по Рождеству Христовом являлся центром еврейской цивилизации. Иерусалимский храм был не только святилищем, где осуществлялись жертвоприношения. В нем проходили религиозные занятия, встречи, располагалось здесь и газофилакия. В эфире программа «Ларец слов» и ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «газофилакия». Это церковнославянское слово на самом деле древнегреческого происхождения. В филологическом плане газофилакия состоит из двух понятий – газа – сокровище, и филасейн – сохранять. Таким образом, газофилакия есть не что иное, как сокровищница, а именно сокровищница Иерусалимского храма. Именно так именует ее авторы Евангелий, которые изначально были написаны на греческом языке. Термин «газофилакия» можно понимать двояко. Первое значение, собственно, копилка, куда прихожане Иерусалимского храма жертвовали деньги на нужды святилища, а также на помощь неимущим. Именно в такую копилку бросила свои последние деньги, лепту, бедная вдова. Еще одно значение газофилакии связано с самим Иерусалимским храмом. Согласно историческим летописям, иудейское святилище было богато украшено золотом и драгоценными камнями, а потому сам храм часто именовался газофилакией или сокровищницей. Итак, запомним, что церковнославянское слово «газофилакия» означает сокровищницу Иерусалимского храма, древнего и теперь несуществующего святилища иудеев.
3: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Почаевская икона Богородицы в судьбах России.
1: В середине 13 века Киево-Печерскую лавру разорила орда татарского хана Батыя. Несколько монахов бежали на запад Киевской Руси и нашли убежище в пещерах Почаевской горы. На подвижническую жизнь здесь отшельников благословила сама Пресвятая Богородица. Она явилась инокам на скале в огненном сиянии. На месте чудесного явления подвижники построили церковь во имя Успения Божией Матери. Вокруг этого храма образовался монастырь, знаменитая ныне Почаевская лавра. В 16 столетии земли вокруг Почаева принадлежали дворянке Анне Гойской. Она была глубоко верующей и благочестивой, оказывала помощь Успенскому монастырю, принимала странников. В доме Анны нашел теплый прием греческий митрополит Неофит, путешествовавший по Руси. Святитель благословил хозяйку, подарив ей образ Божией Матери. Это была икона, созданная по типу умиления. Неизвестный греческий иконописец показал на ней исполненное любви общение Бога-младенца и Пречистой Девы. Они нежно соприкасаются щеками. Анна Гойская бережно хранила дар митрополита Неофита. Однажды она заметила, что икона источает сияние. А вскоре случилось еще одно чудо. Слепой брат Анны, Филипп, прозрел во время молитвы перед образом Богородицы. Гойские решили, что благодатная святыня должна быть доступной для многих людей, и передали ее в Успенский монастырь. К реликвии потекли паломники. Немало чудес явила Пресвятая Богородица по молитвам перед иконой, которая стала называться Почаевской. Одно из самых известных произошло в 17 веке во время осады монастыря турками. Божия Матерь явилась над храмом в окружении небесного воинства, и захватчики в панике бежали. Некоторые из них впоследствии приняли православную веру, вернулись в обитель и приняли монашеский постриг. В 1859 году император Александр II повелел изготовить для Почаевской иконы драгоценный киот в виде восьмиконечной звезды. В нем святыня хранится и сейчас. Она расположена в третьем ярусе иконостаса в Успенском соборе Почаевской лавры. Каждое утро после богослужения образ опускают на шелковых лентах. Монахи и паломники прикладываются к иконе, поверяя в молитвах Божией Матери свои надежды.
0: Небесная заступница. Почаевская икона Богородицы в судьбах России.

Пусть говорят, как все в творенье, с тобой умрет твоя любовь. Не верь во лживое учение. Истлеет плоть, остынет кровь, угаснет в срок определенный наш мир, а с ним и тьмы миров. Но пламень тот, Творцом вожженный, пребудет в вечности веков. Константин Романов.

Радио «Вера». Светлое радио. Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Соборное послание апостола Иакова.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из мемуаров баронессы Варвары Мейндорф, урожденной княжны Шарвашидзе, фрейлины императрицы Марии Федоровны. 11 августа 1904 года. Взгляды Петра Альденбургского были очень просты и либеральны. Его мать, принцесса Евгения, владела имением в Воронежской губернии. В Рамоне Петр и воспитывался, с раннего детства общаясь с простыми деревенскими людьми. Принцесса Евгения всегда мечтала, чтобы ее сын любил народ. Он очень переживал из-за экономического неравенства в обществе. Петр и император Николай II были примерно одного возраста. Петр часто говорил об императоре, что если бы он был бы частным лицом, то был бы самым большим либералом из всех либералов. Взгляды Петра Александровича были хорошо известны Николаю II. Когда порка была отменена, порка использовалась как наказание для крестьян вместо штрафа, император поздравил Петра Александровича, словно это была его личная победа.
0: Голоса времени. В эфире «Радио Вера».

где летать. Мир рушится, но он продолжает мечтать. Мир продолжает мечтать.

уже поняли все, что смогли бы понять. Мир рушится, но продолжает нас удивлять.

0: радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. После распятия и воскресения Христа множество людей поверили в Него как в Сына Божия и стали называть себя христианами. Вера эта была настолько сильной, что благая весть о Спасителе начала стремительно распространяться по всей земле. Рассказ о евангельских событиях не только передавали из устно. Многие верующие его записывали. Так уже в первом веке образовался целый пласт христианской литературы. Она была разножанровой. Это и повествования о жизни и чудесах Иисуса Христа, и рассказы о проповеди его учеников, и переписка первых христиан. Литературные памятники о молодой религии в христианских общинах составляли библиотеку священных книг. В разных городах и странах такие священные библиотеки включали в себя разные книги. История сохранила множество письменных документов, свидетельствующих о Христе. Однако только 27 из них были признаны каноническими, то есть принятыми всей Вселенской Церковью. Они и составили Новый Завет. Некоторые книги из тех, что читали ранние христиане, Церковь признает душеполезными, но в канон не включает. Это, например, два послания римского епископа Климента, Писание Иустина Философа. Некоторые же, такие как Евангелие от Фомы или Евангелие от Иакова, Церковь называет апокрифами, дословно с греческого «скрытыми», и отвергает их подлинность. Как давно был принят этот канон? И насколько выбор Церкви соответствует литературным предпочтениям первых христиан? Ответ на эти вопросы был получен в середине 18 века в виде рукописи, которую обнаружил в Амбразианской библиотеке итальянского города Милана крупнейший историограф того времени Лудовико Антонио Муратори.
1: Артефакт, который обнаружил Антонио Муратори, представляет собой 26 листов грубого пергамента, на которых на латинском языке от руки переписано несколько богословских трудов первых веков. Эта рукопись, вместе с другими ценными историческими документами, была перевезена в 17 столетии в Амбразианскую библиотеку города Милана из аббатства Бобио, монастыря, основанного в 614 году ирландским миссионером Колумбаном. Очевидно, что пергаментную рукописную книгу составил в конце VII – начале VIII века один из насельников аббатства, на протяжении своей жизни собиравший в нее понравившиеся ему тексты. Среди записей древнего пергамента особое внимание Муратори привлекли строки, расположенные на 10 и 11 листах. Это был список книг Нового Завета, принятый в самом начале II века, едва ли не самое первое перечисление произведений, читаемых во время богослужений. Оказалось, что древнейший перечень канонических сочинений, названный по имени своего открывателя каноном Муратори, включает в себя книги, входящие в Новый Завет и сегодня. В Муратори и в канон не вошли лишь три новозаветных текста – послание к евреям апостола Павла, послание апостола Иакова и второе послание апостола Петра.
0: Несмотря на то, что Муратори в канон обнаружен как часть рукописи VII-VIII веков, из самого текста следует, что он был написан во второй половине второго столетия. Так возглавлявший римскую кафедру епископ Пий I упомянут в нем как живший недавно. Монах аббатства Бобио не был автором канона Муратори. Он лишь перевел на латынь более ранний греческий оригинал. О том, что это именно перевод, свидетельствует шероховатости и неточности латинского языка, которым переписчик, по всей видимости, владел не в совершенстве. Версию перевода подтвердили и фрагменты канона, обнаруженные позднее в библиотеке аббатства Монте-Кассино. Смысл этих отрывков полностью соответствует документу Муратори, а вот формулировки отличаются. Наиболее вероятно, что автором канона был святой Ипполит Римский, образованный и плодовитый христианский писатель, живший на рубеже II и III веков. Стоит заметить, что канон Муратори – это не просто перечисление книг, а своеобразное введение в Новый Завет с комментариями и пояснениями.
1: Начало Мураториева канона в пергаментной рукописи не сохранилось. Текст начинается с упоминания Евангелий от Луки и от Иоанна, но при этом они названы третьей и четвертой книгами Нового Завета. Несомненно, что первым в этом перечне были Евангелия от Матфея и Марка. Эти произведения автор называет общепризнанными и священными, придает им исключительное значение. Он восхищается тем, насколько четыре Евангелия согласуются между собой по существу, и видит причину этого согласия в том, что писатели верили себя руководству Святого Духа. Статус принятых церковью автор древнего канона присваивает также книге апостольских деяний, посланиям апостолов Павла, Иуды, Иоанна, книге Апокалипсиса. Все они входят в свод Священного Писания, принятый и сегодня. Несколько сомнительных произведений составитель мураториево канона называет неприемлемыми для церковного чтения, поскольку, по его выражению, нельзя смешивать желчь с медом.
0: Говоря о признанных произведениях Священного Писания, автор канона Муратори подчеркивает, что они приняты не отдельными общинами, а церковью, которую он называет Вселенской. Она рассеяна по всей земле, но при этом пребывает в единомыслии с силой Святого Духа. А соответствие древнего перечня священных книг современному составу Нового Завета свидетельствует о том, что не только расстояние, но и время не нарушает единство Церкви, незыблемой целостности ее веры и мудрости. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Вы слушаете радио «Вера».

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Житие святых. Страницы летописи. «Откуда есть, пошла русская земля». С этих слов начинается летопись, записанная Нестором иноком Печерской обители. Это была первая в истории Руси попытка записать хронику своей эпохи. Автор повести «Временных лет» создал важнейший источник знаний для последующих поколений летописцев и историков. Нестор нес в Печерской обители послушание летописца и вел запись деяний святых подвижников Печерского монастыря и страстотерпцев земли русской. Он записал чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба, житие преподобного Феодосия Печерского, жизнеописание первых печерских монахов-подвижников. На создание повести «Временных лет» его подтолкнули рассказы старца Яна Вышатича. Старику тогда было уже больше 90 лет, но он хорошо помнил, как христианство пришло на Русь. Нестор понимал, что Ян Вышатич – живой свидетель важнейших событий в истории Руси, и поспешил записать его воспоминания.
1: Старче, прости, что беспокою тебя. Ты ведь из боярского рода. Много видел, много знаешь о давних временах. Расскажи.
2: Знать-то знаю. Да много ли помню? Все-таки стар я уже. А ты никак мои слова записать хочешь. Смотрю, и перо приготовил, и пергаменты.
1: Верно. Я задумал записать повесть о тех временах, когда вера Христова пришла на русскую землю. О строительстве первых храмов, о князе Владимире.
2: Хорошее дело задумал. А я ведь родился в тот год, когда князь Владимир Красносолнышко почил. А горько мне, не застал я сам время великое. Но я расскажу тебе то, что слышал от отца своего, от стариков. Они принимали крещение вместе с князем Владимиром.
1: А слышал ли ты о крещении княгини Ольги в Царьграде? О создании русской грамоты.
2: И слышал, и расскажу. Только одних моих слов мало. Попытай других стариков. Открой старые летописные своды.
1: Спасибо за добрый совет. Немало дней и ночей провел я, читая монастырские записи, византийские хроники. Пытал расспросами и купцов, и воинов, и путешественников. И пока я жив, буду продолжать записи. А умру, так завещаю братьям продолжить мое дело.
0: Летописец Нестор создал самую обширную картину жизни своего времени и недавней истории. Главным лицом летописи стал святой князь Владимир. Живые рассказы Яна Вышатича и других свидетелей помогли летописцу изобразить подвиги князя Владимира со всей достоверностью. Обращение к вере, крещение народа русского описаны так ярко и подробно, как никем другим в те древнейшие времена. Нестор говорит в повести «Временных лет» и о первом упоминании русского народа в церковных источниках в 866 году, повествует о создании славянской грамоты святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, о крещении святой равноапостольной Ольги в Константинополе. Летопись преподобного Нестора сохранила нам рассказ о первом храме в Киеве, об исповедническом подвиге святых варягов-мучеников. Без его летописи мы не знали бы всех обстоятельств просвещения земли русской святой верой. Преподобный Нестор-летописец скончался в 1114 году, завещав печерским инокам-летописцам продолжение своего великого труда. Его преемниками в летописании стали игумен Сильвестр. Он придал современный вид повести временных лет. и игумен Моисей Выдубицкий. Он продлил летопись до 1200 года. И, наконец, игумен Лаврентий в 1377 году составил древнейший из дошедших до нас списков, сохранивших повесть преподобного Нестора до наших дней.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Основание дома нашей души – это добрые дела. Крыша – это вера, а окна – это чувства.
1: Прозвучавшая метафора принадлежит преподобной Синклитикии Александрийской. Святая вошла в историю как первая отшельница, организовавшая общину подвижниц. Было это в IV веке возле города Александрия на берегу озера Мариотис. Если Антоний Египетский считается основоположником мужского общежительного монашества, то Синклитикия – женского. Своим сестрам и адресовала преподобное нравственные наставления. Житие святой сразу после ее кончины, около 350 года, написал современник, Александрийский епископ Афанасий Великий. К жизнеописанию он добавил и поучения. В одном из них Синклитикия использует аллегорию. Дьявол желает завладеть душой человека, словно вор, пытающийся проникнуть в дом с целью связать хозяина и распоряжаться всем. Злодей либо подкапывает основание, либо разбирает крышу, либо забирается через окно. Чтобы не дать врагу подкопать фундамент, надо укрепить его добрыми делами. Твердая вера в Бога – надежная кровля. Если окна дома, то есть чувства христианина, чисты, он сможет вовремя разглядеть крадущегося преступника дьявола и противостоять ему.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Чем настоящая жизнь отличается от фальшивой? Мертвая душа от живой? Такие вопросы ставит Николай Васильевич Гоголь в поэме «Мертвые души». Вкратце сюжет поэмы таков. Мошенник Чичиков покупает у помещиков крепостных, которые скончались недавно и поэтому на бумаге все еще числятся живыми. Цель Чичикова – заложить несуществующих крестьян в банк и, получив деньги, скрыться. За внешним авантюрным сюжетом произведения Гоголя кроется глубокий подтекст. Впрочем, говорит один из героев поэмы, помещик Собакевич, что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? Мухи, а не люди? Его слова – ключ к мертвым душам. Не все живущие подлинно живы. И так можно сказать о многих персонажах поэмы. Маниловы проводят жизнь в иллюзиях и мечтах, Ноздрев прожигает ее, Плюшкин окаменел в скупости, а Коробочка в глупости. Подлинной жизни в них не сыщешь. Это понимает и сам Чичиков. Жизнь души, оторванной от Бога, фальшива и иллюзорна. Живая душа только силой и благодатью Божией. Поэтому одна из молитв, переданных нам святым Серафимом Саровским, гласит: «Господи, примени меня от еже не быти во еже быти». То есть «измени меня, из мертвого сделай живым». Но что же с поэмой «Мертвые души»? Есть ли в ней проблески света? Известно, что во втором томе поэмы Гоголь собирался привести Чичикова к покаянию и преображению души.
0: Чтение. Размышления о литературе. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
0: На злобу дня. У микрофона священник Антоний Скрынников.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В последнее время в выпусках новостных лент информационных агентств все чаще и чаще встречается информация о самоубийствах среди подростков. Со слов предыдущего полномочного при президенте по правам ребенка Павла Астахова, Россия как минимум с 2012 года вышла на первое место по подростковым суицидам в мире. В чем причина этого страшного явления? И в чем может заключаться профилактика? Мы поразмышляем вместе в нескольких выпусках нашей передачи. Если в медийном поле России вдруг резко начинается обсуждение какой-либо проблемы или беды, то можно быть твердо уверенным: проблема возникла не только что, а гораздо раньше. О ней знали многие, но нужно было произойти чему-то страшному, чтобы об этом заговорили вслух. Так было с боярышником, который продавался на каждом углу и был запрещен лишь после массового отравления. Так было с тоталитарной японской сектой Ом Синэкё, адепты которой легально действовали в России, встречались с высокопоставленными силовиками страны, покупали эфирное время на радио, пока не совершили свои страшные теракты в метро Токио. Слава богу, у нас не успели. Теперь суициды. Подростковые. Все, как заведенные, обсуждают пресловутые группы смерти в социальных сетях, даже не догадываясь, что найти эти группы практически невозможно. Только за прошлый год Роскомнадзор заблокировал 14 тысяч подобных групп и сайтов. Проблема ухода из жизни подростков гораздо масштабнее и сложнее, чтобы сужать ее только к этим группам. Как пример, последнее самоубийство в одном из районов Ставропольского края. У девочки-подростка родители забрали сотовый телефон, в котором были закачаны ее игры. Она пошла и повесилась, в кавычках, на зло родителям. Здесь явный провал семейного воспитания, бесконтрольное пользование гаджетами, приведшее к сильнейшей зависимости и многое другое. Одна из проблем современного общества, современного человека, любой страны, любой национальности, любых политических взглядов – фатальный страх перед смертью. Люди панически боятся думать о том, что когда-нибудь над их головой закроется крышка гроба, и безучастный, полупьяный кладбищенский рабочий резкими ударами вобьет 4 гвоздя. Боясь сами, мы передаем этот страх нашим детям, избегая этой тематики в разговоре с детьми, не разговаривая с ними на эти, в кавычках, страшные темы. Несколько лет назад я принимал участие в одной научной конференции в Швейцарии. И местные жители рассказали мне, что в некоторых кантонах страны на полном серьезе обсуждается запрет траурных похоронных процессий среди дня, которые могут смутить прохожих, испортив им настроение. Если мы не будем говорить со своими детьми о смерти в христианском осмыслении, с примерами, с ними поговорят герои современного кино, безликие модераторы интернет-форумов и групп в социальных сетях. Вторая проблема современного общества заключается в стремлении переложить обязанность воспитания детей, семьи на третьих лиц. Значительная часть родителей искренне верит, что их обязанность лишь помочь человеку физически появиться на планете Земля. А все остальное – воспитание, образование – это обязанность детского сада, школы, спортивных секций, университета, армии, поскольку мы платим государству налоги. Наверное, так могло бы быть в сказках «Братьев Гримм» или в одной из утопий Кампанелло Томмазо, но никак не в реальной жизни. Гонясь за материальным благополучием, без которого вроде бы никуда, но которое и не может быть сверхцелью, родители ошибочно полагают, что если у их ребенка есть iPhone последней модели, и в отличие от соседского Алешки они ездят отдыхать не в Анапу, а в Паттайю, то их семья благополучна. Так ли это на самом деле? А может быть, ребенку нужен не телефон, а чтобы его обняли, прижали к себе, поцеловали, вместе посмотрели интересный фильм, сходили в парк, просто поговорили о том, как прошел день. На этом наша передача окончена. Мы продолжим говорить на эту тему в следующих выпусках программы. С вами был священник Антоний Скрынников. Сердечно благодарю всех за внимание и желаю помощи Божией.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Исповедника, священник Владислав Мишин. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере и выбору священнического служения. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы будут приурочены к 155-летию со дня рождения русского религиозного мыслителя протоиерея Сергия Булгакова. Сегодня у нас в студии доцент кафедры философии и религиоведения Свято-Тихоновского университета Наталья Ваганова. И разговор пойдет о теме иконописи и религиозного искусства в размышлениях отца Сергия.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Первый источник.
5: А почему она плачет? Что случилось?
6: Да у нее сегодня была защита диплома.
5: О, неужели провалила?
7: Профессор не оставил от моей работы камни на камни.
5: А при чем здесь камни?
8: Не оставить камня на камне. Всем известное и широко распространенное крылатое выражение. Как правило, так говорят о полной неудаче или о разрушении чего-либо. Например, человеческих отношений, чьих-то планов или, как в данном случае, проваленные экзамены. Однако в первоисточнике это выражение употреблялось в прямом смысле и было пророческим. В Евангелии эти слова произносятся дважды. Когда Иисус подходил к Иерусалиму, то, увидев городские стены, он неожиданно заплакал и стал говорить о бедах, грозящих городу. Закончив начал он свою речь такими словами: «И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Говоря о посещении, Христос имел в виду свой приход в столицу Иудейского царства. Возникает вопрос: как же Иерусалим не узнал времени посещения своего, если жители города с почетом и славою встретили Иисуса? Да, Иерусалим с торжеством встречал Спасителя. Но всего через несколько дней все изменилось. Те же самые люди, наученные своими вождями, потребовали у римского наместника Понтия Пилата предать Иисуса жестокой казни. И это было исполнено. Второй раз Иисус употребил выражение «камня на камне», уже будучи в Иерусалиме. Однажды, глядя на Иерусалимский храм, апостолы стали говорить о его величии и великолепии. И Иисус, услышав их разговор, сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». Так он повторил пророчество о горькой судьбе города и храма. Эти слова Христа сбылись через несколько десятков лет. В 66 году нашей эры иудеи подняли восстание против Рима, а через 3 года после этого, в 70 году, войска римского полководца Тита взяли Иерусалим. В результате осады и штурма город превратился в руины. Грандиозный Иерусалимский храм был полностью разрушен. До наших дней сохранилась лишь небольшая часть западной стены, которая теперь носит имя Стены Плача. Иерусалимский храм имел особое значение для религии Ветхого Завета. Только в нем иудеи могли совершать жертвоприношения. Вокруг него строилась вся богослужебная жизнь. С его разрушением иудейское царство прекратило свое существование, а сами иудеи были рассеяны по всему миру.
0: Первый источник.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Кабона – старинная рыбацкая деревня на берегу Ладожского озера в 85 километрах к востоку от Санкт-Петербурга. Впервые название селения упоминается в историческом документе под названием «Песцовая книга Водской Петины 1500 года». Уже тогда здесь стоял деревянный храм во имя святителя Николая Чудотворца. В начале 18 века в этой церкви молились строители Староладожского канала. Водный путь длиной в 117 километров был проложен через Кабону вдоль Ладоги. Канал соединил реки Волхов и Неву и стал альтернативой маршруту через озеро, где из-за штормов погибло немало кораблей. В 1732 году Кабону приобрел создатель Староладожского канала граф Христофор Миних. Он построил в деревне деревянный дворец для царицы Анны Иоанновны. Ее Величество отдыхало здесь, когда приезжала на открытие канала. Бывала в деревне на берегу Ладожского озера и Екатерина II. Императрица со свитой прошла на корабле через весь Староладожский канал. Еще одно имя, вписанное в историю старинной деревеньки, граф Алексей Мусин-Пушкин. Тот самый историк и собиратель древностей, который открыл и издал в 1800 году древний литературный памятник «Слово о полку Игореве». Алексей Иванович приобрел имение Кабона в конце 17 века и передал в наследство сыну. При Иване Алексеевиче в 1821 году в деревне была построена каменная Никольская церковь взамен деревянной, сгоревшей при пожаре. В 1861 храм реконструировали по проекту столичного архитектора Михаила Щурупова. На колокольне тогда установили крест, инкрустированный гранеными стеклышками. Отражая солнечный и лунный свет, он стал служить маяком для ладожских судов. 75 лет Никольская церковь оставалась духовным центром Кабоны. При советской власти ее закрыли и приспособили под склад. А вот в годы Великой Отечественной войны здание выполняло особую миссию. Во время блокады Ленинграда через Кабону прошла дорога жизни. По льду Ладожского озера сюда вывозили обессиленных от голода жителей города. Никольский храм стал важным эвакуационным пунктом. Здесь пострадавшие получали медицинскую помощь и горячее питание. Когда Никольскую церковь вернули верующим в 1998 году, прихожане позаботились о том, чтобы сохранить память о скорбных годах военного времени. В храме справа от входа установлен стеллаж, где стоят мемориальные книги с именами блокадников. Об их упокоении совершаются богослужения.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: В небе тают облака, и лучистая на зное в искрах катится река, словно зеркало стальное. Час от часу жар сильней, тень ушла к немым дубровам, из белеющих полей веет запахом медовым. Фёдор Тютчев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Делатели на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Надежда Арзамасцева, директор благотворительного фонда «Блаженной Матроны Московской» и руководитель центра имени Екатерины Грачевой из города Санкт-Петербург. Надежда, добрый вечер.
2: Да, очень приятно.
1: Да, мы сегодня встречаемся с вами, потому что очень давно хотелось мне с вами пообщаться. Мы знакомы тоже достаточно давно. И деятельность фонда очень разносторонняя такая, замечательная. Впервые я познакомился с работой фонда еще когда вы в Александро-Невской лавре. У вас были там такие... типография, по-моему, была такая, да, для людей с инвалидностью. Сегодня деятельность... обширная, разносторонняя, и особенно, конечно, меня в последнее время вдохновляет история, связанная с тем, как вы соединяете историческую часть милосердного служения церкви и современность, потому что во многом благодаря вам сегодня восстанавливается память, восстанавливается известие о замечательном подвижнике дел милосердия Екатерине Грачевой, можно сказать, основательнице дефектологии современной. И отдельно сегодня мы поговорим про этого человека и про то, как вы сегодня восстанавливаете, можно сказать, эти традиции

0: современности. Давайте, может быть, расскажем немножко, Надежда, о том вообще, что такое фонд Блаженной Матроны Московской и как начиналось это служение в вашей жизни.
1: Фонд был официально основан в 2008 году. Деятельность начиналась еще ранее. Директором фонда была Москалева Светлана Николаевна. И мы ухаживали, я пришла в фонд как волонтер, и мы ухаживали за детьми-сиротами в больницах. Это было такое направление, когда детки из детдомов попадали в лечебные учреждения, медсестра на посту, а их, например, несколько человек. Это могли быть разные отделения, это мог быть пред- или послеоперационный период, когда необходим особый присмотр, и набирались волонтеры, и нужно было присматривать за ними. И вот я попала в фонд в 2008 году как волонтер. И попала тоже не случайно. Я училась уже на первом курсе
0: на дефектолога.
1: Да, и на дефектолога тоже попала не случайно. Хотела поступать на экономиста и совершенно не знала, кто такие инвалиды, как с ними общаться. И перед поступлением, конечно, зашла в храм, поставила свечку, попросила, чтобы у меня управилась моя жизнь туда, куда мне нужно, и благополучно не поступила на экономиста. Места, вот. И по справочнику посмотрела следующий университет. Вот. Зашла в приемную комиссию.
0: Мне... А следующий в каком смысле? Следующий по справочнику?
1: Ну, был, да, справочник. Раньше мы бумажные справочники листали, подчеркнула. Кто-то мне еще посоветовал, что там есть что-то связанное с музыкой. И зашла в приемную комиссию. Говорю, мне нужна профессия, только чтобы скучно не было. Видимо, девочки в приемной комиссии сидели как раз с дефектологического факультета и посоветовали мне туда поступать. Я поступила с отличными отметками. Вот.
0: Как интересно.
1: И осталось, да.
0: Это вы связываете свой приход в храм, вот эта свечка, свечку вот эту и последующие события?
1: Вот я стала ощущать, наверное, лет с 12, что что-то не хватает. И я думала, что мне не хватает друга. Потом у меня появилась лучшая подруга, и все равно ощущала недостаток чего-то. И так получилось, что подруга меня разово привела в храм. И там было общество трезвенников. И...
0: Ну да, Петербург вообще славится.
1: Да, да, много и вот сообществ. Так получилось, что мне понравилось пение, и я стала ощущать, что, видимо, ну, вот то, что мне не хватает, Господь, да, я его стала ощущать ближе, потому что я думала, ну, вот эту пустоту чем заполнить, она все равно была внутри. Это, наверное, лет в 12 произошло. А вот эта свечка, но не было регулярных посещений, воцерковления еще такого не было. Воцерковление началось уже позже, когда я уже была в деятельности, когда я познакомилась со своим будущим супругом. Вот, он сейчас священник уже, тоже не так давно. И вот этот вот весь период жизненный, я четко вижу руку Божию, которая движет, и если ты доверяешь, то направляет ощущение, да, вот это есть, что ты делаешь правильно или что неправильно, ты уже различаешь эти состояния и всегда просишь Божьего благословения на то или иное дело.
0: Uh-huh. Ну вот вы пошли в университет, который, смешно так даже говорить об этом, был следующий по списку на дефектологию, но вообще я вот представляю себя на вашем месте, если, например, я вот с достаточно раннего возраста, в подростковом, еще таком даже раннем подростковом возрасте начал журналистикой интересоваться, писать заметки. Если бы мне сказали условно, там, ну, иди там, в гараж машины перебирай, там, да, занимайся каким-то другим совершенно делом, совершенно не связанным с тем, чем я занимался, я бы сказал, ну, да нет, ну, я это вообще точно не мое, ну, куда? Ну, то есть, и не только я бы так сказал, но и просто вот фактически вот я просто другой человек, да, а у вас, получилось, шла на экономиста, оказалась дефектологом, и вам зашло это, то есть вам понравилось, там, прям вообще вот это ваше вы почувствовали, или это был какой-то слом себя?
1: Ну вот, да, он такой был необычный момент, потому что в этом университете меня привлекло, что там есть хор, и можно выступать, можно петь. А я еще занималась музыкой и думала, ну, если не экономист, то я, наверное, на музыкальный какой-то факультет поступлю. И там это было как бы допом, да, и мы выступали в Ленинградской области. А дефектология, вот первый такой момент случился со мной, когда мы на первом курсе пошли на практику в коррекционную школу, и там были различные дети с различными диагнозами, и меня поразила девочка с гидроцефалией, с большой головой, и я так стала переживать за нее, что у нее болит голова, потом увидела детей, которые прячутся в домик, потом узнала, что это диагноз аутизм, и подумала, что, скорее всего, это не мое, и я не на своем месте, и поступила совершенно не туда.
0: Такой страх был, да, испуг?
1: Даже не то, что я испугалась, но я подумала, что, возможно, я не смогу просто с этими людьми не то что работать, а, может быть, даже рядом находиться, потому что нужно иметь и большое сердце, и терпение, и вообще непонятно, что с ними делать. Вот, и решила себя испытать, либо мне перейти на другую профессию со второго курса. Записалась в летнюю смену при детском доме номер 4, был организован солнечный остров и потерапия, и попросила меня записать в самую сложную смену со самыми сложными детьми.
0: А вы человек такой решительный, смотрю.
1: Да, но надо было четко определиться, потому что я уже начала обучение. В принципе, это было очень интересно, как мне сказали. Правда, необычно, потому что там столько разных граней, и люди с особенностями, они настолько удивительно различные, у них разный потенциал. Это удивляет. Вот сейчас я с каждым смотрю, это как ты открываешь книгу, и ты читаешь, и ты удивляешься, сколько всего нового ты можешь открывать, как и в обычном человеке, а здесь-то вообще, когда открываются его грани, как Выгодский говорит, сверхкомпенсация получается, да? Если мы от человека ожидаем одного, а здесь ты даже иногда не знаешь, что ожидать, но выстреливает что-то такое, что ты потом смотришь на это и думаешь, вот это да. Вот. И вот это меня увлекало. Я человек увлекающийся, и я вот первую смену волонтером в солнечном острове с ипотерапией, с самыми сложными детьми. И именно тогда у меня произошел вот этот перелом, когда стали выгружать деток из «Газели», как сейчас помню, а лагерь был палаточный, вот, на улице, там условия еще никаких, ну, таких особых, полевые условия, и их выкладывали на маты. И каждому волонтеру давали двух, например, детей. И за ними нужно было ухаживать, гигиенические процедуры осуществлять, катать их на лошадке, кормить и так далее. И когда их выгружали, были очень сложные детки. Я так посмотрела на это все и думаю, еще нам задавали такой вопрос, а нужно ли эвтаназию делать? Ну, я сижу такая, нет, конечно, я же...
0: В смысле, когда задавали вопрос, я не понял.
1: В университете, на первом курсе, да, задавали. Так. Мы все такие гуманные, конечно, нет, я так православный человек, вроде бы уже себя считаю такой хороший, учусь на пятерке, все замечательно, и у меня так в голове мысль проносится, а может быть, эвтаназию, ну, потому что я их очень пожалела в тот момент, и мне показалось...
0: Но это недобрая была мысль, очевидно.
1: Да, ну... Это вот этот слом. Я рассказываю про этот слом, потому что многие боятся, но дети были реально очень тяжелые, не ходящие, не говорящие, и такие практически полулежачие. И я стала смотреть не на них сначала, а на волонтеров, которые уже участвовали в этой деятельности, как они с ними весело общаются, как они называют их как-то там Чупа-Чупс, например, мальчика называли. Ну, смешно, да, чтобы его как-то повеселить. Потому что он не ходит, он стоит такой, как Чупа-Чупс такой смешной. И его это веселит, что его Чупа-Чупсом. Ну, как котик мы ребенка называем, или в игровой форме. Я смотрю, они с ними играют, общаются, дети откликаются, даже будучи в таком состоянии. И я смотрю на этих людей и думаю, что мне до них очень далеко. И что я себя считала же хорошим человеком. Что у меня есть и брезгливость, что у меня есть какие-то внутренние мои состояния, вопросы стала к себе задавать. И мне дали двух детей. Девочку очень красивую, Диана, с голубыми глазами, и мальчика Владислав, у него синдром СМА. И мальчик был очень отзывчивый, веселый, девочка очень красивая, но молчаливая. Вот. И вот начался эта смена, вот этот путь. И она закончилась тем, что дети из детского дома, вот мальчик, он говорил, они очень хотят, чтобы у них была мама, у нас был четкая инструкция, что мы, ну, не разрешаем им называть себя мамами. Мы говорим, что мы друг, я время друг, ну, чтобы не давать лишних надежд. И вот он, да, он, конечно, привязался, очень хотел называть мама. И, конечно, все вот эти мысли, они развеялись, потому что мы провели вместе эти дни. Я увидела, что там такая глубина, возможно, даже которой во мне нет. И это было удивительно. Ну и люди, конечно, которые с ними работали, те, которые занимались вот этой ипотерапией, с какой они любовью относились к подопечным. И потом я стала искать, где бы мне еще себя пробовать, но не в ущерб учебе, потому что надо учиться дальше.
0: То есть вы после этой смены еще до конца не поняли все-таки, дефектологию остаетесь или как-то
1: нет,
0: еще что-то
1: наоборот, у меня будущий супруг, мы уже познакомились, он говорит, знаешь, ты приехала какая-то другая. Я говорю, о чем другая? Он говорит, не могу сказать, но ты абсолютно другой человек. И я, наоборот, стала искать возможность уже реализовывать себя в этом направлении, в этой профессии.
2: Делатели на радио «Вера».
0: Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Надеждой Арзамасцевой, директором благотворительного фонда «Блаженной Матроны Московской» и центра имени Екатерины Грачевой из города Санкт-Петербург. Если у вас есть желание поддержать работу фонда «Блаженной Матроны Московской», это можно сделать на сайте matrona-fond.org. А если есть желание поддерживать в целом дела милосердия Русской Православной Церкви, можно перевести пожертвование по номеру 3443 со словом «отдел», поставить пробел и написать сумму. Например, «отдел пробел 500». Это пожертвование пойдет на работу Синодального отдела по благотворительности, который координирует все социальное служение Русской Православной Церкви. Надежда, вот мы начали говорить о том, что вы вернулись после этой смены, как вот говорил ваш будущий муж, другой. Другой в каком смысле? Как вы это сами для себя сейчас понимаете? В вас изменилось что-то? Изменился взгляд на какие-то события? Либо вы что-то открыли для себя новое в себе?
1: Ну, взгляд на себя, наверное, изменился, потому что часто мы живем и не понимаем, кто мы. Вот. А здесь у меня получилось соприкосновение с собой. И вот именно через этих детей у меня получилось соприкосновение с внутренним «я». Потому что раньше я жила и считала, что вполне я красивый, хороший человек, отличник, и дома все в порядке. И, ну, как бы не было вот этого раскрытия и понимания. А здесь захотелось научиться любить. Захотелось научиться быть доброй, быть профессионалом, потому что вот погрузилась прямо в практику, и мне это понравилось, потому что мне захотелось перешагнуть и двигаться дальше и научиться помогать. Это вот был новый этап. Ну, так ощутила, да? Потому что одно дело сидеть на лекции, другое дело, ты потом выйдешь, вот ты учишься эти 5 лет. И что ты будешь делать? Учат ли нас в университете любить? Нам дают знания, нас знакомят, да? Нас там приводят в школу, и мы даже проводили уроки. Но вот учат ли нас пониманию, как нужно относиться к этим людям, что с ними правильно делать, не просто учиться по программе, и каким быть, да, можно же формально относиться к своей профессии. Вот это мне понравилось именно на этой смене. Я стала искать там, где реализоваться, и, возможно, это станет хорошим вкладом в будущее. И вот мне одна знакомая порекомендовала, что есть фонд Матроны Московской, что там можно ночами сидеть с детьми, либо выходными, ну, потому что я учусь, а перспективы мне не очень помогали, там были смены волонтерские по дням, ну, приглашали в детский дом.
0: Я поясню для наших радиослушателей, я просто петербургские организации основные все знаю, перспективы – это такая ключевая в Петербурге организация, которая помогает людям с инвалидностью. Здесь тоже вот про перспективы тоже было упомянуто, здесь Мария Ирмовна Островская тоже была в гостях, президент перспектив. Просто я для пояснения, да, переспросить, что немножко поясняю, да?
1: Ну вот, хотел сначала в детском доме помогать, mm-hmm. но по факту далеко ездить, и по времени мне не получилось. И вот нашла эту организацию. Она была при Новодевичьем монастыре и ходила на курсы волонтерские по вечерам. Прекрасная врач, она хирург по профессии, работала на скорой помощи, она преподавала лекции. У нас было много волонтеров, мы расписывали графики, когда мы будем посещать и смотреть за теми или иными детьми. И мысль была такая, чтобы не просто посещать их в больницах и заниматься с ними, а потом посещать их еще и в учреждениях и организовывать комнаты для посещения занятий.
0: Давайте уточним. Имеется в виду конкретно посещение детей-сирот, да, которых направляют из детских домов, да, детских учреждений, да. Да, в больницы на какое-то время. Да, там.
1: Да.
0: И это не психиатрические больницы, это обычные больницы,
1: да.
0: Обычного профиля.
1: Да.
0: В городе Санкт-Петербург.
1: Да.
0: И здесь момент какой? Им просто не хватает внимания, какой-то вообще вот, ну, какого-то человеческого общения, да, в больницах. Вот почему требуется там помощь? Да? Как это описать? Как вы это почувствовали сами, когда там...
1: Ну, вот это все организовывала Светлана Николаевна, и так как она сама была врачом, она увидела то, что это необходимо. Потому что когда детки детдомовские, тем более маленькие, там, и есть и младенцы, лежат в палате одни, а нужен тот же самый памперс поменять, гастростому там покормить через гастростому вовремя, а не только лежать, а нужно же с ним и пообщаться, и поиграть.
0: Конечно, ну, конечно, да.
1: Поэтому вот эта вот необходимость возникла, и было вот это волонтерское движение организовано. А впоследствии мы потом навещали этих детей в учреждениях, например, в доме ребенка или в детском доме, когда кому-то привяжешься, хочется его увидеть. Вот. И так это продолжалось достаточно, наверное, лет 6 точно. Вот. И следующим этапом я стала куратором волонтеров. Еще был такой телефон, который нужно было крутить пальцем. Это было очень сложно. Я помню, я сидела вечерами и базу волонтеров обзванивала, кто на какой день придет. Сейчас это все удобнее. Вот, ну вот стала куратором, стала помощником. Потом фонд выиграл грант. И мы оборудовали комнаты в домах ребенка с мягкими уголками. Вот, православная инициатива, святейший патриарх еще в Федоровском соборе. Скажу, почему потом приглашал победителей.
0: Ну, вообще значимые соборы для меня тоже особенное,
1: да,
0: значение, потому что именно это последний собор, который император посещал как император, уезжая,
1: да,
0: из Петербурга.
1: Вот так все как-то складывается, оно, знаете, частичками. Потом возвращаешься назад и думаешь, как оно могло так произойти. И после кураторства я уже институт близится к концу, стала выбирать место работы, стала работать в коррекционной школе, но фонд еще не оставляла. И возникла мысль создать мастерскую для ребят из детского дома номер 4, которых мы посещали из первого корпуса, чтобы те, которые из них выйдут, возможно, получат квартиры, потому что такие есть, а потом могли бы быть нужными, потому что искали, куда их пристроить. Вот сейчас уже реп-центры государственные есть, еще что-то, а на тот момент ничего этого не было. И подумали, что это может быть типография, потому что в монастырь слово патриарха печаталось, мы делали молитвословы, закладки для монастыря. Ну и плюс там была там сейчас есть Свято-Владимирская школа. Когда мы на богослужение привозили ребят из детского дома и приводили детей на богослужение из Свято-Владимирской школы, и получалось такое общение, это было очень интересно посмотреть, что из этого выйдет. Вот была организована первая мастерская при Новодевичьем монастыре. А Светлана Николаевна, директор, она уже была в процессе усыновления детей.
0: Она перешла уже от просто поездки по больницам и сопровождение детей, она перешла, вот как часто бывает в таких случаях, инициатива так вот энтузиаста превращается в то, что ты понимаешь, что вот тебе надо просто брать ребенка и усыновлять.
1: Да, и сначала это было 2 ребенка, потом оказалось, что у них есть брат, их оказалось 3, и был сложный такой процесс, 2 года, может и более, привлекали канал НТВ, потому что раньше дети шли на иностранные усыновления, оживления был период. И некоторые дети приглянулись, и все-таки батюшка ей советовал идти до конца и брать троих. Вот. И когда уже процесс закончился, она решила передать фонд. А у меня на тот момент
0: родила... Передать фонд вам.
1: Сначала нет. Я не знаю, кому она хотела, но она съездила к Матроне Московской, помолилась, как она говорит. И как бы у нее решение пришло, что нужно нашей семье. И я, для меня это стало неожиданностью.
0: Вы уже были замужем тогда, да?
1: Я замужем. У меня ребенок несколько месяцев на руках. Получили грант на эту типографию первую, тоже закупили оборудование. Ну, как-то я думала, в школе дальше буду работать, а это будет как хобби.
0: А вы уже начали работать в коррекционной школе какой-то?
1: Да, уже третий год в коррекционной школе. Я думала, что это будет просто хобби. Я помню, что это был 2015 год. И она говорит, ну, Матрона, говорит, вашей семье. Я говорю, ну, мы такие как-то молодые, я вообще не готова, я не понимаю, там, с документами надо. Светлана Николаевна, я знаю, что нету денег ни на что, и как бы, и это вас занимало всю жизнь, а как же моя жизнь? Ну, как-то вот эти вопросы все задала. А еще в монастыре началась реконструкция глобальная.
0: В каком? На Вадивичем, да? Где у вас типография была?
1: Выделили средства, а мы находились... в часовне Свято-Владимирской школы. И как раз выделили большие средства, что будет сейчас ремонт глобальный. И нам говорят, на какое-то время надо либо подождать, либо еще что-то, две недели, потом дольше. И вот в этом состоянии как бы волонтеры уже негде собраться, типография пока зависла, и в этом состоянии Светлана Николаевна радует меня этой новостью. Ну и как-то, я говорю, мне надо подумать. И стали искать возможности, куда можно, видимо, переехать, потому что реставрация будет долгой, как мне сказали, год, может, два. И поддерживать уже своих подопечных, посещать больницы, вести всю деятельность. И тогда получилось, что я пошла по рекомендации тоже на конференцию или на какое-то заседание, я даже сейчас не помню, в Санкт-Петербургскую епархию. Там были организации тоже, которые занимаются инвалидами. И после этого совещания, заседания, не помню, что это было, отец Николай Брындин предложил помогать в епархии. И причем было так удивительно для меня, организации были достаточно крупные, но когда каждый рассказывал, что они делают, я привезла наш православный молитвослов с аудиозаписями. И эту книжку привезла, которая делалась в нашей типографии. Аудиозаписи делал мой супруг в студии звукозаписи в Лавре. И мы записали голоса детей. И когда по интернету ищешь, можно, кстати, найти детский молитвослов с аудио на сайте Азбука Веры. И получилось, что он вообще единственный и очень интересный, что можно его... Он продумывался как инклюзивный, сейчас интересно говорить, как для тех, кто может слушать, но не может читать, может читать ударения, да, там стояли. И их заинтересовало, наверное, что я человек православный, что мы такую продукцию и такую деятельность вели. И вот пригласили уже помогать в епархии.
0: То есть, получается, вы как-то, вам помогла епархия определиться с тем, чтобы принять это и фонд, и всю деятельность, да?
1: Ну вот она помогла в том плане, что мне дали должность, и я смогла какое-то время существовать и вести деятельность, и еще заниматься делами отдела. И это было, наверное, в свое время, и предоставили помещение.
0: Давайте поясним сегодня, что представляет собой вот фонд Блаженной Матроны Московской, какие есть сейчас мастерские. Я знаю, что их несколько, и достаточно много уже всего созданы, тренировочные квартиры. Расскажите о том, какая сейчас деятельность ведется в целом.
1: Ну вот она росла-росла за эти годы, и получилось, что нам уже мало везде было места, и у нас ежедневная работа произошла, у нас выросло число подопечных, и нам потребовалось помещение большое, и мы от города уже получили помещение в социальную аренду. Мы к этому долго шли, И у нас сейчас центр, в нем 2 этажа, в нем мастерские: швейная, керамическая, живописная, ткацкая, типография. У нас есть курсы домоводства. Ребята помогают.
0: Все это, давайте уточним, это все для людей с инвалидностью, для ментальных, людей с ментальными нарушениями.
1: В первую очередь это люди с ментальными нарушениями и люди с опорно-двигательными нарушениями.
0: Взрослые, без детей, да?
1: Вот часть взрослых, она у нас основная. И вот основная наша деятельность, которая располагается в здании, это центр Екатерины Грачевой. Там находятся мастерские, тренировочные комнаты. И вот основные посетители центра – это взрослые люди. Хотя мы не забываем и про детей. Вот сейчас я тоже была второй раз в декрете, сейчас начинаю выходить. У нас существует воскресная школа «Благодать». Она начала свое...
0: Инклюзивное, насколько я знаю. Да.
1: Она начала свое действие еще в стенах Александра Невской лавры. А сейчас я надеюсь набрать новые группы. И у нас дети уже, представляете, выросли. Многим даже 18. И она интересна тем, что в нее могут приходить и детки с особенностями, и детки, которые пожелают.
0: Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с Надеждой Арзамасовой, директором благотворительного фонда «Блаженной Матроны Московской» и руководителем центра имени Екатерины Грачевой из Санкт-Петербурга. Можно поддержать работу фонда на сайте matrona-fond.org, а присоединиться к добрым делам церкви, узнать больше о социальном служении Русской Православной Церкви можно на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru, и также можно отправить пожертвования по номеру 3443, написать слово «отдел», поставить пробел и сумму, например, отдел пробел 500, пожертвование пойдет на работу Синодального отдела по благотворительности. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь этого отдела, и мы вернемся после короткой паузы.
2: Делатели на радио «Вера». Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Делатели на радио «Вера».
2: Это «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Надеждой Арзамасцевой, директором благотворительного фонда «Блаженной Матроны Московской» и руководителем центра имени Екатерины Грачевой из Санкт-Петербурга. Надежда, мы начали говорить с вами вот в первой части программы о вашем пути в благотворительность, о деятельности фонда «Блаженной Матроны Московской». Вы немножко начали говорить о мастерских разных и о воскресной школе инклюзивной. Вы знаете, мне кажется, что для многих людей нужно пояснить, вот когда мы говорим про людей с инвалидностью, мне кажется, для большинства все-таки это все-таки какая-то тема не совсем понятная. Ну, многие понимают, вот есть дети-сироты, в целом ясно, да, что им нужна семья, да. Есть бездомные, тоже понятно, им нужен дом. Ну, то есть само по себе, да, все понятно, да, как надо решить проблему и человека как-то обрести ему состояние, чтобы он был все-таки как все, с домом. Зависимый тоже понятно, чтобы он отказался от зависимости. То есть все понятно. А вот с людьми с инвалидностью, вот мне кажется, не всегда понятно, а вот для чего это все, что мы хотим на выходе. Да? Главное, знаете, вот как вот любят в бизнесе, да, есть какой-то план, есть какой-то результат, да, и какая-то динамика, да, движение вперед, что было так, а теперь стало значительно лучше, и мы вот видим, что все гораздо лучше стало, и мы идем куда-то, решаем проблемы. Да? С людьми с инвалидностью, насколько вот можно пояснить, может быть, для многих людей, для чего это все, для чего эти мастерские, для чего вся эта деятельность. Мне кажется, вот это очень важно пояснить для многих людей. Как вы ответили?
3: Ну, мы вот ориентируемся на святых, да? Угу. У нас фонд Святой Блаженной Матроны Московской, Марию Гатчинскую, Святую Марию Гатчинскую, наверное, тоже знаете, что она лежала. Матрона, она не ходила, и она не могла передвигаться. И мало того, что она была незрячая, так она не могла передвигаться. И эти святые, они сколько всего сделали. И мы знаем, что человеку нельзя быть без дела. Оно может быть... дело может быть разным, деятельность может быть разная. Она может быть молитвенная, она может быть деятельная. Но если человек остается один на один у себя дома, закрытый, вы попробуйте вот, ну, посидеть в какое-то время в тишине и просто не понимаешь, кому ты нужен, да? В принципе, ты никому не нужен, выйти ты сам не можешь, ты ни с кем не общаешься. А люди с ментальными нарушениями, вообще им это самостоятельно недоступно, им нужна помощь. Поэтому... вот смысл в делании, наверное, вот передача «Делатели», не зря, наверное, сюда приехала, потому что мы видим смысл в том, чтобы наши подопечные были заняты. И сейчас у нас не только выпускники детских домов, у нас даже большую часть составляют взрослые подопечные семейные. И как раньше мне казалось, что больше нужно помогать ребятам, вышедшим из интерната, сейчас я вижу даже больше обратную картину, что родительским детям, выросшим дома, тоже нужна помощь, потому что они в какой-то мере под гиперопекой, и это понятно. Или наоборот, да, ну, с ними не занимались. Потому что люди не видят смысла в том, чтобы... Даже иногда мне в коррекционной школе говорили: а что ты стараешься, зачем ты сидишь с ними, учишь эти... ставишь эти палочки, учишь эти буквы? Ведь он все равно на том же уровне останется. Но если это не делать, человек будет деградировать.
2: Понятно. Но вот здесь вот еще интересно, как раз вот хорошо, что вы про это упомянули. Ваша личная мотивация. Вот когда ты, например, приходишь к ребенку в детский дом, да, ребенок сирота, берешь его в семью, и ты понимаешь, что было там все грустно достаточно, да, потом появилось, ну, там тоже это, понятно, много допущений, да, много условностей, иногда бывает в семье тоже не сахара, не сладко, но тем не менее все-таки гораздо лучше, чем в детском доме. Там, понятно, динамика. Здесь что вам самой помогает ну, как сказать, видеть результат, видеть, что это все осмысленно, вот, что вы сами, что вас саму как-то подвигает к тому, чтобы продолжать это дело и вдохновляться этим служением?
3: Я вижу, что люди живут, живут настоящей жизнью, и они видят результат своего труда. То, что производится в наших мастерских, у нас есть на Яндекс.Маркете магазин, но это совершенно 1%. Остальное это, например, шорты в госпиталь. Сейчас мы вот лепим сердечки для доноров. Это кружки для свечей, чтобы воск не капал в храм. Это ламинированные иконочки. Возможно, это все передается благотворительно, но наши подопечные могут увидеть и результат своего труда. А люди могут вдохновиться этим результатом, что даже такие люди, они могут к нам прийти в гости, как волонтеры, трудятся и делают такие интересные вещи. Они рисуют картины, мы делаем выставки. И вот их лица, видение, ну, у них просто жизнь. Она появилась. Она полноценная. Она как... у нас с вами. Если раньше ее не было, а особенно с этим сталкиваются ребята после 18, потому что до 18 у нас коррекционная школа, занимаются мамочки, занимаются реабилитацией, водят на кружки. Ну, либо есть тот, кто ну, как бы ему сложно, и он уже тоже забросил своего ребенка, да, то после 18 это уже считается взрослый человек. А многие из наших подопечных — это взрослые дети, которые такими и останутся. Ну, вот есть люди с ментально сохранные, с опорно-двигательными нарушениями, но тоже им сложно доехать, им сложно передвигаться, они часто остаются в своей квартире. И тоже они хотят участвовать во всем. Они просто хотят пойти открыть двери в любое помещение, так же, как мы с вами, ну, хотят жить. Поэтому, видя, что люди эти живут, я стараюсь для них больше и больше, и вижу результат, и понимаю, что мне от них уже не сбежать никуда, потому что они привыкают, им нужна постоянная поддержка, и здорово, что есть такие организации, которые берут на себя эту функцию. Если их будет больше, это поможет.
2: А вы задумывались о том, чтобы взять ребенка-сироту, усыновить, либо взять под опеку ребенка с инвалидностью или взрослого с инвалидностью?
3: Вот это такой личный вопрос. На самом деле у нас уже не было там лет 11 детей. И не знаю, вы даже рассказывать это в этой передаче или не рассказывать. Ну, наверное, стоит рассказать, если спросили. Мы думали взять ребенка, и я думала, что этим мы спасемся. И не очень хотела заниматься фондом, потому что слишком тяжело. Сейчас, получается, у тебя не один, а их 100, да? 100 подопечных, и ты про каждого думаешь. Да, в полной мере ты с ними не находишься постоянно, ночью ты с ними не спишь. Сейчас я в декрете, я тоже, у меня специалисты с ними работают. Но это уже как большая семья. Поэтому воля Божия была, чтобы мы, наверное, занимались этой деятельностью. Были мы у одного батюшки, который нам сказал с мужем, что надо заниматься этим делом дальше. А с усыновлением повременить. Поэтому, наверное, был мудрый совет. Ну, вот, вот оно продолжается, и я пытаюсь каждый день это принимать. Оно разрастается. Каждого нового человека, который приходит, тоже стараемся принять. Хотя, может быть, нам уже сложно. Но мы с Божьей помощью понимаем, что это нужно, и будем идти дальше.
2: Вы знаете, вы в первой части программы очень важные слова, мне кажется, сказали по поводу того, что когда вы вот поехали испытать себя во многом, да, вот на эти занятия и по терапии, вы поняли для себя, что, как вы сказали, вы здесь сможете научиться любить. А можно пояснить, вот как это научиться любить, как вы это понимаете, и что для этого нужно?
3: Не знаю, мне кажется, в полноценном смысле слова я не до конца понимаю, что такое любовь Божия, но сейчас мне это кажется. Но с нашими детьми это все очень близко, и с нашими взрослыми. Здесь получается погружение, и учиться получается очень быстро, потому что с одной стороны, ты на наших подопечных не можешь обижаться. Потому что если ты на здоровых людей обижаешься и думаешь, ну почему он так поступил? Здесь человек может что-то испачкать, повести себя некорректно как-то, да? И ты понимаешь, что ну как ты можешь на него обижаться? У него просто сейчас эмоциональный срыв. Или он просто устал, ему нужно поспать, или ему нужно покушать. На сегодня достаточно занятий. И ты понимаешь, что... ну, ты, безусловно, его принимаешь. А вот окружающих людей, ну, вот тоже интересный мой опыт, что мы часто мерим по себе, и ты смотришь на них и думаешь, ну, почему, ну как так можно, да? А мы не понимаем, что каждый человек, по сути, особенный, и он смотрит-то через призму себя, и он, ему тоже может быть плохо, он тоже может быть уставшим, может быть, он подумал вообще не так, как ты думаешь. Поэтому вот это принятие, безусловно, которое само собой складывается, потом тебе, конечно, после общения с этими ребятами, если ты их принимаешь, тебе и легче общаться с окружающими. И вот эта вот любовь, она начинает разрастаться на всех. И на семью, и на своих детей, и на окружающих. Потому что ты возвращаешься туда, вспоминаешь. Так, ну, я же на него не обижался, я же про него ничего не подумал. Вот, значит, у человека что-то вот, вот такое. И ты понимаешь, начинаешь смотреть на себя, как ты относишься, да, вглубь себя. Это очень помогает. И вот у меня дочка старшая, она у меня с детства в фонде. Я думаю, что это важно детям даже просто прийти как волонтерам, взрослым людям, может быть, даже разово побыть, пообщаться, чтобы понять, что у нас есть и как мы можем любить. Вот для нас это дело милосердия, и к Матроне Московской приходили, что получали? Они получали совет, может быть, эти слова уже были все сказаны в Евангелии, но, смотря на нее, человек уходил и делал правильно. Приходя к Марии Гатчинской, которая была лежачим человеком, батюшки приходили, даже батюшка, я был в тоске, я пришел утешенный, потому что человек лежит и радуется жизни. Вот еще мы этому учимся от наших подопечных. И вот получается, что на самом деле кто кому нужнее...
2: Это большой вопрос, да.
3: Да.
2: Очень интересное понимание. Мне понравилась такая трактовка любви как принятие, принятие другого, и когда ты смотришь на другого, пытаясь спроецировать, да, вот это отношение, что ты ставишь себя на место другого и как-то начинаешь больше сочувствовать. Мне очень близка эта такая трактовка.
1: Делатели на радио «Вера».
2: Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Надеждой Арзамасцевой, директором благотворительного фонда «Блаженной Матроны Московской» и руководителем центра имени Екатерины Грачевой. Надежда из города Санкт-Петербург к нам приехала. Можно поддержать работу фонда на сайте matrona-fond.org, а присоединиться к добрым делам церкви и поддержать работу синодального отдела по благотворительности можно на сайте diakonia.ru или отправив смс по номеру 3443 со словом «отдел», поставить пробел и написать сумму. Например, отдел пробел 500. Надежда, вы много сейчас рассказываете в своих интервью, в своих выступлениях о Екатерине Грачевой. Я как-то посмотрел, когда готовился к эфиру, одно из ваших видео, в котором вы прямо такое слайд-шоу показываете, как было при Екатерине Грачевой, первом нашем российском дефектологе, основателе, можно сказать, дефектологии у нас в стране, да, может быть, даже в мире, и показываете фотографии современности, как вы, можно сказать, повторяете, пытаетесь как-то воспроизвести этот опыт в современности, в деятельности фонда и центра имени Екатерины Грачевой. Как давно вы познакомились с историей Екатерины Грачевой? И расскажите про это соприкосновение с историей, как оно входило в вашу жизнь?
3: На самом деле узких специалистов вот в университетах знакомятся ее именем, И учебники по истории Олега Фрейна педагогики начинаются с портрета женщины в платочке и статьи Замского. И нам рассказывают, вот основательница, кратко рассказывают, основательница дефектологии Екатерина Константиновна Грачева. И дальше пошли по фамилиям вплоть до советского периода. И вот не меня одну, оказывается, интересует эта тема, почему женщина в платочке, что же там такого произошло. И в институтские годы это была, наверное, мечта, когда я вот прочитала эту статью, пошла в библиотеку, тоже посмотрела ее труды, воспитание, обучение, книга ее 36 лет, там все описано, все методики, как она с ними занималась, как набирали сестер-нянь. И вот эта история многих, на самом деле, цепляет именно дефектологов, да, и многих православных людей, потому что раньше презрение тяжело больных детей у нас в плане организованной работы не существовало.
2: И до вот, Екатерины Грачевой,
3: да,
2: до конца 19
3: века. В России, именно в России, да. Если за границей эти попытки уже начали... Ну,
2: здесь меня особенно, как историка социальной работы, поражает... Простите, что немножко вас перебиваю, дополняю скорее здесь. Меня поражает, что фактически у истоков всей современной дефектологии стояла именно церковь. Потому что, во-первых, сама Божья Матерь, можно сказать, вот прямо конкретно помогла вот в семье Екатерины Грачевой, вот конкретно отроку Николаю, да, исцелила его, да, уже практически, можно сказать, все врачи поставили на нем крест. А потом уже земная тоже церковь в лице архимандрита Игнатия Малышева пришла и дала денег на приют, и просто, можно сказать, ну, основную работу такую по созданию основного такого, можно сказать, инфраструктуры проекта взяла на себя. Екатерина потом все это развивала, конечно, насколько я понимаю, но церковь в лице, можно сказать, и земной, и небесной, да, церкви, можно сказать, всю вот эту тему дефектологии вот прямо развила и внедрила, можно сказать, вот прямо из тех времен и до современности. Правильно я так понимаю? Вы меня, может, поправьте.
3: Ну, возможно, вы правы. Здесь участвовала не только церковь, но и государство. Угу. Удивительно, что попечением вот таких тяжело больных людей интересовались многие такие важные фигуры, как, например, вот архимандрит Игнатий Малышев, да, Иоанн Кронштадтский, митрополит Санкт-Петербургский Антоний, и церковные служители и сама императрица Александра Федоровна.
2: А вот давайте напомним еще историю, все-таки связанную с Николаем Грачевым, да, и как Екатерина в эту тему входила, потому что, мне кажется, все равно до сих пор многие не знают.
3: У молодой девушки и ее брата почили родители, а брат был болен эпилепсией, параличом, и уже не мог даже самостоятельно передвигаться. У него было до 10 припадков в день, а больше. Раньше антиконвульсивных препаратов не было, и он очень сильно страдал. Вплоть до того, что уже врачи, Бехтерев, например, сказали, что жить ему осталось недолго. И когда мальчику было 14 лет, в день его рождения ему является Пресвятая Богородица Дева и говорит: поезжай туда, где упали монеты. И он просит свою сестру, это все интересно очень, она описывает в своей статье о том, что она приходит с храма, приносит просфору, он даже не может принять просфору, но решает, наверное, выполнить последнюю пресмертную какую-то просьбу брата, нанимает кучера, и даже в поездке случается припадок.
2: Они там через весь Петербург с петербургской стороны,
3: да,
2: вот через все ехали. Да.
3: И когда они приезжают в часовню, его прикладывают к иконе, происходит исцеление. Причем так интересно, что исцеление происходит мгновенное. И человек, который, ребенок, который не мог стоять, он стоит.
2: И, удивительно.
3: Да. И это всех настолько поразило.
2: Причем это в присутствии людей, по-моему, да, происходит?
3: Да, да.
2: Много людей находится
3: поют,
2: в храме.
3: Поют подмолебное пение, это был молебен. Его подняли, приложили. И все обомлели, и кучер даже, который вез их туда, потом отвозил обратно, он не мог поверить, что такое произошло. И начали расследование, правда это. И подтвердили это все. Архимандрит Игнатий Малышев стал привозить своих духовных чад. Люди стали посещать отрока Николая. И вот это настолько всех поразило. Петербургские ведомости, газеты облетела эта новость, что отрок исцелен.
2: Это 1890 год, то есть фактически совсем недавно. Да,
3: да. Вот, и с этого момента и начинается вот это делание, потому что сестра обещала родителям за братом присматривать, родителей нет, и она начинает ходить по домам и смотреть на таких детей, и понимает, что их никак никуда не пристроить, она брата-то не могла пристроить, начинает с ними заниматься и берет по благословению архимандрита Игнатия Малышева первых четверых детей к себе. У одного там, у одной девочки отец пил, другая там тяжело больная, и пытается с ними заниматься, их развивать, описывает это, как Шура взяла ложку, как ее накормить булкой, какие-то такие элементарные вещи, на самом деле они очень сложные. И развить такого ребенка, как сейчас говорят, реабилитация, да, до определенного уровня, чтобы он мог жить, самостоятельности какой-то научить, это большое дело.
2: Меня еще в этой истории поражает, что она поехала, посмотрела все, что есть в стране, поняла, что ничего нет в стране фактически, и поехала в Швецию, поняла, что там тоже ничего нет. И в итоге фактически все создавала с нуля сама. Вот эта девочка, ну, можно сказать, она в 28 лет, по-моему, начала эту деятельность.
3: Да,
2: ну,
3: да.
2: Ну, прям справедливости ради, ну, не взрослая женщина, 28 лет, ну, только-только жизнь начинаешь.
3: Приют открылся.
2: И все начинаешь сама создавать. Это удивительно.
3: Да, были организованы по ее же желанию, она приглашала специалистов в курсе сестер-нянь, и она была первая тоже среди сестер-нянь, тоже обучалась, приглашались врачи, рассказывали особенности этих детей. Были созданы несколько отделений, была создана первая трехклассная коррекционная школа, было создано отделение для буйных детей, которые... Была мягкая комната, куда их заводили, раньше препаратов не было. Представляете, да, это все придумывать и создавать. Была спортивная комната создана, были созданы первые мастерские. Интересно, вот все ходят и смотрят, на самом деле мы не копировали с Екатериной Константиной ничего, мы тоже шли просто этим путем и смотрели, что возможно сегодня для наших подопечных то, чтобы они были реализованными. Да, вот типография, они могут делать какие-то простейшие вещи, но... Мы разрабатывали, да, какие это будут вещи. Или, например, в швейной мастерской тоже простая строчка, ну, как они будут реализовываться и где, да? Это просто не для госпиталя, да? Они же могут прострочить ровную строчку. Мы смотрим у Екатерины Константиновны, так потом я прохожу, смотрю, у нас еще и ткацкая мастерская. То же самое. Ну, не специально. И на самом деле не изучая, ну, не сильно рассматривая ее труды, но вот еще не занимаясь так близко изучением истории, получается все то же самое. Очень удивила швабрная мастерская того времени. Мне говорят, а вы швабры делать будете? Натуральные такие швабры делали. Но все это сплетается с сегодняшним временем. И еще и было отделение, где они проживали, вырастали. Были летние дачи. Вот сейчас мы говорим про сопровождаемое проживание. Мы возвращаемся к тому времени. И вот эти приюты, их было 5, когда уже деятельность расширилась. Братство Царицы Небесной, это люди, которые стали помогать, попекать первый приют. Организовалось еще 5 приютов в разных городах. И вот мы сегодня говорим о сопровождаемом проживании. То же самое, но на самом деле, насколько люди были участливы тогда в этом, какие ключевые фигуры того
2: вплоть
3: времени.
2: До императрицы и царской семьи, которая посещала этот приют. Вы знаете, я из наследия Екатерины Грачевой выписал к нашему эфиру одну фразу, которая мне показалась очень важной. Давайте я сейчас ее прочитаю. «Знаю, сестры, знаю по опыту, как иногда бывает трудно казаться веселой, смеяться, когда готова расплакаться. Но что делать? Приходится переламывать себя. При детях вообще, а при больных тем более, нельзя быть скучной. Если будем скучные да задумчивые, то на детей тоску наведем и причиним им большой вред». Как часто вам приходится вот таким образом переламывать себя?
3: На самом деле мы как-то уже все перестроились, и мне муж говорит, что-то вы часто улыбаетесь. Здесь недавно к нам приезжали священники и говорят, мы зашли, а что вы улыбаетесь все здесь? Ну, потому что мы живем, мы что-то творим, мы радуемся, и мы делаем уже, мы улыбаемся уже не специально, мы уже себя, я бы сказала, не переламываем. Ну, я вижу своих сотрудников, потому что они приходят, и они создают эту атмосферу благожелательную, добрую. И даже иногда приходишь, у меня родственники приезжают, часто мама приезжает, а мне бы такое день рождения. А здесь все друг другу говорят хорошие слова. Ну, потому что мы уже привыкли, да, видимо, в этой среде, и как-то мне даже иногда более душевно и лучше находиться у себя в центре, чем выйти куда-то на улицу или посидеть с друзьями, потому что мы научились говорить друг другу хорошие слова, мы научились друг друга поддерживать. У нас подопечные, если одному плохо, например, мальчика нужно отвезти в санитарную комнату, то это может сделать другой подопечный. Не обязательно это пойдет мастер или кого-то поддержать. И это дорогого стоит. Да, может быть, не все воспринимают этих людей, но стоит с ними пообщаться. Ты такое приобретаешь, что как крупицы, да, какие-то божественного какого-то, не знаю, явления, что ли, ты с ними общаешься, и ты приобретаешь вот эту благодать. Это очень важно. Вот когда за стариком ухаживают, знаете, говорят, тяжело, а потом родственники говорят, отдай мне его, потому что мы же все столкнемся с тем самым, либо станем старыми, либо ребенок рождается тоже тяжело. Вот как мы себя переламываем? Мама младенца качает, она не спит. Но какую-то радость приносит впоследствии. Так и с этими людьми. Да и они сами настолько интересные, удивительные, поэтому...
2: Вы сказали, что недавно ваш супруг стал священником. Как изменилась ваша жизнь после этого?
3: Я сначала не осознала, ну, первые годы, вот сколько сейчас, 5 лет, наверное, священник вообще не поняла. Он говорит, ты чувствуешь себя матушкой? Я говорю, ну, я пока не поняла, ничего не чувствую. А потом хочу сказать, что жизнь стала сложнее, но не в том плане, что она как-то... Она накладывает на тебя определенные уже обязательства и определенное состояние такой души и ответственность. Потому что не только у тебя муж служит у престола. Как-то мне батюшка один, ну, настоятель нашего храма сказал, матушка, вот вас же батюшка служит, а вы тоже служите, вы участвуете в литургии косвенно. Я говорю, а как это понять?

0: прислушиваются, и этим можно тоже привлекать людей к храму.
1: Спасибо большое. Мы сегодня говорили с Надеждой Арзамасцевой, директором благотворительного фонда «Блаженная Матрона Московская», руководителем центра имени Екатерины Грачевой, о программе «Делатели». Если у вас есть желание поддержать работу фонда, можно это сделать на сайте matrona-fond.org. Если есть желание поддерживать добрые дела всей Русской Православной Церкви и присоединиться можно к деятельности Синодального отдела по благотворительности, узнать подробнее о всем многообразии социальных проектов Русской Православной Церкви на сайте diakonia.ru, в социальных сетях нашего отдела «Дела Церкви». Они есть в Максе, в ВК, в Телеграме, во всех социальных сетях. Также, кстати, обращаю внимание, что фонд Матроны Московской тоже имеет страничку в ВК, так что можете посмотреть и подписаться. Если у вас есть желание сделать пожертвование на «Дела Милосердия», это можно сделать по номеру 3443, отправив СМС со словом «отдел», поставив пробел и написав сумму, например, отдел, пробел 500. Спасибо большое, матушка Надежда, за сегодняшний разговор. Мне кажется, он очень важный получился. И спасибо за то, что открыли много про настоящую подлинную любовь. Спасибо. Это были «Делатели» на Радио Вера. Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы встретимся через неделю.
0: До свидания. Господи.
2: «Делатели» на Радио Вера.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. С радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. У нас в студии священник Владислав Мишин, настоятель храма святителя Мартина, исповедника в Москве. Здравствуйте, отче.
2: Добрый вечер.
1: Конечно, хотелось бы спросить о вашем пути к священству, но прежде чем переходить к этой теме, задам главный, наверное, вопрос. Вообще в любом разговоре на Радио «Вера», в любом разговоре о вере, о смыслах, как вы стали верующим человеком, как вы пришли к Богу, как вы вошли в церковную ограду? Это было что-то воспитанное с детства или приобретенное?
2: Действительно, большая разница. С младенчества или это сознательный выбор. В моем случае это был сознательный выбор с моей стороны, который был сделан мною в возрасте примерно 14 лет. Дело в том, что семья, в которой я воспитывался, в ней не было никого из верующих, ни родители, ни бабушки, дедушки, никто никакой религиозности не проявлял. И вот, ну, скажем так, я сейчас какие-то детали опускаю, да, с своего детства. 14 лет, это 1988-89 год, как раз тысячелетие крещения Руси, внимание во всей стране к этой теме, первые публикации в газетах, журналах. И вот я с семьей тогда жил в Калуге, и периодически нам стали приносить публикации о монастыре Оптино-Пустынь, который находится недалеко от Калуги, который как раз в это время возрождался.

0: И корреспонденты многих центральных газет и журналов считали своим долгом туда приехать, посмотреть и что-то описать, как правило, в восторженных таких красках. И вот в конце концов я вот читаю все это, по-моему, последняя публикация была в «Огоньке». Я прочитал публикацию, и родителям говорю: родители, ну как же так, вот тут пишут, едут со всей страны, а мы до сих пор не были. Ну, собрались, сели на машинку свою и поехали. И, скажем так, первый визит в Оптину пустынь, он, в нем не было ничего судьбоносного, кроме, пожалуй, того, что я узнал, что сюда можно приехать паломником. Для меня это было очень интересно, потому что я был ребенком общительным, мне в тот момент было 14 лет. И нравилось с разными людьми общаться. Это, наверное, самое такое, то, что больше всего мне в то время нравилось, это с кем-то общаться, кого-то умного послушать. Ну и книжку, конечно, умную почитать. Даже не то, чтобы умную почитать, а просто в руках подержать. Я помню, к тому времени уже переписал от руки трактат «Дао Дэ Цзин» Лао Цзы. Для себя вот мне как-то вот такая потребность была. Такой подвиг был, да. И вот я узнал, что можно приехать в монастырь паломником. И родители, моя мама, они восприняли это как вот некое такое расширение моего кругозора. Снабдили деньгами и отпустили вот в эту первую поездку. И во время первой поездки уже паломником в Оптину пустынь я познакомился с тем человеком, который более чем на 15 лет, ну, даже на, как бы определил все направление моей жизни. Это был будущий архимандрит Сергий Рыбко. Первая встреча с отцом Сергием случилась таким образом. Уже в журнале «Огонек» я прочитал о том, что в монастыре есть такой батюшка, отец Сергий, библиотекарь, который всем дает книжки читать. И я узнал, где библиотека. Она тогда находилась в южном флигеле двухэтажном, который примыкает к колокольне, тогда еще не построенной. И прихожу к библиотеке, вверх ведет лестница узенькая, и начинаю по этой лестнице, так сказать, подниматься на второй этаж. Мне навстречу выходит монах. Я спустился с поллестницы, пропустил его, и он спрашивает: что вам нужно? Я говорю: мне нужен отец Сергий, библиотекарь. Хорошо. А зачем он вам нужен? Я говорю: мне вот книжку какую-то надо почитать. Надо сказать, что к тому времени я был некрещенный, с такими немножко неясными представлениями религиозными, да. Ну и вдобавок ко всему этому одевался как хиппи, да. То есть там что-то драное, что-то старое, волосы были длинные. И он увидел во мне родственную душу.
1: Но надо чуть-чуть в сторону отойти и заметить на полях, что отец Сергий Рыбко – это такая незаурядная фигура в Русской Православной Церкви. И, наверное, поэтому он увидел в вас родственную душу и попытался привести вас к Богу.
0: Отец Сергий вообще в Оптиной пустыне специализировался на неформалах. За это он был даже гоним от начальства монастыря, потому что, ну, кому понравится, что монах общается с какими-то молодыми людьми какой-то странной наружности, и очень многие за это его, прямо скажем, недолюбливали. И вот первая встреча состоялась, отец Сергий выдал мне книгу, я начал с радостью ее читать, и именно тогда, когда я первый раз приехал в монастырь, я уже себя ощущал таким великим реставратором, великим, можно сказать, архитектором, потому что до этого я уже 2 года работал на раскопках под Одессой в городе Белгород-Днестровский, и мне там доверяли зарисовывать чертежи раскопов. И вот здесь тоже в Оптиной пустыне мне доверили, например, зарисовывать фундамент разрушенного храма Владимирской иконы Божией Матери. И вот мне хорошо запомнился такой эпизод. Мы стоим вместе с братом Сергием, послушником-архитектором. К нам подходит отец Сергий. И отец Сергий говорит другому Сергию: «Приведи раба Божия к покаянию». А тот такой ему в ответ: «Да вроде как меня бы кто привел к покаянию». Я тогда на этот диалог смотрел как-то вообще странно. Два взрослых человека, один другому, приведи к покаянию. О чем? Для меня это вообще было темный лес. Я не понимал, что это и о чем. И вот мои поездки в Оптину пустынь, чтение литературы, общение с паломниками, общение с братьями монастыря, насколько это было возможно для паломника, они потихонечку меня привели к тому, что я принял сознательное решение креститься. К тому времени отец Сергий мне подарил Новый Завет. Причем у него была такая особенность, он Новый Завет надписывал. Откроет, и первые слова, которые он увидит, он надписывал. И вот когда он мне надписал Новый Завет, то он мне надписал какие-то странные слова, которые я вообще не понял. Это были последние стихи из послания апостола Иуды. «Единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Вообще непонятно, что, о чем, слава, честь, как воспринималось как какое-то вообще бессмысленно. Но я так уже понимаю, что в тот момент, как бы отец Сергий, действительно, как священник, как человек духовный, обладая, так сказать, в том числе и пророческими дарами, и Дух Святой через него, как через священника, действовал, указывал на мое будущее священническое служение. И он стал тем человеком, который почти через 10 лет рекомендовал меня для принятия диаконского сана, и еще через 4 года рекомендовал меня для принятия сана священника в своем храме в городе Москве. И, конечно, ну, надо сказать, что отношения тоже они были такие с отцом Сергием поначалу не то что не безоблачные, потому что чадом я был таким достаточно сложным. После того, как я крестился, отец Сергий меня находит в храме, я ему рассказываю, вот я крестился, радостный. Он на меня смотрит и говорит, ну, надо исповедоваться, причаститься. Я говорю, ну, наверное. У тебя молитвослов есть? Я говорю, нету. Он посмотрел на меня оценивающе и достал из кармана 30 рублей. 30 рублей столько стоил молитвослов в церковной лавке Введенского собора. И говорит, иди, купи. Я пошел, старенький отец Федор из вдовых протоиереев что-то там, значит, по лавке, как бы вот уже служба закончилась, как бы он чем-то занимался. И я ему говорю, мне нужен молитвослов. Он меня посмотрел и говорит, мальчик, молитвослов стоит 30 рублей. Я говорю, у меня есть, достаю 30 рублей. Он мне дает молитвослов, издательство Московской Патриархии, черная обложка, твердое золотое тиснение. А я книжку любил больше всего в жизни. И вот этот молитвослов прижал к груди, с ним пошел в гостиницу, положил под подушку, душу грел, не только душу, но и как бы вообще тело согревал. На следующий день отец Сергий меня встречает в храме. Говорит, правила прочитал, к причастию подготовился. А я в ответ молчу. И я в его глазах увидел такое разочарование. Да, ну, потом как-то все наладилось, да, и молитвослов открыл, и паломники показали, что там, что надо прочитать, что... Ну, конечно, вот эти эпизоды, они до сих пор вспоминаются очень так.
1: Отец Владислав, а какой период времени был от вашего приезда в Оптину пустынь до крещения?
0: Мое первое посещение Оптиной пустыни было сразу после праздника Успения Пресвятой Богородицы, в день ее погребения. Скорее всего, это был третий день после праздника Успения. Почему я это запомнил? Потому что первая служба, на которую меня подняли мои собратья-паломники, она была ночная. Я стоял в правой части Введенского собора, и один добрый дедушка мне все время, все стояли со свечками, скорее всего, это был чин погребения Божьей Матери, и один добрый дедушка, видя, когда моя свечка заканчивалась, давал мне другую. Вот. А рядом со мной был паломник такой, очень строгий, который меня тоже взялся опекать, воспитывать. Он для меня был уже стариком, я думаю, ему было лет 18 или 20, и вот Я постоял на этой службе и потом уполз в гостиницу. И вот он меня... Я только собрался прикорнуть, он меня встречает, что-то зашел по своей какой-то нужде, и говорит, ты спишь, как же это служба, все на службе, а он спит. О, какой кошмар. Ну, пришлось идти обратно. И вот я стою, молюсь, думаю, когда же... Да, нет, ну, кое молюсь, я просто думаю, когда это кончится. И в какой-то момент он проходит, мне говорит, ну, утреннее закончилось, через там 15-20 минут начнутся часы и литургия. И я как-то вот подумал про себя, что все самое главное точно уже прошло. А литургия — это уже что-то там, ну, как факультативное. И с чистой совестью уже пошел, так сказать. Никто меня больше не мучил, не вылавливал. И вот с этого момента, с первого раза, как я приехал в монастырь, до момента крещения, крестился я 11 февраля. А приехал, соответственно, в конце августа. Прошло около 3 месяцев. Это было, конечно, месяцы, когда я читал книги, общался с разными людьми. Ну и вот как-то, да, как-то подошел к этому моменту.
1: А за эти 3 месяца вы полностью осознали, что да, здесь истина, я здесь остаюсь? Или это было только начало пути, начало каких-то размышлений, осмыслений? Как это было в вашем случае, отец Владислав?
0: Отец Сергий меня как раз в первую встречу задал такой вопрос. Вы человек, вы верующий? А я не знал, что на это ответить. Я даже как-то... не то, что... Я говорю, ну, замялся. Он потом спрашивает, ну, Бога-то вы не отрицаете? Я говорю, да нет. А, ну, значит, ищущий. Так он определил мое положение, так сказать, в мире. И потихонечку, как бы вот, вот, ну, как я уже сказал, общение, чтение. Плюс еще случилось так, что мой папа до меня приехал в монастырь, встретил там женщину со своей работы, которая впоследствии стала монахиней Шамблинского монастыря, и тоже покрестился. И вот это для меня было как бы последней такой каплей, что ли. Как так? Я приезжаю в монастырь, бываю там раз в 2 недели, со всеми общаюсь, вот с монахами, с батюшками общаюсь. А папа взял, приехал, и раз, и покрестился. Меня это немножко тоже как-то задело. И я вот буквально вот на следующие выходные собрался, пригласил 2 своих одноклассников, мы поехали, и в храме, тогда еще не храме, а в тех помещениях, которые ранее занимал храм преподобного Илариона Великого, который сейчас, слава Богу, восстановлен, в то время там была крестильня, я и был крещен. И с этого начался мой такой путь в вере и в церковности, потому что все-таки это разные вещи. Да, бывает, что человек как бы вот увлекается религиозными вопросами, да, но церковь для него остается далеко. А здесь я стал прихожанином храма Георгия Заверхом в городе Калуге. Ходил молиться туда, ездил в Оптину пустынь, там тоже исповедовался, причащался. И период этот длился недолго, потому что в 1991 году я поступил в Уральскую архитектурно-художественную академию в город Екатеринбург и, соответственно, переехал жить в Екатеринбург к своим родственникам. И последующая жизнь в Екатеринбурге была связана как раз с архитектурным институтом и храмом Вознесения Господня города Екатеринбурга, где я нес послушание чтеца, пономаря и с 3-го курса института преподавателя и позднее директора воскресной школы храма.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напоминаю, что у нас в гостях священник Владислав Мишин, настоятель храма святителя Мартина, исповедника, исполняющий обязанности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации. И вот, отче, мы остановились на том самом моменте, когда молодой архитектор вошел в ограду церковную, да не только вошел, а стал непосредственно помогать в храме, начал заниматься уже включенно в дела храма. Поэтому очень интересно, что было дальше, и как вы задумались впервые о священстве, и как ваш путь дальше проходил?
0: Вы знаете, меня на моем пути в церкви утешает одна вещь, что все, что я делал за послушание. Вот, например, когда на третьем курсе подходит ко мне настоятель храма, протоиерей Александр Ураков, настоятель храма Вознесения Господня в Екатеринбурге, говорит: «Владислав, ты же учишься, рисовать умеешь. У нас есть воскресная школа. Может, с детишками что-нибудь там порисуешь?» Я говорю: «Ну, хорошо, батюшка. Да. А что нужно-то? Приходи, у нас будет организационное собрание». И вот я прихожу на организационное собрание в начале учебного года, третьего курса. И отец Александр рассказывает аудитории, как у нас замечательная школа воскресная. А, к сожалению, в этот день никто из преподавателей и директор школы тоже не смог приехать. И одна женщина его спрашивает: «А кто будет с нашими детьми заниматься? Кто где педагоги? Кто? Можно узнать?» И он, увидев меня в заднем ряду, подзывает и говорит: «Вот, пожалуйста, Владислав, как там твое отчество?» «Олегович, вот прошу любить и жаловать, ваш педагог». Ну, я раскланялся, коленки задрожали, конечно, потому что я человек был не публичный. И после того, как все разошлись, меня спрашивают: «Ну что, будешь, да, все нормально?» Вот я, конечно, сразу позвонил отцу Сергию Рыбко, с которым поддерживал связь по телефону в Москву, взял благословение на такое ответственное для меня дело. И, слава богу, вот до окончания архитектурного института, до окончания проживания моего в Москве, до 97-го года, преподавал в воскресной школе и последние годы был ее директором. А потом сложилось так, что я поступил в аспирантуру архитектурного института и поехал собирать в Москву материалы для научной работы, которая была посвящена архитектуре духовных учебных заведений. И отец Сергий, ему нужен был помощник в храме. Я стал его помощником. Стал помощником прежде всего в книжной деятельности. Ездил по Москве, занимался книжным обменом, ездил по стране, продавал книги, зарабатывали копеечку для храма и для церковной общины. На эти денежки восстанавливался храм. Вот былое благолепие храма Святого Духа Сошествия на бывшем Лазаревском кладбище восстанавливалось и возрождалось. И после таких трудов двухлетних, в конце 1999 года, отец Сергий мне говорит: «Храму нужен диакон». Я не возражал, поэтому на Рождество Христово 2000 года меня руку положили в сан диакона.
1: Вот я как раз смотрю сейчас на сайте, нахожусь вашего храма, и вижу, что руку положили вас 7 января. Правильно, отче?
0: Да, это было такое
1: чудо. Такое чудо, да?
0: Да не то чтобы чудо, угу. Это было такое чудо вообще в православной Москве, когда 6 и 7 января были рукоположены 7 молодых людей, которые как раз вот стали новорукоположенными деканами. Мы все потом встретились в Богоявленском Елоховском соборе, где проходили практику под руководством умудренных сединами протоиереев и опытных деканов и протодеканов.
1: Это интересно. Это вообще потрясающе, потому что жизнь ваша ведь совершенно развернулась. Она началась с нового листа, еще и на Рождество Христово. Вот вы помните себя, отче, в тот момент? Произошло ли с вами какое-то перерождение, о котором очень часто говорят священнослужители, когда говорят, что да, действительно, вот Владислав остался в миру, а диаконство, священство – это уже совершенно другая жизнь?
0: Вы знаете, самым ярким впечатлением того дня, дня рукоположения, было то, что когда я в подряснике вошел в метро ночное, то служительница метро с благоговением мне поклонилась и пропустила меня без билета.
1: А вам это было очень непривычно?
0: Да, мне это было непривычно, странно. Началось время священнослужения, и Конечно, это, конечно, все новое, новая жизнь. Но надо сказать, что на приходе-то я все равно продолжал исполнять те послушания, которые были на меня возложены, послушания директора книжной лавки, забота о тиражах храма. Поэтому, скажем так, добавилось священнослужение. И ну, мне вообще с того момента, как я попал в церковь, мне просто нравилось молиться. И не просто молиться, мне нравилось богослужение, бывать на службах. И, конечно, возможность быть ближе к богослужению, она согревала душу, радовала и давала жизни новую глубину. Когда ты не только в книжках читаешь о тайных молитвах священника, о чинопоследней божественной литургии, когда ты же сам непосредственно помогаешь, вот как диакон во время совершения божественной литургии, или как священник, будучи уже священником, став совершителем божественной литургии. Конечно, это совершенно как бы разное внутреннее состояние.
1: А вот состояние диакона и все-таки священника, да, вот вы только об этом сказали, оно отличается? Потому что есть священники, я помню, они нам рассказывали, что вот у них диаконский период, это был вообще вот просто праздник. А потом, да, прекрасно, все замечательно, все хорошо, но это уже серьезная ответственность, тут уже не до полетов таких восторженных. Кто-то говорит, что наоборот, им тяжело было находиться в диаконском чине, они все ждали, когда их рукоположат, уже что дальше. А кто-то и по сей день, там уже много-много лет, находится в диаконском чине. Тут как Бог решит, понятно. Но вот именно субъективные ощущения, отче, они какие у вас были?
0: Знаете, я уже упомянул о том, что моя жизнь в церкви – это жизнь по послушанию, да? И в какой-то момент после завершения как раз обучения на заочном секторе Московской духовной семинарии отец-настоятель говорит: храму нужен священник. Ну, нужен, значит, нужен.
1: Нужен, значит, нужен.
0: Да, я как бы становлюсь священником. Конечно, это сразу наложило и новую ответственность, и новые функции, потому что, как мне говорил один старый священник, когда человек становится священником, он уже, вот у него такое наблюдение было, не принадлежит всецело приходу даже, да, потому что над тобой появляется еще, например, благочинный. Вот я как стал священником, сразу встретился с благочинным своим. Он на меня посмотрел, поговорил со мной, и через небольшой промежуток времени мне было дано... Я был включен в группу священников, которые несли послушание вследственным издателям «Матросская тишина».
1: То есть сразу уже такое погружение полное в послушание.
0: Да. Угу. Потом какое-то время прошло небольшое, и в Российском государственном социальном университете открылась кафедра теологии. И искали того человека, который мог бы занять должность заведующего кафедрой. Были гораздо более талантливые, чем я, люди, да, с образованием духовной академии, но у них не было светского образования. У меня был диплом. Пусть там было написано архитектор-реставратор, но все-таки.
1: Но все-таки образование.
0: Да, и вот меня, да, через тоже какое-то небольшое время назначили заведовать кафедрой теологии в Российском государственном социальном университете. Как раз тогда там строился и был построен храм Владимирской иконы Божией Матери, освящен храм, началась литургическая жизнь в домовом храме. И я рад, что вот эти первые шаги в РГСУ мы делали вместе с ректором, с преподавательским коллективом и со студентами.
1: Программа «Светлый вечер» на Радио Вера. Сегодня в студии у нас священник Владислав Мишин, настоятель храма святителя Мартина-исповедника, исполняющий обязанности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации. Меня зовут Кира Лаврентьева, мы очень скоро вернемся к этому разговору. Впереди у нас еще, кстати говоря, интересный сюрприз. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
2: «Светлый вечер» на Радио Вера. Мы
3: изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
4: Чтобы понять настоящее.
3: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
5: Чему же учит нас история?
3: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Меня зовут Кира Лаврентьева. И напоминаю, что у нас в студии священник Владислав Мишин, настоятель храма святителя Мартина, исповедника, исполняющий обязанности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации. Отче, для меня сегодня волнительная встреча, потому что мы сегодня говорим не только о вас и о вашем пути к священству, но сейчас пришло время, наверное, нам перейти к еще одному интересному факту не только вашей биографии, но и биографии всей вашей семьи. Это, конечно, удивительная книга мемуаров вашей прабабушки Зинаиды Титовой, которая попала к нам не так давно, и я имела радость ее прочитать. И знаете, отче, чему я больше всего была рада?
0: Чему же?
1: Тому, что в этой книге, в ее письмах, в словах, в духе, который передает через свои записки ваша замечательная прабабушка, действительно есть отблеск той самой дореволюционной России, в которую сейчас наши современники уже потихоньку перестают верить. Вот это благородство, вот эта высота полета, вера в Бога, православие какое-то совершенно детское, чистое, и все это не наиграно, не написано для красного словца, она не догадывалась, что это когда-то будет издавать ее правнук. И вы знаете, отче, я читала и думала, вот нашим бы, так сказать, согражданам, которые сомневаются в том, что действительно была эта Россия, была эта империя великая, были эти люди чистые, вот эти самые аристократы духа, о которых говорят так много сейчас, пытаются это вспоминать и пытаются это как-то вот воскресить. А тут ничего не надо, тут вот оно все есть. Отче, расскажите, пожалуйста, как вы эти мемуары нашли, во-первых? Мне, конечно, вот это было очень интересно. Как вы их нашли? Что вы почувствовали, когда вы их впервые прочитали? Это же потрясающе, это же такое прикосновение к своей семье и к своему роду.
0: История издания книги, она примерно десятилетняя. Все началось с того, что моя тетя Шевелина Наталья Юрьевна на даче, растапливая печечку, нашла в стопке старых бумаг тетрадочку, которая была предназначена для сожжения. Но рука
1: не поднялась.
0: Остановилась.
1: Да, да.
0: Потому что что-то вот не дало. Она отложила в сторону, и в спокойной обстановке, когда перелистала, посмотрела, то поняла, что перед ней дневник Зинаиды Степановны Титовой, моей прабабушки, который описывает 2,5 года жизни Зинаиды, начиная с момента ее визита в Москву, где жили родственники в районе Сухаревой башни, до того момента, дневник обрывается на том моменте, когда они с женихом надписывают свадебные карточки. И вот в эти 2,5 года удивительно, я вот тут сейчас отматываю назад ленту времени и тоже пытаюсь проанализировать содержание книги. Вот эти 2,5 года, они, на удивление, стали удивительно цельным произведением, в котором есть и какая-то завязка, есть и
1: драматургия,
0: повествовательная
1: прям
0: сторона, да, есть и, в общем-то, ожидание ближайшей развязки, потому что прабабушка в Москве, здесь она не остается, она приезжает обратно в Екатеринбург, где описывают свою жизнь. Жизнь, конечно, она была не простой крестьянской девушкой, она была дочерью управляющего чайной торговлей купцов Губкиных Кузнецовых уральского филиала, находящегося в Екатеринбурге. Мой прапрадедушка был кунгурским мещанином Степан Игнатьевич Титов. И вот она описывает свою жизнь, такую простую, в которую, в общем-то, не входят снаружи никакие, так сказать, ни бедствия, вот все-таки конец XIX века, ни войны, ни какие-то стихийные бедствия. Но в этой жизни достаточно поводов и для того, чтобы скорбеть, и для того, чтобы радоваться, и для того, чтобы жизнь человека была испытана, человека как человека верующего, как человека, доверяющего Богу. И вот, как я уже сказал, повествовательная часть, она какие-то семейные события происходят, болезнь, смерть брата, знакомство с женихом, период ухаживания, период какого-то смятения, смущения, того, что происходит в жизни, пожалуй, каждого человека, который определяет себя в этом мире. И она удивительно, будучи человеком, обремененным гимназическим образованием, она удивительно четко формулирует какие-то вещи, какие-то вот моменты, свое внутреннее состояние, свой вопрос, что ли, да, свои запросы. И вот это, конечно, для меня было откровением. Вот и ее стиль, и ее слог, и ее вот такое, как бы, да, вот как это, может быть, даже простота повествования. Конечно, для меня, как для человека церкви, было очень приятно, что семья моя, моей прабабушки, была близка к духовенству города Екатеринбурга. Они были прихожанами храма Большой Златоуст. У этого храма драматичная судьба. В 30-е годы он был 20 века разрушен, а в начале 20 века был, по милости Божией, восстановлен. И замечательно, что сохранились дневники прабабушки, потому что через них мы узнаем, как совершалось богослужение, например, в храме Большой Златоуст. Мы узнаем о прихожанах этого храма. Ведь сохранение памяти о храмах заключается не только в том, что мы вспоминаем разрушенные святыни, да, ставим какие-то знаки в местах их нахождения или восстанавливаем, если это возможно, храмы. Да, но и, конечно же, сохраняя память о тех людях, которые были причастны к святыне, вот это очень важно, да, так сказать, чтобы не забывались живые люди, которые наполняли дома Божии и там молились.
1: Отче, позвольте проиллюстрировать ваш рассказ как раз цитатой из дневников Зинаиды Степановны. И тут как раз есть про Златоустовскую церковь. «В 11 часов ночи я и Лиза были разбужены мамочкой». Кстати говоря, «мамочка» всегда пишется с большой буквы. «Спать страшно хочется, глаза колет, и по телу пробегает дрожь. Только что успели одеться, как на Златоустовской церкви раздался благовест к пасхальной заутренне. Из окон видно, как на кладбище вся церковь, залитая огнями, чудно обрисовывается на темном фоне ночи и представляет очень красивое зрелище. Златоуст освящен еще того роскошнее. Наверху колокольни сияют две буквы «ХВ» – «Христос воскресе», а на остальных трех сторонах звезды. Пониже большой крест в рамках, еще ниже икона Воскресения, освещенная сзади, вокруг ее большие лучи, и все это из электричества. Притом еще все это освещалось бенгальскими огнями. Такая роскошь просто не поддается описанию. Там есть куда более глубокие и тонкие моменты описания жизни Зинаиды Степановны, но я выбрала этот кусочек, потому что очень сильно напоминает, конечно, «Лето Господне» Шмелева. И там очень много моментов, где она описывает начало Великого Поста, чистый понедельник, вот эти все свои переживания, молитвы, храм, также уход ее брата Мишеньки. И, конечно, все это трогает, потому что абсолютно есть вот этот шмелевский дореволюционный дух, который вроде светлый и прекрасный, но уже как будто бы в предчувствии каких-то грядущих бедствий. Очень вот это чувствуется. Может быть, потому что мы уже знаем, что дальше было, да? А может быть, потому что тонкая душа Зинаиды Степановны как-то понимала, чем это все может закончиться через какое-то количество лет. Может быть, это остается только уже нам разгадывать. Да, разгадывать. Вот по поводу переживаний, отец Владислав, когда вы эти мемуары сами прочли, что это были за чувства, что это были за ощущения?
0: Но прежде всего я задал себе вопрос, неужели действительно так может быть? Потому что меня просто поразили эти мемуары, вот этот язык, которым она владела. Я уже упомянул о том, что как бы тетя нашла эти мемуары, она провела титаническую работу по их расшифровке, по их... Ей сразу захотелось эти мемуары как-то прокомментировать. И она сделала такой подробный анализ, и почти каждое слово, которое было непонятно человеку 21 века, она снабдила картинкой, комментарий, еще чем-то. Тетя у меня 50 лет преподает в Свердловском архитектурном институте, да, как он тогда назывался, когда она туда поступала на работу. И у нее такой очень наукообразный склад характера. Плюс она увлекается очень родословной, поэтому и для нее вот этот момент как бы объяснить, рассказать, это вот она как педагог очень замечательно сделала эту работу. И вот это первое, что меня так поразило. И поразило как бы второе, это то, что я назвал бы ненавязчивой церковностью. Вот вся жизнь семьи и людей окружающих, она была пропитана именно церковь, богослужебный год, круг богослужебных праздников определял жизнь людей того времени. Рождество, Великий пост, Пасха, время скорби, время радости, время плакать и время смеяться. И вот вы сравниваете со Шмелевым, ну, пожалуй, да, что-то, какие-то аналогии, конечно, напрашиваются, потому что все-таки Шмелев — это у нас самая яркая, можно сказать, такая книга «Лето Господне» из подобного рода серии. Но ценны, пожалуй, все мемуары того времени, которые, по милости Божией, остались. Вот, и в каждом из них можно найти что-то такое назидательное, если действительно мемуары были написаны благоговейным и вдумчивым человеком.
1: Отец Владислав, уточню еще биографический момент. Вы эти мемуары нашли, когда уже были в священстве или до этого?
0: Ну, нашла моя тетя.
1: Да,
0: и,
1: да, да.
0: Да, конечно,
1: до вас они дошли.
0: Да, они дошли. Дошли именно когда я был уже священником. И тоже как бы вот один такой очень важный момент во всей этой истории. Для меня была большая радость обрести имена для своего синодика. И вот нет ничего более радостного для священника иметь возможность молиться за тех людей, вот за свою родню, потому что получается, что из своей родни, которую я знаю, именно прабабушка, вот она действительно была человеком православным, а больше в моей семье родители пришли к вере позднее, уже во взрослом возрасте. Ни бабушки, ни дедушки, они никак не были связаны с церковью, с миром веры. И вот то, что я узнал о моей прабабушке, я узнал о том человеке, может быть, по молитвам которого я сейчас и предстаю в Доме Божьем. Может быть, вот это она все это время вымаливала меня, так сказать, и вот такая вот духовная связь, она, конечно же, сразу же установилась после того, как я и прочитал ее дневники, и с большим вниманием, может быть, систематизировали мы те семейные архивы, которые имелись, немножко разрозненные. Фотографии встали в один ряд, вот те, которыми и проиллюстрирована книга под названием «Букет Левкоев». Вот, да, такая романтичная история, когда в конце дневниковых записей Зинаида упоминает о том, что ее будущий супруг дарит ей букет полевых цветов, букет левкоев. И мы решили вот это словосочетание вынести в заголовок изданной книги.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии священник Владислав Мишин, настоятель храма святителя Мартина Исповедника, исполняющий обязанности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации. Сейчас мы говорим о книге мемуаров прабабушки отца Владислава Зинаиды Степановны Титовой. И, наверное, уместно задать вопрос, отче, какая самая главная цель этой книги? Вот вы когда решились ее издавать... Вот вы какие задачи себе внутри ставили? Потому что нас слушает очень большая аудитория, И вот наверняка кто-то заинтересовался, кто-то хотел бы прочитать, а кто-то думает, а зачем это нам вот? Столько лет уже прошло. Давайте ответим заранее на все эти недоумения.
0: Прежде всего, для меня это было данью уважения к далекому от меня, но близкому по вере человеку. Потому что, как я уже сказал, из всей моей родни это был первый, наверняка обретенный православный христианин в семье. И для меня, конечно, это было... Тетя моя, когда передала мне материалы, как бы она вот сделала свое исследование, что такое серьезное, ну и говорит, ну давай, племянничек, как бы вот подумай, что с этим делать. А так как у меня уже был определенный опыт написания и издания книг, то вот пришлось, как говорится, отрабатывать эту историю.
1: Угу. То есть это некая дань такая ей, памяти, благодарности.
0: Я бы сказал, что это было основное, да. Угу. Плюс, конечно, Екатеринбург, не так много книг издано о прекрасном уральском городе, не так много сохранилось и краеведческих материалов. А здесь вот дневники, это замечательная книга получилась в жанре микроистории, где удалось на базе дневников описать святыни моего родного города, которых, к сожалению, которые ранее украшали его, но сейчас они разрушены. Например, Екатерининский собор, Богоявленский собор, находившийся в центре города. Рассказать о каких-то замечательных местах города Екатеринбурга. Причем интересно, что вот ведь дневники читаешь, как бы вот упоминаются какие-то фотомастерские, еще что-то, какие-то люди, которые там находились. Это все живые люди, которые, например, следы которых есть, например, в справочнике весь Екатеринбург за конец XIX века. Да? Одно дело, когда ты читаешь просто дневник, а потом ты берешь статистические материалы, сведения, и дневник обрастает какой-то как бы плотью, да? Ты видишь живых людей, ты видишь упоминания о своих родственниках в каком-нибудь справочнике, где вот тут пряничная мастерская, которой владел мой прапрадедушка, вот лавка посудой, которой владел мой прадедушка, где трудился в том числе мой дедушка, так сказать, члены моей семьи. И это удивительно, потому что как бы человек все равно привязан к тому месту, где он жил или живет, где жила его родня. И опять же, самое главное, это возможность обрести имена тех людей, за которых можно молиться во время божественной литургии.
1: А я, отец Владислав, позвольте, отвечу сама себе на свой вопрос. Зачем нужна эта книга большому количеству людей? И почему мы сейчас говорим об этом на такую большую аудиторию? Наверное, потому что ты прикасаешься к чистоте сердечной тех людей, которые оставили о себе память, которые написали эти дневники, потому что такой сердечной чистоты сейчас сыскать, это дорогого стоит в наше время. А тогда... Но это, наверное, была какая-то обыденность. Пусть не повсюду она была, но это можно было встретить. И, конечно, это дает надежду, это задает планку. Это задает планку нам, современным людям. Как выстраивать отношения, как хранить верность своему избраннику. Ведь если проследить вот этот ее жизненный путь, который она описывает в течение 2,5 лет, она же как бы отвергала каких-то кандидатов на ее сердце и руку.
0: Да, у нее была очень высокая планка.
1: У нее была высокая планка, потому что она сохраняла некую верность, да не некую, а 100% верность, мне кажется, да, своему избраннику. Пусть там было все непонятно, да.
0: Нет, но прежде всего у нее были определенные идеалы, которые в конце концов вот воплотились в том человеке, который стал ее супругом.
1: Мне еще понравился один момент. Ей сватали какого-то тоже такого, значит, зажиточного барина, старше ее, и она пишет, о чем же я буду с ним разговаривать? Как же я буду, о чем же я буду с ним общаться? И кто-то там тоже, она приводит пример, как какой-то родственник говорит, что о чем Зиночка будет с ним разговаривать, у нее же такой богатый внутренний мир. Что он ей ответит? Что-то не в попад или вообще что-нибудь грубое. А супруги же должны сесть и поговорить, тогда они могут очень долго сосуществовать вместе и взращивать свою любовь. Вы представляете, отче, я тогда думаю, вот это да. Вот это да, какая мудрость, какая тонкость в подходе выбора жениха и, да, и невесты.
0: И здесь мы уже видим уход от такой, детей. Как бы, ну, от такой строго патриархальной семьи, все-таки, ну, к такому разумному патриархату, да, когда
1: вот выйдешь замуж,
0: когда
1: и всё,
0: папа
1: да.
0: тоже говорит, Зиночка пусть решает сама. То есть да, он уже, да, видя ее и внутреннее развитие, и ее осознанность в принятии решений, он не давит. Вот это тоже такой очень, очень такой вот педагогический, как бы отцовский. Вот отец был, она и про папу тоже пишет, вот часто папа впереди находился, так сказать, в авангарде, потому что она пишет, сегодня суббота, папа пошел в церковь, а мы там где-то катаемся, еще что-то. То есть папа там за всех молился еще, всех отмаливал, да, всю семейство свое. Степан Игнатьевич, да, вот и слава Богу, да, молимся за него.
1: А еще отец Владислав, простите, я просто в рассуждениях своих сейчас очень многоглаголю, но тем не менее, вы знаете, вот в этой книге все церемонятся друг с другом. Такое несовременное слово, уже скучное, наверное, для нашего уха, но там действительно все очень щадят друг друга, относятся с щепетильностью к чувствам другого человека. Вот мы буквально недавно «Радио Вера» с коллегой обсуждали, что в наше время как-то вот вымывается, что ли, вот эта щепетильность, эмпатия по отношению к другому человеку. Люди действительно сейчас как-то вот идут по пути закрытости. Открытость сердца по Владыке Антонию Сурожскому – это уже как будто бы и не про нас. А читая эти дневники, ты понимаешь, что человек настолько бережно относится к чужой душе, к душе другого человека, к тому, чтобы его не ранить, к тому, чтобы не задеть его чувств. Даже жених, который ей не нравится, она же бережет его чувства, она остается вежливой. Как-то они там деликатно ему отказали, но он, тем не менее, продолжает ждать и решил не жениться, пока Зиночка не выйдет замуж. Это меня, кстати, тоже очень восхитило. То есть это такая культура взаимоотношений между людьми.
0: Согласен, да, согласен, что многое, когда читаешь, оно не то чтобы непонятно, а оно совершенно какая-то иная логика присутствует в размышлениях, в рассуждениях и в образе действия. И очень интересно, что действие как бы сопровождается все-таки описанием определенным, и ты можешь не просто как бы предполагать, почему человек так сделал, да, а Зинаида, она описывает, почему она делает тот или другой шаг, тот или другой выбор. Это очень важно, потому что мы не гадательны, как бы какие-то вещи, не, как, знаете, иногда, так сказать, вот в литературных произведениях, да, автор, он как бы за персонажа что-то придумывает, его образ мысли и прочее, прочее. А здесь вот она описывает именно вот свою жизнь и логику принятия своих решений.
1: Спасибо огромное, отец Владислав, спасибо за то, что пригласили нас в свой путь к священству, рассказали какие-то вещи очень тонкие, очень важные. Спасибо огромное, что открыли нам мир вашей прабабушки замечательной Зинаиды Степановны Титовой через ее мемуары, через этот разговор. Действительно, какая-то высота отношений и планка для нас, современных людей, она просто необходима. Спасибо большое, дорогие слушатели. В студии Светлого Радио был священник Владислав Мишин, настоятель храма святителя Мартина Исповедника, исполняющий обязанности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации. Меня зовут Кира Лаврентьева. Очень от всей души вас благодарим. Спасибо огромное.
0: И вам спасибо.
1: Дорогие слушатели, будьте на волнах Светлого Радио. До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет. Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: «Радио Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания «Радио Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио Вера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой программой мы продолжаем цикл бесед, который на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 у нас выходит и посвящены, напомню, наследию выдающегося русского философа, богослова, отца Сергия Булгакова. В связи с его юбилеем 28 июля 155 лет исполнилось бы со дня его рождения. И этот цикл мы, напомню, строим не только как просто погружение в темы Булгакова, не как только размышление о том, что он писал, но и как размышление по следам того, что он писал, восприятие его проблематик разных, которые он нам оставил, и как это отзывается сегодня, что мы можем вслед за ним, следуя на самом деле его методу такому философствованию, с дерзновением дальше продумать и в согласии, и в полемике с ним. И сегодня в центре нашего внимания такая булгаковская тема, как искусство. Философия искусства, богословие искусства, иконопись, религиозная живопись и все, что с этим связано. И проводником в мир этой проблематики для нас сегодня станет Наталья Анатольевна Ваганова, доцент кафедры философии и религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доцент кафедры гуманитарных наук Московской консерватории. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Есть у Булгакова такой известный текст, который называется «Икона и иконопочитание». Вот с вашей точки зрения, этот текст, это скорее то, что нужно читать как некий такой компендиум святоотеческого наследия на тему иконопочитания, или Булгаков в нем старается сказать что-то в известной мере оригинальное свое?
2: Ну, как компендиум с точки зрения догматики, наверное, к этому тексту относиться так не стоит. Этот текст, конечно, в творчестве Булгакова, в общем, развитии его мысли, его пути интеллектуального совершенно не является случайным. Можно даже сказать, что этот небольшой текст,

0: да, небольшой, вот, но очень значимый, является одним из таких вот важных пунктов, определяющих таких вот вех, да, на этом пути, ну вот в перспективе всего его вот этого духовного развития. Да? Значит, текст этот был написан в 30-м году, в 31-м опубликован. Вот. И тем самым он занимает вот такое срединное место. Да? Если вот мы начнем творческий путь Булгакова там с конца 90-х годов, да? Значит, вот,
1: 19 века.
0: Да, 19 века. А в 44-м году он умер. Да? Ну, соответственно, значит, даже не то чтобы не середина, а уже ближе, так сказать, последняя треть. Да? Ну и вот. И в целом так получается, что творчество Булгакова можно разделить на четко такие выделяющиеся периоды. Первый период – это марксистский период его творчества, который раньше, ну, так сказать, рассматривался как что-то такое вот отдельное, да, вот то по ту сторону, как говорится, основного, что он сделал. Вот. Но сейчас, наверное, это уже такой подход устаревший, да, потому что его марксистский период – это такие пролегомены, и, в принципе, от каких-то убеждений, такой какой-то онтологии, связанной с классическим марксизмом, значит, или критическим марксизмом, к которому он перешел, тоже со счетов сейчас в контексте его даже богословской мысли сбрасывать нельзя. Да? Затем вот идет период такой перехода, период религиозно-эстетический, когда он формирует основу своей вот, идеалистической философии. Вот это где-то, это уже так, где-то после 5 и до 18 годов, да, и вот там очень важное место занимают его эстетические, значит, поиски. Например, вот такие известные, я бы сказала, хрестоматийные работы, как «Труп красоты» по поводу картин Пикассо, да, то есть вот эта вот эстетическая проблематика довольно рано входит в его мысль, в его вот, в центре его внимания, да. Вот. Ну, а, собственно, к иконописи Булгаков, конечно, переходит, скорее всего, под влиянием, наверное, в первую очередь отца Павла Флоренского, который был 10 годами моложе его, даже 11, но, тем не менее, в какой-то период стал для Булгакова таким наставником, ну, говоря не церковным языком, гуру, можно даже так сказать, да, впрочем, он был не только для Булгакова таким вот маяком, так сказать, на который надо следовало бы ориентироваться, да, вот, потому что, конечно, Флоренский отличался просто невероятной харизмой, такой магичностью, личность его определялась, да, в притягивающей всех. Вот, и вот, видимо, под влиянием вот Флоренского, значит, вот Булгаков и обращает внимание прежде всего на вот эту софийную тему и тему, связанную с известной вот этой новгородской иконой Софии Премудрости Божией, так называемого новгородского извона, да. И вот когда он уже переходит затем на следующем этапе непосредственно к своей софиологии, это с 12 года, философия хозяйства, соответственно, вот, там уже есть размышления об искусстве. И очень большое место эти размышления занимают в главной его и даже итоговой философской книге. Это знаменитый «Свет невечерний», да, где он произносит, во-первых, он рассказывает о своем личном, так сказать, опыте своего религиозного обращения, в котором огромную роль сыграли встречи с искусством. Вот. И там он говорит об искусстве удивительные, вдохновляющие, просто волшебные слова, что искусство – это Ветхий Завет красоты.
1: Так, вот нужно так пояснить.
0: Но как перед тем, как придет царство утешителя, когда сама красота в мир войдет, да, и в нем, значит, и произойдет эта парусия, да, полнота присутствия божественной красоты, вот это будет уже, так сказать...
1: Новый завет.
0: Новый, ну, последний завет красоты, да? Или, наоборот, первый в новом, в том, значит, вот, новом преображенном мире. А вот перед тем, как прийти к красоте, она нам посылает вот послания такие оттуда при помощи своих софийных лучей. И эти софийные лучи просвечивают человеку через... искусство, через живопись, музыку, вот, через всю вот эту вот творческую сферу. Вот. Ну, а затем уже в эмиграции, да, вот, вот эти вот размышления об иконе становятся все более, видимо, определяющими, фундаментальными. Там сказалась и русская эмигрантская среда, и, конечно, вот эта вот тоска по утраченному наследию, да, вот, поскольку все осталось там, вот, по, опять же, по ту сторону этого железного занавеса, да, там в России, и вот сам образ России вот в сознании Булгакова и многих других представителей эмиграции, да, приобретает вот характер такой иконный, да, что вот Россия София, вот, вот это прекрасное, высокое, недостижимое, вот оно где-то там осталось, ну, вот, но есть такое окно, да, что такое икона, вот по знаменитому определению Флоренского, икона – это как раз окно вот в тот самый мир, да, который грядет только еще в будущем. Вот. И вот это вот, вот через вот это вот окно, через иконопись, да, Булгаков, значит, уже написав три произведения вот так называемой «Малой трилогии», да, как бы завершая вот эту уже первую часть эмигрантской своей жизни, да, и творчества, он вот пишет вот этот вот очерк. Ну вот, а затем уже следуют вот такие фундаментальные, определяющие, завершающие, грандиозные вот эти вот три
1: богословские
0: книги.
1: Работы.
0: Да, ну, как сказать, богословские работы уже, собственно, он и, по сути дела, после 25-го года он, условно, да, он к философским темам уже возвращался только опосредованно. Но вот перед тем, как обратиться к завершению вот этой своей грандиозной так, философско-богословской эпопеи, да, можно даже так сказать, этот огромный цикл о богочеловечестве и три главных произведения большой трилогии, вот им предшествует как раз в какой-то мере этот короткий очерк, относительно короткий, относительно вот этих грандиозных творений. Икона и иконопочитание. То есть, опять же, это такие пролегомены, если угодно, к, вот, к этому зданию.
1: Ну вот вы сказали такую вещь, что в самом религиозном обращении Булгакова встречи с искусством сыграли большую роль. Может быть, я вас сейчас об этом спрошу, тогда нам станет и понятнее, в чем же такая ценность иконописи для Булгакова.
0: Ну, относительно религиозного обращения вопрос этот не так прост, да. Значит, Булгаков, опять же, надо все это рассматривать в общем контексте его так. жизни, биографии, рождения и тех драматических переломов, да, которых несколько было в его жизни. Он, как известно, был сыном священника, священник в городе Ливны, небольшой, ну, крошечный городок, да, отец был священником кладбищенской церкви бесприходной, что значит, бедной, значит, да, бедная семья была. Вот, ну и все, ну там семь поколений, значит, перед рождением самого отца Сергия, да, семь поколений мужчин в его роду были священниками, и он тоже должен был стать священником, вот, и он поступил по, ну, как по накатанной, да, в духовное училище, в семинарию. И вот в «Свете невечернем» он пишет, что в семинарии узнал, что Бога нет. Ну, нормальный ход, как говорится, да.
1: В вот. Такие семинарии попадались,
0: ну,
1: тогда.
0: Ну, да. Ну, кстати, о семинариях предреволюционных так можно поговорить в отдельном блоке, да, в отдельной передаче. Значит, в семинарии узнал, что Бога нет. Немножечко, может быть, это, конечно, преувеличено, но, в общем, детскую веру потерял. Потом выпросил у родителей гимназию в Ельце. Потом, значит, вот университет получил превосходное образование, кстати, в этой гимназии, да, поступил в Московский университет, душа была пуста, да, он молодой марксист, надежда русского марксизма, вера осталась где-то там в детстве, вот, и вот он значит, начинается его религиозное обращение. Причем обычно в качестве главного пункта, да, и об этом много написано было, и, значит, об этом событии не только Булгаковым, но и исследователями Булгакова. Значит, не только Булгакова, да, но и там творчество Рафаэля, допустим, его присутствие, так сказать, в русской культуре. Но вот, короче, центральный момент вот этого перелома — это встреча с Сикстинской Мадонной в Дрезденской галерее, да, которая его ошеломила, перевернула. Вот, когда он, как он сам пишет, что вот он поехал в командировку научную, да, для подготовки диссертации после университета. Действительно, молодой марксист, там его знает и Карл Каутский, и Плеханов, и весь, так сказать, вся эта, так сказать, туса, да, марксистская в Европе. Вот. А вместо того, чтобы, значит, увеличивать все эти надежды, подкреплять их и, значит, вот оправдывать, да, он идет, как он сам пишет, случайно в Дрезденскую галерею, вот, и там неожиданно на него падает Сикстинская Мадонна. Ну, в смысле, падает не...
1: В духовном смысле.
0: В духовном
1: падает.
0: Смысле, да. Она на него упала и раздавила его. Ну, раздавила, опять же, в хорошем смысле, да, выдавила все старое. Значит, она его ошеломила, выдавила вот всю эту, так сказать, марксистскую дурь, да, потому что он сам о себе так пишет, что я был социал-идиотический щенок. Вот. Но что вот очень интересно, что вот он говорит, что пошел в Цвингер, ничего не зная. Я был дикарь, необразованный, там, как и все русские юноши, с большими амбициями. Не знал, что меня там ожидает. Вот. Но вот и увидев ее, заплакал, начал молиться, и там сама ты коснулась тогда моего сердца, говорит он, обращаясь к Богородице. Вот здесь, это, конечно, превосходный поэтический рассказ. Вообще, надо сказать, что Булгаков великолепный стилист. Художественное слово у него прямо чудесное, и это очень значимо, очень важно. Потому что в действительности вот этот эпизод с Сикстиной, ну, конечно, во-первых, это уже само по себе литература, да, это литература. Я не отрицаю искренности его вот этих озарений и потрясений, вот тех зовов их встреч, да, о которых он пишет. Совершенно не отрицаю, но согласитесь, значит, Константин Михайлович, что любой человек более-менее чуткий к искусству испытывает в жизни подобное потрясение. И у вас они наверняка тоже бывали, и вот у меня тоже было похожее что-то. Когда я в первый раз там в жизни оказалась в Европе, пришла в Рейксмузеум в Амстердаме и увидела «Ночной дозор» Рембрандта, я пережила примерно то же, что пережил вот отец Сергей Булгаков при своей встрече с Сикстиной. Когда ты начинаешь плакать, молиться, значит, у тебя температура там повышается, и ты думаешь, нет, нет, это не человеческими руками сделано, это, конечно, это откуда-то, это что-то божественное, у человека ресурсов таких нет, чтобы вот такие вещи создавать. Да? Вот. Но при этом надо обратить внимание, что была и вторая встреча, и, как правило, вот вторая встреча, она разочаровывает. Да? И опять обращаясь к своей биографии, могу сказать, что вторая встреча с «Ночным дозором» у меня была примерно такая же, как у Булгакова с Сикстинской Мадонной.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Наталья Анатольевна Ваганова, доцент кафедры философии и религоведения по СТГУ и доцент кафедры гуманитарных наук Московской консерватории, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, давайте напомните нам о второй встрече Булгакова.
0: Ну, о второй встрече, вторая встреча, это уже, когда я уже после революции, уже в эмиграции, уже после какого-то там... Значит, съезда на почве общецерковных дел, устройства русской церкви за границей, в смысле, в эмиграции, да, не русская православная церковь за границей, а вот это, ну, вся диаспора, да, на почве устройства общецерковных дел, значит, русской диаспоры, после съезда он тоже случайно попадает в Дрезден, идет туда, и вот этот... полная пустота, ну, облом.
1: Чудо, да? Не происходит.
0: Чудо не происходит, а происходит вот осознание того, что это какая-то что-то невыносимо, значит, прелестная работа, даже такое слово, как похоть, он употребляет там, да, вот, то есть, понимаете, то есть получается вот такая история, да, что когда Булгаков написал статью «Труп красоты» по поводу картин Пикассо, он как раз Пикассо и его вот этим антимадонном, да, кубическим, он противопоставляет Рафаэля, и как будто вслед за Пушкиным восклицает, что вот нет, мне не смешно, когда вот этот маляр негодный, это Пикассо, мне пачкает Мадонну Рафаэля, да? А когда он второй раз видит Мадонну Рафаэля, он уже готов самого Рафаэля вот, назвать вот таким вот прелестным, ну, не то чтобы пачкуном, да, но таким человеком, который пачкает своей кистью кощунственный вот образ, да, саму Божью Матерь.
1: Ну, вот можно нашим слушателям напомнить, что вот то, что вы сейчас нам рассказываете, Булгаков излагает в тексте очень коротком, в статье под названием «Две встречи». Очень, да, интересный текст, про две встречи с Дрезденской Мадонной. И он тоже касается, этот текст, нашей сегодняшней темы, потому что почему Булгаков второй раз уже не очарован Дрезденской Мадонной, он говорит: а я уже знаю иконопись. Я вот уже к тому моменту узнал иконопись. И там другое. Там явление духа, там красота небесная. А вот в прекрасном, великолепном, гениальном просто искусстве, просто живопись Рафаэля, там такое упоение плотской красотой, что само по себе на своем месте имеет место быть, и это выдающееся произведение, но все-таки вот молиться перед ним уже по Булгакову не получается.
0: Вот, вы
1: вот
0: меня,
1: как вас это отзывается?
0: Вот вы меня сейчас пытаетесь, так сказать, ввести в такое, в русло, да, общеизвестных рассуждений.
1: Как кажется, я пересказываю
0: Булгакова,
1: нет? Мне
0: кажется, ну, не совсем.
1: Так,
0: потому что
1: тогда
0: это скорее не пересказ Булгакова, а это то, что другие хотят, как другие люди, да, хотят направить, ну, не сам Булгаков, а его либо почитатели, либо, наоборот, не почитатели, пытаются, так сказать, направить его жизнь по определенному им приятному направлению.
1: Ага, так.
0: Значит,
1: а на самом деле?
0: Ну, сейчас на самом деле я не готова сказать, как, потому что на самом деле я не знаю, как.
1: Никто не знает.
0: Я, значит, не могу же я в чужой так, мистический опыт, да, проникать. Но все-таки надо сохранять некоторую трезвость, так, и критическую дистанцию. Мне кажется, такой вот подход немножко прямолинейный. Да? Немножко прямолинейный. Возможно, что немножко эта прямолинейность идет, опять же, не совсем критического усвоения того, что отец Павел Флоренский писал об иконописи и противопоставлял ее европейской живописи. Вот, значит, почему второй раз разочарование это произошло? Ну, я бы так сформулировала, потому что в первый раз он увидел в Сикстинской Мадонне то, чего в ней нет, и приписал ей эту. А второй раз он понял, что этого в ней нет, но не захотел увидеть то, что в ней есть. И опять, значит, ей вот приписал какой-то вот этот вот антисмысл, да, и даже кощунственный смысл, но это абсолютно несправедливо. Вообще это вне исторично, такое отношение к искусству, с моей точки зрения, чем русские мыслители не раз, к сожалению, грешили в своих вот этих немножко слишком эмоциональных, пристрастных оценках.
1: Очень интересно, тогда что, с вашей точки зрения, есть в Дрезденской Мадонне, чего как бы Булгаков в ней не увидел во второй раз?
0: Ну, как великая, величайшая эстетическая ценность, да, в ней есть то, что в ней есть, это как бы, что хотел сказать художник, что хотел сказать, то и сказал, но мы склонны, мы, я имею в виду наше образованное общество, интересующееся искусством и иконописью, да, в том числе, мы склонны, значит, в иконе все время вот прочитывать какие-то высокие шифры, да,
1: так.
0: Мы действительно в ней вот как это окно, да, значит, это окно надо как-то раскрыть, размыть, да, и вот люди, ну, как сказать, не искусствоведы, да, все время пытаются вот эти вот вчитать в икону, в том, ну, уже в икону, да, то, чего в ней, может быть, не всегда есть. Вот, и самое знаменитое вот это такое вчитывание, это, конечно, вот эта знаменитая концепция отца Павла Флоренского, которая определяется двумя всем известными словами – обратная перспектива, пресловутая. Я много раз говорила об этом, и не только я, конечно, но это один из мифов об иконописи, что главное, вот спросите любого человека, да, который, ну, интересуется иконописью, да, но интересуется так, не то чтобы по-дилетантски, ну, так, по-образовански, да, как образованный человек. Вот ему интересно, он действительно, она его удивляет, там, поражает, потрясает, он видит в ней какие-то что-то такое, да, чего нету в обычном искусстве. И вот начинается вот это вот вчитывание. И вот когда... Вот что знает вот такой человек об иконе? Первое, спросите, что он скажет? Обратная перспектива. Что это вот... Это главное, да? Вот. То есть все знают об обратной перспективе. Даже еще не зная иконопись, мы уже знаем, что в ней есть обратная перспектива. Но это же... Это же неправда.
1: А нет там обратной перспективы?
0: В иконописи. Ну, видите, но, по-моему, нет.
1: Ну, я однажды... Почему? Я задаю этот вопрос как бы не со скепсисом, а мне действительно интересно, потому что я тоже в этой студии не раз спрашивал иконописцев, которые к нам приходили. Вот есть работа Флоренского, знаменитый иконостас, да. Иконостас и обратная перспектива. Это, да, два разных, угу, текста, но оба чрезвычайно прозвучавших. А на самом деле все так, вот для вас, как для практиков. И многие мне говорили, по крайней мере, так я это запомнил, что, ну, в каком-то... как бы в общих пропорциях. Ну да, есть такая вещь, как обратная перспектива, которая применяется и может применяться в том числе в иконописи. Но когда мы говорим про детали, про конкретику, когда пишется лик святого, если он пишется как-то не совсем прям анфас, то понятно, что дальний глаз будет чуть меньше ближнего. Ну, и это закон о живописи, который есть везде, в том числе и в иконе.
0: Ну, конечно.
1: Поэтому как-то вот как... Аверинцев про Честертона в свое время сказал, что он бывает потрясающе точен, когда говорит о каких-то общих пропорциях бытия, и вопиюще неточен, когда говорит об деталях конкретной эпохи, истории и так далее.
0: Ну, это правильно. Конечно, как элемент, ну, так сказать, языка пространственных построений, конечно, так называемая, ну, обратная перспектива. Что такое обратная перспектива? Это когда стол развернут скажем, грубо говоря, не в глубину, да, не в эту иллюзорную глубину пространства, которое на плоскости всегда, так сказать, будет условно изображаться, да, а по направлению к зрителю. Но это не обратная перспектива. Ну, представьте себе, что такое? Это была бы какая-то обратная перспектива, это была какая-то жуткая воронка, по краям которой, конечно, какое-нибудь современное искусство могло бы прибегать. Кстати, искусство 20 века использовало эти приемы. Конечно, и значит, вот художники там... абстракционисты, я не знаю, Матисс, там, да, Ван Гог, они использовали подобные приемы, но это всего лишь элемент художественного языка, это способ пространственного построения. В нормальной, классической, великой, византийской и древнерусской живописи никто не отменял ни объем, ни пространство, ни пространственное построение, ни перспективу, нормальную, обычную перспективу. Ну вот возьмите образ, значит, тронной Богоматери в Конхе Софии Константинопольской. Да, вот это как раз та, которая там появилась после победы Седьмого Вселенского собора, да, и вот во знаменование такого Победы иконопочитателей, она там была создана художниками-мозаичистами, которыми руководил иконописец, сам пострадавший от иконоборцев, ну, по крайней мере, предание так говорит. Да, посмотрите на нее. Это статуя вообще-то. Она совершенно объемная, она абсолютно пространственная, она совершенно пропорциональная, ничего в ней нет, никаких ни уплощений, ни искривлений, ни намеренной там, плоскостности какой-то, да, ничего такого в ней нет. Она, это, извините, нормальное искусство, как один искусствовед сказал, что ее хочется вокруг обойти, да.
1: Мы сделаем маленькую паузу, а потом я попрошу вас сказать, насколько вот эти построения Флоренского и в чем повлияли на булгаковское отношение к иконописи. Я напомню, что у нас сегодня в гостях доцент кафедры философии и религоведения по СТГУ и доцент кафедры гуманитарных наук Московской консерватории Наталья Анатольевна Ваганова. Дорогие друзья, не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: «Светлый вечер» на радио «Вера».
1: «Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Наталья Анатольевна Ваганова, доцент кафедры философии и религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доцент кафедры гуманитарных наук Московской консерватории. Наталья Анатольевна – один из крупнейших специалистов по творчеству отца Сергия Булгакова, которому мы на этой неделе посвящаем нашу программу в связи с его юбилеем. Напомню, 28 июля, 155 лет исполнилось бы со дня его рождения. Мы сегодня говорим про отношение Булгакова к иконописи, к искусству, вообще по всей проблематике вокруг искусства в булгаковском наследии. Но вот очень ценным мне показался наш с вами небольшой разговор про иконостас Флоренского и про обратную перспективу Флоренского, про всю спорность при сохранении интересности этой концепции. А вот Булгаков это воспринял?
2: Ну, дело в том, что это же иконостас и обратную перспективу, да, и все вот это вот, это ведь уже написано было Флоренским после их
1: расставания, скажем, после эмиграции. Да. Но наверняка ведь и обсуждалось, и идеи как-то циркулировали. Взаимообмен, такое взаимоопыление.
2: Вот у Булгакова вот идеи насчет обратной перспективы и всего вот этого я, честно говоря, не встречала. Или не помню. Скорее, Флоренский в этом смысле задал ему такое общее направление, да, вот где искать. Вот надо обратиться вот сюда, вот посмотрите, вот, так сказать, есть такая вот на эту икону, да, и вот это вот и есть вот это вот, да, так сказать, образ всеединства, это вот и есть та самая София, премудрость Божия. Вот в этом смысле, скорее, да, в общем направлении Булгаков от Флоренского идею иконы как такого способа, да, войти туда, воспринял. Но что касается самого отца Павла Флоренского, вот тут надо, конечно, очень осторожно говорить, потому что, ну вот я сейчас, когда ехала на передачу, снова вот пересматривала в метро иконостас и обратную перспективу, так бегло, да, вот, значит, я ни в коем случае не хочу сказать, что это дилетантские книжки, вот, что он ничего там, что это все придумано, что ничего этого нету. Все это имеет огромный смысл в плане философии самого Флоренского, его онтологии, гносеологии, теодицеи и так далее. Другое дело, что когда он пишет об иконостасе, об иконе, все-таки он пишет не совсем об иконостасе, не совсем об иконе. Он описывает некоторую модель, да, мироздания, которую он хочет построить сам. Значит, почему построить? Ну, по разным причинам. По причинам как субъективного, так и объективного характера. Да? Потому что Флоренский, конечно, гений, вне всякого сомнения, гениальный мыслитель, гениальный философ, гениальный богослов. И этот человек, это вообще был, ну, необыкновенный, совершенно удивительный человек, да. Вот. И вот он действительно строит новую онтологию, поскольку, ну, когда мир летит в тартарары, надо за что-то зацепиться нужно было, да. И Флоренский просто выстраивает вот этот самый мир, да, в котором он и сам хотел бы жить, намерен был бы жить. И он его как строит? Он его строит, как вот последний его текст, вот этот самый, да, о будущем государственного устройства, который уже в тюрьме написан. Это политическая модель, да, будущего. Значит, потом вот он мнимости в геометрии, он там описывает космологическую модель, да, говорит, что коперниканская система не годится, надо вернуться к Птолемеевской, она более адекватная, да, мир замкнут, да, и он обращается сам в себя. как бы вот переворачивается, да. Значит, с языками тоже он нечто подобное делал. Ну, о его математических вот этих изысканиях я уж не говорю. Там все это действительно, конечно, попытка все это обосновать при помощи там вот этих всех этих формул, так сказать, и так далее. Вот. Ну, и вот эстетически, да, вот это вот этот мир должен был как-то вот, ну, вот таким образом быть построен, чтобы в него действительно можно было войти. Вот как-то войти, да, его еще нету, этого мира, но надо постараться туда войти. И войти, ну как, вот икона – это окно, через которое можно войти. Если угодно, вот все эти... вот этот иконостас там и обратная перспектива – это такие системообразующие элементы новой структуры мира, да? Обратная перспектива. Почему она обратная? Ну, потому что она позволяет вот... Ну, знаете, как вот песочные часы выглядят, да? Вот, вот это та точка, через которую можно пройти туда. То есть это своего рода такой, такой новый миф. Новый миф, да, тот миф, о котором говорил еще Шеллинг в своей «Философии искусства», когда он говорил, что новый вот этот христианский миф, в отличие от старого мифа, будет построен из субъекта, да, из художника, да, и материалом для этого построения будет не жизнь народа, а вся бесконечная вот это содержание духовной жизни, все бесконечное содержание духовной жизни субъекта, да, но для того, чтобы такой вот миф, да, этот авторский миф его условно назовем, хотя, может быть, это не совсем точно, вот для того, чтобы этот новый миф построить, собственно, субъект должен сделать, тот автор, субъект, да, который строит миф, он должен сделать одну вещь, которую сделать практически невозможно, он должен сам войти в свой собственный миф, чтобы его миф не остался сказкой, романом, сочинением, там, произведением. Нужно окно.
1: Мы новый, мы чудный миф построим.
2: В общем, мы, да, в общем, да.
1: Дивный новый миф.
2: Ну, конечно, а знаете, как, куда деваться-то?
1: Да, я вот почему спрашивал все-таки про взаимоопыление Булгакова и Флоренского, а... Понятно, что исторически это не происходило, на работе Флоренского позже написано. Просто почему, мне кажется, уместно вот эту сцепку на нее посмотреть, по крайней мере. Когда Флоренский изрекает это свое знаменитое «окно в другой мир», что мне вот лично все время в этом слышится? Это же метафора, на которую можно поразмышлять. Но окно, оно в две стороны, да, это дорога с двусторонним движением.
2: Ну, да.
1: Если я туда смотрю, то и оттуда на меня Бог смотрит. И не только я смотрю на икону в каком-то смысле, но и святой, Богородица, Бог на меня смотрит. В этом отношении как бы я это прочитываю как, помимо всего прочего, как такую попытку найти какую-то слова какие-то для экспликации интенсивного религиозного опыта, опыта богообщения и молитвы.
2: Ну,
1: и мне кажется, что что-то близкое мы и в текстах Булгакова читаем, и об иконописи, и в остальной его философии. Вот Бог живой, он не просто какой-то творец бытия и так далее, такая там перводвигатель, а он присутствует,
2: да.
1: Он общается. И это как-то очень нужно подчеркнуть. И вот философы, и Булгаков, и Флоренский, быть может, ищут слова, чтобы хоть как-то это выразить.
2: Ну, конечно. Ну, вот припомните, иконостас с чего начинается? Со сновидений, да, вот сновидения. Вот есть сновидения, в них по-другому устроено время и пространство. Значит, есть тот мир. То есть вот этот вот какой-то такой религиозно-психологический аспект там присутствует, да. Вот этот психологический аспект и у Булгакова, Булгакова очень силен. Если мы с вами вернемся к «Свету невечернему», да, вот я уже описала эту своими словами его встречу с Сикстинской Мадонной, первую в особенности, ведь там очень важна вот эта вот внезапность, да, вот вдруг. Ничего-ничего не было, душа пуста, пришел в галерею, бац, вдруг. Экснихило, понимаете, из ничего, как творение. То есть вот возникает новый человек, вот этот обновлённый новый Булгаков, который каждое утро туда прибегает, пока никого нет, стоит, плачет и молится, да, перед Сикстинской Мадонной. Вот это вот недетерминированность, непредопределённость, спонтанность, свобода, да, вот этого религиозного, так сказать, переворота, это лишнее, это самое достоверное свидетельство для вот Булгакова в данном случае, да, и не только для него, того, что это действительно вот, ну, ничего не предвещало, значит, оно есть. Я ничего об этом не знал. И вдруг оно на меня обрушилось, и я абсолютно убежден, что вот там-то и вот это и есть, вот то самое, да. Ну, то есть я это из себя-то никак не мог бы...
1: Породить,
2: да, соответственно. Ну, это, знаете, как вот Декарт, да, когда он открыл, что он как мыслящий существует, да, ему он же следующим шагом говорит, что, ну, значит, и Бог точно есть, потому что я-то себя открыл, но не я же себя породил. Вот. Ну, вот, и вот здесь вот практически ход мысли, ну, так сказать, структурно он где-то похожий, да. Вот, это вот вдруг вот это вот творение нового человека из ничего, да, вот это тот ветхий там остался перед Сикстинской Мадонной, а новый вот пошел туда. И когда Булгаков как бы туда вот проходит за Сикстину, ну, понятно, что уже возвращаться нет, наверное, смысла, да, как там у поэта советского, как там, никогда не возвращаясь в прежние места, да.
1: Да, вот. Прежним ты не можешь оставаться.
2: А прежнего не будет. Но я бы хотела сказать, что вот это вот вдруг, и вот эта вот внезапность, да, и вот это вот окно, и вот это вот иное, которое открывается. Ведь Сикстина – это только эпизод. Вот я, так вычитывая те самые зовы и встречи Света Невечернего, вступление это, я там вижу, что его вот это вот религиозное обращение, оно такое четырехаспектное, потому так. Что не Сикстина была первым потрясением, а первое потрясение было, когда вот он пишет, что вот ехал в поезде, и вдруг он начинает плакать и молиться. Да? Ехал в поезде, душа была пуста, ничто не предвещало, и вдруг задрожала, запела душа, а что, если ни пустыня, ни маска, ни ложь, а он любящий отец. Вот поезд, представьте себе, поезд, южно-русская степь, вдали синеют кавказские горы, ну как же без них, это обязательно, ну как без гор Кавказа, это же высоты, да, это вот высоты духа. Вот. И вот, вот в этот тихий час, да, задрожала, запела душа, и вот он увидел вот это этот мир прекрасный и себя вот в этом поезде. Кстати, поезд очень важен, это, ну, знак прогресса, да, и вот эта вот степь, что он о ней пишет, и какая она. Послушайте, но ведь это же Чехов, степь.
1: Да.
2: И Егорушка, который, правда, на телеге, да, вот. Я когда это в первый раз поняла, знаете, я в таком была ошеломлении, что, наверное, испытала примерно то же самое чувство.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Наталья Анатольевна Ваганова, доцент кафедры философии и религоведения по СТГУ и доцент кафедры гуманитарных наук Московской консерватории, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, а еще два аспекта?
2: Но их не два, а их всего было четыре, да? А, еще два.
1: Вот то еще есть, два.
2: Еще да. Два. Итак, значит, вот эти окна, да, вот зовы и встречи через окна. Первое – это вот поезд, степь, вечер, красота. Кавказские горы, красота мира, да, вот это мироздание. И, конечно, скорость, вот пересечение пространства, да. Вот. Но, опять же, это своего рода экфразис. Да, это эпизод из «Степи» Чехова, который буквально вставлен, да, в текст Булгакова. Ну, конечно, он переписан, переформатирован, да, и там переосмыслен. Значит, это вот красота мира, да, Бог как бы говорит, смотри, как мир прекрасен, а ты там, а у тебя в душе, значит, холод сплошной, пепел, да, все сожжено. Вот. Второе – это Сикстина. это искусство, еще одно окно, да. Третий эпизод, но это очень он так, очень-очень целомудренно, личное счастье. Вот, личное счастье, да, это не Розанов. Личное счастье, вот, так сказать, обозначил, да. А четвертое – это смерть. Смерть ребенка собственного.
1: Сына Ивашечки.
2: Да, да, да, да. И вот через вот это, да, вот через вот это вот, вот через эти окна он, собственно говоря, уже и входит легально, так сказать, в церковь, да. И потом уже была вот эта Зосимова пустынь, вот возвращение, Евхаристия, причастие и, ну вот, завершение этого самого религиозного обращения. Вот четыре элемента, по-моему, прямо, ну что еще может быть для человека, важнее мир, да, красота, личное счастье. Ну, а смерть – это, конечно, смерть – это самое сильное окно. И он говорит, что он смерть своего ребенка пережил с исключительной религиозной остротой. Смерть, не от, как говорится, насчет Сикстины можно там еще сказать, что ну, показалось человеку, да, а смерть, она не покажется, она как есть.
1: Вот еще одна тема, которую я с вами не могу не обсудить. Мы несколько раз сегодня это слово «София» произнесли, но куда без него, когда мы говорим о Булгакове. Большущая тема «София», которую мы знаем в том числе из книги «Притчи Соломоновых», некая художница, которая говорит о себе: «Я была при Боге художницей, он имел меня началом путей своих, когда он творил мир, я была при нем». И дальше большая тема, что такое, кто такая эта София, и тут гигантское непереплываемое море, поэтому мы поговорим только об одной небольшой части в оставшееся время. Но то, что русские философы к этой теме любопытствовали, тот же Булгаков, тот же Флоренский. И вот постоянная тема, с кем соотнести Софию. У меня недавно на радио «Вера» был разговор, когда мы делали программы про выставку икон в Третьяковской галерее с людьми, которые занимаются как искусствоведы, как историки искусства иконописью. И одна мысль меня поразила своей такой, ну, радикальностью. Мне собеседник сказал: «София – это Христос в иконографии. Точка. Все остальное, когда мы соотносим Софию с церковью, с Богородицей, с чем-то еще, это как бы по тому, что было Боговоплощение. Это все через Христа и евхаристичность и все остальное». Как бы вот, вот такая, такая парадигма. Вот как в вас эта позиция отзывается?
2: С этой позицией отчасти можно согласиться, отчасти нет. Действительно, ну, в полном соответствии, да, с традицией, с преданием и писанием, София – Христос. Есть иконы соответствующие, где подписаны там образ Христа, да, и подписана София. Это все так. Но что касается конкретно вот той иконы, которую мы с вами видим сейчас на своем историческом месте, вторая справа от царских врат, да, в иконостасе местном Софии Новгородской, да?
1: В Новгороде, да.
2: В Новгороде. Вот по отношению к ней это не так. И все-таки вот вы сказали, что это софиология – это море, которое невозможно переплыть. Да, я сама уже много лет барахтаюсь в этом море, и даже отчасти уже, в общем…
1: Переплыли.
2: Нет, я, ну, пытаюсь, как говорится, нащупать дно.
1: Так, в хорошем смысле слова.
2: В хорошем смысле слова, да, опереться на что-то. Вот. Но по поводу того, что переплыть море, все-таки и искусствоведы тоже не зря на свете живут, как говорится, и кое-что они все-таки тоже так уже поняли. И вот я рекомендую нашим слушателям прочитать замечательную статью Татьяны Юрьевны Царевской. Она доктор наук мирового уровня, наш отечественный искусствовед, главный хранитель Софийского собора в Новгороде, да, вот это ее, значит, нынешняя должность. И по поводу иконы Софии Премудрости Божией не так давно она написала очень замечательную статью. Она была опубликована в журнале «Зограф» на русском языке. Вот где, как бы, вот первые все-таки результаты, понимаете, по-видимому, все-таки тайна Софийной этой иконы новгородского извода все-таки близка к раскрытию.
1: Так.
2: Вот, значит, статья эта написана как по итогам исследования такой венгерско-британской, значит, вот дамы Агнеш Криза. Она написала диссертацию и монографию, но монографию, посвященную не столько иконе, сколько вот текстам, да, связанным с софиологией, в том числе и в древнерусской литературе. И вот как бы вот, как по итогам работы Кризы, очень большой, да, и значимой, вот Татьяна Юрьевна написала статью, касающуюся непосредственно вот уже вот этой самой иконы. И ее статья носит гипотетический характер, но, по-видимому, и останется такой гипотезой, да, потому что у нас, знаете, есть такие гипотезы, которые никогда не будут окончательно подтверждены, ну, просто подтверждены просто в силу того, что, ну, мы никогда не найдем.
1: Ну, хорошо обоснованная гипотеза.
2: Ну, очень хорошо обоснованная.
1: Так, и что же?
2: Ну, значит, эта икона была действительно сконструирована вот этим самым Ефимием II, архиепископом новгородским, да, где-то в районе середины, ну, середины вот 15 века по итогам Флорентийской унии в качестве полемического ответа ей. И изображена там действительно церковь на этой иконе. Вот этот символический образ церкви, да? Какой церкви? Церкви, не подверженной вот этим самым ересям. Или ересям, кто как говорит, да? То есть это вот действительно новый образ, аналогов которому прямых нету в предшествующей живописи, иконописи, ни византийской, ни никакой другой. Вот. И вот, так сказать, церковь неповрежденная, церковь, которая скрыли своими, вот, с огнезрачным своим...
1: То есть ангел, который
2: ангел,
1: на этой иконе,
2: да,
1: это,
2: да,
1: вот
2: это
1: он символизирует
2: образ,
1: церковь.
2: Образ неповрежденный, неподверженный ересям церкви.
1: И над ней Христос.
2: И над ней, да, и над ней Христос. И слева
1: Интересно.
2: На груди Богоматери в медальоне тоже Христос. Да? Вот. Вот, и, по-видимому, вот именно вот как в качестве полемического вот этого ответа. Вот не трактат, да, против унии, а решение унии, а вот такая вот, вот такое вот произведение. Что интересно, перед этим, значит, Ефимий II, по-видимому, подобный же образ, ну, или сам по заказу, его был написан в его покоях, да, это вот так называемая Грановитая палата на Владычном дворе в Новгороде, она лет 10 назад уже даже побольше прошла комплексную реставрацию, вот, и архитектурную, и всякую другую, Соробьянов Владимир Дмитриевич руководил этими работами, царствие небесное ему, и вот он, в частности, вот этот образ, да, точно такой же, как образ на иконе в соборе, он там, соответственно, исследовал, он точно такой же. Вот. Но это образ 18 века. И вот он пытался найти под живопись 18 века, вот, ну, раскрыть, да, вот, живопись современную Ефимию II. Но, в общем, грунт решили все-таки не освобождать. То есть там только грунт 15 века. А живопись, по-видимому, если и есть, то очень фрагментарно, поэтому решили ее, приняли решение не раскрывать. Но она написана, она, конечно, в стиле 18 века, но написана она в точности вот по первому вот этому самому образу. То есть там он потренировался, потом, значит, вот этот образ Софийный создал одновременно практически. Там есть разные варианты датировок, но это пусть все-таки специалисты говорят, вот, в частности, Татьяна Юрьевна. Да? Есть еще московский образ в Благовещенском соборе, но они отличаются, новгородский и московский. Они похожи, но отличаются, потому что московский образ – это иконография чистая до Иисуса. Да, а вот новгородский образ, он какой-то немножко странный. И еще важно, что одновременно с новгородской иконой был создан текст сказания об иконе, да, поясняющий ее смысл. Так. И вот это уникальный момент, на который, ну, почему-то вот внимания не обращают, но вот Алексей Гульманов, который в последнее время, это очень, значит, замечательный исследователь из музея Андрея Рублева, он в последнее время, он много этим вопросом занимался, вот он мне сказал, что, знаешь, смотри, вот в XVI веке это нормально, когда создается икона и сразу к ней пояснительный текст, а вот для XV века это уникальное явление. То есть одновременно сразу потребовалось, значит, людям рассказывать, что здесь изображено, пояснить, что это. Да?
1: И вот эти пояснения про то, что это церковь.
2: Ну, там все это в таких витиеватых аллегорических формулировках, да, вот, и в итоге вот этот вот пояснительный текст и сама икона, вот как бы текст написан, чтобы всем было понятно, что там изображено, а в результате всем стало еще все более непонятно, да, и чем дальше, тем непонятнее, и так далее, и, значит, и вот и 16 век, и 17 век проходит, и все пытаются объяснить, что там, так сказать, написано, да, вот, но никому не понятно. Но в конце концов выходят богословы и говорят, перестаньте спорить, значит, это Христос, точка.
1: А вот то, что писали о Софии в этом отношении, об иконографии Софии, например, те же Булгаков и Флоренский, это вот... Это, ну, как бы стоит на какой-то, или совпадает с вот такой, с искусствоведческой матчастью, или это очень вольная интерпретация, больше такие спекулятивно-философские?
2: У кого как? У кого как? Вообще надо сказать, что в русское богословие вот этот образ входит и в философию задолго до Булгакова и Флоренского, и даже Владимира Соловьева, который, собственно говоря, это все инспирировал,
1: ну, да?
2: Да,
1: да.
2: Как известно, вот в этом сочинении «Идея человечества» у Августа Конта, где он рекомендовал Конту прогуляться, так сказать, в Софийский собор, да, чтобы
1: и увидеть свое человечество,
2: да,
1: о котором он писал.
2: Вот. Но в действительности, значит, первым, кто в науке действительно написал, это был митрополит Евгений Болховитинов. Это 1825 год. Вот. И затем следующий – это протоиерей Иоанн Скворцов, настоятель Киевского Софийского собора и представитель нашего духовно-академической учености, в том числе он и философские курсы читал, да. Вот. И вот он, это уже 40-е годы, он о ней пишет. А дальше я вот подняла вот весь архив вот этих обращений. Кстати, сначала по примечаниям Флоренского, а потом и дальше, да. И вот я вижу просто, что исторически уже в XIX веке, да, вот ученые-исследователи, именно вот богословы и потом религиозные философы, разнобой сплошной. Одни говорят это то, другие говорят это. Да, и вот какого-то такого, что это Христос и точка, ну, есть там и такие высказывания, да. Но опять же, если это Христос и точка, а почему такой Христос? Вы что, не можете нормальную икону нарисовать?
1: Ну, мысль, с которой я начал, может быть, я ее несколько рисковато сформулировал. В каком смысле Христос и точка? В том смысле, что когда мы воспринимаем Софию, видим, что она символизирует и церковь, и Богородицу, мы имеем в виду, что все это возможно только потому, что было Боговоплощение, вот, и Евхаристия. То есть это все вот уходит корнями сюда. Но

0: давайте все-таки я еще раз хочу оправдать русских религиозных философов, да? Вот, и сказать, что все-таки они вот этими своими обращениями, пусть иногда не совсем корректными, да, с точки зрения профессионального искусствоведения, они, тем не менее, сделали огромное дело, потому что они эту тему, так сказать, воздвигли, и в том числе и искусствоведов тоже, да, подвигли, инспирировали к тому, чтобы заниматься вот такими исследованиями. А в целом они, конечно, ну, вот нашу иконопись отечественную тем самым действительно, ну, воздвигли на подобающее ей, как минимум, подобающее место, да, величайшего явления в художественной и религиозной сфере.
1: Вот поэтому мы посвящаем им программы, в том числе на Радио Вера, и в частности на этой неделе, напомню, мы говорим прицельно об отце Сергее Булгакове в связи с его юбилеем 155 лет, и завтра, дорогие друзья, и в последующие дни недели, будни, мы продолжим этот разговор, так что оставайтесь с нами. Сегодня с нами в студии Радио Вера была Наталья Анатольевна Ваганова, доцент кафедры философии и религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доцент кафедры гуманитарных наук Московской консерватории. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до новых встреч. До свидания.
2: Светлый вечер. На радио Вера.
3: Литература – это совесть общества. Его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
2: Сегодня, 11 августа, слушайте фрагменты романа Антония Погорельского «Монастырка». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Смотри на себя, как на мертвого. Так говорю я себе. И тогда не заметишь прихода смерти. Притупи жало смерти при жизни. И когда она придет, ей нечем будет уязвить тебя. Каждое утро смотри на себя, как на новорожденное чудо. И не заметишь прихода старости. Не жди прихода смерти. Посмотри, вот уже пришла она и притаилась в тебе. И зубы ее постоянно точат плоть твою. То, что было живо прежде твоего рождения, и то, что переживет твою смерть, и сейчас живо в тебе. Однажды ночью ангел развернул свиток времени, которому не было конца, и показал мне на свитке том две точки, одну рядом с другой. «Расстояние между точками, — сказал он, — длина века твоего». «Значит, истек мой век», — воскликнул я. «Пора мне собираться в дорогу. Должен я уподобиться трудолюбивой хозяйке, целый день проводящей в уборке дома и подготовке подарков к завтрашним именинам. В самом деле, сегодняшний день сыновей человеческих более наполнен заботами о дне грядущем, но мало тех, кто верит обетованию твоему и заботится о том, что будет после смерти. Да будет последний вздох мой, Господи, вздохом не о мире, а о вечном блаженном завтра. Среди погасших свечей друзей моих догорает и моя свеча. Не скорби, казня себя, и не жалей свечу свою догорающую. Разве так мало любишь ты друзей своих, что боишься пойти вслед за ними, ушедшими? Жалей не о свече догорающей, а о том, что тускло горит и оставляет за собой чашу.

Привыкла душа моя каждый день и каждую ночь покидать тело и простираться до границ вселенной. Распростершись так, она чувствует, как солнце и звезды плывут по ней, словно лебеди по озеру моему. Светится она вместе с солнцем и поддерживает жизнь на земле. Держит горы и моря, управляет ветрами и ураганами. Прозревает вчера, сегодня и завтра. И возвращается на ночлег в печальную и ветхую земную обитель. Возвращается в тело, которое еще минуту-другую будет звать своим, и которое, словно тень, колышется среди могильных холмов, среди звериных пещер, среди стонов обманутых надежд. Не сетую на смерть, живый Боже. Не за что мне сетовать на нее. Человек сам сделал из нее пугало. Смерть, как ничто другое, толкает меня навстречу Тебе, Господи. Рос у дома моего куст ореховый, и смерть отняла его. Пенял я на смерть и, кляня ее, говорил: «Почему не меня взяла ты, утроба ненасытная? Почему взяла безгрешного?» Но сейчас сам себя считаю мертвым, подобно ореху моему. Святы бессмертный, презри милостиво на свечу догорающую и очисти пламя ее, ибо только чистое пламя достигает лика твоего и проникает в очи твои, которыми ты мир созерцаешь».

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
2: Лодочник-флейтист. По мотивам вьетнамской народной сказки.
3: Жил на юге Вьетнама один очень богатый человек. И была у него единственная дочь редкой красоты по имени Линь, что значит «весна». И так богач боялся ее потерять, что запер в высокой башне на берегу реки. Однажды весенним утром Линь проснулась в прекрасном настроении, сама не понимая почему. Вроде бы все было как всегда. Солнце на небе, и ее комната, и одиночество. Вот только из открытого окна доносилась дивная мелодия, от которой сердце Линь так и затрепетало. Подошла девушка к окну и увидела, как мимо башни по реке проплывает лодка, и лодочник играет на флейте. Он стоял к ней спиной, и потому Линь не смогла увидеть лицо лодочника, и сначала от всего сердца полюбила мелодию его флейты. С тех пор каждое утро Линь ждала возле окна лодочника-флейтиста, который оказался красивым юношей. Девушка мечтала, как однажды он заметит ее в окне, они познакомятся, и он станет ее женихом. Но всякий раз лодочник плыл мимо башни, играя на флейте и не глядя на нее. Влюбленная Линь не догадывалась, что юноша давно ее заметил. Каждое утро на рассвете лодочник проплывал мимо дома богача в надежде, что девушка выглянет в окно. Лишь из скромности он не поднимал на башню головы, все свои чувства вкладывая в мелодию флейты. Однажды юноша решился выведать у знакомого рыбака, как зовут девушку, что живет в башне у реки. «Тебе до нее как до луны», — рассмеялся рыбак. «Ее зовут Линь. Она самая красивая и самая богатая девушка во всем Вьетнаме». Понял лодочник, что никогда ему не стать женихом прекрасной Линь, и решил покинуть те края навсегда. Напрасно на следующее утро ждала Линь знакомую мелодию флейты. Лодочник исчез. Не появился он и на следующий день, и через неделю, и спустя месяц. С каждым днем Линь становилась все печальней, а зимой слегла в постель и больше не вставала. Отец ее позвал лучших лекарей, но никто не мог помочь его дочери. Врачи сказали, что дни девушки сочтены. Однажды весной Линь открыла глаза и прислушалась. Она услышала за окном любимую мелодию флейты. Девушка собралась силами, поднялась с постели и подошла к окну. По реке плыл лодочник. Юноша играл на флейте и махал ей рукой. Невыносимой показалась ему жизнь на чужбине, без прекрасной слушательницы. Пусть даже они никогда не будут вместе. И впервые за долгие месяцы Линь улыбнулась. Тогда-то и узнал отец девушки, отчего заболела его дочь. Через некоторое время молодые люди поженились, и лодочник стал самым известным музыкантом во Вьетнаме. И не потому, что он женился на богатой девушке. Просто нужно было, чтобы кто-то в тебя по-настоящему поверил.
1: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: Сведений о жизни Аврааме Болгарского сохранилось очень мало. Несколько скупых слов летописца. Вот и все, что мы о нем знаем. Известно лишь, что родился святой в конце XII века в одном из городов Волжской Булгарии, ныне это территория Татарстана, в семье богатого торговца. Воспитываясь в исламе, он отличался добротой и с ранних лет помогал бедным, отдавая на помощь им свои сбережения. Посещая по роду своей деятельности разные города, общаясь с русскими купцами, Авраамий глубоко заинтересовался христианством. Но при каких именно обстоятельствах произошло его обращение в новую веру, доподлинно неизвестно. В житии об этом сказано совсем немного. По Божию усмотрению, благодать коснулась его сердца, и, познав истину святой веры Христовой, он принял крещение. По-видимому, какое-то время после этого Авраамий жил на Руси, по некоторым сведениям, во Владимире. Во всяком случае, он был хорошо известен тамошнему духовенству и даже самому князю. При этом он не только не оставил занятия торговлей, но использовал его для своего служения. Ярмарки в городах Волжской Булгарии всегда собирали много народа. Пользуясь этим, Авраамий стремился обратить как можно больше соотечественников в христианскую веру, в основном своих покупателей. Своего нового вероисповедания Авраамий от них не скрывал, смело беседуя о Христе. А в 1229 году, во время очередной ярмарки в Великих Булгарах, купец решился и на открытую проповедь. Услышав из уст своего бывшего единоверца слова о Святой Троице, о божественности Христа, о его крестной смерти и воскресении, соплеменники Авраамия пришли в недоумение. Они попытались уговорить его вернуться к вере отцов. Когда же убеждения на него не подействовали, стали ему угрожать отнятием имения. Но в ответ Авраамий лишь улыбнулся. «За Христа, — сказал он, — я готов лишиться не только имения, но и самой жизни». Тогда Авраамия стали жестоко избивать. Очень скоро тело мученика покрылось ранами, но и во время избиения он не переставал проповедовать Христа. Мучители поместили его в темницу и каждый день истязали святого, принуждая отречься от христианской веры. В конце концов, видя его непреклонность, они отвели Авраамия за город и у колодца, недалеко от берега Волги, отсекли ему сперва руки, потом ноги и голову. А спустя какое-то время на месте казни Авраамия Болгарского забил источник чистой воды, от которого стали происходить исцеления. Интересно, что первым человеком, получившим излечение от тяжелой болезни, был мусульманин. Особым почитанием Авраамий Болгарский пользуется у представителей православных тюркоязычных народов – кряшен и чувашей, многие из которых, в силу происхождения святого из волжских булгар, считают его своим первым национальным святым. За помощью к Аврааме обращаются не только христиане, но и последователи ислама. Многие из них, посещая Болгар, считают своим долгом побывать в храме святого, посетить его источник. Это связано с тем, что, по их свидетельству, святой совершает чудеса исцеления и среди мусульман. Так, спустя 8 веков после своего мученического подвига, в 21 веке святой Авраамий не перестает проповедовать имя Божье.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресеньем в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Домашний кинотеатр.
2: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
3: Сколько она у них пробудет? До рождения ребенка?
4: Пусть забирают, насколько захотят.
3: Ты ей так сказал?
4: Это же твоя родня.
3: От тебя никакого толку. Ты в курсе?
4: Обзывайся сколько угодно. Мне плевать.
2: Не слишком доброжелательный диалог произошел однажды вечером между отцом и матерью 9-летней девочки по имени Кейт. Впрочем, подобный стиль общения, пренебрежительный и грубый, в этой семье давно уже стал нормой. Так родители разговаривают и между собой, и со своими детьми, которых у них четверо. И на подходе еще один. Казалось бы, что еще нужно для счастья? Собственная ферма, дом, дети. Но чего-то не хватает. И Кейт, младшая девочка, тихая, молчаливая, послушная, чувствует это и остро переживает в глубине своей хрупкой детской души. Однажды вечером она подслушивает разговор родителей и узнает, что на летние каникулы они собираются отправить ее к дальним родственникам. Мы поговорим сегодня об ирландском кинофильме «Тихоня». Режиссер Колм Байретт в 2022 году перенес на экран трогательный и проникновенный рассказ писательницы Клэр Киган, который однажды случайно прочел в газете «Irish Times». Режиссера поразила неспешность, эмоциональная сдержанность повествования и трогательный сюжет. В своем киновоплощении Байретт прежде всего хотел передать эту удивительную атмосферу. И у него прекрасно получилось. Несмотря на то, что лента «Тихоня» стала его первым полнометражным фильмом, она завоевала «Хрустального медведя» Берлинского кинофестиваля и была номинирована на премию «Оскар». Сильное повествование в «Тихоне» гармонично сочетается с потрясающей кинематографией, писали о картине критики. Что касается сюжета, то он предельно прост. Из дома, где члены семьи ведут себя так, словно они не родные люди, а соседи по неволе, Кейт попадает в совершенно иной мир. Родственники, супруги Айлин и Шон, которых девочка никогда не видела, радушно принимают ее у себя в гостях. Они не делают ничего особенного, просто самые обычные вещи. Проявляют повседневную заботу. Не смотрят на Кейт, как на пустое место. И сами того не понимая, постепенно совершают настоящее чудо. Отогревают маленькую, истосковавшуюся по человеческому теплу, детскую душу. Дают ей ощутить настоящее беззаботное счастье. Но однажды в новую жизнь Кейт врываются сложности. Совершенно случайно она узнает подробности из прошлого Айлин и Шона, о которых сами они предпочли девочке не говорить. Кейт не может понять, почему же они промолчали. Ведь еще в день ее приезда Айлин в разговоре невзначай обмолвилась о том, что в этом доме нет секретов. Неужели те, к кому она всем сердцем привязалась, ей не доверяют? Шон чувствует душевные страдания девочки. Он приглашает Кейт посидеть на берегу моря и пытается ей все объяснить.
4: В мире иногда случаются странности. С тобой сегодня тоже случилось. Айлин не желает тебе зла. Она стремится видеть в людях добро. Надеется, что они окажутся хорошими. Но они часто разочаровывают. Можешь ничего не говорить. Просто запомни это.
2: Как будут дальше развиваться события после случайно раскрытой семейной тайны, пусть зрители увидят сами. А мне хотелось бы сказать несколько слов об удивительной атмосфере фильма «Тихоня». В картине очень немного диалогов, куда больше говорящих взглядов, неуловимых жестов, природы. Действие происходит на фоне живописных пейзажей сельской Ирландии. Чаще, чем голоса героев, мы слышим тишину. И она говорит с нами. Возможно, посмотрев фильм, кто-то скажет, что смысл его лежит на поверхности. И я не стану спорить. Он действительно очевиден. Но от этого не менее важен. Картина Колма Байрода «Тихоня» говорит с нами о живительной силе любви, которая проявляется в мелочах. Без нее душа человека рано или поздно грубеет и слепнет. О том, что доброта творит чудеса, а молчание и тишина порой могут рассказать больше, чем самые красноречивые слова. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
1: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. «Не терять присутствие Духа». Эти слова для человека верующего означают не просто поддерживать хорошее настроение или быть стрессоустойчивым. Речь идет о сохранении надежды на Бога, укреплении связи с Духом Божиим. Об этом, в частности, говорится в Псалме 61, что звучит сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Не Богу ли повинеться душа моя, а тогоба спасение мое?»
3: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь более. Да коли вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он, твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Сыны человеческие — только суета, сыны мужей — ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Однажды сказал Бог: «И дважды слышал я это, что сила у Бога, и у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его».
2: «Яко Ты воздаси комужда по делам его».
1: Псалом 61 написал царь и пророк Давид. Написал в крайне тяжелых для себя обстоятельствах, когда сохранить присутствие Духа казалось задачей почти непосильной. Против Давида выступил его родной сын Авессалом, ставший витриной заговора против отца. На самом деле за царевичем стояли иные люди, сделавшие Авессалома инструментом для свержения законного правителя. Для осуществления коварного плана бунтовщики пошли на меры, которые сегодня можно назвать черным пиаром. А именно, они понимали, что просто так свергнуть Давида не получится. Народ видел в нем настоящего праведника и защитника. Потому необходимо было испортить царю репутацию. Об этом в псалме Давид, жалуясь Богу, пишет так: «Они задумали свергнуть его, то есть царя, с высоты. Прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут». Заговорщики распространяли о Давиде всякие сплетни и местами добились своего. Часть простого народа и представители элиты поверили ложным обвинениям и тем самым себя в духовном отношении погубили. Или, как читаем в псалме: «Сыны человеческие – только суета, сыны мужей – ложь, если положить их на весы, все они вместе легче пустоты». И все же Давид оставляет своим обидчикам возможность спасения, которая заключается, конечно же, в покаянии, нравственном перерождении. Пророк пишет: «Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца». Опорой и надеждой для себя Давид считает Господа Бога. Читаем в псалме: «Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». И далее: «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя, в Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге». Для Давида прозвучавшие слова не какая-то отвлеченная теория. Присутствие Господа в жизни для него очевидная вещь. То, что проявляет себя по-разному, но абсолютно ощутимо. Вот как об этом говорится в псалме. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога и у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его». Таким образом, для Давида действие Божие облечено в двоякую форму. Это и сила, которой противостоять невозможно и которую лучше не гневить, но это и милость, способная вдохновить человека, сделать его по-настоящему радостным и крепким. Однако милость Божия приходит только к тому, кто живет в согласии с заповедями, не идет на лукавые компромиссы. Давид был перед Богом чист и честен, потому и победил. Враги же его сгинули, потому что сами жили во лжи и стремились эту ложь выдать за правду. Отчего? Да убережет всех нас Господь.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете. У нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы».
0: Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
4: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».
5: Дело дня.
6: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд «Подсолнух» работает с 2006 года и помогает детям с нарушениями иммунитета. Организм таких ребят не может самостоятельно бороться с вирусами и инфекциями. Чтобы точно установить диагноз, им нужен специальный генетический анализ. Сделать данную диагностику по полису обязательного медицинского страхования сегодня невозможно. А денег на дорогостоящую процедуру для ребенка у многих родителей нет. В такой ситуации оказалась семья 5-месячного Лёвы из Краснодарского края. Первые месяцы жизни Лёва провел в детской краевой больнице. Местные врачи долго не могли найти причину частых тяжелых воспалений и направили семью в Московский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Там у Лёвы заподозрили первичный иммунодефицит. Это значит, что из-за редкой мутации в генах организм ребенка не защищается от инфекций. Любая простуда может обернуться для Льва серьезными осложнениями. Чтобы подтвердить диагноз, мальчику требовалось провести генетический анализ. Для врачей он стал ключом к пониманию, какое именно звено в иммунитете ребенка сломалось. Благодаря поддержке фонда «Подсолнух» удалось оплатить диагностику для Левы. Но среди подопечных благотворительной организации еще немало ребят, которым нужна помощь в проведении обследования. Поддержать их вы можете на сайте фонда «Подсолнух». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
5: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Гуляем сегодня в компании историка, москвоведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Идем на улицу Красина. Это район метро Маяковская. Мы выходим из метро, из четвертого выхода, то есть из самого старого, потому что, например, первый выход из станции метро Маяковская, который официально называется первый выход, это новый выход, который построили в начале 2000-х годов, где-то, да, даже, может быть, 2010-х.
2: Да.
1: Мы идем на улицу Красина, для этого мы переходим Триумфальную площадь, Большую Садовую, и по Большой Садовой идем до первого поворота направо, ну, который отсчитывается от Брестских улиц. И вот первый поворот направо – это будет улица Красина.
2: Итак, начнем. Ну, во-первых, улица Красина получила свое современное название относительно недавно, поскольку видный большевик, дипломат, инженер-электротехник, советский посол в Великобритании и, надо сказать, настоящий денди, любитель красивой жизни Леонид Борисович Красин дал этой улице свое имя только в 1931 году. До 1931 года у нее было много названий. И я сейчас иду так ретроспективно, поэтому я назову следующее по старшинству название. С 1918 до 1931 года улица называлась улицей Фридриха Адлера. Фридрих Адлер – это австрийский социалист, революционер, известный теоретик, ученый, между прочим, товарищ Эйнштейна и вообще такой замечательный деятель. К сожалению, во время Первой мировой войны в 1916 году этот известный социалист, участник, между прочим, Цимервальдской конференции и так далее, застрелил одного из австро-венгерских министров. За это сел в тюрьму, и вот в честь него назвали улицу. Правда, после того, как из тюрьмы вышел, он всячески критиковал советский строй, ну, поэтому улицу и переименовали в честь Красина. А до 1918 года улица носила название Владимира Долгоруковская в честь московского генерал-губернатора, который у нас с 1865 по 1891 год руководил городом Москвой, Владимира Андреевича Долгорукова. Князь Долгоруков очень был популярен, его очень любили, ему дарили всякие подарки, и в честь него до сих пор называется просто Долгоруковская улица. А до 1891 года и от самого начала времен улица называлась Старая Живодерка, поскольку здесь располагалась одна из живодерных слобод. Живодерные слободы – это места, где, ну, вот сейчас как-то объяснить. Вот сейчас у нас, например, холодильник сломался или машина сломалась, все, вот, чинить нельзя. Куда вы ее сдаете? В утиль. Вот москвичи 19 века держали дома лошадей, часто бывало, и вот лошадей, которые тоже уже свой срок так отработали, свою жизнь прожили, продавали живодерам. А те этих лошадей резали и что-то с ними делали дальше. Может, мыло варили, может, еще что-нибудь. Интересно, что здесь, на живодерной слободе в 19 веке, живали московские цыгане. И сюда, например, слушать цыганское пение ездил Александр Сергеевич Пушкин не единожды. То есть такое место культурно интересное. Ну что же, начинаем нашу прогулку. На улице бывшей старой живодерки, бывшая Владимира Долгоруковская, бывшая Адлера, а ныне Красина, есть некоторое количество интересных построек. В самом начале улицы, дом 3, располагается здание карандашной фабрики имени Сакко и Ванцетти. Здание это построено было даже еще, было построено в 1930 году, а сама фабрика Сакко и Ванцетти очень интересная. Сакко и Ванцетти – это итальянские анархисты, которые, судя по всему, по ложному обвинению, были казнены в Соединенных Штатах, а фабрика, собственно, Сакко и Ванцетти, она чем интересна? Это же творение великого коммерсанта Армандо Хаммера, который лично с Лениным дружил и ездил в Советский Союз со времен Ленина до времен Горбачева. Вот один из первых его бизнес-проектов в нашей стране – это строительство карандашной фабрики.
1: Причем она меняла адреса, потому что она была на улице Красина, в Драгомилове. Филиал ли, я не помню, или она туда уже переезжала, в Кунцево, там, где сейчас храм Серафима Саровского в Кунцево.
2: Да. Следующая интересная постройка. Тут на Красина, сразу скажем, достаточно многих такой средовой застройки, как это называется, да, вот такой вот какие-то доходные дома вот начала 20 века интересные с надстроечками уже 30-х годов. Мы так продолжаем движение. И с левой стороны у нас дом 9. Я вот не знаю, этично, не этично. Тут, в общем, была в доме 9 пельменная, куда ходил в Москве, бывая, Бродский.
1: Тут, на самом деле, пельменная закрылась совсем недавно, поэтому, ну, что неэтично. А больше нет той самой знаменитой пельменной на Красина.
2: В которую ходил Иосиф Бродский. Да, вот, теперь нормально, да, можно. А располагается она в таком симпатичном здании, построенном в начале 20 века, такой вот. Вот примерно так вот выглядела рядовая застройка таких окраинных улиц Москвы. Такой минимум декора, арочка, внизу лавочки, наверху квартиры, сдающиеся в наем. Улица Красина в советское время была активно застроена, собственно, советскими домами. Вот всякими пятиэтажки даже тут можно видеть, редкие уже в Москве. Итак, улица Красина ведет нас к Тишинскому рынку. По дороге мы можем видеть много разных интересных построек. Вот, например, на углу улицы Гашека стоит здание школы 1950. Это такое типичное здание второй половины 30-х годов. Это так, школа здесь, собственно, с этого момента и располагается. Улица Гашека и следующая улица Фучика здесь не просто так расположены. Это чешские писатели. Здесь в двух шагах посольство Чешской Республики. Собственно, еще в советское время здесь рядом располагалось посольство Чехословакии. Собственно, там сейчас посольство Чехии на Гашека. Поэтому здесь такие вот два чешских названия. По левой стороне дом 27. Это школа, построена она еще... Изначально здание строилось как школа, в дальнейшем использовалось как жилой дом. И 27 строение 1, доходный дом Калинина. Такой вот тоже типичный для окраины Москвы доходный дом с минимальным декором, с очень смешным углом. Вот тут можно видеть, что дом так слегка изгибается. Судя по всему, это связано с дореволюционной планировкой, с дореволюционной нарезкой земельных участков. Дом этот в советское время, в 30-е годы, был надстроен. Можно видеть первый и последний этаж, там вот так, видимо, отделен. И мы приходим с вами на Тишинскую площадь. В центре Тишинской площади возвышается огромный монумент русско-грузинской дружбе, возведен Зурабом Карловичем Церетели, а с левой стороны Тишинский рынок. Тишинская площадь известна с названия, это с 18 века. Якобы здесь в свое время было очень тихо. Может быть, в стране.
1: Сейчас, да, сейчас это сложно себе представить.
2: Да, ну, это не то чтобы супершумное место, но в 19-м, начале 20-м веках здесь было шумновато.
1: Может быть, дело не в шуме, а дело в том, что это все-таки, если мы говорим в 18 веке, окраина Москвы.
2: Да, и здесь не было большого движения, да. Тишинская площадь известна в первую очередь своим Тишинским рынком. Здесь много лет располагался Тишинский рынок, чем тут только не торговали. Одно из направлений торговли и в дореволюционное время, и в начале 20-х, после революции, в 30-е годы, тут торговали старьевщики, и сюда население стаскивало всякие ненужные вещи. Я читал как-то мемуар, вот там, где Красин начинается, да, на Садовом кольце, там напротив... недалеко была церковь Святого Ермолая. При церкви было, конечно, кладбище. Вот я читал воспоминания жителей этого района, как, значит, мальчишки в 30-е годы с закрытого кладбища кости таскали на Тишинский рынок и были продавцами биты, поскольку продавцы резко сумели отличить кости крупного рогатого скота от костей обычных людей. В 20-е и 30-е годы здесь активно шла толкучая торговля. И интересно, что и во время войны здесь более чем активно торговали, тут тоже толкучка была.
1: Блошиный рынок знаменитый тут был.
2: Да. Еще. Вот здесь, например, в книжке Нагибина там описывается «Моя золотая теща», как они с тещей ездят продавать какие-то дефицитные американские шмотки на Тишинский рынок во время Великой Отечественной войны.
1: Ну, надо сказать, что, конечно, рынка того не сохранилось, но здесь, на месте этого рынка, торговля продолжается.
2: И, собственно, торгуют именно как раз...
1: Да.
2: Вот торгуют именно старьем.
1: Старьем, да, каким-то антиквариатом. То есть следы рынка не потеряны бесследно, он есть, но немного видоизменен.
2: Ну и еще на Тишинской площади, это дома, получается, 6,8 по Тишинской площади, это постройки кооператива «Военный строитель». В стиле конструктивизм возведены кооперативные дома, где жили представители командования рабоче-крестьянской Красной Армии. Некоторые из них были репрессированы, там есть памятные знаки в честь них. Ну и, собственно, вот, например, в военном строителе пострадало не менее 10 жильцов во время больших репрессий. На Тишинской площади есть еще скверик вот вокруг памятника русско-грузинской дружбы. Возведен, кстати, этот памятник еще в 80-х годах. И интересно, что одним из авторов монумента был Андрей Вознесенский, поскольку там текст на нем расположен. И вот этот текст написал Вознесенский.
1: Вот такая улица Красина и ее продолжение, Тишинская площадь. Спасибо Михаилу Хрущеву, историку-москвоведу. С ним мы сегодня гуляли по Москве. Вы гуляйте вместе с нами, любуйтесь нашим городом, любите его. Будьте здоровы, до свидания.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. На Радио «Вера» вы слушаете произведение Антония Погорельского «Монастырка». Читает Татьяна Бондаренко. Продолжение.
1: Часть первая, глава 12. Неудача. На другой день, лишь только Владимир раскрыл глаза, явился к нему посланный от Клима Сидоровича с поклоном и спросил, угодно ли ему кушать чай у себя или у барыни, которая уже встала. Владимир отвечал, что тотчас будет. Барышни были в полном наряде, а на лице Марфы Петровны опять играл живой румянец, подобно как прошлого года в Ромнах. Вчера, когда Владимир приехал так нечаянно, Марфа Петровна была бледна, и он, вспомнив эту бледность лица ее, когда уже ложился спать, пенял самому себе, что не изъявил сердечного участия своего насчет ее здоровья. Увидев же ее поутру в полном блеске прошлогодней красоты, он поспешил загладить вчерашнюю свою ошибку. «Вы вчера не очень были здоровы, сударыня», — сказал он.
2: «Вчерась? Нет, я, слава богу, была здорова. Кто вам это сказал?»
1: «Да я это думал, потому что вы так были бледны». Марфа Петровна бросила на него знакомый ему сердитый взгляд. Барышни потупили глаза, а Клим Сидорович закашлял и понюхал табаку. Блистовский тут только догадался, что Марфа Петровна была нарумянина. Он тоже немного смешался, но уже поздно было поправить свою недогадливость. Обиженная красавица, приняв вопрос Блистовского за насмешку, не могла скрыть своего негодования и мысленно дала себе слово отплатить ему и за эту обиду, когда он сделается ее зятем. Разговор между ими продолжался самый скучный, несмотря на то, что Блистовский всячески старался развеселить всех рассказами о Петербурге и о прочем. Перед самым концом завтрака послышался звон колокольчика от едущей повозки. Софья подбежала к окошку и в ту же минуту возвратилась с расстроенным видом. «Это он», — сказала она вполголоса, и Вера, тотчас понявшая, о ком говорит сестра ее, поспешно вскочила со стула и выбежала в сени, чтобы предупредить всякую неприятную встречу.
2: «Поздравляю, шер кузан!» — вскричал Прыжков, увидев ее. «Что, дело кончено? Сговор был? Вы видите, что я сам приехал вас поздравить?»
1: «Ради бога!» — отвечала Вера. «Разве вы не получили моего письма?»
2: «Как не получить? Затем-то я и приехал».
1: «Да ведь мы просили вас не являться до тех пор, пока вам дадут знать. Пожалуйста, поезжайте назад. Кстати ли теперь заводить ссоры?»
2: «Какие ссоры? За сумасшедшего вы меня принимаете, что ли? Зачем я буду ссориться с будущим кузеном?»
1: «Да вы сказали, что если когда-нибудь с ним встретитесь...»
2: «Ба! Мало ли что говорится. Кто старое помянет, тому глаз вон. Да скажите, кончено ли дело?»
1: «Побожитесь прежде, что не будете с ним ссориться».
2: «Ей-богу, и не думаю о том. Говорите же, можно ли мне будет поздравить его женихом?»
1: «Нет, ради бога, не поздравляйте. Он еще не сватался формально, а только просил у батюшки позволения поговорить с ним наедине». В продолжении этого разговора перестали пить чай. Блистовский приблизился к окну и увидел на дворе небольшую открытую коляску, заложенную четверней. Он спросил, кто приехал, но все уверяли, что не знают. Немного погодя отворилась дверь и вошел с веселым лицом Прыжков. Он сначала показал вид, что не замечает гостя, поцеловал у своей тетушки ручку, поздравствовался с прочими и потом, обратясь к Владимиру и как будто только что узнав его, вскричал, подходя к нему с распростертыми руками. «Ба!

0: Да это Владимир Александрович. Как рад, что вас вижу. Давно ли изволили приехать в наш край?» Блистовский отступил немного назад, взглянул на него с удивлением и отвечал ему вполголоса: «Вы, милостивый государь, забыли, что прошлого года собирались со мной рассчитаться?»
1: «Полноте, полноте, Владимир Александрович, к чему припоминать давно прошедшее? Я вас душевно люблю и почитаю,
0: так же, как почтенную бабушку вашу.
1: А вы не забыли о покойнице? Теперь ее уж нет на свете. Да полноте сердиться. Кажется, я более вас имел бы на то причин, а не сержусь. Спросите у тетушки, спросите у кузин, с каким уважением я всегда об вас отзывался».
0: «Это правда», — подхватила Марфа Петровна. «У него сердце такое доброе». Прыжков все стоял перед Блистовским с протянутой рукой. А барышня, особливо Вера, смотрели на него так умильно, что Владимир, наконец, вспомнив причины, заставлявшие его щадить Дюндиковых, подал руку Прыжкову. Но в самое то время, как будто жалея об этом, он отступил от него и, обратясь к Климу Сидоровичу, напомнил ему, что пора поговорить о деле.
1: «Сию минуту, почтеннейший», — отвечал Дюндик, — «я совершенно к вашим услугам».
0: Он взял Владимира за руку, и оба отправились в отдаленный покой. Лишь только они вышли, как Марфа Петровна сказала своему племяннику с видом удивления:
2: «Ну, мой батюшка, я очень рада, что у вас дело так обошлось, но, признаться, не ожидала этого от тебя».
1: «Тетушка, обстоятельства все на свете переменяют. Кстати ли мне было ссориться с вашим зятем?»
0: В самом деле Прыжков давно уже потерял охоту драться с Владимиром. Во время нахождения его около 2 месяцев под арестом жар в нем совсем простыл. И потому, когда после ареста он приехал в Петербург, то не только не старался отыскать Блистовского, но боялся с ним встретиться, хотя в душе его все еще таились злоба и мщение. Спустя несколько времени бабушка его скончалась, вероятно, от последствий сыгранной над ней шутки. А как она не успела перед смертью переменить завещание своего, то он наследовал ее имение, вышел в отставку и поселился в Малороссии в соседстве Дюндиковых. Поспешность, с которой он выехал из Петербурга, происходила частью от желания его удалиться от места пребывания Блистовского, и даже когда он жил в своей деревне, его иногда подирал по коже мороз при мысли, что он может как-нибудь с ним встретиться. Получив письмо от Веры, которым извещали его о приезде Владимира, он случай этот почел самым благоприятным для примирения. И вот почему поспешил в дом своей тетки, вместо того, чтобы по желанию ее остаться на хуторе. Дюндик, между тем, привел Блистовского в комнату, назначенную для выслушания его предложения. Запер за собою дверь и, посадив его подле себя на кресло, ожидал, потирая руки, что он ему скажет. «Клим Сидорович, — начал Владимир, — в прошлом году, когда имел я честь познакомиться с вами в Ромнах, я никак не предвидел, что от вас зависеть будет решение моей участи».
1: «Да-да», — отвечал с довольным видом Дюндик, — «этого предвидеть никогда не можно».
0: «Позвольте мне надеяться, Клим Сидорович, что неудовольствие, которое поневоле я нанес семейству вашему, не оставили никакого невыгодного, на мой счет, мнения».
1: «Помилуйте, Владимир Александрович, божусь вам истинным Богом, что я с своей стороны рад сделать все, что вам угодно. Но между нами, будь сказано, моя Марфа Петровна...»
0: «Да мое дело до Марфы Петровны вовсе не касается».
1: «Ну, этого не говорите. Конечно, я всегда главное лицо, но ведь и она имеет право сказать словечко. Впрочем, — продолжал он, нашептывая ему на ухо, —
0: скажу вам откровенно, только чур меня не выдавайте. И Марфа Петровна внутренно согласна».
3: «Согласна?» — вскричал Владимир с удивлением. «Да почему вы знаете, зачем я приехал?»
1: «Ха-ха-ха! Почему я знаю? Ведь мы люди не совсем простые. Ха-ха! Даром, что мы не бывали в Петербурге, Владимир Александрович».
3: «Если так, то позвольте принести вам чувствительнейшую мою благодарность. Я и сам полагал, что вы не можете иметь никаких причин отказать мне в руке Анны».
1: «Анны?» — прервал его торопливо Клим Сидорович. «Вы хотите сказать Веры?»
3: «Нет, я говорю об Анне Трофимовне».
1: «Об какой Анне Трофимовне?» — вскричал Дюндик, вскочив с кресел.
3: «Об Анне Трофимовне Орленковой».
1: «Позвольте», — сказал Клим Сидорович в крайнем замешательстве. «Да как же это? Где вы ее видели? Где с нею познакомились?»
3: «У тетки ее, Анны Андреевны Лосенковой. Вот от нее письмо к вам».
1: «Анна Трофимовна Орленкова.
2: «Да разве она не в Петербурге?»
3: «Уж несколько месяцев живет она у тетки своей, где и познакомился я с нею».
2: «О, так позвольте, это дело другое. Я ее опекун. Покойный Трофим Алексеевич верил мне ее на смертном одре. Я должен отвечать за нее Богу».
3: «Как же вы несколько минут тому назад сами сказали, что согласны?»
2: «Я это сказал? Так у меня совсем другое было на уме. Нет, позвольте мне подумать. Я теперь никак согласиться не могу».
3: «Клим Сидорович!» — вскричал Блистовский, начиная терять терпение. «Мне кажется, что шутки тут неуместно».
2: «Какие шутки?» — отвечал Дюндик, подвигаясь к дверям в явном смущении. «Дело это не шуточное. Мне непременно надобно посоветоваться, подумать».
3: Выговорив слова сии, он поспешно отворил дверь и с размаху ударил в лоб Марфу Петровну, подслушивавшую их разговор.
1: «Ах ты проклятый!» — закричала Марфа Петровна, отлетев на несколько шагов назад и весьма небрежно упав на пол.
3: Она так сильно ушиблась, что в первые минуты сама не могла подняться на ноги. Дюндик и Блистовский бросились к ней на помощь, но она, в бешенстве от стыда и боли, не хотела их допустить к себе и, толкаясь руками и ногами, продолжала кричать во все горло. Нарядный чепец ее спал у нее с головы, длинные черные волосы развивались около нее, как змеи около фурии, и большой красный волдырь на открытом лбу свидетельствовал, что толчок, ею полученный, был не из числа легких. На крик ее сбежались барышни, Прыжков и слуги, с трудом они ее подняли, но лишь только почувствовала она, что стоит на ногах, как опять принялась бронить бедного мужа, который с поникшей головою, бледный и остолбенелый, не смел даже ничего сказать в свое извинение.
1: «Ах ты негодный!» — кричала она, всхлипывая и задыхаясь. «Ах ты неуч! Уж говорю я, что придется мне умереть от твоих рук, эдакий медведь!»
3: «Матушка!» — отвечал Клим Сидорович с покорностью. «Ведь я не виноват!»
1: «А кто же виноват? Я, что ли? Разве ты не мог отворить двери тихонько? Разве не мог наперед покашлять?»
3: «Я бы охотно покашлял, матушка, да как мне знать, что ты за дверьми? Зачем ты не сказала мне прежде?»
1: «Вот тебе на! Зачем не сказала прежде? А у тебя самого разве нет догадки? На что тебе Бог дал ум? Да правда, у тебя никогда его и не бывало!»
3: «Извини, матушка, ей-богу, ненарочно. Вот Владимир Александрович свидетель».
1: «Ну уж, хорош твой Владимир Александрович. Вера, веди меня в спальню. Я сама идти не могу. Да скажи отцу, чтоб шел за нами».
3: Вера Климовна, ни слова не говоря, взяла матушку под руку и отправилась с нею в спальню. За ними поплелся и Клим Сидорович, как приговоренный к смерти. Немного погодя, вышел из комнаты Прыжков, а потом пришли позвать к матушке и Софью Климовну. Владимир остался, не зная, что ему начать в таковых обстоятельствах. Между тем, Марфа Петровна, прибыв в спальню, тотчас легла в постель и велела примачивать себе лоб холодным уксусом. Клим Сидорович и Вера не смели прерывать молчание и ожидали, пока позволено им будет говорить. Наконец, когда боль Марфы Петровны поутихла, она обратилась к мужу и сказала сердитым голосом:
1: «Ну, мой батюшка,
2: хороший Блистовский твой. Что теперь скажешь?»
3: «Матушка», — заметила робко Вера, — «да Блистовский, кажется, в этом совсем не виноват».
2: «Не виноват? Спроси-ка у отца, о чем они с ним разговаривали. Ведь ты, я чай, думаешь, что он сватался на тебе».
3: «А на ком же, матушка? Неужто на Софье?»
2: «Как бы не так, еще бы на Софье, а то на глупой этой девчонке, на Орленковой. Смотри, пожалуй, ну и ей ли иметь такого жениха? Да никогда этому не бывать. Скорее умру, чем допущу до этого. Слышишь ли?»
3: «Слушаю, матушка», — отвечал Клим Сидорович. «Да какая это Орленкова?» — спросила Вера.
2: «А вот та, которой отец твой навязался в опекуны. Уж я всегда говорила, что от этого знакомства не нажить нам добра».
3: «Да виноват ли я, матушка?»
2: «Ты никогда ни в чем не виноват. Зачем тебе было отсылать ее в Петербург? Оставил бы ее у тетки, так и вышла бы она замуж за какого-нибудь подьячего. А то послал ее еще в монастырь. Она, я чай, там и по-французски, и по-немецки научилась. Тогда как твоим дурам и носу нельзя показать в Петербурге. Только я тебе говорю, если ты допустишь ее выйти за Блистовского, так не слыхать тебе от меня доброго словечка. Сохрани тебя Бог, если он на ней женится».
3: «Да уж как-нибудь досладим дело. Теперь только не знаю, что мне начать с Блистовским-то».
2: «Как не знаешь? Ну скажи ему наотрез, что не отдашь, да и полно, что с ним церемониться».
3: «Он этим не успокоится, ведь не драться же мне с ним.
2: И то уж он так косо на меня взглянул, когда не тотчас я согласился, что я поспешил выйти из комнаты».
3: Как ни была разгневана Марфа Петровна, но не могла не чувствовать, что нужно выдумать какой-нибудь благовидный предлог, чтоб на первый случай выпроводить Владимира из дому. Между обоими супругами началось о том совещание, и никто из них не обращал внимания на Веру Климовну, которая так поражена была сею неожиданную вестью, что принялась горько плакать. Одно мгновение разрушились все воздушные замки, ею с таким удовольствием выстроенные. Все картины, увеселявшие ее воображение с вчерашнего вечера, исчезли, как будто от мановения волшебного жезла. Легко себе представить можно, что происходило в ее сердце. Надлежало проститься с мыслью выйти за богатого, любезного гвардейского офицера, проститься с надеждою блистать в Петербурге. И все эти выгоды, все это будущее благополучие, которым она мысленно себя утешала, надлежало уступить Бог знает кому. Между тем совещание супругов кончилось положением объявить Владимиру, что Марфа Петровна занемогла и лежит в постели, а Клим Сидорович ни на минуту оставить ее не может. Софье Климовне поручили сказать об этом Блистовскому и затем-то и отозвали ее к матери. Когда она о том объявила Владимиру, он на первый случай не мог придумать, что ему делать. Он догадывался, что болезнь хозяйки дома служила только предлогом к его удалению, и предвидел, что ему ни к чему не послужит ожидать ее выздоровления. Но, с другой стороны, не хотел он уехать, не получив решительного ответа. Итак, он попросил Софью Климовну возвратиться к батюшке и узнать, будет ли ответ на письмо Анны Андреевны. Софья долго не хотела исполнить его просьбы, говоря, что ей запретили беспокоить матушку и прочее, но когда Владимир решительно объявил, что в таком случае он дождется, пока можно будет видеться с Климом Сидоровичем, она, наконец, согласилась войти в спальню Марфы Петровны и возвратилась оттуда с извинением, что батюшке никак нельзя самому выйти, но что об известном деле он не замедлит писать к Анне Андреевне по почте. Предвидя, что нельзя дождаться другого ответа, Владимир простился с Софьей Климовной и, приказав чемодан свой отнесть на почтовую станцию, сам пошел вслед за ним и немедленно ни минуты отправился обратно в Барвеново.
4: На радио «Вера» вы слушаете произведение Антония Погорельского «Монастырка». Читает Татьяна Бондаренко.
3: Часть вторая. Глава 13. Неожиданное посещение. Возвращаясь к Анюте, Владимир непрестанно думал о том, каким образом уговорить тетушку, чтобы она не ожидала согласия опекуна. Последнее его свидание с Климом Сидоровичем и с его семейством вполне открыло злой и мстительный нрав Марфы Петровны, а вместе и влияние ее на бездушного супруга. Владимир предвидел препятствия, угрожающие его любви, и всю надежду свою полагал на добродушие тетушки, которая при горячей привязанности к Анюте не могла ее предать совершенно во власть опекуна, ни в каком отношении не исполняющего обязанностей своего звания. В всем расположении приехал он в Барвеново. Анюта, Гапочка, тетушка встретили его с радостными восклицаниями. Они ожидали его несколькими днями позже. Анюта первая заметила, что он печален, и с нежным участием спросила об его здоровье.
2: «Галечка», — сказала тетушка, — «ты видишь, что он устал с дороги. Жениху нет времени быть нездоровым. Что ж, Владимир Александрович, застали ли вы Клима Сидоровича? Я, чай, сам обещался приехать на свадьбу».
3: Владимир с сокрушенным сердцем начал рассказывать все случившееся с ним в доме Дюндиковых. Все слушали его со вниманием, и рассказ его прерываем был только восклицаниями недовольной тетушки, для которой такие нравы, какие описывал Блистовский, были совершенно непонятны. Анюте также все это казалось так ново, так странно, что она не могла произнести ни слова, ожидая, что скажет тетушка.
2: «Ну, Владимир Александрович!» — вскричала Анна Андреевна, когда он кончил свое повествование. «Если б не вы это рассказывали, то я право бы не поверила, никак бы не поверила. Да что ж он ко мне хочет писать?»
3: «Не знаю, тетушка. Я думаю, что он совсем писать не будет. Или, по крайней мере, напишет не скоро. По моему мнению, нам незачем и ожидать его писем. Мы сделали с своей стороны все, чего долг требовал, а теперь, кажется, можем обойтись и без его согласия».
2: «Вам, Владимир Александрович, позволено так думать, ведь вы жених, но я все-таки другого мнения. Да неужто участь Анюты должна подвергнуть пустым капризам опекуна, не имевшего никогда ни малейшего о ней попечения? Ведь мы еще не знаем, что он напишет.
3: Дождемся ответа на мое письмо, и тогда посмотрим, что нам делать должно».
0: «Вы увидите, что он совсем отвечать не будет.
3: Так мы еще раз к нему напишем».
0: Тетушка все оставалась при своем мнении, несмотря на красноречивые убеждения Блистовского, который, наконец, умолк в надежде при случае возобновить свои домогательства. Таким образом, прошла целая неделя, в продолжении которой Блистовский неоднократно покушался уговорить тетушку, чтобы она решила судьбу его без содействия Дюндика, но старания его были тщетны. Сколь не желала Анна Андреевна счастья любезной своей Анюте, но при всем том непоколебимо оставалась при своем мнении. Печаль Владимира возрастала еще при мысли, что ему скоро должно будет возвратиться в Петербург по делам службы, и он содрогался, когда воображению его представлялась возможность, что до отъезда его, которого не мог он долей откладывать, не получится никакого решительного ответа от Клима Сидоровича. Сентябрь был на дворе, и Блистовский имел намерение отпроситься в отпуск на несколько месяцев, но для получения сего отпуска ему надлежало, по некоторым обстоятельствам, непременно самому явиться в полк. Анюта, между тем, с покорностью исполняла волю доброй тетушки, не понимая нетерпения Блистовского. «Ты не можешь сомневаться в моей любви», — говорила она ему. «Тетушка также согласна на брак наш. Итак, о чем ты беспокоишься? Опекун не может оставить письма без ответа. Почему же нам его не дождаться в угодность тетушке? Мне самой кажется, Владимир, что наш долг — повиноваться опекуну, назначенному покойным отцом моим». Пылкий любовник иногда упрекал Анюту в холодности, но когда страстные взоры его встречались с прелестными глазами Анюты, в которых отражалась вся невинность души ее, когда он замечал слезы, возбужденные несправедливым его подозрением, тогда с раскаянием повергался к ее ногам и просил прощения. Между тем время проходило, день отъезда его в Петербург быстро приближался, а от Дюндика не было никакого ответа. Тетушка, несмотря на преклонность лет своих, вздумала было сама к нему поехать, но на кого ей оставить детей? На кого покинуть Проскуту, все еще находящуюся в том же болезненном положении и не имеющей никакого утешения в сердечном сокрушении своем, кроме нежной любви матери? Проскута не завидовала своей счастливой сопернице, и препятствия, встретившиеся со стороны Дюндика, беспокоили ее более, нежели самую Анюту. Она яснее предвидела все, что угрожало совершению их желаний, и доброе сердце ее о том соболезновало, несмотря на несчастную страсть. Но девическая стыдливость не допускала ее быть откровенную с Анютою и заставляла избегать всяких с нею объяснений. Веселая и беззаботная Агапочка также не внушала ей никакой доверенности. И так нежная любовь доброй матери была единственным ее утешением в безотрадном положении. Анна Андреевна, хотя никогда не говорила с Проскутой о причине ее горести, но нежные ее ласки и безмолвная о ней заботливость явно показывали, что она читала в сердце своей дочери. И Проскута часто целовала руки ее со слезами признательности. Итак, могла ли Анна Андреевна решиться оставить ее одну? Таким образом, настал час разлуки. Накануне отъезда Владимир написал Климу Сидоровичу письмо, в котором, извещая о кратковременной своей отлучке из Малороссии, убедительно просил его не замедлить ответом своим Анне Андреевне. В письме этом, почтительном, но при том показывающем твердость, он намекал Дюндику, что опекун не имеет права отказать в просимом у него согласии без важных причин, и, наконец, заметил, что дальнейшую, ни на чем не основанную проволочку в всем деле он сочтет знаком явной к себе неприязни и нестерпимую обидою. Письмо это он отправил по эстафете и с стесненным сердцем сел в повозку, приготовленную в долгий путь. Все провожали его со слезами. «Возвратитесь к нам скорее!» — кричала ему вслед тетушка. Анюта не могла выговорить ни слова. Она долго плакала, и добрая Анна Андреевна принуждена была утешать ее уверениями, что Владимир скоро возвратится и что тогда уже не нужно будет им опять расставаться. Протекло еще несколько недель. Анюта и тетушка успели уже получить письмо от Владимира из Петербурга, а от Клима Сидоровича все еще не было никакого известия. Все полагали, наверное, что он не прервет своего молчания, и тетушка уже начинала раздумывать, писать ли к нему еще или по совету Блистовского оставить его в покое и, приняв на себя всю ответственность, благословить их брак. Сердце ее было согласно с сим последним мнением,
3: но она никак не могла на то решиться. Воля умершего отца Анюты казалась ей столь священную, что никакие умствования не в силах были ей противостоять. «Нет», — думала она, — «мне непременно должно еще раз написать Климу Сидоровичу. Если покойный братец, Трофим Алексеевич, хотя одним словом упомянул обо мне в завещании, то я имела бы какое-нибудь право решить участь Галечкину, но он верил ее одному Дюндику, а мне не предоставил никакой над нею власти. Я имею только право любить ее, как родную мою дочь, и в этом никто мне не препятствует. Тетушке, в простодушии ее и на ум не приходило винить покойника за то, что он забыл о ней в завещании. Ей самой казалось, что богатому и знатному Климу Сидоровичу, таковым она его считала, гораздо приличнее быть опекуном, нежели ей. И до сего времени еще, несмотря на рассказы Владимира, поведение Дюндика представлялось ей более странным и непонятным, нежели предосудительным. В добродетельное сердце ее с трудом могли проникнуть понятия о таких людях, каков был Клим Сидорович. Итак, тетушка решилась писать к опекуну. Это для нее было дело нелегкое. Долго думала она, как начать и чем кончить, и, наконец, составив примерно план письму своему, отыскала лист почтовой бумаги, попросила Анюту очинить перо и по окончании всех приготовлений села к письменному столу. Барышни в той же комнате заняты были рукоделием. Вдруг услышали они стук едущего экипажа и побежали к окну. Сама тетушка оставила письмо свое и приблизилась к ним. В это время заворачивала на двор тяжелая четвероместная карета старинного фасона, заложенная 10 крестьянскими измученными лошадьми. 6 запряжены были в ряд, а 4 на вынос с 2 форейтерами. На козлах, подле крестьянина, служившего ямщиком, сидел лакей в запачканном китайчатом платье, а на запятках были еще 2 человека в таком же наряде. Карета, несмотря на большое число лошадей и ее тащивших, и на крик и удары кучера и форейтеров, продвигалась медленно вперед и, наконец, остановилась у крыльца тетушкина дома. «Кто это?» — спрашивали друг у друга тетушка и дочери ее с удивлением, ибо из всех знакомых их никому не мог принадлежать этот экипаж. Между тем все 3 слуг соскочили с мест своих и отворили дверцы кареты, из которой с помощью их вылез высокий дородный мужчина в светло-сером нанковом сертуке и изношенном зеленом софьянном картузе. Большой Владимирский 4-й степени крест висел у него в петлице на длинной ленте. Он взошел по ступеням, поддерживаемый лакеями, остановился на одно мгновение на крыльце, гордым взором окинул весь двор и строение и вошел в дом. «Кто это?» — опять вскричали жители Барвенова и не успели еще дать друг другу ответа, как дверь растворилась, и незнакомец вступил к ним в комнату.
5: «Вы, конечно, Анна Андреевна», — сказал он, обратясь к тетушке с важным видом.
3: «Точно так», — отвечала она, смешавшись немного. «Позвольте спросить».
5: «Неужто вы меня не знаете?» — спросил с удивлением незнакомец.
3: «Лицо ваше мне очень знакомо, но, право, не помню».
5: «Я думаю, что знакомо. Я Дюндик. Мы ведь, кажется, сродни, Анна Андреевна».
6: «Клим Сидорович!» — вскричала тетушка. «Клим Сидорович! Ну, никак бы не догадалась!»
3: Анюта, услышав имя опекуна своего, приблизилась 2 шага, хотела к нему подойти, но остановилась, как будто удерживаемая каким-то страхом.
5: «Ну уж, Анна Андреевна», — сказал Дюндик, без церемонии расположась на софе, — «не думал я, что вы меня не узнаете».
6: «Виновата, мой батюшка, сколько лет вас не видала. Скорее бы я думала, что сегодня будет представление света, нежели чтобы вы к нам пожаловали. Да как же состарились, Клим Сидорович!»
5: «Я что-то не замечаю, чтоб очень постарел», — сказал Клим Сидорович с довольным видом, посматривая в зеркало боком и поправляя крест свой.
6: «Не прогневайтесь, мой батюшка, ведь мы все не молодеем, а стареем. Такова воля Божия».
5: «Хорошо, хорошо. Да где же у вас сиротка, что у меня в опеке?»
3: «Вы говорите об Анне Трофимовне», — отвечала тетушка с недовольным видом. «Вот она».
5: «Подойди же ко мне, душенька», — продолжал Дюндик, подняв величественно голову. «Подойди, не бойся».
3: Анюта попеременно бледнела и краснела. Приемы опекуна казались ей столь странными и необыкновенными, что она не могла не чувствовать некоторого содрогания. Не таковым воображала она себе друга покойного отца своего, того человека, которому перед кончиной он верил участь единственной дочери. Вопреки рассказам Блистовского, сердце ее, приобыкшее чувствовать уважение к священной памяти отца, отказывалось верить словам Владимира, когда он обвинял ее опекуна, и часто она его самого обвиняла в несправедливости. Но теперь, при виде Клима Сидоровича, все, что говорил Блистовский, вдруг пришло ей на память и показалось вероятным, хотя сама она изъяснить не могла причины сей перемены в своих чувствованиях. Несмотря, однако ж, на то, она, повинуясь приказанию опекуна, встала со стула и подошла к нему.
2: «Ну, подойди ж ближе», — повторил Дюндик и протянул ей руку. «Будь смелее, миленькая. Чего ты боишься?»
3: Клим Сидорович протянул руку не для ободрения Анюты, а просто для того, чтоб сиротка его опеке вверенная поцеловала ее с почтением. Конечно, такая мысль не пришла бы ему на ум, если б был тут Блистовский. Но мы увидим, что и все путешествие Дюндика рассчитано было на время отсутствия молодого офицера, которого эстафету он получил как следовало. Анюта, не подозревая немало, чтобы опекун ожидал от нее подобного знака уважения, в крайнем смущении стояла перед ним неподвижно, потупив глаза и не говоря ни слова. Клим Сидорович взглянул на нее так пристально, как только позволяли ему оловянные его глаза. Дерзость молодой девушки, не показывающей ни малейшей охоты облобызать отеческую его руку, чрезвычайно изумила его. Но когда он разглядел ее внимательно, когда увидел, как стояла она пред ним в полном блеске девической красоты, скромно и вместе величественно, то чувство невольного уважения проникло в закоснелую его душу. Он в замешательстве опустил протянутую руку и, повертевшись немного на софе, встал, кряхтя, и подошел к ней со всею учтивостью, к которой он был способен. «Анна Трофимовна», — сказал он ласково, — «я бы никак вас не узнал, как вы выросли, как переменились». Анюта поклонилась, не отвечая ни слова, но тетушка, давно уже смотревшая с нетерпением на гордое обхождение Дюндика, сказала с сердцем: «Ну, мой батюшка, мудрено ли, что вы ее не знаете? Прости меня, Господи, хороший опекун, который лет через 15 в первый раз о ней вспомнил. Не прогневайтесь, Клим Сидорович, я женщина простая, что на сердце, то на языке». Ни Анюта, ни сестры ее никогда не видали Анны Андреевны в таком гневе. Но Клим Сидорович, оказывая пренебрежение к любезной ее Галечке, нанес тетушке самую чувствительную обиду. Она сама не постигала, откуда взялось у нее столько духу, чтобы говорить так смело с важным опекуном. Дюндик, между тем, был в крайнем замешешательстве. Важный вид, принятый им на себя, совершенно исчез, и на лице его осталась одна обыкновенная, глупая его улыбка. Он поворачивал глаза на все стороны и потирал руки, не зная, что отвечать. Наконец он сказал, запинаясь: «Анна Андреевна, я не знаю, право, не знаю, за что вы на меня гневаетесь». «Да правду сказать, я и сама не знаю, как вы довели меня до того, Клим Сидорович. Я и не помню, когда бы так сердилась. Ну, мы все люди грешные, ведь и камень, говорят, терпит-терпит, да и треснет, а я женщина слабая, простая. Извините, Клим Сидорович. Чем бы вас попотчевать? Не прикажете ли чаю? Гапочка, вели подать самовар. Что нехорошо, то нехорошо. Виновата я, что погорячилась, да и вы не правы, Клим Сидорович, что во все время не вздумали ни разу справиться об Анюте».
7: «Я? Помилуйте, матушка. Да я почти с каждой почтой писал об ней к полковнику Р., когда была она в монастыре. Легко ли? Сколько в эти годы я денег переплатил на почту? Что письмо, то рубль из кармана, а иногда и слишком. Спросите-ка у полковника, я чай надоел ему своими расспросами».
3: Анюта взглянула на него с удивлением. Ей казалось странным, что полковник никогда не упоминал о Климе Сидоровиче, но она не смела сомневаться в словах опекуна. Тетушка покачала головою. Ей также не верилось в то, что говорил Дюндик. Но уверительный тон его привел ее в недоумение, и она спешила прекратить этот разговор. «Не угодно ли чего покушать, Клим Сидорович? Я в торопях, извините, и забыла у вас спросить. Вы, может быть, сегодня еще не обедали?»
7: «Покорно благодарю, Анна Андреевна. Я выпью чаю».
3: Опекун в продолжении целого вечера старался быть сколько можно любезнее и относительно Анюты истощил весь небольшой свой запас учтивости. Чем более он смотрел на прелестную, благовоспитанную девушку, тем почтительнее он становился. И когда в вечеру они расстались, обхождение его с нею переменилось до такой степени, что он сам не понимал, каким образом с начала знакомства своего мог он говорить ей «ты» и «душенька». При прощании он не только не осмелился поднести ей свою руку, но сам подошел к ее руке и самым умильным и ласковым голосом пожелал ей покойной ночи. Прибыв в отведенную ему комнату, он против обыкновения своего долго не мог заснуть. Его беспокоила мысль, что на другой день надобно будет приступить к исполнению поручения Марфы Петровны. В то время, когда супруга его объясняла выдуманный ею план, ему казалось так легко привести его в действие, а теперь план этот представился ему совсем в ином виде. Он, конечно, и тогда уже ожидал некоторого сопротивления со стороны тетушки, но с нею, думал он, нетрудно будет сладить. Одно посещение такого важного человека, как он, должно было произвести сильное впечатление на Анну Андреевну. Что ж касается до самой Анюты, то Клим Сидорович и Марфа Петровна вовсе ее не опасались.
7: «Теперь дурака-то там нет», — говорила она при прощании, разумея под этим названием Блистовского. «Так некому с тобою спорить. Когда приедешь в Барвеново, ты долго с ними не рассуждай, а просто объяви, что девчонка должна ехать с тобою. Лосенкова, может быть, просить будет, чтобы ее оставили. Да ее слушать нечего. Ведь мы опекуны, а не они. Следовательно, девка зависит от нас, а не от нее. С самого приезда ты должен поступать решительно. Так они не посмеют умничать». «Да не взять ли с собой кого-нибудь из женщин? Ведь, может быть, с нею никого нет?» «Вот тена, экая барыня! А разве она не может ехать одна? Стану я ее баловать. Давно ли она из монастыря? Там у них, не бойся, прислуги-то очень много!»
3: Все, что тогда говорила мужу Марфа Петровна, казалось ему весьма основательным. И вообще поручение взять Анюту от тетушки представлялось совсем нетрудным. Он даже радовался, что не задали ему чего-нибудь помудренее. Конечно, мысль о Блистовском немного его тревожила. Но ведь Блистовский уехал в Петербург, а до его возвращения по плану Марфы Петровны надлежало быть большим переменам. Вот каковы были размышления опекуна, когда ехал он в Барвеново. А теперь все явилось ему в другом и неожиданном виде. И Анна Андреевна-то, видно, не совсем такова была, какой он ее считал. Что ж касается до Анюты... «Ой-ой-ой», — думал Клим Сидорович, вздыхая и покачивая головою, — «и сама Марфа Петровна не так бы о ней заговорила, если б ее увидела. А у меня теперь и язык не поворотится что-нибудь ей приказать. Но как мне быть с нею? Охотою-то вряд ли она поедет. Да правду сказать умно сделает, если останется». При всем том волосы у него становились дыбом при одной только мысли, как его встретит Марфа Петровна, если он возвратится без Анюты. Клим Сидорович долго не спал, переваливаясь с бока на бок. Наконец, благодетельный Морфей сомкнул его вежды. Но и во сне преследовал его гневный образ Марфы Петровны, грозящей ему ладонью и взирающей на него сердитым глазом.
4: На радио «Вера» вы слушаете произведение Антония Погорельского «Монастырка». Читает Татьяна Бондаренко.
3: Часть вторая. Глава 14. Разлука. Все на другой день давно уже встали, когда Клим Сидорович покоился еще глубоким сном. Размышления о затруднениях, ожидающих его в исполнении данных ему поручений, мешали ему заснуть почти до самого утра, и потому он в этот день проснулся необыкновенно поздно. Тетушка и Анюта, между тем, мысленно почти уже примирились с Климом Сидоровичем. Накануне он в продолжении целого вечера так был учтив и ласков, и так много рассказывал о доброте своей и о приверженности к памяти покойного майора, что Анюта начала поглядывать на него с участием и не доверяла собственному сердцу своему, не чувствовавшему никакого влечения к опекуну. При Анне Андреевне, знавшей так коротко майора, Дюндик, конечно, не смел слишком распространяться о великих одолжениях, оказанных покойному. Но один рассказ о славном его лазарете уже достаточен был для возбуждения в добродушных и доверчивых слушательницах искреннего к нему уважения. Тетушка внутренне раскаивалась в своей запальчивости и невежливые приемы Дюндика, При первой встрече с Анютой теперь показались простодушной Анне Андреевне обыкновенным обращением почтенного и доброго старика. Как жалела она, что на эту пору Блистовский был в отсутствии. Анна Андреевна немало не сомневалась, что опекун приехал к ним для того единственно, чтобы присутствовать при сговоре Анютином. Дюндик, хотя не объявлял еще причины своего приезда, но зачем было ему приехать, если б не для того? С каким участием он спрашивал вчера, давно ли уехал Блистовский в Петербург, и как сожалел, что он его не застал? Как он пенял на слабость здоровья своего и на домашние хлопоты, препятствовавшие ему поспеть в Барвеново ранее? Обратясь к такому выгодному мнению о Климе Сидоровиче, Анна Андреевна начала немного досадовать на Блистовского. «Ведь прехороший человек наш Владимир Александрович», — говорила она сама себе, «а вправду сказать, довольно опрометчив. Кабы более имел терпение, так верно бы получил согласие опекуна, когда был у него в Будище. А то и в самом деле, не мог же Клим Сидорович для него бросить свою больную жену. Что за важность, что он не в первую минуту согласился на его предложение? Ведь это именно и доказывает, что он заботится о ней более, нежели как мы полагали». Таким образом, Анна Андреевна по доброте своей толковала в хорошую сторону все поступки Дюндика и, считая себя перед ним виновную, вознамерилась загладить вчерашнюю свою запальчивость. В этом расположении встретила она Клима Сидоровича, когда он к ним явился. Опекун, между тем, успел обдумать хорошенько наставление, данное ему Марфой Петровною. Он положил на весы, с одной стороны, опалу, его ожидающую, если он не исполнит ее воли, с другой — неудовольствие тетушки и Анюты, когда он предложит им разлучиться друг с другом. Последствием сих размышлений было, что Дюндик решился не отлагать доли своего объяснения, и потому, посидев немного, поговорив о незначащих предметах, он обратился к Анюте.
8: «А вы не подозреваете, Анна Трофимовна», — сказал он, — «что я приехал за вами».
3: «В самом деле?» — отвечала она с улыбкой, принимая слова его за шутку.
8: «Я говорю серьезно», — продолжал Дюндик. «Моя Марфа Петровна ожидает вас с нетерпением, и ей я обещался привезти вас с собою непременно».
3: «Как? Зачем?» — прервала его тетушка с торопливостью.
8: «Да надобно же Анне Трофимовне познакомиться с женою моею и детьми», — отвечал Клим Сидорович в большом замешательстве, не смея поднять на нее глаз.
3: «Так за этим вы приехали?» — сказала тетушка с приметным неудовольствием. «А Владимиру Александровичу что мы скажем?»
8: «Да ему что до этого?»
3: «Жениху-то что до этого, Клим Сидорович? Я полагала, что вы приехали с тем, чтобы самим благословить Анюту. Жених скоро возвратится из Петербурга, и пора это дело кончить, Клим Сидорович».
8: «Ну, Анна Андреевна, ведь сговора еще не было, а до тех пор и женихом его называть нельзя».
3: «Как? Разве вы имеете причины не соглашаться на его предложение?»
8: «Господи, боже мой, Анна Андреевна, я только говорю, что приехал просить Анну Трофимовну, чтобы они у нас погостили».
3: Тетушка закусила себе губы и замолчала, вспомнив, что опять чуть было не рассердилась. Требование Дюндика ее очень огорчило. И опекун, желая увесть от нее любезную Галечку, опять представился ей самым неприятным человеком. Но, впрочем, имела ли она право зато сердиться? Не натурально ли было желание опекуна познакомить Анюту со своим семейством? Не умея согласить противоположных чувств, в ней боровшихся, она в замешательстве посматривала на Анюту, как бы приглашая ее, чтобы она сама отвечала Дюндику. Но бедная Анюта в продолжении этих переговоров хранила молчание. Какое-то глухое предчувствие представляло ей поездку к Марфе Петровне в самом неприятном виде, и она потупила глаза, ожидая помощи от тетушки. Несколько секунд прошло таким образом, и никто не говорил ни слова.
8: «Так вы едете со мною?» — спросил Дюндик, прервав общее молчание.
3: Решительно этот вопрос и необходимость отвечать внушили несколько бодрости Анюте. Она сказала вполголоса: «Надобно об этом подумать, Клим Сидорович».
8: «Да о чем тут думать? Карета у меня просторная, покойная. Прикажите вложить в чемодан вещи ваши и платье, да и дело с концом».
3: «Нет, Клим Сидорович, позвольте мне подумать и посоветоваться с тетушкой».
8: «Разве я не опекун ваш? Чего тут советоваться? Анна Андреевна не может помешать вам ехать со мною».
3: «Вы мой опекун, конечно», — отвечала Анюта твердым голосом. «Но позвольте сказать вам откровенно, я знакома с вами только со вчерашнего вечера, а тетушка с малолетства заступила мне родную мать, и я из воли ее никогда не выйду».
8: «Вот это прекрасно», — проворчал Дюндик с досадою. «Я, кажется, тоже не чужой человек.
2: А как опекун более всякого другого имею право вам советовать. Не Анне Андреевне вы поручены покойным братом, а мне».
3: Анна Андреевна, между тем, огорченная словами опекуна и тронутая привязанностью Анюты, бросилась к ней на шею и начала ее целовать. «Да, моя Галечка», — вскричала она сквозь слезы, — «ты моя дочь, родное мое дитя. Бог свидетель, что я люблю тебя не менее других. Нет, Клим Сидорович, не мешайте нам любить друг друга».
2: «Помилуйте, матушка Анна Андреевна, я не думаю мешать. Я только говорю, что обещался Марфе Петровне непременно привезть с собой Анну Трофимовну».
3: «С собою? Теперь? Нет уж, этому-то никогда не бывать, Клим Сидорович. Прошу не прогневаться».
2: «Почему ж не бывать, матушка? Я разве не опекун?»
3: «Опекун как опекун. Пусть так, прости меня, Господи. Да если уж надо б на Галечке ехать, так я сама ее привезу».
2: «Милости просим, Анна Андреевна, милости просим. Да что скажет Марфа Петровна, когда не привезу я с собою Анны Трофимовны?»
3: «А что ей угодно будет, то и скажет».
2: «В том-то и дело, Анна Андреевна, что я наперед знаю, что ей угодно будет. Нет, уж вы отпустите со мной Анну Трофимовну».
3: Клим Сидорович долго еще уговаривал тетушку, но старания его были тщетны. Не имея достаточных причин отказать ему в просьбе его, тетушка, по крайней мере, старалась отдалить решительную минуту и потому объявила наотрез, что прежде завтрашнего утра ничего не может обещать утвердительно, хотя заранее его уведомляет, что Анюта теперь не поедет с ним ни в каком случае. Клим Сидорович чувствовал, что не в силах поставить на своем, и поневоле принужден был уступить тетушке. Он весь этот день посвятил на то, чтобы утвердить Анюту в добром о нем мнении, и действительно успел в том рассказами о своих добродетелях и намеками об одолжениях, оказанных покойному майору. К вечеру неопытная Анюта совершенно была уверена, что опекун ее человек самый добрый и благодетельный. Дюндик, почти не спавший прошлую ночь, рано удалился в свою комнату, и тетушка воспользовалась этим, чтобы поговорить с Анютою о его предложении. Разговор их кончился тем, что Анюте неприлично отказаться от приглашения опекуна. «Как бы то ни было, — говорила тетушка, — а он твой опекун, Анюта. Да еще какой опекун, назначенный покойным отцом твоим, царство ему небесное. Я, признаться, виновата перед ним, что обвиняла его понапрасну. Да и то правда, почему ж мне знать, что он писал о тебе к полковнику каждую почту? А тот ведь никогда ни словечко не говорил о письмах Клима Сидоровича. Но все-таки я виновата». «Не судите, и сами судимы не будете», — говорит Святое Евангелие. «При всем том, греха таить нечего, а что-то очень мне не хочется, чтоб ты туда ехала». «И мне очень не хочется, тетушка. Впрочем, ведь мы ненадолго туда едем». «Что там делать долго, Галечка?»
2: Когда на другой день объявили Дюндику, что Анюта отправится в дорогу с Анной Андреевной вскоре после его отъезда, он вздрогнул, несмотря на то, что заранее к тому был приготовлен. Он долго чесался за ухом, вздыхал и не говорил ни слова. Память его живо представила ему строгие приказания Марфы Петровны непременно привезть с собой Анюту. «Ну что я ей скажу в извинение?» — думал он. «Поверит ли она, что никак нельзя было их уговорить? И могу ли я ей признаться, что у меня язык не поворачивается приказывать этой Анюте, которую она называет девчонкою? Ну, Марфа Петровна, сами увидите, какова эта девчонка».
3: Всего более беспокоило Клима Сидоровича, что тетушка решилась сопутствовать Анюте, ибо в план Марфы Петровны непременно входило их разлучить. С унылым сердцем уселся он в просторную свою карету и отправился домой с таким точно чувством, с каким провинившийся слуга является к строгому, беспощадному господину. Анна Андреевна намерена была выехать из Барвенова несколько дней спустя после опекуна, и потому, не теряя времени, начала готовиться в дорогу. Сердце ее разрывалось при мысли о Проскуте, которую надлежало оставить одну, но какое-то предчувствие внушало ей, что присутствие ее в доме Дюндика будет полезно для Анюты. И потому она стесненным сердцем продолжала заниматься приготовлениями к отъезду. Уж день и час были назначены, карета, в которой Анюта приехала из Петербурга, подвезена была к крыльцу, и тетушка, посвящавшая все свободное время свое больной дочери, по обыкновению отправилась к ней в комнату, с трудом удерживаясь от слез. Она застала Проскуту, лежащую на постели в сильном жару. Легко себе представить можно беспокойство бедной матери, хотя вскоре удостоверилась она, что положение Проскуты не представляет никакой опасности. Но этот случай привел ей на память все печальные мысли, и перед тем уже ее тревожившие. Она всегда думала с сокрушением о необходимости расстаться с несчастной своей дочерью, но теперь, когда при самом отъезде ее Проскута занемогла, Анна Андреевна не в силах была преодолеть своих опасений. Она решилась отложить путешествие до другого времени и поспешила уведомить Клима Сидоровича о встретившемся препятствии. На этот раз опекун не замедлил ответом. Он писал к Анне Андреевне, что все семейство его ожидает Анюту с нетерпением и что он в непродолжительном времени сам за нею приедет. Тетушка находилась в большом затруднении. С одной стороны, болезнь Проскуты ее удостоверила, сколь горько ей будет с нею расставаться, а с другой, ей никак не хотелось отпустить Анюту одну. Недоумение ее оттого возросло еще, что Анюта, видя беспокойство тетушки, решительно объявила, что не допустит ее оставить Проскуту. Что оставалось Анне Андреевне делать в таком положении? Размышляя, каким бы образом согласить все сии неудобства, она вспомнила о Кларе Кашпаровне, сопутствовавшей племяннице ее из Петербурга. Тетушка полагала, что никто лучше Клары Кашпаровны заменить ее не может, и с согласия Анюты послала к ней приглашение приехать в Барвеново. Услужливая немка явилась немедленно. Карету опять подвезли к крыльцу, и день отъезда Анюты опять назначен был решительно. Все уверены были, что отсутствие ее не может никак продолжиться более 2 или 3 недель. И сколь не горько им было расставаться, но они друг перед другом старались скрыть свою печаль, взаимно утешая себя тем, что разлука их будет непродолжительна и что время отсутствия Анюты пройдет неприметно. «Однако ты пиши ко мне чаще, Галечка», — говорила тетушка, и Анюта от всего сердца дала слово, кроме почты, пользоваться всеми случаями, чтобы уведомлять о себе тетушку. Накануне отъезда, когда Анюта, пожелав тетушке покойной ночи, ушла к себе в комнату, и час разлуки казался ей уже почти наступившим, сердце ее невольно трепетало при мысли о предстоявшей ей поездке. Она пеняла самой себе за непростительную свою слабость, но сердце ее не повиновалось внушениям рассудка. Печальные предчувствия наполняли ее душу, хотя она считала их неосновательными и стыдилась своей боязливости. В этом положении прибегла она к единственному и вернейшему убежищу от скорби и печали. С сердечным умилением бросилась она на колени и долго молилась пред образом Спасителя. Молитва ее успокоила. Она подошла к кровати, еще раз перекрестилась, еще раз поручила благому промыслу себя, тетушку и Владимира и думала заснуть спокойно до следующего утра. Вдруг послышался ей тихий шорох шагов, будто бы приближающихся к дверям ее комнаты. Она остановилась и начала прислушиваться. Кто-то тихонько стал поворачивать замком. Сердце у Анюты невольно забилось. Она вспомнила, что забыла запереть дверь задвижкою. Невольный крик чуть было не вырвался из ее груди, но дверь тихо отворилась и вошла Проскута. Страх Анюты исчез при виде сестры ее, но она удивилась, не зная, чему приписать столь позднее и необыкновенное посещение. С того времени, как Владимир посватался на Анюте, обе сестры избегали случая быть друг с другом наедине. Анюте с самого начала известна была привязанность Проскуты к Блистовскому. Она сердечно о ней жалела и еще более ее полюбила, заметив, что бедная страдалица не чувствовала никакой к ней ненависти. Проскута принадлежала к числу тех редких существ, которые никогда не ропщут на искушения, не спосылаемые им свыше, и, принимая искреннее участие в страданиях ближнего, никогда даже не удивляются собственным своим. Зависть во всех бесчисленных своих видах и изменениях совершенно чужда была чистой душе Проскуты. Отдавая полную справедливость своей сопернице, она не находила странным предпочтения, оказываемого ей Владимиром, и негодовала только на саму себя за то, что так неосновательно уверила себя в его любви. Она всячески старалась победить страсть свою, и печаль ее более происходила от стыда, что не умела скрыть тайны своего сердца. Обе сестры несколько времени хранили молчание. Проскута была бледна и стояла неподвижно, потупив глаза и не решаясь начать разговор. Анюта первая опомнилась. Она ласково взяла ее за руку и, обняв ее нежно, посадила подле себя в кресло. «Сестрица», — — сказала, наконец, Проскута, все не поднимая глаз. «Я пришла к тебе с просьбой. Пожалуйста, не откажи мне в ней». «С удовольствием, любезная сестрица», — отвечала Анюта. «Что тебе угодно?» «Останься здесь. Не езди к Дюндиковым». «Что ты говоришь, Проскута? Да как мне это сделать и зачем? Я что-то боюсь этой поездки. Она, мне кажется, не обещает добра». «Почему ты так думаешь?» — вскричала встревоженная Анюта, и без того не чувствуя большой охоты ехать. «Сама не знаю. Только я на твоем месте ни за что бы не поехала к Климу Сидоровичу». «Что тебе вздумалось, Проскута? Ведь я еду ненадолго, всего недели на две. О чем тут тревожиться?» «Опасения мои могут тебе казаться смешными, Анюта. Я и сама долго не решалась, говорить ли тебе о них. Опекун твой мне очень не нравится. Он кажется такой притворный, неоткровенный». «Как тебе не стыдно, Проскута? Он такой добрый». «Нет, Анюта, воля твоя, а ты его берегись. Зачем он дождался отсутствия Владимира Александровича? Откуда у него вдруг взялась такая нежность, что и жить без тебя не может? Воля твоя, у Дюндика намерения недобрые». «Полно, сестрица, ты меня пугаешь. Подозрение твое ни на чем не основано». «Анюта», — сказала Проскута, раскрасневшись, «я люблю тебя искренне, люблю. И жениха твоего. От души желаю вам счастья, и потому-то поездка твоя меня беспокоит. Я не в силах преодолеть мысль, что Дюндик не желает вам добра. Одна притворная улыбка его уже доказывает, что он нехороший человек». «Бедный Клим Сидорович», — отвечала Анюта, «я не понимаю, отчего никто его не любит. И Блистовский тоже дурного о нем мнения», — продолжала она, задумавшись. «Но, впрочем, как бы то ни было, а теперь делать нечего. Если не поеду я сама, то он верно приедет за мною. Я успею возвратиться к тому времени, когда Владимир будет из Петербурга». «Твоя поездка, Анюта, у меня как камень на сердце. Сама не могу дать себе отчета в чувствах моих. Если уже тебе надобно ехать непременно, то старайся, по крайней мере, возвратиться к нам скорее. И еще прошу тебя об одной милости, любезная моя Анюта. Не сомневайся в искренней моей любви. Прости, что в последнее время я казалась холодную». Проскута бросилась к ней на шею, громко рыдая. Анюта также заплакала. Они нежно обняли друг друга, и союз между сими прекрасными душами заключен был навсегда без дальних объяснений. Они понимали друг друга, хотя не доставало у них ни силы, ни умения выразить свои чувствования словами. Анюта в этот вечер долго не ложилась спать. Сестра ее давно уже удалилась в свою комнату, а она все еще сидела у открытого окна, и взоры ее блуждали по темной лазури неба. Невинная душа ее искала совета и утешения там, за неизмеримым пространством, куда не достигает никогда взор человека, но куда долетает душа его на крылах веры, покорная к провидению. Чистая мысль ее самой ей неприметно превратилась в теплую молитву, и вскоре ей показалось, как будто блестящие звезды нашептывают ей утешительные слова, коих сладостный, таинственный смысл понятен был ее сердцу. Анюта легла в постель совершенно успокоенная, и тихий, сладкий сон, невидимо слетевший с горней высоты, осенил ее легкими своими крылами. На другой день она отправилась в дорогу, сопровождаемая благословениями тетушки и искренними желаниями всех жителей Барвенова.
4: На радио «Вера» вы слушали произведение Антония Погорельского «Монастырка».
9: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Молитвы очищаю зрение веры моей, чтобы не потерять во мгле тебя, звезда моя светлейшая. Для чего Богу молитва твоя? Спрашивают меня рабы земли. Истину глаголите, сыновья земные. Для чего полярной звезде бинокль мореплавателя, если видит она без бинокля? И не спрашивайте меня, если уж знаете, зачем мореплавателю бинокль. Молитва мне нужна, чтобы мне не потерять из вида звезду спасительную, а не за тем, чтобы ей не потерять меня. Что сталось бы с внутренним зрением моим, если бы не упражнялся я в молитве? Не упражняются ли упорно воины земные, чтобы видеть острее далекие предметы? Не упражняются ли ткачи шелка, чтобы различать нити тончайшие? Как же не упражнять мне зрение веры моей, чтобы видела острее единственное сокровище мое? Уловленный иллюзиями в сеть, едва нашел я малую лазейку на свободу. Неужели потеряю ее из вида? Запомните, спутники мои, высока цена боговидения. Вы богатствами жертвующие, чтобы видеть роскошь экватора и северного сияния, приготовьтесь дать большую плату за созерцание того, по сравнению с которым роскошь экватора – нищета, а сияние севера – свеча сальная. Если же всю свою жизнь за лицезрение его дадите, знайте, дали вы лишь мелкую монету, но милосерден он и благ, и не требует от вас сверх сего. Вы, тело упражняющее, не забывающее об упражнениях рук, ног, головы и шеи, разве вы мыслящие существа? Вы самурай? Мыслящие ли вы существа, если считаете, что ваша вера в Бога станет и останется зрячей без упражнения? Все небо звездное, видевшее опыт отцов ваших, свидетель мне, что ослепнет вера ваша, если и прозреет вдруг когда-нибудь. И взамен сокровища потерянного останется одно название ложное. На 3 дня завяжите глаза свои и увидите, как режет их свет солнечный. На 3 часа прервите связь с Богом и почувствуете, как больно снова видеть свет Его. Спрашиваете меня, сколько длится молитва моя? Поймете ли, если отвечу, молитва моя дольше дней моих? Ибо своей молитвой я и вашу веру упражнять должен, и открывать глаза ее, и являть ей видение и виденного. Воистину, молитвой своей и свои, и ваши дни наполняю. Непрестанно совершаю каждение вере своей, чтобы не ослепили ее образы земные. Непрестанно призываю все круги ангельские укрепить меня в молитве, вечной своей молитвенностью.

чтобы удостоиться узреть ту славу и красоту, которые в полноте открыты зрению их. О, спутники мои, как величественно видение веры! Клянусь вам, если бы это ведали, молитва ваша ни отдыха, ни края бы не знала.

0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Журавлик. Здравствуй, журавлик.
2: Здравствуй, ответил Иван Семенович. Поклонился и пошел дальше.
1: Какой еще журавлик? Она дернула сына за руку. Что ты опять выдумываешь? Журавлик, это все знают. Кто все? Я не знаю никаких журавликов. Какой он тебе журавлик? И прекрати, чтобы я больше не слышала, ясно? Сынишка кивнул. Нашел тоже журавлика. Все не могла угомониться. Но скоро забыла. Дела, заботы. А через месяц его не стало. Не стало журавлика. Хоронили под самый покров. Так совпало. «Ну где он теперь, твой журавлик?» — говорила она. Они шли мимо станции, увидели знакомых с соседней улицы. «Здравствуйте!» — крикнул им сын. «Здравствуй, здравствуй, журавлик!» Посмотрела на него и вздохнула. Ничего не сказала.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. 1989 год. Мой знакомый пастор Хаммерли в Штутгарте неплохо говорил по-русски. С акцентом, конечно, но довольно свободно. Русский он учил, находясь в плену. В качестве практики у него было общение с конвоем, а вместо тетради и ручки – доски на лесоповале и мел или кирпич, которыми он писал на этих досках русские слова. Потом дома в Германии он в своей евангелической церкви стал одним из консультантов по делам русской православной церкви. Его жена, полная, очень добродушная немка, вдруг потеряла зрение. Это было уже давно, вскоре после войны. Муж сказал ей: «Знаешь, Эльза, русские молятся Николаю Чудотворцу. Давай молись и ты, чтобы он тебе вернул зрение, а ты пообещай делать что-нибудь хорошее». А она как раз вязала мужу теплые носки. Вязать научилась еще с войны. «Хорошо», — сказала она, — «я буду вязать носки всю жизнь. Я буду раздавать их бедным». И действительно, глаза у нее поправились без всякой медицинской помощи. Я неоднократно бывал у них. Это очень милая семья. И несколько связанных ею пар носков лежит у меня в шкафу.

0: Радио «Вера».
1: Когда завет веков минувших позабыт, а смысл грядущего еще покрыт туманом, когда глаз истины в бессилии молчит пред торжествующим обманом, в такие дни хвала тому, кто с высоты на оргию страстей взирает резвым оком, идет прямым путем в сознании одиноком безумия и зла всей этой суеты. Кто посреди толпы неопьяненной битвой ни страхом, ни враждой, ни лестью не объят, на брань враждующих ответствует молитвой: прости им, Господи, не знают, что творят.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Долгов.
1: Многие из нас испытали на себе радость общения с Богом в молитве. Особенно радостно в первые минуты. Но вот проходит некоторое время, ум рассеивается, нас начинают одолевать различные помыслы. Святые отцы называют такое состояние парением мысли. Иногда мы так расстраиваемся из-за этого, что прекращаем молитву. Но это ошибка. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Иоанна Лествичника. «Непрестанно борись с парением твоих мыслей, и когда ум рассеялся, собирай его к себе, ибо от новоначальных послушников Бог не ищет молитвы без парения. Потому не скорби, будучи расхищаем мыслями, но благодушествуй и непрестанно воззывай ум ко вниманию, ибо никогда не быть расхищаемым мыслями свойственно одному ангелу».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего», 1935 год. Впервые я испытала силу молитвы, когда мне было 10 лет. Мы жили летом в Угличе, где свирепствовала эпидемия дизентерии. Папа приехал к нам в свой отпуск из Москвы, где тоже была дизентерия. И как хорошо нам было с ним, когда он катал нас на лодке по Волге, придумывал игры, а по вечерам читал нам вслух книжки. На меня произвел впечатление следующий рассказ. Человек проснулся ночью и увидел, что над ним стоит разбойник с топором в руках. Разбойник говорит: «Я несколько раз поднимал топор, чтобы прикончить тебя, но не смог этого сделать. Какая-то сила охраняет тебя». А проснувшийся имел обыкновение читать ежедневно 90-й псалом. «Вот сила Божия и сохранила ему жизнь». Тогда я решила, буду и я читать этот псалом. Тогда Господь, может быть, и нашу жизнь сохранит от болезни. Но буду просить у Бога, чтобы не только меня, но и братьев, и родителей Он сохранил, чтобы никто из нас не заболел даже. Я выучила слова псалма наизусть и читала их ежедневно, укрывшись где-нибудь в кустах сада или одна в комнате, но чтобы оставаться в эти минуты один на один с Богом. Так и вернулись мы в Москву к осени здоровыми. А привычка читать псалом осталась при мне. Привычка сопровождалась благодарностью к Богу, надеждой и верой на Его милосердие.

0: милосердия.
1: На базарной площади Ростова-на-Дону закончилось грандиозное строительство. Двухэтажный каменный дом с мезонином и лепным фасадом вырос буквально на глазах у изумленных горожан. По городу поползли слухи. Самый фантастический из них – люди передавали друг другу, затаив дыхание. Мол, говорят, что знатный волжский купец Максимов переводит в Ростов часть своих предприятий, а в этом огромном доме богатей намерен поселиться. В одном молва оказалась права. Этот дом, на тот момент самый большой и красивый в городе, действительно строил купец Роман Максимов. Однако жить в нем он не собирался. Дом предназначался для временного размещения Ростовской городской думы. Старое ветхое здание, в котором она располагалась прежде, планировали под снос, а новое было пока еще только в проекте. Максимов сделал думе рациональное и логичное предложение – ожидать новоселья в более комфортном месте. И что особенно приятно – без всякой платы за аренду. Дума раздумывала недолго и вскоре переехала в шикарный дом на базарной площади. А буквально через несколько лет Роман Максимов устроил ростовчанам еще один сюрприз. На левом берегу реки Темирник он заложил большой сад, который безвозмездно передал городу и который вскоре стал одним из красивейших мест Ростова-на-Дону. Однажды вечером, когда Роман Андреевич закончил вечерние молитвы, к нему в комнату постучался старший сын Петр. «Отец, давно я хотел у вас спросить», – начал разговор молодой человек. «Каменный дом и сад, они ведь вам больших денег стоили, но вы их отдали просто так. Разве это по-деловому, по-купечески?» Роман Андреевич внимательно посмотрел на сына. «А помнишь, Петя, Нагорную проповедь Христа?» – вдруг спросил он. «Блаженны милостивые, ибо помилованы будут. Дела делами, а о милосердии забывать нельзя. Так уж от Бога заведено». Эти отцовские слова Петр Максимов запомнил на всю жизнь. В 1861 году, после смерти отца, он стал во главе семейного дела. Пароходные и нефтяные компании, дерево- и металлообрабатывающие заводы приносили колоссальный доход. Петр Романович стал первым ростовским миллионером. Но его миллионы работали не только на обогащение хозяина, они помогали людям. Петр Романович стал главным попечителем городских сиротских приютов. Он жертвовал огромные суммы на их содержание, откликался на любую нужду, а по праздникам накупал целые короба игрушек и сладостей и лично развозил подарки по приютам. Он учредил в Ростове дом трудолюбия, где обучали ремеслам и давали беднякам и нуждающимся возможность честно зарабатывать на жизнь. Максимов активно включился в строительство Ростовской городской больницы. Он сделал большой вклад на первом этапе ее строительства, а позже целиком взял работу на себя. У Петра Максимовича, как у его отца, благотворительность имела под собой твердую евангельскую основу. Поэтому он, не скупясь, помогал городским храмам. Много лет был старостой Казанской церкви. Именно там в детстве крестили Петра Романовича. На средства купца к церкви была пристроена звонница. Благодаря Петру Максимову выросла колокольня собора Рождества Пресвятой Богородицы. Четырехъярусная, высотой около 75 метров, она долгое время была самым высоким зданием в городе. Участвовал Петр Романович и в строительстве Александра Невского собора на Новой площади. При нем же городская дума переехала из отцовского каменного особняка в специально построенное для нее здание на Садовой улице. Освободившийся дом Петр Романович передал женскому четырехклассному училищу. Даже в своем завещании Петр Максимов позаботился о родном городе и его жителях. Более 250 тысяч рублей оставил он на нужды городских приютов, Петропавловской богоодельни, Александровского благотворительного общества, Казанского и Рождественского храмов, а также на учреждение стипендий для беднейших учащихся городских гимназий и училищ. Не забыл Петр Романович в завещании и о себе. «Прошу служить панихиды по душе моей и по душе жены моей Марии».
0: Имена милосердия.

Радио «Вера». Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомую силой. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалие змеи сокрытый сей и празднословие не дай душе моей. Александр Сергеевич Пушкин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Есть в православной церкви совершенно особенная молитва, автором которой стал не человек, а сам Бог. По первым своим словам, это молитвословие называется «Отче наш». Когда Господь Иисус Христос начал проповедовать, некоторые люди воспротивились Его учению. Особенно слова Спасителя не нравились людям, которых называли фарисеями. Они считали себя людьми благочестивыми, любили, когда их хвалили. Еще фарисеи любили долго молиться так, чтобы все это видели. Христос обличал лицемерие фарисеев. Чтобы люди не подражали их неискренности, Он сам дал людям образец настоящей молитвы. О ее содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Христос произнес молитву «Отче наш» по просьбе своих учеников, апостолов. Во времена Спасителя многие люди считали, что чем больше в молитве красивых слов и речевых оборотов, тем угоднее она будет Богу. И чтобы показать, что главное в молитве вовсе не это, не сложная форма, а наоборот, ее простота и, самое главное, искренность, Христос показал людям, как нужно молиться. Вот как об этом написано в Евангелии. «И сказал Христос, молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так». «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Начинается молитва с обращения к Богу «Отче наш». До того, как Спаситель был распят и воскрес, Царство Небесное было закрыто, и люди смотрели на Бога как на сурового судью, на небесного господина, но не как на любящего отца. А вот Христос произносит такие слова «Отче наш», и люди получают право обращаться к Богу «Отец». И это значит, что Господь, наш Небесный Отец, всегда слышит людей, принимает их молитвы и просьбы, и самое главное, никогда не оставляет без своей помощи. В молитве «Отче наш» мы, по примеру Христа, обращаемся к Богу, как к Отцу, и просим Его о главных для себя вещах, чтобы жизнь наша была святой, чтобы в жизни нашей исполнялась воля Божия, чтобы в душе был мир, покой, и чтобы Господь давал нам все необходимое для нашей жизни, а еще чтобы Он уберегал нас от всякого зла.
1: Во время богослужения молитва «Отче наш» произносится многократно, но наиболее торжественно она исполняется в конце литургии. По традиции русской церкви «Отче наш» поется всеми прихожанами, а не только хором. Так выражается общая вера в Бога, как любящего Отца, пославшего в наш мир своего Сына Иисуса Христа. А теперь давайте послушаем молитву «Отче наш» в исполнении хора Сретенского монастыря Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О вере и неверии. Рассказывают об одном старце, который служил в монастыре писцом. Однажды пришел к нему брат и попросил написать ему книгу. Старец, углубившись умом в созерцание, пропустил несколько строк и не везде поставил точки. Взяв книгу, брат рассмотрел ее и заметил: «Ава, тут есть пропуски». На что старец ему сказал: «Пойди исполни сначала то, что написано, и тогда приходи снова. Я напишу тебе и остальное».

0: так, что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
1: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
2: Любовь долготерпит, милосердствует.
3: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
4: Не бесчинствует, не ищет своего.
5: Не раздражается, не мыслит зла.
6: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
0: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
2: Любовь никогда не перестает.
3: А теперь пребывают сии три.
4: Вера,
5: надежда,
4: любовь.
3: Но любовь из них больше.
7: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Вы слушаете радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Таисия Аведикова.
1: Греция – это сплошные горы. Горы, горы и горы. Ночью, когда гор не видно, сверкают лишь одни огоньки в темноте на разных уровнях высоты. И все эти деревни, дороги, поднимающиеся вверх, все видится скоплением огоньков. И кажется в темноте, что огненная дорога уходит в небо, что деревни стоят на воздусях. Райские селения –

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего», 1935 год. Впервые я испытала силу молитвы, когда мне было 10 лет. Мы жили летом в Угличе, где свирепствовала эпидемия дизентерии. Папа приехал к нам в свой отпуск из Москвы, где тоже была дизентерия. И как хорошо нам было с ним, когда он катал нас на лодке по Волге, придумывал игры, а по вечерам читал нам вслух книжки. На меня произвел впечатление следующий рассказ. Человек проснулся ночью и увидел, что над ним стоит разбойник с топором в руках. Разбойник говорит: «Я несколько раз поднимал топор, чтобы прикончить тебя, но не смог этого сделать. Какая-то сила охраняет тебя». А проснувшийся имел обыкновение читать ежедневно 90-й псалом. Вот сила Божия и сохранила ему жизнь. Тогда я решила, буду и я читать этот псалом. Тогда Господь, может быть, и нашу жизнь сохранит от болезни. Но буду просить у Бога, чтобы не только меня, но и братьев, и родителей Он сохранил. Чтобы никто из нас не заболел даже. Я выучила слова псалма наизусть и читала их ежедневно, укрывшись где-нибудь в кустах сада или одна в комнате, но чтобы оставаться в эти минуты один на один с Богом. Так и вернулись мы в Москву к осени здоровыми. А привычка читать псалом осталась при мне. Привычка сопровождалась благодарностью к Богу, надеждой и верой на Его милосердие.
0: Голоса

0: Вера.
1: Не верю, Господи, чтоб Ты меня забыл. Не верю, Господи, чтоб Ты меня отринул. Я Твой талант в душе лукаво не зарыл. И хищный тать его...
2: Херсонский Иннокентий встретил и ноябрь 1853-го, начало Крымской войны. В Одессе и Севастополе шли бои, а бесстрашный епископ ездил с молебнами из одного города в другой. Со святынями и чудотворными иконами обходил военные позиции во время обстрелов. Однажды, во время крестного хода, прямо перед владыкой разорвался английский снаряд. Епископ возблагодарил Бога за то, что остался невредим, и бесстрашно продолжил шествие. Епископ неустанно посещал раненых солдат. Невзирая на опасность заразиться тифом, он навещал лазареты и госпитали. Солдаты звали его «Наш ангел-утешитель». Владыка Иннокентий привозил им иконы и молитвенники, ободрял выздоравливающих и напутствовал умирающих. Архиерей опекал работающую в Севастополе крестовоздвиженскую общину сестер Милосердия, созданную великой княгиней Еленой Павловной Романовой, и впоследствии получил от нее благодарственную грамоту за особенное пасторское участие. В 1857 году епископ Иннокентий приехал в Евпаторию, чтобы отслужить панихиду на могиле воинов, павших в борьбе за Отечество. Это был последний молебен в земной жизни владыки. Историк Михаил Погодин называл епископа Иннокентия Херсонского великим человеком земли русской. Церковь, соглашаясь с ним, в 1997 году канонизировала владыку Иннокентия, причислив к лику святых.
0: Имена милосердия.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма святителя Василия Великого к Нектарию, опечаленному смертью единственного сына. 357 год. «Умоляю тебя, как мужественного подвижника, выдержать тяжесть удара, не падать под бременем скорби, не погружаться душой в уныние, в той уверенности, что хотя и сокрыты от нас причины Божиих распоряжений, однако же все, что бывает по распоряжению премудрого и любящего нас Бога, как оно ни трудно, непременно должно быть для нас приятно. Ибо знает Он, как уделить каждому, что ему полезно. Не лишились мы сына, но возвратили давшему его взаем. Не исчезла жизнь его, но переменилась на лучшую. Не земля сокрыла нашего возлюбленного, но прияло его небо. Время разлуки невелико, потому что в этой жизни, как на пути, все поспешаем к тому же пристанищу».
0: Голоса.

тихо среди наскучившего дня. Наверное, кто-то помолился душою чистой за меня. Наверное, кто-то незнакомый, далекий, старый и простой мой образ вспомнил, промелькнувший своею тихою мечтой. Владимир Полей.

0: Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд «Подсолнух» работает с 2006 года и помогает детям с нарушениями иммунитета. Организм таких ребят не может самостоятельно бороться с вирусами и инфекциями. Чтобы точно установить диагноз, им нужен специальный генетический анализ. Сделать данную диагностику по полису обязательного медицинского страхования сегодня невозможно. А денег на дорогостоящую процедуру для ребенка у многих родителей нет. В такой ситуации оказалась семья 5-месячного Лёвы из Краснодарского края. Первые месяцы жизни Лёва провел в детской краевой больнице. Местные врачи долго не могли найти причину частых тяжелых воспалений и направили семью в Московский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Там у Лёвы заподозрили первичный иммунодефицит. Это значит, что из-за редкой мутации в генах организм ребенка не защищается от инфекций. Любая простуда может обернуться для Льва серьезными осложнениями. Чтобы подтвердить диагноз, мальчику требовалось провести генетический анализ. Для врачей он стал ключом к пониманию, какое именно звено в иммунитете ребенка сломалось. Благодаря поддержке фонда «Подсолнух» удалось оплатить диагностику для Лёвы. Но среди подопечных благотворительной организации еще немало ребят, которым нужна помощь в проведении обследования. Поддержать их вы можете на сайте фонда «Подсолнух». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.

сыплются тебе скалами неприступными, и стараешься ты преодолеть их изнурительными усилиями. Они же суть твое создание, и слабее белой пены озерной. Если бы открылись очи твои так, чтобы не видеть тебе их, воистину, существование стен сих от твоего зрения зависит. Если не пожелаешь замечать их, лишатся они существования своего. Видел я цыпленка, бегущего по кругу, по очерченному мелом на черной доске. Долго наблюдал я, как бежит он, не решаясь пересечь линию белую, должно быть, казавшуюся ему или существом живым, или стеною высокой. «Такова, — сказал я в печали, — и душа моя, когда, подобно цыпленку, думает, что от свободы отделяют ее великаны грозные или стены крепостные. Воистину, темница ее и стен тоньше волоса. Стены темницы твоей, душа моя, сложены из страха мирского, вожделений и мыслей мирских. Стены эти тобою сложены по велению чувства их, из материала ими для них созданных. Материал же тот бессильнее пены озерной. Вначале не имела ты чувств, и истина нераздельно была с тобой. Когда ослепла ты, послала чувства вдогонку за истиной. И вот настигли борзые и схватили первую добычу легкую, и волков принесли господину слепому, и ест он их вместо оленей. Не гонись, душа моя, ибо погоня чувствам свойственна. Суетятся слуги и рабы, господин же спокоен. Посмотри в сокровенном уголке, где царит в тебе мир и чистота девственная, открылось предвечное око твое. Не видит око стен темницы, потому и не стремится в горы, созданные воображением твоим. То Сын истинный, единый от святые Троицы, что все Царство Небесное держит, от которого отгородилась ты, пожелав стать четвертой. Истинно говорю тебе, нет нигде над третьим четвертого. Имя ему несуществующий. Плясками своими и заигрываниями с тьмой сделала ты меня, душа моя, четвертым. Весь род твой четвертый, и камнем он кинется в Сына истины. Беги, душа моя бедная, из мира четвертых. Отрешись от всего, все оставь, все возненавидь. Поклонись истине троической, через Сына истины тебе подаваемой. Господь истины и живота, помоги душе моей пасть к ногам твоим и возрыдать. Ты еси бытие, ты еси живот мой и истина, Всеблагой Божий. Ты для меня все, тебе предаюсь, нагая и нищая. Не имею ничего, чего бы лишилась я, ибо кроме тебя не существует ничего. Помилуй меня и отверзи мне объятия свои».

Светлое радио. Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Мария Юшина.

Вход Господень в Иерусалим. Ночная служба. Окончилось причастие. Храм огромный, и в полумраке мерцания лампад та сотня людей, стоящих разбросанно в шахматном порядке, выглядит горсткой. И все же маленькое молитвенное войско. Иду к выходу. Вдруг на меня буквально падает идущая с вытянутыми руками полуслепая старушка. Подхватываю ее под руки и узнаю свою старую знакомую, бабушку Наташу, как мы ее называем в монастыре. Бабулечка – ветеран Великой Отечественной, живет в полной нищете, без квартиры, непонятно где и как. Ходит к нам в монастырь, просит хлеба. Сама еле видит, плачет. И что делает эта полуслепая старушка ночью на службе? Веду ее, причастницу, к скамье, бросила взгляд при свете на ее лицо и остолбенела. Это был лик.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Анны Зерцаловой о своем духовнике, протоиерее Валентине Амфитеатрове. 70-е годы XIX века. Город Москва. Маленькая церковь святых Константина и Елены была еще мало кому известна. Служит, бывало, батюшка, а народу почти нет. Но узнал народ про великого пастыря и неудержимо побежал под горку. Кто со скорбями бежит к доброму утешителю, кто в бедности, не зная, где главы склонить, прося крова и приюта, кто, омрачаемый заблуждениями, просит совета и вразумления. И всех утешал, всех успокаивал, всех поддерживал батюшка. Кого наставит, кому поможет деньгами, кого устроит, даст приют и убежище, этого исцелит, того исправит, вразумит. С утра до ночи без устали трудился пастырь, ни в церкви, ни дома не зная покоя и отдохновения. Зная, что лучшее средство духовного врачества – это очищение души в таинстве покаяния и освящение ее в благодатном таинстве приобщения тела и крови Христовой, батюшка старался как можно чаще приготавливать свою паству к этим великим таинствам, кого кротко, ласково вразумлял, исправлял, кого обличал за лень и нерадение. Иногда по 17 часов стоял он и исповедовал, с утра до ночи пребывал в храме, духовно врачуя заблудшие грешные сердца. Стоило только раз исповедаться у батюшки, как происходила дивная перемена, замена суетливого склада ума духовной жаждой христианской деятельности. Из бездеятельного человека являлся христианин. Такой уже увидал цель жизни, понял свое назначение и с горячей мольбой о высшей помощи бодро шел по скользкому житейскому пути, если и немного уклоняясь в сторону, то все-таки не поворачивая назад, не прельщаясь мирской пошлостью, надеясь на Господа, человеколюбца, на Его безмерное милосердие и всепрощение. По разным местам России прошел слух о дивном служителе-пастыре. Из разных отдаленных городов приезжали люди и были поражены величием и прозорливостью батюшки.
0: Голоса

Радио «Вера». Люблю дымок спаленой жнивы. В степи ночующий обоз и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой, многим незнакомой, я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно. Михаил Лермонтов.

0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: В южном зимнем днем после обеда священник Иоанн, как обычно, принимал посетителей. Зная его доброе сердце, праведную и молитвенную жизнь, множество людей со всей России стекались к нему за советом и духовной поддержкой. Одна из посетительниц, женщина в богатой собольей шубе и со множеством золотых украшений, прощаясь, положила на стол перед отцом Иоанном пухлый конверт. «Возьмите, батюшка, на храм Божий и нищим на подаяние». Уже у самых дверей богатая жертвовательница столкнулась с женщиной в дырявом пуховом платке и линялой телогрейке. Новые гости не смела пройти дальше порога и стояла молча, опустив глаза. «У батюшки мало времени. Говорите, с чем пришли», — строго шепнула ей дама в соболях. Женщина робко подняла голову. «Батюшка, совестно мне к вам с этим обращаться», — проговорила она, — «но деньги уж больно нужны». Не дав женщине договорить, отец Иоанн вскочил с места. «Возьми, родная, возьми!» И протянул просительнице конверт, который минуту назад оставила богатая дама. Женщина в дырявом платке взяла конверт и со слезами на глазах, низко кланяясь, вышла. Женщина в соболе и шубе, которая видела все происходящее, недовольно заметила. «Батюшка, там было целых 3000!» Отец Иоанн внимательно посмотрел на нее. «Но ты ведь просила употребить их на подаяние нуждающимся. Так зачем же рассуждать? Кто знает, может быть, этой женщине именно столько сейчас и необходимо?» Священник оказался прав. Спустя несколько дней бедная просительница вернулась и горячо благодарила отца Иоанна. Она оплатила учебу своего сына, и на это потребовалось ровно столько, сколько оказалось в конверте. Когда богатая жертвовательница все узнала, ей стало стыдно за то, что она пожалела денег для бедной женщины. А отец Иоанн Кронштадтский, всю свою жизнь помогавший бедным и обездоленным, говорил: «Благотвори бедному доброхотно, без мнительности, без мелочной пытливости, пометуя, что ты в лице бедного благотворишь самому Христу».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Артемий Владимиров.
1: Часто верующему человеку в житейских заботах трудно бывает заставить себя встать на молитву. А уж если начал молиться, то непременно ожидает от молитвы чувство радости и блаженства. Но не тут-то было, то сон нападет, то различные помыслы одолевают. И вот человек уже начинает впадать в уныние, а за унынием следует леность. Хочу поделиться с вами духовным наставлением преподобного Варсонофия Оптинского. «Не ждите от молитвы восторгов, не унывайте, когда не ощутите радости. Ведь и так бывает, стоишь в церкви, а внутри как будто не сердце, а деревяшка. И деревяшка-то еще и не оструганная. Ну что же, и за то, что есть, за деревяшку, слава Богу, значит, так надо было. От нас требуется молитвенный труд, а радость посылается от Бога, когда это угодно Богу. И нам».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Ивана Шмелева писательницы Ольги Бредиус-Субботиной. 1939 год. Париж. Сердечко.

Письма, дневники. Из письма писателя Ивана Шмелева писательнице Ольги Бредиус-Субботиной. 1939 год. Париж. Сердечно признателен вам,

0: имена милосердия.
1: Пожилой мужчина работал в саду. Он бережно укутывал полиэтиленом розовые кусты. Английская погода стала непредсказуемой. На завтра передали заморозки, хотя уже середина мая. 70 лет назад такого не бывало. В доме зазвонил телефон. Через минуту дверь приоткрылась, и на крыльцо, кутаясь в шаль, вышла седая дама. «Ники, тебя к телефону», — сказала она. Николас Уинтон, так звали пожилого мужчину, удивленно поднял брови, снял садовые перчатки и поспешил в дом. «Мистер Уинтон, добрый вечер!» – раздался приятный голос на том конце провода. «Я ведущая передачи «Сама жизнь» на канале BBC. Хочу предложить вам поучаствовать завтра в нашем шоу в качестве зрителя». На следующий день Николас с женой сидели в зрительских рядах телестудии. Эфир начался, и ведущая стала рассказывать историю героя программы. Он англичанин, но однажды судьба забросила его в Чехию. «Надо же», – подумал Николас, – «я ведь тоже бывал в Чехии». «Он спас жизни нескольких сотен детей», – продолжала ведущая. Николас насторожился. «Их ждал бы фашистский концлагерь, но наш герой помог им перебраться в Англию. Встречайте, Николас Уинтон». Ведущая подошла к Николасу, взяла его за руку и повела изумленного мужчину прямо под свет софитов в кресло главного героя. То, о чем говорила ведущая, случилось много лет назад. Николасу тогда было около 30. Он был молод, обеспечен и вел размеренную жизнь английского денди. Рождество 1938-го Ники и его приятели, как обычно, собирались провести в Швейцарии. Уже накануне отъезда выяснилось, что лучшему другу Николаса необходимо срочно выехать по делам в Чехию. Ники решил составить ему компанию. В Праге атмосфера была напряженной. Фашистская Германия активно заявляла свои претензии. И хотя об оккупации никто не говорил, в воздухе пахло бедой. В соседней Австрии недавно уже прошли чудовищные еврейские зачистки. «Чехия, вероятно, будет следующей», – подумал Николас и решил придумать способ, как под благовидным предлогом перевести как можно больше детей из Праги в Англию. Он решил задержаться в городе на месяц-другой. Ходил по приютам, детским домам, лагерям беженцев и составлял списки. Прежде всего, необходимо было увезти наиболее беспомощных детей, сирот, бедняков, тех, чьи родители находились под арестом. Список получился внушительным и занял несколько толстых тетрадей. Но это было лишь полдела, причем самая легкая его половина. Вернувшись со списками в Англию, Николас Уинтон начал искать семьи, которые были бы согласны принять у себя этих детей на полное обеспечение. В противном случае власти Великобритании не разрешили бы им въезд в страну. Это было самым трудным, но Николас не пасовал перед сложностями и умел убеждать. Вскоре семьи для детей были найдены. В марте 1939 года из Праги выехал первый поезд с детьми, который следовал через Голландию во Францию, где маленькие пассажиры пересаживались на паром и пересекали Ла-Манш. Всего таких поездов, получивших название «Киндертранспорта», было 8. Николас лично встречал их на вокзале и скрупулезно следил за тем, чтобы каждый ребенок попал в определенную ему семью. В сентябре 1939-го, когда на вокзал Ливерпуля пришел последний поезд киндертранспорта, оказалось, что тогда в Праге интуиция не подвела Уинтона. Фашисты напали на соседнюю Польшу. Началась Вторая мировая война, которая быстро добралась и до Чехии. Николас успел спасти 669 детей. По понятным причинам Уинтон никому не рассказывал об этой операции, а потом словно и вовсе о ней забыл. Но однажды жена обнаружила на чердаке пыльные тетради, а в них имена, имена, имена. И она решила сделать мужу сюрприз. Николас сидел в кресле героя телешоу, и по щекам его текли слезы. Рядом с ним стояли солидные мужчины и женщины, и тоже, не скрывая чувств, плакали. Это были дети, спасенные на его киндертранспорте. Его дети. В 2002 году королева Великобритании Елизавета II посвятила Уинтона в рыцари. Сам сэр Николас прокомментировал это как истинный джентльмен и по-христиански милосердный человек. «Мне не очень по душе вся эта слава. Мне кажется, то, что я сделал, это очень естественный, обычный поступок», — сказал он.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Ночь темна и тепла, благодатная мгла на долины легла, горы в дымке ночной восстают предо мной необъятной стеной. Ушина, тишина, люди, ночь их полна обаянием сна, но где шум их заглох, принимают мой вздох и природа, и Бог.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В течение почти всего первого тысячелетия по Рождестве Христовом Православная Церковь боролась с различными религиозными или богословскими заблуждениями, ересями. Важнейшие элементы вероучения получили словесную формулировку. Особую роль в этом процессе сыграл святой Иоанн Дамаскин, живший на рубеже 7-8 веков. Святой Иоанн создал фундаментальный труд – точное изложение православной веры. В этой книге Дамаскин описал все аспекты церковного вероучения. Можно сказать, что собственные убеждения христианин может сверять с точным изложением православной веры, как с эталоном. Иоанн Дамаскин прославился не только как богослов, но и как церковный поэт. Святой верно полагал, что не все христиане смогут прочесть его книгу. Поэтому Дамаскин написал несколько церковных песнопений, в которых разъяснил основы вероучения. Эти молитвословия получили именование «догматики», что указывает на их догматическое вероучительное содержание. Всего святой Иоанн составил 8 догматиков. Каждый из них поется поочередно в предписанную церковным календарем субботу. Сегодня мы поговорим о догматике первого гласа, то есть особой мелодии распева. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
3: Каждый из догматиков, составленных святым Иоанном Дамаскиным, посвящен разбору того или иного элемента православного вероучения. В догматике первого гласа речь идет преимущественно о подвиге Божией Матери. Святой Иоанн указывает, что Богородица стала пречистым вместилищем для Сына Божьего Иисуса Христа. Она родила Спасителя, заботилась о Нем, следовала за Ним во время Его проповеди. Догматик также описывает служение Божией Матери. Послушаем текст сразу в русском переводе. «Всемирно славную, от людей происшедшую и владыку родившую, воспоем Марии Деву. Небесную дверь, бесплотных песнь и верных украшения. Ибо явилась она небом и храмом божества. Она, разрушив враждебную преграду, мир водворила и отверзла царство. Поэтому, держась ее опорой нашей веры, имеем мы защитником от нее рожденного Господа. Дерзайте же, дерзайте, люди Божии». Ибо он победит врагов, как всемогущий. Святой Иоанн призывает православных христиан почитать Деву Марию как Богородицу, молитвенницу за людей перед Господом, надеяться на ее помощь и заступничество.
2: Догматик поется во время одного из наиболее важных моментов вечернего богослужения – вечернего входа. Священник выходит через боковые врата из алтаря с кадилом в руках, а затем с молитвой входит в алтарь через царские центральные врата иконостаса. Вечерний вход символизирует приход в мир Христа Спасителя, принявшего человеческую природу от Богоматери. Послушаем догматик первого гласа в исполнении хора Свято-Елисаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О вере и неверии. Однажды некоторые из братьев пришли к старцу, который никогда не позволял своему уму развлекаться и не любил говорить о делах житейских. Они ему сказали: «Слава Богу! Нынешним летом было много дождя. Пальмы напоены и пускают отростки. Значит, мы снова будем иметь рукоделие». На что старец ответил: «Точно так же, когда Дух Святой входит в сердца человеческие, они обновляются и возрастают в страхе Божьем».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: «Не ты ли тот, которому надлежит прийти?» — вопрошают сыновья земли, рожденного от девы твоей, душа моя. Рожденный от девы светится светом утренним среди сыновей земли, мрачных, будто дни угасшие. Пламенные серафимы сияют в очах его. Премудрые херувимы хранят уста его. Царственные престолы держат стан его. И одного его увидев в величии предводителя воинств, но без воинств земных всякий разумный поймет, что пред ним предводитель страшных и бесчисленных небесных сил. И вот, окруженный воинством ангельским, вождь твой, душа моя, отверзает уста и глаголит: «Воистину, аз есмь тот, кого ожидаете, и другого не ждите. Если ищете путь, аз есмь путь. Аз есмь грядущее ваше отныне и до конца времен. Все благо, ожидаемое вами от грядущего, во мне. Ваше завтра сегодня во мне исполнилось. И ни один из дней предстоящих не принесет вам того, что я принес. Се аз есмь день без начала и конца. Аз есмь ризница будущего, и аз есмь путь к ризнице. Все пророки ко мне путь указывали. Во мне завершаются и исчезают все пути пророческие. Отныне только я — путь, ибо все пути вне меня — блуждание. Словно потоки многие в одну реку впадающие теряют при впадении свой путь, так и пророки в меня влились. И отныне течение жизни я определяю. Кто пойдет дальше по пути пророков, тот пойдет путем не

Должны они отказаться от хождения своими ногами и сесть на плечи старшего. Кто хочет успеть за мной, должен отказаться от своих ног, сердца своего, души своей, разума своего. Того, кто своего отвержется, я понесу на плечах своих, в сердце своем, своей душе, в своем разуме. И не будет он мне ношей тяжелой, и я не стану досаждением ему. Не отрекшемуся же от всего не догнать меня и не остановить меня в пути моем. Я есмь путь, идущий путем моим. Не один идет, но со мной. Пророки показывали путь тот или иной, ибо не были путем. Я же не указываю путей многих, и никого из своих отпустить не могу, чтобы без меня шли. Кто хочет идти путем моим, того я на себе понесу. И вновь говорю вам, я вами чаемое грядущее и путь в грядущее. Без меня вам не найти пути, без меня не дождаться вам грядущего. Богоносный Сыне, помилуй нас и за собою поведи.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Мария Юшина.
1: Дождь в монастыре. Грозовая черная туча опрокинулась на святую землю и медленно истощает свои силы. Вечер. В храме вечерняя служба. Что еще нужно для полного счастья? Весна. Тяжелые капли лупят изо всех сил по крыше. Темно, но неизменно сияет и горделиво возвышается золото купольных крестов. Мокрые поникшие колокола молчат. Еще не время. Но воздух уже наполнен вечерним богослужением. Праздник. Монастырь – это та незримая линия горизонта, где сливается горнее и дольнее – это небо на земле. Тысячи сердец паломников остались навсегда здесь. И мое сердце тоже.

Оно остановилось, затаило дыхание и внимает вечности. Кончился дождь. Кончилось время. Христос воскресе!

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний учителя истории Антона Поммера о своем брате-епископе Рижском Иоанне Поммере. 1926 год. Город Рига. Наша семья является старинным латышским семейством. Еще в начале прошлого века наш дед перешел в православие, и его сын Андрей, наш отец, был большим ревнителем православного вероисповедания. За это ему и его отцу пришлось перенести гонение. Помещик граф Сивер выселил моего деда со всем семейством в лес, где отец устроил хозяйство. Условия нашей жизни, как новопоселенцев, не были блестящими. Но отец был чрезвычайно работящим и строгим хозяином. Он живо интересовался просвещением и старался дать своим сыновьям образование. Брат Иоанн при прохождении наук в семинарии показывал блестящие успехи. Во время летних каникул мой брат очень усердно работал в хозяйстве отца. Никогда, в течение всей своей жизни, он не прерывал связи со своими родными. После окончания духовной семинарии он работал некоторое время в качестве учителя. В 1900 году брат поступил в Киевскую духовную академию и, будучи студентом 4-го курса, постригся в монахи. Его письмо из Киева с сообщением о принятии монашеского пострига оставило сильное впечатление в нашей семье. Наш отец гордился своим старшим сыном. Узнав тогда о постриге, он сказал: «Мой сын образован и сам знает, что ему нужно делать». Брат нашел в постриге свое призвание. Двери его дома всегда были открыты для всех. У владыки всегда толпился народ, с утра до вечера к нему шли за помощью. Работая много лет вместе с ним, мне приходилось видеть, каким отзывчивым был архиепископ Иоанн.
0: Голоса

Светлое радио. Пройдет и ночь, пройдет и день, пройдут недели и года, как полем облачная тень пройдут, и нет от них следа. Пройдет и жизнь, исчезнешь ты, исчезнут все твои мечты. И для чего Бог весь ты жил, и ненавидел, и любил? И тайна вечная Творца, все будет тайной без конца. Иван Суриков.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Отец Иоанн шел домой после божественной литургии. В Кронштадте, где он служил уже несколько лет, его хорошо знали. Да что там в Кронштадте? Вся Россия была наслышана о его добром сердце и бескорыстной помощи бедным. Люди с радостью жертвовали отцу Иоанну деньги, зная, что он непременно отдаст их тому, кому они будут больше всего необходимы. Вдруг с противоположной стороны улицы к отцу Иоанну со всех ног бросилась пожилая женщина. Догнав священника, она протянула ему купюру. «Батюшка, прими 100 рублей на милостыньку». Отец Иоанн остановился, внимательно посмотрел на женщину и вдруг покачал головой. «Нет, не возьму. Отдай их лучше сама. Завтра с утра первому, кого встретишь на улице». Женщина удивилась, но все же решила поступить так, как велел отец Иоанн. Утром, выйдя из дома, она не прошла и 2 шагов, как встретила военного молодого офицера. «Этому не отдам. Зачем ему деньги? Прокутит в первом же трактире», — подумала она и прошла мимо. Но тут же вспомнила, с какой уверенностью говорил вчера отец Иоанн. Женщина догнала офицера и смущенно протянула ему 100-рублевку. Военный от неожиданности оторопел, а потом обнял женщину и со слезами на глазах сказал: «Ах, матушка, ведь не иначе, как сам Господь мне тебя послал. Ведь я в ломбард шел последнюю свою дорогую вещь закладывать. Мать у меня больна, а на лекарство денег не осталось. Вы меня спасли». Низко поклонившись, офицер свернул за угол, где была аптека, а изумленная женщина еще долго с улыбкой смотрела ему вслед. От сознания, что она смогла помочь человеку в беде, ее душа словно расцвела. Такого счастья и умиротворения в ее сердце давно уже не было. На другой день, встретив отца Иоанна, женщина искренне благодарила священника за то, что его мудрый совет помог свершиться настоящему чуду. По молитвам отца Иоанна Кронштадтского совершалось множество чудес. А про чудо счастья, которое испытывает милосердный человек, он говорил так: «Если будешь иметь христианскую любовь к ближним, то будет любить тебя все небо».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Многие из нас любят похвалу. Особенно, если похвала эта облачена в красноречие. С удовольствием внимаем и льстивым словам, не обращая внимания на то, что они неискренни. Никакой духовной пользы эти лицемерные слова не несут ни говорящему, ни слушающему. Но говорящему двойной вред. Он и сам искушается, и другого искушает. Хочу поделиться с вами словами преподобного Никодима Святогорца. Добрые чувства молчаливы. Излияния через слова ищут более чувства эгоистические, чтобы высказать то, что льстит нашему самолюбию и что может показать нас, как нам мнится, с лучшей стороны.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Варвары Цветковой о старце Аристоклии Амвросиеве. 1918 год. Москва. Помню, как-то в разговоре о судьбе России после революции я ему сказала, что надеюсь на белую армию, которая тогда образовалась. «Нет, не надейся», — сказал батюшка, — «потому что дух не тот». Спрашивала я его о войне, которая тогда еще не закончилась, а он ответил: «А еще и другая будет, и ты узнаешь о ней в той стране, где будешь тогда, что оружие немецкое брецает на границе России». Помню, еще раньше он говорил, что я не доживу до этого времени, а Россия еще будет спасена. Много страданий, много мучений предстоит. «Вся Россия сделается тюрьмой», — говорил он, «и надо будет умолять Господа о прощении, каяться в грехах и бояться творить и малейший грех. Надо всеми силами стараться творить добро, хотя бы самое малое. Ведь и крыло мухи имеет вес», — говорил батюшка, «а у Бога весы точные. И когда малейшее на чаше добра перевесит, тогда и явит Бог милость свою над Россией».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: Священника русской дипломатической миссии протоиерея Стефана Сабинина ожидали гостя. День выдался пасмурным, поэтому хозяин приказал развести огонь в камине и зажечь в гостиной большую люстру. Он с семьей жил в Веймаре уже 8-й год, но привыкнуть к прохладному, дождливому немецкому лету все никак не мог. Но вот прозвенел колокольчик, и в комнате появился, стряхивая капли дождя с черной крылатки, широкой шелковой накидки, сам автор «Миргорода» и «Вечеров на хуторе» близ Диканьки, Николай Васильевич Гоголь. Он был в Веймаре проездом и заехал, чтобы познакомиться с отцом Стефаном и поговорить с ним о своих духовных исканиях. «Я слышал, что ваша дочь – чудесная пианистка», – обратился Гоголь к отцу Стефану в разгар чаепития. «Не соблаговолит ли она сыграть что-нибудь для нас?» Из-за стола поднялась юная худощавая девушка. Ее звали Марфой. Недавно ей исполнилось 14. Она действительно была одной из лучших воспитанниц композитора Ференца Листа и уже снискала своим талантом известность среди европейских поклонников музыки. «Что господину Гоголю будет угодно услышать?» – спросила Марфа, поклонившись. «Шопена, если изволите», – задумчиво ответил писатель. Прекрасные звуки наполнили комнату. Гоголь слушал, затаив дыхание. Эту единственную встречу с великим русским писателем Марфа Степановна Сабинина, основательница Российского Красного Креста и выдающаяся благотворительница своего времени, будет вспоминать как одно из самых значимых событий в своей жизни. Другое событие, последовавшее через несколько лет после визита Гоголя, и вовсе изменило жизнь Марфы Степановны. Императрица Мария Александровна предложила Сабининой стать преподавательницей музыки для ее детей, великого князя Сергея Александровича и великой княжны Марии. Марфа Степановна приняла предложение и в 1860 году выехала в Россию. При дворе Сабинина близко подружилась с баронессой Марией Фредерикс. Баронесса, славившаяся своей филантропией, заразила Марфу идеей совершать добрые дела на благо людей. Вместе подруги посещали больницы и солдатские лазареты. Именно тогда Сабининой пришла в голову мысль основать в России отделение Международного Красного Креста. В то время наша страна была единственной в Европе, где такой организации не существовало. Суть идеи была в объединении благотворительных движений сестер милосердия в одно общество. Это позволило бы вести более широкую деятельность. Императрица горячо поддержала Марфу Степановну и лично сделала первое пожертвование в пользу Российского общества попечения о раненых и больных в войнах, а Марфу Сабинину назначила его председателем. В Ялте, куда Сабинина уехала после окончания службы при дворе, она взялась за организацию общины сестер милосердия. Вскоре созданная ею система показала себя в деле. Началась сербско-турецкая война. В июле 1876 года Марфа Степановна вместе с группой крымских сестер поехала в Белград для оказания помощи раненым. А через год отправилась в Румынию руководить санитарными поездами. Там еще долго вспоминали русскую сестру милосердия, сумевшую виртуозно организовать перевозку раненых по Дунаю, превратив грузовые баржи в настоящие плавучие лазареты со всем необходимым оборудованием. Отличилась крымская община и в 1877 году во время русско-турецкой войны. Женщины бесстрашно эвакуировали раненых прямо с поля боя. Самоотверженные сестры были удостоены государственных наград. А в Петербурге императрица попросила Сабинину взяться за устройство барачного лазарета, по примеру тех, что существует в Европе. Но заявила: «У меня нет на то ни денег, ни доктора, который бы мог помочь вам. Устройте сами». Марфа Степановна с помощью своей верной подруги и единомышленницы Марии Фредерикс сумела найти и средства, и персонал. Вернувшись в Крым, Сабинина занялась строительством храма и бесплатной больницы при нем. Крымчане остро нуждались и в том, и в другом. Ей активно помогала Мария Фредерикс, а также мать и сестры, которые, будучи прекрасными художницами, расписали своды и иконостас церкви. Последние годы жизни Марфа Сабинина провела в Ялте, где и скончалась в январе 1892 года. А запущенный ею удивительный механизм под названием «Российское общество Красного Креста» исправно действует и по сей день.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Не тем, Господь, могуч, непостижим, Ты пред моим метущимся сознанием, Что в звездный день Твой светлый серафим Громадный шар зажег над мирозданием. Нет, Ты могуч и мне непостижим тем, что я сам, бессильный и мгновенный, ношу в груди, как он и серафим, огонь сильней и ярче всей вселенной. Афанасий Фет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христос на протяжении своего земного служения неоднократно говорил, что пришел в наш мир не для того, чтобы царствовать, а чтобы пострадать. Пострадать за грехи людей. Страдание и его высшая точка – смерть – стали неотъемлемой частью жизненной истории Спасителя. Почему же служение Христа в обязательном ключе предполагало его уход из жизни? Полностью ответить на этот вопрос невозможно, потому что Христос – Бог, а мы не в состоянии поставить себя на его место. Спаситель решил пройти весь путь человеческой жизни, от ее начала и до конца. Он родился и был младенцем, рос, повзрослел и, наконец, умер на кресте. Распятие считается одной из самых страшных пыток, придуманных человечеством. Тем не менее, Христос встретил смерть именно таким образом. Но Голгофа и его испытания не закончились. Более страшным событием, чем кончина на кресте, стало для Спасителя переживание смерти как отчуждение от Бога. Именно об этом говорит нам песнопение «С высоты снишел еси благоутробня». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Люди до искупительной жертвы Христа не могли войти в Царство Божие, и даже праведники после земной кончины пребывали в аду, то есть в состоянии отчуждения от Бога. Христос сошел в ад и разрушил его власть над людьми. Он претерпел муку смерти для восстановления утраченной связи между Богом и людьми. Спаситель как бы заново отстроил спасительную траекторию жизни, которая предназначалась Адаму и была им отвергнута. Вот как об этом говорит сегодняшнее песнопение. «С высоты снисшел еси благоутробни, погребение приял еси тридневное, до нас свободишь из страстей, животе и воскресение наше Господи, слава Тебе». Послушаем текст молитвословия в русском переводе. «С высоты сошел Ты, милосердный, благоволил прибыть три дня в гробе, чтобы нас освободить от страданий, жизнь и воскресение наше Господи, слава Тебе». Страдания, от которых освободил всех нас Христос, это не только посмертные мучения в аду, но духовная власть дьявола, царствовавшего в мире на протяжении эпохи Ветхого Завета. Благодаря Спасителю мы теперь свободны от злых сил, а также способны достичь Царства Небесного.
1: Песнопение «С высоты снишел еси благоутробня» поется на субботне-вечернем богослужении и воскресной литургии. Оно напоминает молящимся о том, что Христос был одновременно Богом и человеком, что Спаситель принес себя в жертву за грехи всего человечества. Давайте послушаем песнопение «С высоты снишел еси благоутробня» в исполнении знаменного хора Троицы Сергиевой Лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд «Подсолнух» работает с 2006 года и помогает детям с нарушениями иммунитета. Организм таких ребят не может самостоятельно бороться с вирусами и инфекциями. Чтобы точно установить диагноз, им нужен специальный генетический анализ. Сделать данную диагностику по полису обязательного медицинского страхования сегодня невозможно. А денег на дорогостоящую процедуру для ребенка у многих родителей нет. В такой ситуации оказалась семья 5-месячного Левы из Краснодарского края. Первые месяцы жизни Лева провел в детской краевой больнице. Местные врачи долго не могли найти причину частых тяжелых воспалений и направили семью в Московский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Там у Левы заподозрили первичный иммунодефицит. Это значит, что из-за редкой мутации в генах организм ребенка не защищается от инфекций. Любая простуда может обернуться для Льва серьезными осложнениями. Чтобы подтвердить диагноз, мальчику требовалось провести генетический анализ. Для врачей он стал ключом к пониманию, какое именно звено в иммунитете ребенка сломалось. Благодаря поддержке фонда «Подсолнух» удалось оплатить диагностику для Левы. Но среди подопечных благотворительной организации еще немало ребят, которым нужна помощь в проведении обследования. Поддержать их вы можете на сайте фонда «Подсолнух». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Через вещи являешь ты чудеса, когда люди теряют дар чудотворения. Воду и огонь берешь в слуги себе, когда люди отрекаются от служения. Дереву и металлу передаешь силу свою, которая людьми презренная к тебе возвратилась. Через землю и траву подаешь ты избранным своим милость, когда люди становятся нечистыми, чтобы служить проводниками милости твоей. Через бумагу и ткани сходит сила твоя, когда телесность человеческая берет верх над духом. Мощи святых славят имя и присутствие твое, когда язык человеческий замирает в неверии. Когда генералы забывают побеждать, ты делаешь победителями рядовых. Наполнил ты огнем вещи бессловесные, чтобы светили они, когда тьма покрывает очи звезд. Когда уходит солнце, папоротник и боярышник отдают свой свет. Когда слепые становятся вождями слепых, ты уступаешь водительство коням и собакам. Когда больные выдают себя за врачей, ты делаешь врачами прах и кости мертвые. Когда исчезает образ твой из душ человеческих, ты даешь силу образу своему на досках деревянных. Смеются те, кто возрыдает и восплачет горько, и говорят: «Как могут вещи мертвые творить чудеса, если мы не можем?» Разве не оживают вещи, когда ты оживишь их? И не умирают ли люди, когда ты оставляешь их, Господи? Знают ангелы, не знают люди, что в